0: живыми и вещающими книгами о том, что направляет на лучший путь. И перенося нас через воспоминания тех прекрасностей в них из здешней жизни, подают нам от себя бессмертную пользу. Память же их доброделания является их похвалой, долженствующей им от нас, за их бывшую ранее помощь, которая и ныне нам полезна вследствие той помощи, которая и теперь проистекает нам от них. Напоминая их дела, мы ничуть не преувеличиваем их добрые качества, потому что как бы это могло быть, когда мы даже не в силах представить всю добродетель их? Ибо и стремились они к почести неизреченных обетованных от Бога наград, и должны были явить, насколько это возможно для человеческой природы, соответствующий образ жизни, то есть превосходящий всякое слово. Итак, восхваляя их, мы не приумножаем присущие им награды, прочь самая такая мысль, но приумножаем благо, проистекающее от них на нас, которые простираемся к ним как бы к неким богосиянным светочам, и показанную ими силу доброделания осознаем и все больше и больше воспринимаем. Если же память всякого святаго, как мы сказали, совершается нами с гимнами и соответствующими восхвалениями, то насколько более память Петра и Павла, самого верха корифейства апостольского лика, которые являются общими отцами и вождями всех нареченных именем Христовым, апостолов, мучеников, преподобных, священников, иерархов, пастырей и учителей, а также всех посомых и учимых, как сущие архипастыри и строители общего всем благочестия и добродетели, и как светило слово жизни в мире содержащие, настолько над осеивающие, просеивающих в добродетелях, насколько солнце иные светило, или, как небеса небес, возвещающие в вышних славу Божию, настолько превосходящие величину небес и красоту звезд и скорость того и другого и порядок и силу, насколько они возвещают и то, что превышает материальный мир, относясь к области сверхнебесных и сверхмирных откровений, и являют свет, которому нет смены или приложения тени, не только выводя из мрака в этот чудный свет, но и раздачей его, делая участниками и чадами совершенного света, так, чтобы каждый из них во время будущего пришествия во славе и явления света начальника и Бога-человека Слова мог просиять, как солнце. Таковы светила вместе друг с другом вошедшие для нас сегодня озаряют Церковь, ибо сочетание их не затмение производит, но преизбыток света. Ибо отшед дело не обстоит так, что одно, обходя, помещалось бы выше другаго, в то время как другое совершало бы течение ниже его, так, чтобы на своем ходу могло бы покрыть тенью другое. Не то, чтобы одно было светило днем, а другое ночью, так, чтобы на противоположной стороне, совершая течение, подпасть под тень. И не то, чтобы одно испускало свет, а другое воспринимало бы оттуда испускаемый свет, так, чтобы на основании сего подвергаться изменениям, фазам, то так, то иначе, получая свет по мере расстояния между ними. Но оба, в равной степени причащаяся Христа, сего приснотекущего источника вечного света, они возобладали и равной высотой, и славой, и сиянием. Поэтому это сочетание является взаимным сцеплением этих светил, доставляющее душам верных сугубое озарение. Но первый отступник, дьявол, который привел к тому, что первый человек отступил от Бога, видя, как создавший Адама, отца человеческого рода, теперь снова создает Петра, следующего отца рода истинных почитателей Бога, да и не только видя, но и слыша, как он говорит ему: «Ты си Петр, и на сем камене созижду церковь мою», узнав это, начало злобной наводит то же самое самоубийственное зло Петру, родоначальнику богопочитателей, что и некогда Адама, родоначальнику рода человеческого. Зная же, что апостол Петр украшен благоразумием и пламенеет любовью ко Христу, он не дерзает напасть напрямик, но как бы с флангов, и то с правых, то есть подвигая как бы на нечто хорошее, правы, и великим обманом вводя его в заблуждение, устрояет его устремиться на то, что превышает должное. Так, во время спасительной страсти, когда Господь сказал своим ученикам: «Все вы соблазнитесь о мне в ночь сию», он, не веруя сему, возразил, и не только это, но и поставил себя выше остальных, говоря: «Ащи все соблазнятся, но не аз», выставляет себя в сравнении с остальными, как бы вследствие дерзости, сбитой с пути, дабы и более прочих затем, смирившись, со временем явиться более светлым. Не как Адам, который, подвергнувшись искушению и вместе с тем, быв побежден, был окончательно уничтожен, но, подвергнувшись искушению и на короткое время быв побежден, затем победить искусителя. Каким образом? Немедленным осуждением себя и великой печалью, покаянием и сильнейшим врачевством для умилостивления Бога, слезами. Ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И печаль буя же по Бозе покаяние нераскаянно во спасение соделывает. И сеющий в слезах молитву в радости пожнет, отпущение грехов. Исследовав предмет, можно увидеть, что он не только давлеющий излечил путем покаяния тяжкой скорби то отречение, в которое был увлечен, но и далеко отстранил от своей души порог дерзости, вследствие которого поставил себя выше других. И желая всем показать это, Господь после своей во плоти страсти ради нас и по тридневном восстании из мертвых, говоря ныне читанными в Евангелии словами, обращается к Петру: «Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих, то есть моих учеников?» Это, заметь, ради того, чтобы обратить его к большему смирению, потому что раньше, и не будучи вопрошен, он оставил себя выше прочих, говоря: «Если и все соблазнятся, но не я», а теперь вопрошаем, больше ли он любит Христа, чем прочие, он подтверждает свою любовь, но то, что любит больше других, это пропускает, говоря: «Ей, Господи, веси, яко люблю тебя». Что же Господь? Поскольку Петр показал, что он не отпал от любви к нему и к тому же восприял в добавлении к сему смирение, открыто исполняет обещание, некогда данное ему, и говорит ему: «Паси, агнцы моя», потому что когда он пожелал собрание верующих в него назвать зданием, то тогда он возвещает, что положит его основанием сего. «Ты иси», говоря Петр, «и на сем камне созижду церковь мою». Когда же слово было о рыбной ловле, то он творит его ловцем человеков. «Отсель», говоря, «будешь и человеке ловя». Когда же именует своих овцами, делает Петра пастырем. «Паси», говоря, «агнцы моя», «паси, овцы моя». На основании же сего долженствует обратить внимание, братья, каким великим желанием Господь хочет нашего спасения. Оно до такой степени велико, что ничего иного не требует он от любящих его, как то, чтобы направляли нас на пастбище и в ограды спасения. Пожелаем же и мы также нашего спасения, и делом, и словом окажем послушание вводящим нас в оное. Потому что достаточно каждому из нас пожелать постучаться в двери, ведущие ко спасению, как немедленно явится проводник, уготованный общим спасителем, и руководитель ко спасению, который, исполненный человеколюбие, весьма и весьма готов, как бы сам явившийся без зова, а лучше сказать, как сам просящий. Три же раза Христос вопрошает Петра, дабы три раза отвещевая, он исповедал доброе исповедание, и через троекратное исповедание исправил троекратное отвержение, и трижды поставляет его пастырем своим агнцам и овцам, предлагая Петру также и три чина спасаемых – рабство, наемничество и сыновство, то есть девственность, целомудренное вдовство и честный брак. Девственность уподобляется сыновству, наемничество, то есть служение слуги, вдовству, брак – рабству. Но Петр снова и затем опять, будучи вопрошаем, любит ли он Христа, огорчился, говорится вследствие повторения вопрошения его, полагая, что ему не верят. Зная же, что он любит Христа, и не ведая и то, что вопрошающий лучше знает его, чем даже он сам себя, как бы отовсюду стесненный, исповедует не только, что он любит, но и возвещает, что любимый им является Богом всего, говоря: «Ты, Господи, вся веси, ты веси, яку люблю тебя». Потому что все знать свойственно только Богу всего. Сотворившего же, от души такое исповедание Господь не только рукополагает пастырем и архипастырем всей своей церкви, но и обещает опоясать его такой силою, что и даже до смерти, и то смерти крестной, он будет твердо стоять. Тот, который прежде чем обладал этой силой, не вынес вопроса и спора с одной девицей: «Аминь, аминь, глаголю тебе, говорит ему Христос, игда был еси юн и в телесной и духовной молодости, поясался еси сам, то есть пользовался своими собственными силами, и ходил еси, амо же хотел еси, двигаясь по своей воле, и живя согласно присущему твоей природе образу жизни. Игда же состарившися, достигнув крайнего и телесного и духовного возраста, воздежеши руцы твои», этими словами означая смерть через крест и свидетельствуя, что протяжение на нем не будет для Петра недобровольным. «Итак, воздежеши руцы твои, и им тебя пояшет, то есть укрепит, и ведет, а мы же не хочеши, как это свойственно людям, поскольку естество не хочет своего разрушения, производимого смертью». Этими словами показывает связь нашего естества с жизнью, и что мученичество Петра превосходит естество. «Ибо это ты добровольно перенесешь ради меня и ради свидетельства о мне, будучи укреплен мною, потому что естество не рождено таким, чтобы желать того, что превосходит естество. Но таков, вот Петр, как на основании малого можно было познать». Что же Павел? И какой язык, лучше сказать, какие и каликие языки могли бы хоть частично представить его стойкость за Христа даже до смерти? Павел, который ежедневно умирал, лучше же молвить, всегда пребывал мертвым, уже живя не себе, как он говорит, но имея живущего в нем Христа. По причине любви ко Христу он не только все настоящее считал за уметы, отбросы, но и будущее занимает у него второе место при сравнении с любовью, ибо он говорит: «Известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина возможет нас разлучить от любви Божия, я же о Христе Иисусе». Имел же он такую ревность о Бозе, так, чтобы сделать, чтобы и мы ревностно ревновали о Бозе. И кому из всех, разве лишь только Петру, он уступит в тождественном качестве души? Но каков он по смирению? Снова послушай, что он сам о себе говорит: «Аз есмь мни апостолов, и же несмь достоин наречися апостол». Итак, что же из этого следует? Поскольку он тождественен с Петром в отношении исповедания, ревности, смирения, любви, то разве не получил он и тождественное воздаяние от того, которое все уплачивает согласно весам и мерам и стандартам совершенной справедливости? И какое было бы соотношение между ними? Так Господь Петру говорит: «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь мою». А о Павле что Господь говорит Анании? «Сосуды избранными есть, пронести имя мое пред языки и царьми». Какое это имя? Конечно, имеющее отношение к нам, церковь Христову, которую как основание держит Петр. Видите значение равенства чести у Петра и Павла, и что как бы на них обоих держится церковь. Посему ныне она и воздает им обоим единую и ту же честь, совершая сегодня праздник в равной для них обоих чести. Но мы, внимательно обдумывая их достижения, будем подражать их образу жизни, если не иному чему, так по крайней мере их исправлению путем смирения и покаяния, потому что иные великие возвышенные дела и великим людям отвечают и приводят великих к подражанию. А в равной мере есть и такие дела их, которые и для всех неподражаемы. Но исправление путем покаяния больше, нежели им, отвечает нам, которые каждый из нас настолько много ежедневно грешим, что отнюдь у нас иначе и не было бы надежды на спасение, если бы мы не снискивали его непрестанным покаянием. Покаяние же предшествует осознание своих грехов, что является великим поводом к умилостивлению Бога. Ибо пророк-псалмопевец говорит Богу: «Помилуй мя, яко беззаконие мое аспознах». Он осознанием своих грехов преклонил Бога к милости и исповеданием и самопорицанием восприял полное прощение, ибо говорит: «Рех, исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил иси нечестие сердца моего». Потому что за осознанием своих грехов следует осуждение себя, а за ним — печаль о грехах, которую Павел назвал печалью ради Бога. Из этой печали ради Бога рождается исповедание с сокрушенным сердцем и молитва к Богу с обещанием отстраниться в дальнейшем от грехов. А это и есть покаяние. И по сей причине Моносия, он и был освобожден от кары за свои грехи, хотя он впал в бездну многих и великих грехов и погряз в них на длительный период лет. Давиду же по причине его покаяния Бог не только простил грехи, но и дара пророческого от него не отнял. И Петр, воспользовавшись покаянием, не только восстал от падения и получил прощение, но и получил в удел водительство Христовой Церковью. Ты найдешь, что и Павел заботился о покаянии даже и после своего обращения и преуспеяния, и превышающей всех близости к Богу. Потому что покаяние, если воистину происходит от сердца, убеждает стяжателя его больше уже не предаваться грехам, больше уже не приобщаться к погибающим, больше уже алчно не бросаться на неблагородные услаждения, но презирать настоящее, держаться будущего, бороться со страстями, стараться о делании добродетелей, во всем быть воздержанным, бодрствовать в молитвах Богу, отказаться от неправедных прибылей, быть милостивым к своим обидчикам, быть благосклонным к просителям, к нуждающимся в его помощи, быть готовым помочь, чем только может, словами, делами, издержками, от души быть услужливым всем, дабы человеколюбием стяжать человеколюбие и за любовь к ближнему восприять любовь к себе Божию, и снискать к самому себе божественное благоволение, и получить вечную милость, и присно пребывающее Божие благословение и благодать. Что да будет всем нам получить благодатью единородного Сына Божия, которому подобает слава, держава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Прозвучала омилия святителя Григория Паламы, произнесенная в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла. Читал Михаил Демидов. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуне. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета монах Варлаам на основании догмата о непостижимости существа Божия объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы, в которых православное богословие Святой Троицы обогатилось учением о природе фаворского света и о молитве как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. это возможность для человека воспринимать Бога.

Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года.

прозвучал стих из второго псалма «Предсташа царей земстии», сербская мелодия XIV века Иоанна Кукузеля и Никифора Этикуса в исполнении Павла Аксентьевича.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю шестую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Священное Писание раскрывает нам сегодня суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь – тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной, а безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека – вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу? Любовь к ближнему и веру в Иисуса – мы видим в сегодняшнем евангельском рассказе об исцелении расслабленного. В Евангелии от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного. А это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающееся в обратном действии, обвинение в богохульстве и отрицание божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано, все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства – любовь и ненависть, вера и неверие, надежда и безнадежность. А столкновение происходит вокруг того, что обычно соединяет – вокруг прощения. Иисусу не могут простить то, что Он прощает. В чем камень преткновения? Вглядимся еще раз как можно пристальнее в это евангельское событие. Видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Такова ключевая фраза. И она особенно замечательна тем, что не является прямым ответом на непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, который Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На это возмущенно раздражается противоположная сторона – никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь и, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения. Богохульствуя. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест. Уже видно распятие. Уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально теоретическое признание постигнутой истины, не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как «вера твоя спасла тебя». «Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору». И такие евангельские выражения – как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения, «видя веру их». Только в таком контексте можно понять подлинный смысл основной идеи апостола Павла об оправдании верой и о взаимодействии веры и благодати в преодолении законнического буквоедства фарисеев и законников, которых так горько упрекает за их лицемерие сам Христос Спаситель. Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я полюбил вас». Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собой. Суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим, в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я», и любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога – выражение такой любви к Нему, Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного. Здесь нам следует остановиться на практической реальности и фактическом состоянии домов в те времена в тех странах. Тамошний климат и тогдашние условия жизни заставляли людей строить дома не так, как у нас. Дома были с плоскими, тонкими потолками, без чердаков и приподнято отвесных крыш. Легко прикрытая досками комната могла легко и раскрыться сверху. Кровля, не то же самое, что и крыша в славянском переводе Евангелия, могла превратиться как бы в двери сверху, быть, как евангельский текст говорит, раскопана. Так это и описано в параллельном месте Евангелия от Марка, в главе 2, от 1 до 10 стиха. И хотя это было сравнительно легко сделать, все же такое явление было необычно, и решиться на него могли только люди, бесконечно уверенные, что единственный выход для больного – великий целитель, находившийся внутри дома и стиснутый там толпой. Эти люди, евангелист Марк говорит, что их было четверо, могли быть только людьми, не только бесконечно преданными своему больному другу, но и бесконечно решительными, целеустремленными людьми, которых никакое препятствие остановить не могло. Это были люди действия, люди, которые, как говорится в русской пословице, клали жизнь на лопатки. Люди воинственного духа и знавшие, что такое борьба с препятствиями. При этом такие друзья могли быть только людьми, любившими больного, такого, каким он был, то есть со всеми его недостатками и грехами, которые у него явно были, если Христос сказал «прощаются тебе грехи твои». Но дело не в одних грехах. Люди различаются друг от друга и своими характерами, и дарованиями, и наследственностью, и здоровьем. Любить так, как любили больного эти четыре друга, значит принимать его личность такой, какая она есть, несмотря на все различия с собой, и в положительном, и в отрицательном. Такая психологическая картина скрывается перед нами в этом изумительном рассказе Евангелия. Откуда взялась внутренняя сила для такой дружбы, для такой любви? Такая любовь, такая сила – сила Духа Святого. Они, вероятно, и сами не подозревали, что они действовали под силой Его святой благодати. Этим и отличается подлинное христианское единение людей. Идти ко Христу вот так, решительно, так прямо, так упорно, так уверенно, так мощно и физически сильно. Сила, раскопавшая кровлю и опустившая больного на постель под ноги Иисуса, была, несомненно, физическая, но источник ее был духовный. Это было преодоление средостения не только физического, но прежде всего духовного. Средостение между человеком и человеком, несмотря на наличие причин оттолкнуться друг от друга, причин, вызванных недостатками, грехами, самой болезнью, особенностями характера, даже дарованиями, которые иногда вызывают ревность, соперничество, зависть, раздражение. Все это преодолевает только Дух Святой, проникающий в сердца и дающий возможность самым разным, самым отличающимся друг от друга людям суметь войти в души друг друга, ощутить один и тот же Дух в них, разбить скорлупу сердца, увидеть драгоценное в человеке, его подлинную личность, в которой светится образ Божий. Этот образ Божий, отражение всего Бога в людях, образ Пресвятой Троицы, отражение единства в наличии различия личностей, соединенных единым Духом воедино. Вот какая не только психологическая, но и духовная картина скрывается перед нами в этом изумительном рассказе Евангелия. Это становится еще более ясным, еще более убедительным и, скажем, прямо удивительным, если мы присоединим к этой картине сегодняшние слова святого апостола Павла. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Этим словам предшествуют в послании к римлянам такие слова. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого член». Эта мысль апостола Павла встречается в его посланиях часто, не только к римлянам, но и в его письмах в Коринф, в Эфес и в другие города, в которых он проповедовал. В наше время эта его аналогия углубляется научными открытиями, анализирующими различные члены тела. Они, оказывается, состоят из мельчайших микроскопических живых существ, клеток, имеющих каждое свою собственную жизнь, своих друзей и своих врагов. Самое последнее медицинское открытие говорит нам, что мельчайший из микроорганизмов вирус, вызывающий пакостную смертоносную болезнь путем уничтожения иммунитета организма, не способный к самостоятельному размножению, внедряется в такую клетку, впрыскивает в нее свою энзиму и заставляет эту клетку воспроизвести такой же, подобный себе, такой же смертоносный пакостный вирус. После чего все эти клетки теряют способность сопротивляться болезням, теряют иммунитет, и весь организм в результате умирает. Но и наоборот, микроорганизмы – друзья, выполняют положительные функции, которые помогают клеткам и всему организму жить и развиваться. И сами клетки могут становиться собственными врагами, если они начинают быть эгоистичными и развиваться за счет других, забывая свое основное назначение – сотрудничать со всеми клетками организма и с ним в его целом. Тогда такие клетки начинают размножаться ненормально, односторонне, выращивать злокачественную опухоль, вызывая болезнь всего организма – рак, от которого организм умирает. А с ним умирают и сами эти эгоистические клетки – враги сами себе. Такая современная картина, раскрытая медициной, биологией, особенно микробиологией и микрохимией, углубляет аналогию святого апостола Павла. Мы уже не просто члены тела, мы его живые, самостоятельные клетки, которые могут совместно сотрудничать и строить все общество в целом, а могут поступать как эгоистические клетки раковой опухоли или как себелюбивый паразит-вирус. Так мы можем строить и создавать общую жизнь, а можем ее и самих себя уничтожать. Апостол Павел так и говорит, точно он прочитал все современные научно-медицинские книги, говорит о том, как мы должны дополнять друг друга различием дарований и служений, создавая целое Церковь Божию. Условие успеха – любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, пишет апостол, и прибавляет. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Апостол Павел – реалист, он не наивен. Он знает, что есть и раковые клетки, и вирусы, что есть и враги, и гонители. И его призыв к борьбе со злом тоже не наивен и реалистичен. Эта борьба не в применении методов вирусов и пакостных клеток, а в их преодолении силой любви, общностью жизни, не проклятиями, а благословением. Это возможно, как и сама любовь, описанная выше, только силой Духа Святого. Только вот такой любовью, как у этих четырех друзей больного, только такой их верой, которую увидел Христос и простил грехи больному. Такая вера зарождается Духом Святым в глубине сердца. Но самое главное – ответить Духу Божию. Этот ответ может быть только в сердце, только в глубине души, только в сознании и в осознании, что образ Божественного Триединства, раскрытый в сердце Духом Святым, и есть вся жизнь, вся радость, все счастье человека. И тогда необходимо внутреннее, личное, серьезное, непреодолимое решение. Я в это верю. Это решение и выведет на верный путь. На путь той любви, о которой рассказала нам сегодня Евангелие. Пойдем же этим путем. Милостивый Боже, открой сердце наше Духу Твоему Святому, чтобы мы познали глубину Твоей любви и благодати, и чтобы наша вера стала действующей. Аминь.
0: Прозвучала проповедь в неделю шестую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: «Камо Гридеши». Передача по страницам романа Генрика Сенкевича.
7: Из послания апостола Петра. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

6 дней и 7 ночей свирепствовал пожар. Из 14 округов великодержавного Рима уцелели едва ли 4. Остальные уничтожил огонь. Когда кучи углей превратились, наконец, в золу, от Тибра и до Эсквилина взору открылась огромная, серая, унылая, мертвая пустыня, на которой торчали ряды печных труб, напоминая надгробные кладбищенские колонны. Вряд ли нашлась бы хоть одна семья из живших в центре города, все члены которой уцелели бы. Поэтому у городских стен и ворот, на всех дорогах, раздавались горестные вопли женщин, выкликавших дорогие имена погибших в давке или в огне. А по ночам на пепелищах выли собаки. Император Нерон, более всех прошлых императоров, чувствительный к настроениям толпы, ломал себе голову, как бы очиститься от справедливых обвинений в поджоге Рима. Оказанная им народу щедрая помощь не остановила злоречия и возмущений, которые явно могли перейти в прямой бунт. Слишком огромно, слишком невероятно было бедствие. Нерон мысленно подыскивал жертву, которая могла бы утолить гнев народа. И он ее нашел. «Тигелин», — сказал Нерон префекту Претория, — «это ты сжег Рим». Лицо Тигелина исказило гримаса, напоминавшая оскал готовящейся укусить собаки. «Я сжег Рим по твоему приказу», — возразил он. «Не ты ли жаловался, что никогда не видел горящего города?» «Тигелин», — спросил Нерон, — «ты любишь меня?» «Ты сам знаешь это, государь», — ответил Тигелин. «Так принеси себя в жертву ради меня», — сказал Нерон. «О, божественный, выслушай меня! Доводилось ли тебе слышать, кто был Христос, распятый Понтием Пилатом? И знаешь ли ты, кто такие христиане? Разве я тебе не говорил об их преступлениях и нечестивых обрядах, об их предсказаниях, что огонь принесет конец света? Народ их ненавидит. Наших богов они считают злыми духами. Никогда ни один из христиан не признал тебя богом. Они враги рода человеческого, враги города и твои. Народ жаждет мести. Так пусть же он ее получит. Народ жаждет крови и игр, так пусть же он их получит. Народ подозревает тебя, так пусть же его подозрения обратятся в другую сторону. Император опустил голову на грудь и долго молчал, будто его ошеломила подлость, о которой он услышал. Затем он потряс кулаками и произнес: «О, Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персефона и все бессмертные боги! Почему вы не пришли нам на помощь? Чем мешал несчастный город этим извергам, что они сожгли его так беспощадно? Какой кары, каких мук заслуживают такие злодеяния? Но боги вдохновят меня, и с помощью сил Тартара я дам бедному моему народу такое зрелище, что еще многие века он будет меня вспоминать с благодарностью». Он встал и, сбросив с себя тогу, которая упала к его ногам, воздел обе руки кверху и голосом трагического актера продекламировал: «Сердца требуют мести, а месть требует жертв. Христиан ко львам!»

0: «Христиан ко львам!» Этот клич не смолкал во всех кварталах города. Никто не только не сомневался, что христиане – подлинные виновники бедствия, но и не хотел в этом сомневаться, ибо их казнь должна была стать великолепным развлечением для народа. Было велено любой ценой разыскать и схватить одного из главных проповедников новой веры – апостола Петра, который был пастырем всей римской христианской общины. С невероятной поспешностью сооружались огромные деревянные амфитеатры, в которых предстояло погибнуть христианам. Из Азии везли слонов и тигров, с Нила крокодилов и гиппопотамов, с Атласских гор — львов. Зрелища должны были длиться недели и месяцы, и по числу жертв превзойти все, что до сих пор видел Рим. Тюрьмы были переполнены тысячами узников, но каждый день чернь и преторианцы пригоняли новых. Наступили неслыханно знойные дни и такие душные ночи, каких никогда еще не бывало. Чудилось, сам воздух насыщен безумием, кровью, насилием.
1: «Возлюбленные, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших».
0: Апостол Петр, надежно укрытый своими единоверцами, ночи и дни проводил в сомнениях и терзаниях. Сердце его разрывалось. «Господи, Господи! Кому отдал Ты власть над миром? Не в Иерусалиме, но здесь, в этом городе сатаны, хочешь Ты основать столицу Твою? Здесь из слез этих и крови хочешь Ты воздвигнуть церковь Твою? Здесь, где ныне правит Нерон, должно возникнуть вечное царство Твое? О Господи, Господи! Так будь же славен в велениях Твоих, Боже, наказывающий нам побеждать». И когда начались казни, апостол Петр каждый день из самого верхнего ряда огромного деревянного амфитеатра благословлял на смерть и на вечную жизнь гибнувших под звериными клыками, и кровь их, и их муки, и мертвые их тела, и души их, отлетавшие прочь от кровавого песка. Со слезами на глазах творил он над ними крестное знамение. «О Господи, да будет воля Твоя! Ибо во славу Твою, во свидетельство истины погибают овцы мои. Ты повелел мне пасти их, ныне же я предаю их Тебе. И Ты, Господи, сосчитай их, возьми их, исцели их раны, избавь от недуга и дай им столько счастья, чтобы оно с лихвой вознаградило их за испытанные тут муки». Некоторые, умирая, поднимали к нему глаза, и тогда лица их светлели. Они улыбались, видя там вверху осеняющий знак креста. А он продолжал творить над ними крестное знамение, прощаясь по очереди с каждым и чувствуя такую безмерную любовь, как будто они были его детьми, которых он отдает прямо в руки Христовы. За 34 года, минувшие со дня гибели его Господа, Петр не ведал отдыха. С посохом в руках странствовал он по свету и разносил благую весть. В странствиях и трудах иссякли его силы. И вот, наконец, когда в этом городе, главе мира, он утвердил дело учителя, злоба испепелила все огненным своим дыханием. Он видел, что надобно снова начинать борьбу. Да какую борьбу? На одной стороне император, сенат, народ, легионы, железным обручем сковавшие весь мир, бесчетные крепости, необъятные земли, могущество, какого глаза человеческие не видывали. А на другой стороне он, согбенный годами и трудом, настолько дряхлый, что трясущиеся руки уже едва удерживали дорожный посох. Уже не раз рыбарь Господень, взывая из глубин безграничного горя, повторял: «Господи, Господи, нет уже тех овец, которых Ты приказал мне пасти. Нет Твоей церкви, пустыня и скорбь в столице Твоей. Так что же мне, оставаться ли здесь? Или увести остатки стада, дабы где-нибудь за морями мы славили имя Твое тайно? Господи, Господи, что мне делать? И как мне, немощному старику, бороться с несметной ратью злого духа, которому Ты разрешил владеть и побеждать?» И порой он говорил себе, что не ему мериться с императором Рима, и что дело это может совершить лишь сам Христос. Все эти мысли мелькали в озабоченном его мозгу, когда он слушал просьбы последней горсточки верующих, тесным кольцом окруживших его. «Отче, чего ты достигнешь, оставаясь в Риме? Гибелью своею ты лишь умножишь торжество зверя. Взгляни на слезы наши и покинь Рим. Сделай это ради Христа». Слезы текли по лицу Петра. Простирая руки над колено преклоненными, он молвил: «Да будет прославлено имя Господне, и да свершится воля Его».

0: На другой день, в предрассветных сумерках, два странника шли по Апиевой дороге к равнинам Кампании. Одним из них был юный Назарий, другим — апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев. Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно все более явственно переходили в шафранный цвет. Серебристая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки акведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали из темноты. Но вот восток порозовел, и заря осветила Альбанские горы. Их дивные сиреневые тона, казалось, сами излучали свет. Дорога была пустынна. По каменным плитам стучали деревянные сандалии двух путников. Наконец над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге. «Видишь это сияние? Вон оно, приближается к нам», — молвил Петр, остановясь. «Я ничего не вижу», — отвечал юный Назарий. Минуту спустя Петр сказал: «К нам идет кто-то весь в солнечном сиянии». Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь. Глаза были устремлены вперед. На лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно Петр бросился на колени, простирая руки. «Христос! Христос!» И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчание. Потом в тиши послышался прерываемый рыданиями голос Петра: «Кво вадис, Домин? Куда идешь, Господи?» Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». Апостол лежал на земле лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер. Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам Рима. Видя это, юноша повторил, как эхо: «Куда идешь, Господи?» «В Рим», — тихо сказал апостол. И он возвратился. На все вопросы он отвечал радостно и спокойно: «Я видел Господа». И вечером того же дня он опять начал поучать и крестить тех, кто хотел омыться в живой воде.
1: Возлюбленные, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли.
0: Император купался в крови, Рим и весь языческий мир безумствовал, но те, кому стало невмоготу от злодейств и безумия, кого уничтожали, чья жизнь была сплошным горем и рабством, все угнетенные, все опечаленные, все страждущие, шли слушать дивную весть о Боге, из любви к людям, отдавшим себя на распятие, чтобы искупить их грехи. Найдя Бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир — счастье любви. И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истины, и что ни слезы, ни кровь не зальют, не погасят ее.

0: День был тихий, погожий. Солнце уже клонилось к Косте. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе. И невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. В тот миг, когда среди железных шлемов забелела седая голова Петра, в собравшейся толпе раздался плач, но почти сразу же стих. Ибо лицо старца было таким светлым, что все поняли, то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель. Люди шли в тишине. Лишь временами звенело оружие солдат или раздавался шепот молитв. Шли в торжественной сосредоточенности, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного по величию. И как та смерть искупила грехи целого мира, так это искупит грехи Рима.
1: Итак, возлюбленные, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
0: Наконец шествие остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись копать яму. Другие положили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления. А толпа, все такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях. Голову апостола озаряли золотистые лучи. В последний раз обернулся он к городу. «Господи, Ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил. Ты велел основать в нем Твою столицу, и вот я ее основал. Ныне же я иду к Тебе, Господи, потому что устал от трудов». Вдали серебрились воды Тибра. На другом берегу было видно Марсово поле, повыше мавзолей Августа. Ниже огромные термы, которые начал сооружать Нерон. Еще ниже театр Помпея. А за ним множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане. Гнездо преступлений, но также и могущество. Очаг безумия, но также порядка. Город, ставший главою мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый,

вечный город. Петр смотрел на Рим, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой». И никто, не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих, не догадывался, что среди них стоит истинный владыка этого города. Что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно. Солнце еще ниже опустилось к Остии, стало большим, багровым. Вся западная половина неба воссияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, словно оробев перед ним. Верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет. И наступила полная тишина. А он, стоя на возвышении, вытянутой рукою, начал творить крестное знамение, благословляя в смертный свой час. «Урби эт орби! Городу и миру!»

прозвучала передача по страницам романа Генриха Сенкевича «Камо Гридеши». Читали народный артист России Георгий Корольчук и Ольга Исаковская.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В мае 2018 года, после двухлетней реставрации, для посетителей был вновь открыт дворец Петра III в Ораниенбауме. Это одно из двух сохранившихся строений некогда существовавшей крепости Петерштадт. Второе строение – въездные почетные ворота. Крепость Петерштадт по имени владельца, наследника российского престола Петра Федоровича, была заложена в 1755 году как потешная крепость. Известно, что великий князь весьма увлекался потешными военными баталиями, особенно его увлекала фортификация, в которой он немало преуспел. Поэтому и свою учебную крепость Петр Федорович завел по всем правилам военной науки, и она являла собой довольно сложное фортификационное сооружение. Сюда же были выписаны галштинские полки с родины наследника, устроены комендантский дом, казематы, здание арсенала, ну и все, что положено в настоящей крепости. Одновременно с крепостью на ее территории был сооружен и дворец владельца. Петр Федорович заказал его архитектору Антонио Ринальди, впоследствии любимому архитектору великокняжеской четы. После известных событий дворцового переворота 1762 года дворец оказался в запустении и постепенно ветшал. Орненбаум последовательно переходил к наследникам Петра Федоровича, его сыну и внукам, Александру, Константину, Михаилу. Сам великий князь Михаил Павлович не особо интересовался этим своим имением, но отдал его в полное распоряжение своей супруге Елене Павловне. И вот с этих пор Орненбаум входит в пору своего второго расцвета. И сохранением всего этого дворцового ансамбля, и в частности дворца Петра III, мы обязаны именно великой княгине Елене Павловне и ее наследникам, герцогам Мекленбург-Стрелицким. Но обо всем по порядку, рассказывает хранитель дворца Петра III Глеб Павлович Седов.
2: Я вас приветствую торжественно открываемым после двухлетней комплексной реставрации дворце Петра III. Представлюсь, меня зовут Седов Глеб Павлович, я хранитель дворца Петра III. Сегодня вы увидите 6 отреставрированных интерьеров дворца, которые предстают в историческом облике. За короткий срок, за 2 года, стенам и потолкам дворца был возвращен исторический цвет, ориентируясь на расчистки, которые были выполнены в процессе реставрации. Паркеты были бережно отреставрированы. В дальнейшем вы увидите, что в центральном и в зале дворца, и в кабинете, и в спальне на свои места вернулась историческая живопись. Были также ряд открытий, совершены в процессе реставрации. О них мы тоже поговорим далее. Скажу лишь 2 слова, что дворец Петра III никогда не был жилым дворцом. Летний павильон, павильон на территории крепости, предназначавший для отдыха Петра Федоровича, великого князя, который выстраивает здесь свою потешную крепость Петерштадт. И построенный по его заказу архитектором, итальянским архитектором Антонио Ринальди, в 1759 году этот дворец сохранил свои архитектурные формы полностью до сегодняшнего дня. Это один из немногих неутраченных, неразрушенных во время Великой Отечественной войны памятников XVIII века, который сохранил свои архитектурные формы. Интерьеры несколько претерпели изменения, и появились элементы отделки XIX века, потому что дворец долгое время находился в забытии, и в XIX веке был в очень плачевном состоянии. Благодаря заботе и воле великой княгини Елены Павловны, хозяйки Ораниенбаума, этот дворец был отреставрирован. Эту реставрацию продолжал архитектор Прайс, и в 1880-е годы дворец открыл снова свои двери уже в обновленном виде. Это один из первых примеров реставрационного подхода в России конца XIX века, потому что основной идеей и концепцией работ 1880-х годов была именно реставрация, сохранение паркетов Антонио Ринальди, оформовка лепки и сохранение лепного убранства. Несколько претерпели свое изменение цветовая гамма, которая вот сегодня во многих залах, вы видите, она сохранилась от XIX века. Вас встречает портрет хозяина дворца Петра Федоровича И перед ним представлены фарфоровые солдаты майсеновской мануфактуры, которые находились в коллекции у Петра Федоровича в большом количестве, потому что у него была одна из самых больших коллекций фарфора в России на тот момент. Давайте мы с вами дальше пройдем. Обратите внимание, проходя слева, предметы коллекции китайской Петра Федоровича. Мы с вами в центральном зале дворца. Так называемый картинный зал получил свое название от шпалерной развески, которая была здесь устроена по заказу великого князя Петра Федоровича в середине 18 века. Эта шпалерная развеска была утрачена. После смерти императора Екатерина вывозит всю живопись и многие предметы из коллекции Петра в Петербург. И они растворяются в Эрмитаже, в Академии художеств, в частных собраниях. Следы многие из них мы потеряли сегодня. В советское время, после войны, первым хранителем дворца Эльзингер вместе с архитектором Плотниковым была проделана огромная работа и воссоздана шпалерная развеска в ее историческом облике. Это не мемориальная работа, они не находились на этих местах при Петре Федоровиче. Это очень точечная историческая подборка живописи по списку академика Штеллена, который Эльзингер нашла в архиве. Это работы 17-18 века, фламандской, итальянской, немецких школ. Вот очень точечно, это подлинники, они очень точечно подбирались. То есть, ориентируясь на список Штеллена, исследователи в послевоенную эпоху подобрали соответствующие эпохи и школе живопись. И поэтому представленная сегодня живопись довольно интересна. Это Ротари, Пьетро Либери, ученики Рубенса, Гвидо Рени, Сальватор Роза. Шпалерная развеска – это метод размещения живописи в интерьере, когда живопись размещается сплошняком, без рам, сплошняком, без рам, и полностью покрывает стены наподобие обоев. Многие из этой живописной коллекции, многие работы из собрания Раненбаума, многие из них пришли из центрального хранилища при распределении после войны. Это и Гатчина, и петербургские некоторые музеи. То есть вот с миру по нитке, как говорится. Мы восстановили шпалерную развеску в том виде, как она выглядела после войны в советское время.
3: То есть в том же количестве, те же пропорции?
2: В том же количестве, те же пропорции. Значит, полукруглые углы были бережно демонтированы. Они на едином подрамнике. Это холст, натянутый на один большой подрамник. Они были бережно демонтированы и реставрированы в таком виде, и возвращены на место. Также вы видите живописный плафон, который мы открыли чудесным образом во время реставрации. Мы знали о том, что здесь когда-то находился живописный плафон, но в процессе обследования наткнулись на чистый холст. Как позднее оказалось, он был просто затянут. Это живописный плафон 19 века и был выполнен вместе с работами архитектора Прайса по восстановлению в 1880-х годах. И отдельного внимания заслуживают панели, которые заполняют пространство стен, откосов дверей и окон в трех помещениях дворца. Изначально долгое время считалось, что это панели Федора Власова. Действительно, именно он для Петра Федоровича выполнил этот комплекс уникальных лаковых панелей. Но они не сохранились по остаточным образцам. Мастера Садиков и Волковыский в 19 веке, 80-е годы 19 века, восстановили этот комплекс, повторив многие сюжеты. И мы сейчас с вами можем лицезреть такой пример шинуазри конца XIX века, созданный мастерами. В сложной технике, темперной живописи, клеевой, лаков и так далее. Очень сложно. Они не демонтировались, они реставрировались прямо здесь, на месте. Давайте мы пройдем, потому что очень мало...
3: А вот пропуски в шпалерах, это вот как? Будет заполняться?
2: Это мы просто восстановили тот объем живописный, который был в советское время. Ага. Возможно, мы подберем по размерам и по школе. Угу. Но это тоже не так просто. Мы с вами находимся в кабинете Петра Федоровича, который сейчас является собой смешанную отделку 18 и 19 века. Паркеты и потолочная лепка сочетаются с появившейся здесь в 19 веке живописью, которая в рамках реставрационных работ вернулась на свои исторические места. Это живопись художника, немецкого художника Ганса Шмидта, которая была написана в городе Веймаре. Он получил заказ, находясь там, он не приезжал во дворец Петра III. И эта живопись в кабинете на охотничьи темы, пасторальные сюжеты в спальне, Он пишет там и присылает их сюда, они здесь устанавливаются в качестве обоев живописных. В советское время они были демонтированы с формулировкой, не соответствующей эстетическому уровню памятника, и хранились в наших запасниках в руинированном состоянии. И отдельно хочу отметить подвиг реставраторов, которые сумели восстановить эту живопись, которая была практически не видна. И мы вернули сегодня их на свои исторические места. В процессе реставрации здесь было совершено еще одно открытие. Одно из живописных панно находилось на своем месте под тремя слоями поздней ткани. Видимо, из-за его плохой сохранности, многочисленные разрывы, утраты, его было принято оставить на своем месте. И мы благодарны советским реставраторам, потому что это панно изначально вот оно сохранилось на своем месте. Мы его оставили в том состоянии практически, лишь немного укрепив, в каком оно было обнаружено. В советское время до 1953 года, когда дворец как музей снова распахнул свои двери, здесь находились с 17 года, начиная, большое количество различных организаций. Здесь находился и лесной кооператив, и какое-то время зоопарк, и различные другие учреждения. В период Великой Отечественной войны здесь даже жили какое-то время, топили печи люди. Поэтому дворец, в общем, с 17 года по 53 эксплуатировался не как музей. И, к сожалению, и уровень ухода за ним был несоответствующий. И вот после войны было принято решение, и возвращен уже музейный облик дворцу. Давайте мы с вами дальше пройдем. Значит, в спальне дворца Петра III не сохранила исторической отделки времен Петра Федоровича. С малиновым балдахином кровать находилась здесь, вот в этом углу. Но на месте кровати стоит мемориальный предмет, который был сделан по заказу Петра. Это шкаф, выполненный в стилистике шинуазри мастером Франциском Кондором, который подражает фарфоровым изделиям. То есть шкаф выполнен таким образом, чтобы зрителю казалось, что это фарфоровая вещь. Это вот аутентичный мемориальный предмет 18 века из дворца. Сюда, в спальню, в период Великой Отечественной войны попал снаряд, который чудесным образом не разорвался. И он разрушил камин, который здесь находился. Камин в процессе реставрационных работ не был воссоздан. Мы планируем это сделать в дальнейшем. Мы в данном случае демонстрируем вам имитацию этого камина, которая выполнена с довоенной фотографии. Это был лепной штукатурный камин с обилием полочек. И если вы посмотрите на историческую живопись, которая вернулась на свои места, сохранились следы от вьюшки и наверху даже небольшие следы от резных полочек. То есть они вот возвратились на свое место. Некоторые из возвращенной живописи, некоторые работы, они не сохранились. И поэтому пустые стены мы затянули обычным холстом, тонировав его в цвет авторского грунта. То есть вот этот цвет – это тон авторского грунта, который принято было закрасить пустующие места. Раму у этой работы тоже было принято решение не восстанавливать, поскольку она в корне отличается по форме от всех остальных рам, придумывать нам здесь не хотелось. Вообще хотелось бы отметить, что во дворце Петра III, в Раненбаум в частности, но вот в этом дворце, мы подчеркнуто бережно относились к воссозданию. И практически ничего, то, что было полностью утрачено, мы не воссоздали. То есть мы везде оставили на всех, если вы посмотрите, плоскостях стены, потолка, расчистки с цветом. Мы не стали воссоздавать то, что было полностью утрачено. То есть это вот именно консервационный подход, которому мы, ГМЗ Петергоф, Раненбаум в частности, придерживаемся. Не реставрационный, а консервационный в первую очередь. Значит, по поводу сюжетов. В кабинете охотничьей темы это Жан-Батист Удри, который для замка Фонтебло, для Людовика XV, писал эти охотничьи сюжеты и вдохновил этим Шмидта, потому что было большое количество гравюр и увражей на эту тему. А это Ватто, Антуан Ватто, который также вдохновил Шмидта на вот эти сцены. Это мастер, художник Ганс Шмидт, который в Веймаре написал в Германии. Сюда их привозили, просто скрутили, да, и привезли, и все. И наклеили. А натянули, да, они натянули. Это галантная живопись, такие пасторальные сцены, пасторали, вот то, что было модно в эпоху рококо. Ну, мы уже с вами свидетели такого второго рококо, который был модно в 19 веке. И мы с вами проходим в последнее помещение. Значит, мы с вами находимся в последнем помещении будуаре дворца, где нас приветствует, если так можно выразиться, сохранившаяся с 18 века, в основном в своем объеме, намазная лепка потолка. Это намазная лепка 18 века, которая была выполнена по задумке архитектора Антонио Ринальди, для Петра Федоровича. Здесь присутствуют все военные атрибуты. В центре вензель ПФ, инициалы великого князя. И 4 композиции на военную тему, которые повествуют о потешных баталиях, которые проходили здесь, в Ораниенбауме. Этот пруд назывался Большим увеселительным морем, которое видно из нашего окна, с балкона. И на этом пруду у Петра Федоровича были 2 галеры и фрегат, построенные в 1/4 реальной величины. И здесь проходили самые масштабные военные учения, игры. До 2000 человек в летнее время насчитывал гарнизон крепости. То есть увлечения Петра носили отнюдь не игрушечный, а очень такой серьезный военный характер. И здесь в этом помещении была тканная отделка стен. В 19 веке вот Прайс позволил себе здесь внести некоторые изменения. И вот эта ореховая деревянная резная отделка появилась в конце 19 века. А вот в гардеробном шкафу, который сохранился, мы представляем подлинный мундир, треуголку и шпагу Петра Федоровича, которые вернулись в этот дворец вот после реставрации. А также еще одна дверь ведет на потайную лестницу, которая, конечно же, как в любом замке или крепости, всегда должна быть такого рода помещение для незаметного ухода. Мы с вами сегодня сейчас по ней спустимся. Это отреставрированный в период архитектора Прайса паркет, который мы только бережно консервировали и дополняли лишь самые серьезные утраты. В XVIII веке, кроме Зимнего дворца в Петергофе, то есть там императрица Екатерина, у нее появлялись уже отдельные помещения. Все туалеты были выносные. Они все были выносные, поэтому долгое время мы в будуаре экскурсоводы рассказывали, что это потайное помещение, что это туалет. Это не так. Вот. Никаких отдельных туалетов в XVIII веке в дворцах не существовало.
3: Она Это то же самое, что
2: в покоях Воронцовой, намазная лепка 18 века. Значит, это естественные красители, естественные. Их природу я вам, к сожалению, не скажу, но очень яркие цвета. Это те краски естественные, которые нанесли сейчас реставраторы. После 3-4 натирок паркета они приобретут естественную свою... Естественную
3: свою. Это не цвет дерева, не древесина?
2: Нет, нет. Ну вот зеленые – это красители, зеленый. А розовые, желтые, охристые тона – это все цвета древесины. Открашивались только зеленые. Петр III кончил, во-первых, не здесь, и кончил он очень плохо. Он был, как говорится, заговорчески убит. Бытует мнение, что здесь Петр мог написать свое отречение. Это недоказанная версия. Петр приехал сюда в ночь переворота, переночевал на территории Ораниенбаума, либо в Меньшиковском дворце, либо здесь, и был увезен в Ропшу. Поэтому отречение его последние дни прошли на территории Ропшинского дворца. Но я бы сказал, что уникальность этого проекта, что в России мне неизвестны примеры, когда за 2 года комплексно реставрируется художественная отделка помещений, все предметы, которые вы видели, сети, сам дворец, его фасады. В такие короткие сроки, с таким качеством, это, в общем, большая победа, что мы смогли вернуть дворец, культурное пространство Петербурга в такие короткие сроки. Это павильон эпохи рококо, середины 18 века, построенный по типу итальянских павильонов. Ринальди использовал технику срезанного угла, которая часто в Италии используется архитекторами для создания эффекта площади. Поэтому это постройка 18. Третьего этажа здесь нет, здесь только чердачное помещение.
4: Вы сказали, что при Елене Павловне реставрация дворца была, а потом при Екатерине Михайловне еще вот заказана живопись в память о Петре III. Нет, чем связан такой интерес вот этой ветви Романовых к фигуре императора?
2: Очень хороший вопрос. Елена Павловна посвятила свою жизнь большую меценатству и изучению истории Ораниенбаума в том числе, и она заказала объемное исследование, посвященное истории Ораниенбаума. Она очень чтила всех предыдущих его хозяев, Меньшикова и Петра, и поэтому идея по реставрации дворца Петра III вторила ее идее уважения к своим предкам.
4: А Екатерина Михайловна, соответственно, наследовала матери просто...
2: Да, она продолжила это дело, потому что заказ на реставрацию дворца был выдан при великой княгине Елене Павловне. Просто уже работы, которые проводились в 1880-х годах, в том числе и заказ живописи Ганса Шмидта, это уже участвовала ее дочь.
4: Спасибо.
1: Надо сказать, что великая княгиня Елена Павловна сделала для российских наук, культуры, искусства едва ли не больше всех других членов императорской фамилии. И мы обязательно расскажем о ней подробно в наших радиоэкскурсиях. так же, как и о первом владельце дворца на территории крепости Петрштадт, императоре Петре III, фигуре трагической, неоднозначной, загадочной, прямо скажем, в значительной степени оболганной, но, несмотря на свое короткое правление, успевшего также много сделать для российской культуры, российского искусства, в особенности музыкального. Об этом слушайте большой цикл в рубрике «Радиоэкскурсии» с музыкальным редактором «Радио Град Петров» Ольгой Суровегиной «История Арненбаума» в музыкальных картинках. Сегодня же наша программа завершена. Напомню, что прогулку по залам вновь отреставрированного дворца Петра III в Арненбауме мы совершили вместе с хранителем дворца Глебом Павловичем Седовым. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Виктора Хусо и Камерного оркестра Мариинского театра прозвучала третья часть концерта для гобоя до-мажор Антонио Вивальди.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
3: Продолжая беседы о церкви, я хочу остановиться на переломном моменте, когда церковь, которая сначала была очень немногочисленная, но горела пламенем веры, у которой не было оседлости, потому что она была гонима, но и тоже потому что ее члены, членов церкви в целом, хотела пронести через весь мир благую весть, то есть самую дивную весть, которую можно было провозгласить, о том, что Бог по своей непостижимой любви своему творению стал человеком. И что, став человеком, он раскрыл перед глазами верующих полное значение того, что значит быть человеком, то есть все его величие. То, что человек настолько глубок, настолько потенциально свят, то сам Бог может стать человеком, и что человек через это единение с Богом может приобщиться к самому Божеству. И лично каждый верующий в меру и по мере своего возрастания, и все человечество, поскольку оно будет воспринимать благую весть, быть пронизано присутствием, дыханием, огнем Святого Духа. Так что рано или поздно какой-то момент, который покоится в глубинах Божьего промышления, Бог станет всем во всем. Эта церковь была гонима, но самое гонение составляло как бы творческую силу, которая ей помогала, да, помогала пронести евангельскую весть. Оседлости внешней не было, но была другая оседлость, если можно употребить это слово, укорененность божественной жизни. Внешние обстоятельства менялись трагически или нет, но внутри себя каждый человек чувствовал, знал, что он корнями ушел в тайну Бога воплощения, и что по слову самого Спасителя он во Христе и Христос в нем, что церковь является таким образом телом Христовым, не в каком-то переносном смысле слова, а в очень ярком смысле, воплощенное присутствие самого Христа в мире, который он пришел спасти, из которого он вернулся в глубины всеединого троического божества. И поэтому колебания в церкви не было. Даже при самых диких гонениях, даже когда не было где главу преклонить. И Христос своих учеников еще при жизни своей предупредил о том, что вы будете гонимы, что все те, которые восстанут против Него, восстанут против учеников Его. Но что радость гонимых учеников, то есть горе, страх гонимых учеников превратится в неотъемлемую радость. И Христос говорил: «Я вас посылаю, как овец среди волков. Когда вас будут гнать в одном городе, спешите в другой». И вот это постоянная неуверенность в земном была не только выносима, но была составной частью той прочности, внутренней оседлости в Царстве Божьем, в которое они вошли. Я говорил вам о том, что когда влилась церковь в 3-4 веке, все большее число людей, которые уже могли без страха ей принадлежать, потому что император Константин прекратил гонения и на смертном одре сам принял крещение. И вот этот наплыв тех людей, которые в период гонений не смели называть себя христианами, боялись даже принять крещение, изменило лик церкви. Из церкви, где каждый был свидетелем до готовности умереть, рядом с ними появились люди, которые хотели спасения, но которые жизнь свою не были готовы отдать. Я вам говорил о том, что в результате началось и монашеское движение, то есть уход от ослабевшей малокровной церкви на поединок со злом в себе самом и в мире, в пустыне. Я вам говорил о юродивых, говорил о странниках. И теперь церковь стала большим обществом, признанным государством. Император сам был христианин. Если кто хотел быть в чести, он должен был быть подобен своему государю. И поднялся вопрос на разных плоскостях. Первый вопрос был о том, какую структуру эта церковь должна получить. Вторая проблема была о том, как при этом многолюдии и при государственно-церковных структурах может найти выражение в богослужении вера и молитва. И, наконец, когда вера перестала быть таким ярким, пламенным опытом, личным, принадлежащим каждому христианину о Боге, о Христе, о новой жизни, о спасении, поднялись вопросы умственные. Люди, которые были на краю веры, на краю опыта церковного, ставили вопросы тем, которые могли сказать, как один писатель это выразил: «Я знаю, что Бог есть, я его встретил лицом к лицу». И вот эта попытка или это устремление структуру создать, богослужение создать такое, которое соответствовало бы этой структуре и жизни церкви, и искание, выражение веры, которое было бы и умственно, и духовно, составляет задачу церкви первых столетий. Но мы должны помнить, что проблемы эти от церкви никогда не уходили. И что в наше время, как в России, так и в зарубежье, эти вопросы стояли и стоят. Да, структуры остались одни и те же. Но вместе с этим содержание их, понимание их, осуществление их в жизни, их спасительная роль, а неформальное, в течение всех столетий изменялось и теперь стоит перед нами как очень серьезный вопрос. Мы живем в церкви, структура которой совершенно установлена и ясна, но содержание этой ясности непросто. К этому я еще вернусь. Вопрос о богослужении тоже когда-то, вот в первые века, изменялся постоянно. Первые общины вокруг апостолов собирались и молились под их руководством. Отчасти свободной молитвой, отчасти молитвами, которые были настолько значительны, которые родились из свободной молитвы, но которые были восприняты как нечто, выражающее церковь, веру, все переживания верующего, лучше других они установились. Но когда церковь стала большой общиной, то она не окаменела, потому что эта община не осталась одной и той же. Первобытная община – это небольшая группа евреев и язычников, принявших Христа. Это была довольно-таки монолитная община, потому что и язычники вначале, принимающие Евангелие, принимали его в среде, укорененной в Ветхом Завете. Но постепенно проповедь стала шириться, охватывать не только большее пространство, но гораздо большее число разновидных народов. И каждый из этих народов стал себя выражать в единой церкви. Летописец Нестор в самом начале христианства на Руси писал о том, что в единой церкви все народы, каждый народ должен принести свой вклад, если можно его мысль развить образно, в конечном итоге опыт, голос, вера, понимание всех различных эпох и народов должно слиться в одну цельную гармонию, как в хоре. Различные голоса, когда они споются, составляют один единственный чистый аккорд. Поэтому тут начинали подниматься вопросы между язычниками и евреями, между язычниками разных национальностей. Еще одна черта, очень важная, была в начале церкви. Это то, что в церковь влились люди, которые своим опытом, личным опытом, встретили Спасителя Христа и отдали Ему свою верность, свою жизнь. И то, что мой сосед, мой ближний, был таков, его делал более родным для меня, чем самые родные люди вокруг. И в первобытной церкви, так же, как в нашей сейчас, люди разной национальности, разной культуры, разного возраста встречались только на одном. Ты Христов, значит, ты мой брат. И это распространялось на нечто, чего мы не знаем, о чем мы, слава Богу, опыта не имеем, но что тогда играло решающую роль в общественных отношениях в одном храме или в одной катакомбе или под одним кровом, где тайком собирались верующие, могли стоять рядом и хозяин, и его раб. То, что никак не могло быть мыслимо в обычной жизни. Так что церковь была многонациональная, многосословная, и то, что всех соединяло, это Христос, общая вера. В течение многих столетий это сознание затушевалось, потому что по мере того, как вера распространялась и охватывала все более широкие группы людей одной и той же национальности, церковь стала более и более национальной. Естественно, не по намерению, а все люди одного народа, которые жили на одной плоскости, все эти люди составляли одну церковь. И когда кто приходил извне, член другого народа, он мог влиться, но он должен был встретиться с проблемой языка, культуры. Эта проблема стала сейчас перед нами с новой силой и с новой яркостью. Но я, может быть, не прав, когда говорю о ней как о проблеме. Это не проблема. Это нечто дивное, что происходит в нашей среде и все шире и шире в нашем мире. Падают грани народности, языка, сословной принадлежности по мере того, как возрастает под влиянием отчуждения окружающей среды сознание того, что все, кто Христов, едины, и что все грани, все преграды должны пасть. И на этом пути, как я уже упомянул, встает вопрос о выражении нашей веры. В древности были разработаны символы веры. У нас сейчас символ Никея Константинопольского. Но он не сразу создался. В разных краях Византийской и Западной империи были составлены святыми подвижниками исповедание веры, которые все говорили о том же, о чем говорит тот символ веры, который мы поем, но который порой различные его моменты выражали в более расширенном виде. Таких символов было несколько десятков, и постепенно оказалась нужда соборно, вместе продумать сущность нашей веры так, чтобы ее можно было выразить полно и коротко. Древние символы иногда захватывающе прекрасны, но порой они слишком сложны для понимания простолюдина того времени и слишком чужды для понимания людей нашего времени. И вот в течение всей истории церковь продумывала свою веру, искала ей выражение, которое было бы понятно, доступно людям той страны, той народности, той культуры. Вот над этим нам придется задуматься и посмотреть, что составляет сущность нашей веры, во что мы верим в конечном итоге. И мы должны помнить при этом, что опыт веры гораздо более глубок и всеобъемлющ, чем все возможные выражения этого опыта. Это очень важный момент. И в православной церкви это подчеркнуто тем, что помимо так называемого положительного богословия, то есть слова о Боге и о Его творении, и о судьбах Его творения, что помимо этого опыта надо искать ему выражение не только положительное, но и ограничивающее. В каком смысле? В том смысле, что православная церковь всегда утверждала то, что все, что мы можем сказать о Боге, может быть истина в малых пределах земного мышления и земного слова. Но что за этим стоит целая бездна того, чего ни на каком языке, никаким образом нельзя формулировать. Это опыт, который был еще в древности и который бывал еще в XIX веке. Я не знаю, что теперь случилось. В некоторых народностях Сибири, в одной из этих народностей, не было слова для Бога, потому что они считали, что слово и то, что оно выражает, настолько сливается воедино, что если было бы слово адекватное, вполне выражающее Бога, оно совпадало бы с его существом. И в этом племени, когда они говорили о предметах веры, каждый раз, когда они хотели упомянуть Бога, они прекращали свою речь и поднимали руку к небу, и молчали, и продолжали говорить. Таким образом, они считали, что только молчание может выразить Бога доступно человеку, потому что и молчание может быть воспринято и пережито, как мы все знаем, как глубоко бывает переживание наше, когда два человека, которые друг другу дороги, могут сидеть молча друг со другом и таинственно общаться на такой глубине через молчание, до которой не можно достичь никаким словом. Еще в ветхозаветное время есть рассказ еврейского богослова Маймонида, который жил в XIV веке в Испании, о том, что в еврейском народе, в еврейской вере, слово, выражающее Бога, в сущности не существовало. Когда мы читаем Библию, мы читаем слова, как Иегова, на разных языках, подобные слова. Но это как бы фальшивая, недостаточная передача того, что выражено буквами Ветхого Завета. Йод, Э, Вав, Э, которые являются символом имени Божия. Но прочесть его в звуковом порядке невозможно. Каждый раз, когда эти слова

то когда собирался народ в Израильском, в Иерусалимском храме, и когда совершалась служба, когда пелись псалмы, когда возносились молитвы, когда приносились жертвы, в какой-то момент первосвященник нагибался со своего места на возвышении и неслышно для народа произносил священное слово, обозначающее Бога. И Маймонид говорит, что это слово, это имя Божие, как кровь пронизывала молитву, то есть как кровь дает жизнь нашему телу, оно пронизывало всю молитву, которая начинала гореть перед лицом Божиим. И вот в православной церкви мы настаиваем на том, что все, что мы говорим о Боге, справедливо, истинно, соответствует тому, как Бог открыл нам истину о себе, о человеке, о твари, о судьбах, истории, но что это все выражает только малую долю того, что можно выразить. Кто-то как-то сказал, что все, что мы говорим о Боге, это как бы изнанка. Вот если вы подумаете о том, что мы можем поднять глаза и посмотреть на ковер с изнанки. Все то, что мы видим, правдиво, истинно, реально. Но вся полнота узора, вся красота узора, весь смысл этого узора нам доступен будет только тогда, когда мы перейдем с земли на небо, и когда мы сможем на этот ковер глядеть с высоты, а не снизу. Это, конечно, образы, примеры. Но если вы подумаете над этим, вы поймете, почему можно выразить очень многое о Боге при условии, что это выраженное мы не будем воспринимать как полноту, как целое. И вот церковь в течение столетий искала выражение всего того, что можно сказать о Боге. И это выразилось очень различно. Это выразилось словом. Но как только мы говорим о слове, мы говорим о том или о другом языке, который понятен тем людям, которые говорят на этом языке и которые способны с глубиной понимать эти слова. А язык меняется с годами, со столетиями. И поэтому те же самые выражения, которые были понятны людям в определенный момент истории, должны быть обогащены потом толкованием и объяснением. Это первое. Теперь, если данная истина переносится на другой язык, другую народность, тогда приходится искать таких слов из недр данного народа, которые были бы созвучны смыслу того, что надо выразить. И каждый народ сделал свои попытки, порой очень творческие и изумительные. В символе веры, например, на греческом языке говорится о кафоличности церкви. Это дословно переводится на всех западных языках. Но когда символ веры был переведен в начале нашей истории на русско-славянский язык, то это слово было непонятно людям. И надо было искать слово, которое выражало бы сущность того,

0: что предполагали выразить. И мы говорим о церкви, что она соборная. Греческое слово значит, что она охватывает всех и что она создается из всех. Слово «соборное» говорит о том, что в ней полное единодушие и единство. Если поставить вопрос, на чем это единство, единодушие, единомыслие основано, то оно основано на том, о чем апостол Павел называет умом Христовым. Это не демократическое соглашение о той или другой истине. Это молчаливое, созерцательное проникновение в тайны Духа, который находит свое выражение во Христе. Но кроме словесного выражения, Церковь выражает свою веру в молитве. В тех словах, нет, не словах, а в том, что она говорит Богу из недр своего знания о Боге. То, что она говорит о человеке из глубин покаянного и торжествующего своего опыта. И то, чему нас научил Христос. Как молиться? В Евангелии есть довольно много мест, где мы видим, как сам Христос молился. И Он нас научил также молиться в целом ряде мест. Он нам дал молитву Господню, Отче наш. Но если вы возьмете то длинное евангельское чтение, первое, Великий Четверг, то оно является как бы сплошной молитвой, которая переливается с разговором с людьми. Из этого мы можем многому научиться о молитве. И, наконец, Церковь выражает свою веру и в иконах. Икона, прежде всего, является торжественным провозглашением того, что Бог, который был непостижим, невидим, стал человеком, и что теперь у Него не только имя человеческое, Иисус, что значит Бог спасает, но и образ. Но тут опять-таки то же самое совершается, что и со Словом. Христос является всечеловеком, и все человечество может в Нем видеть себя. Иначе сказать, если пишет иконы Христа, то каждая народность пишет его в чертах своих собственных, и справедливо, и законно, если можно так выразиться, греческий Христос не совпадает со славянским. Я видел иконы Христа, написанные китайцами и африканцами, которые являются подлинно иконами Христа, но в чертах местных людей, которые себя могли узнать в Нем, потому что Он всечеловек. И вот тут нам придется продумывать целый ряд тем. Тема о структуре церкви, о том, чем она положительно является, и как мы ее изуродуем, делая из небесного нечто очень уж земное. Мы продумаем тоже вопрос о церковной молитве и вопрос о выражении нашей веры, то есть о том, во что мы верим. Но кроме того, наша вера находит свое выражение и в одном последнем – в жизни. Ученики Христовы из столетия в столетие, мы и наши предки, и миллионы людей вокруг нас свидетельствуют о Христе, говорят о том, кто Он, кто Бог и Отец, кто Святой Дух, кто Божья Матерь, что такое Царство Божие, что такое жизнь во Христе тем, как мы живем. Еще в древности, в апостольское время, были споры о том, достаточно ли верить во Христа для того, чтобы спастись. И апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит: «Покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе мою веру из дел моих». И не так давно, лет 40 тому назад, я слышал протестантского пастора, первого секретаря Всемирного Совета Церквей, который в разговоре сказал: «Еретиком можно быть не только тем, что мы на словах проповедуем или исповедуем ложное учение о Боге, а тем, что своей жизнью мы доказываем, что учение, которое мы провозглашаем, сущая ложь, что мы в него не верим, что в нем нет никакой живительной и творческой силы». И поэтому вопрос о нравственности не в плоском смысле слова, а в том, как человек живет, чем он живет, как он творит, как он Евангелие переживает, или, вернее, осуществляет в своей жизни, является тоже темой о Боге, и о Церкви, и о каждом из нас.
1: Прозвучала беседа о Церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне. Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучит слово выдающегося русского философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова, которое он произнес в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Это слово называется «Зов апостольства». Церковь творит ныне память двух первоверховных апостолов Петра и Павла, но в лицеях и всего апостольства. Недаром следующий же день, 30 июня, освящен памятью собора 12 апостолов. В них как бы олицетворяются обе стороны апостольского служения. Иерархическая, в лице старейшины апостольского собора апостола Петра, и учительственная, в лице апостола Павла, более всех потрудившегося в проповедании Евангелия. А между ними явно присутствие и самого возлюбленного ученика Христова, апостола любви, старца Иоанна, хотя память его и совершается особо. Все апостолы, кроме апостола Павла, были свидетелями земной жизни Господа, призванными возвестить о том, что они слышали, что видели своими очами. Пришествие в мир Господа во исполнение времен и сроков было приуготовано на земле. Его ждали, готовые встретить все те, кто были удостоены этого избрания, начиная с предтечи праведного Иосифа Обручника. В числе их были избранники избранного народа Божия, смиренные рыбари, но будущие апостолы. Их Господь избрал и призвал, их сделал свидетелями чудес своих, им открывал тайны Царствия Божия. Их он посылал на проповедь, наделяя даром исцеления и власти над бесами еще в дни земной своей жизни. Им повелел проповедовать Евангелие всей твари по воскресении своем. Им ниспослал он от Отца Святого Духа, и в этой полноте даров в них явил полноту Церкви своей. Во исполнение веления Господа, во всю землю изыди вещание их и во все концы вселенной глаголы их. Церковь ублажает святых апостолов, как избранников Христовых, и чтит болезни и труды их, подъятые во благовестие Христово. Теперь спросим себя, что же именно в служении апостольском принадлежит только лично апостолам, и что вверено и завещено в лицеях и всей церкви, которую представляли они в Сионской горнице в день Пятидесятницы. Прежде всего, полнота всех даров, сосредоточенных в личности каждого из апостолов, конечно, не передается целиком ни одному из членов церкви. В этом смысле их дары и служения были единственны и непередаваемы. Апостолы соединили в себе совокупность иерархических полномочий дар и пророчества, и чудотворения, и проповедания. Они в себе воплощают всю силу церкви, власть и совесть ее, почему они являются в день судный сидящими на престолах судить 12 колен Израилевых. И, конечно, не может быть передано то их исключительное личное преимущество, что все они видели Господа. Однако же вся полнота даров Духа Святого в лице их верена Церкви, хранится в ней и сообщается членам Церкви, хотя и никакой отдельный человек не может иметь ее так, как имели святые апостолы. И лишь римский первосвященник ныне мнит иметь эти дары даже в большей полноте, нежели все остальные апостолы, именно как апостол Петр, с лицем которого он себя отождествляет. Прежде всего передается иерархическое преемство через апостольское рукоположение с властью тайнодействия. В этом и состоит так называемое апостольское преемство иерархии. Передается далее и власть сообщения даров Святого Духа, совершавшегося апостолами над всяким крещенным христианином через рукоположение и ныне через таинственное миропомазание. Церковь имеет и дары исцелений, и власть над демонами, и силу пророческого служения. Но эти дары уже не передаются преемственно и непрерывно, но поддаются во времена, угодные Богу лицам, для того предизбранным. И, наконец, церковь содержит и апостольское служение, состоящее в проповедании и исповедании веры. Это и есть прежде всего апостольство. Шедше убо научите вся языки. Идите по всему миру, проповедайте Евангелие всей твари. К кому же прямо относится это заповедание Господа? К апостолам ли только, непосредственно предстоявшим ему, или же в лицеях ко всем членам церкви без всякого ограничения? Можно, конечно, уразумевать эти слова и в первом, суженном смысле, относя их только к богоустановленной иерархии, и изъясняя проповедание слова как ее исключительное преимущество. Несомненно, в этом толковании есть своя доля истины, состоящая в том, что иерархия получает через рукоположение нарочитый долг и сугубый дар церковного проповедания, в частности, в связи с богослужением, с высоты церковного амвона.
Однако было бы преувеличением, доходящим до своевольного искажения слов Спасителя, совершенно исключать этим толкованием призвание и всякого христианина к проповеданию, которое есть прежде всего исповедание. Ибо ко всякому обращено слово Господа: «Кто исповедает меня пред людьми, того я исповедую пред Отцем моим небесным». Святые мученики, исповедавшие свою веру пред властями мира сего среди мучений, являлись и самыми действенными проповедниками. И подобно этому можно сказать, что каждый христианин, словами и делами призванный исповедовать Господа и тем самым его проповедовать, призывается к апостольству, хотя и различны бывают пути и образы этого проповедания, так же, как и различны дары. Можно сказать, что между разными дарами апостольства некоторые именно полномочия иерархические унаследуются только немногими, другие же, как пророчество и чудотворение, в подавляющем большинстве случаев и вовсе не наследуются, составляя достояние лишь единичных исключений. Но дар проповедания и долг исповедания сообщается всем. Все христиане причастны к призванию и служению апостольства, а стало быть и его дару. Все помазанные духом составляют народ Божий, царственное священство. Все имеют зов апостольства. Об этом свидетельствует прежде всего наличие чина равноапостольства, которое, конечно, означает служение, подобное апостольскому. И этот чин применяется церковью независимо от того, является ли его удостоившийся носителем церковного сана. В этом чине есть и мужчины, и женщины. Царь Константин и великий князь Владимир, святые Кирилл и Мефодий, наряду с царицей Еленой и великой княгиней Ольгой, мироносицей Марией Магдалиной, первомученицей Феклой и святой Ниной. Они, будучи в своем звании, вошли в подвиг и труд апостольства, разумеется, не в том, что составляет апостольское достояние, но в том, что для всех христиан доступно, а следовательно и обязательно, именно исповедание, а тем самым и проповедание веры Христовой. Ко всем обращает свое слово Первоверховный: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Здесь одновременно говорится и о том, что слово исповедания дается лишь в ответ на вопрошение, но и о том, что к нему надо всегда быть готовым. Эта готовность, правда, не всегда встречает применение в жизни, однако она явно свидетельствовалась в первенствующей церкви, когда христиане были ведомы на судилище и убиваемы за имя Христово. И она же свидетельствует непрестанно и в наши дни на родине нашей, где исповедание веры стало не менее ответственным, нежели в первохристианстве. Но и вне прямого внешнего гонения на веру она всегда находится в состоянии более тонкого преследования, насмешкой, презрением, даже равнодушием, и ее исповедание большей части является некоторым нравственным мученичеством, но тем самым и проповедью. При этом такая проповедь не может ограничиваться только одной духовной самозащитой, потому что она должна вытекать из деятельной любви и заботы о других братьях наших, не ведающих Христа. И если прежде эта проповедь имела в виду преимущественно язычество внешнее, то теперь она обращена и к язычеству, возникающему в христианской среде, к тому богоборству и христоборству, которое происходит во всем мире, и прежде всего в нашем Отечестве. Христианин не может относиться к этому натиску неверия, к проповеди антихристианства с равнодушием или даже только оборонительно. Он должен стремиться вести с ним наступательную борьбу, потому что это не есть борьба лишь за отвлеченные учения, но и за живые души. И эту встречную проповедь свою он должен вести применительно к требованиям места и времени, для всех быть всем, чтобы хотя бы некоторых спасти. Воззрите на самого апостола Павла, как различно он проповедует в еврейской синагоге и в афинском Ареопаге, сколь различествует послание к евреям от послания, скажем, к эфесиным. Посмотрите, сколь различна даже самая проповедь Евангелия, например, у евангелиста Марка и у евангелиста Иоанна Богослова. Проповедь Евангелия есть зерно вечной жизни, которое облекается в различные покровы. И для нашего времени мы должны искать свой собственный покров, чтобы достойно явить ее. Сознание современного человечества находится в зависимости от научных достижений его. Оно подавлено ими. И долг современной проповеди, современного апостольства состоит, между прочим, и в том, чтобы, подъявшись вехом духовное иго его научности, подклонить его кресту, а также и в свете науки являть свет истины Христовой. Современное апостольство в таком смысле требует нарочитого труда для приготовления к нему. Конечно, свет христианства остается в неизменной своей во все времена, как бы ни изменялись понятия века, и, с другой стороны, всегда остаются в силе различия духовных возрастов и состояний человека. Поэтому и теперь остается свое место для разных образов исповедания и проповедания.
мать, обучающая молитве и истинам веры своего ребенка, смиренная старица, образом благочестия своего невольно заражающая всех ее видящих, скромный пастырь в тишине и терпении, работающий на ниве духовной, совершают то же апостольское дело, что и ученый-богослов, вооруженный истинным знанием против знания ложного, поборающим светом Христовым мнимый свет того просвещения, которое есть тьма. Ревность апостольская объемлет все средства и все возможности, и каждому дается свой дар и свое служение. Святые апостолы, сами приявши слово от слова, передали церкви преемство слова, которое проповедуется в ней до скончания века. И все христиане, суть служители слова, ими воспринятыми. Да умножится в церкви Христовой сила этого служения молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Аминь. В передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучало слово протоиерея Сергия Булгакова «Зов апостольства», произнесенное им в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении Государственного камерного хора под управлением Валерия Полянского прозвучал концерт «Утоли болезни» композитора протоиерея Георгия Извекова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня в нашей программе мы будем говорить о очередной богословской книге, и мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где вы, дорогие друзья, можете учиться на курсах дополнительного образования по направлениям богословия и культурология как очно в вечернее время, так и заочно. Сайт Института богословия ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Перевод с нидерландского. Сегодня герой нашей программы – книга «Бог. Открытый вопрос». Ее автор – Антон Хаутепен. Книга вышла в серии «Современное богословие» в издательстве Библейско-богословского института, и у нее есть подзаголовок «Богословские перспективы современной культуры». Нельзя ли охарактеризовать эту книгу так, что она о том, как вообще можно говорить о Боге, в том числе и с теми, для кого вопрос о Боге не стоит? То есть ты встречаешься с умными людьми, а они говорят, знаете, а я вот агностик. В этой книге часто про эту проблему говорится, и мне кажется, тоже оригинально. Или скажут, ну, как-то это не моя тема, ну, ты верующий, хорошо, там, иди дальше. Не буду с тобой разговаривать. А вот эта актуализация вопроса о Боге для всех вообще, в том числе для вообще совершенно секулярных, совершенно неверующих людей, учитывая то, что у нас еще и верующие секулярные, к сожалению, особенно вот в постсоветском пространстве. Беда.
1: Да, это как мольеровский Журден очень удивился, когда ему рассказали, что он говорит прозу. И когда нам, даже если мы религиозные, показывают, в чем мы секулярны, в своих воззрениях религиозных и практиках, мы очень удивляемся, как же так, мы же верующие, неужели эта современная секулярность так в нас въелась, что даже будучи религиозными людьми, мы остаемся детьми своего века.
0: Да, и это очень полезный ход мысли, показать верующим людям, где они на самом деле секулярны, и эту работу нужно проводить, к сожалению, ее мало сейчас проводят, а об этом нужно говорить, и это нужно делать. И то, чему главным образом еще посвящена книга, показать вот этому миру, который считает себя мы вне церкви. Знаете, у нас говорят церковь, там, вне того, вне сего. А вот мир, который себя считает вне церкви, показать ему, что он по-настоящему тоже говорит о Боге, мыслит с учетом Бога и, в общем-то, ну, во многом определен христианством, да. Что Бог не чужд вот этого мира, даже если вы вообще о нем не думаете. Причем показать это научным методом, мне кажется, вот об этом книга.
1: В чем особенность этой книги и в чем ее, можно сказать, польза для читателя в том, что она, с одной стороны, такая достаточно систематическая, то есть иногда богословы и вообще современные авторы не утруждают себя пропедевтикой, таким вот точным обозначением, например, отдельных каких-то разделов, сразу говорят обо всем, а здесь очень такая разумная и понятная и пригодная для учебных целей структура, и плюс к этому он разбирает вот так последовательно исторически мнения разных авторов, опять же, с древнейших времен до современности, то есть такая как бы энциклопедия по отдельным темам и вопросам богословия, по трудным вопросам богословия или неразрешимым вопросам богословия. Такую он предлагает сводку и делает какой-то свой вывод, свое заключение. Вот так, в принципе, устроена каждая из глав этой книги.
0: Здесь очень много тем, такое подробное содержание книги богословская, философская и культурологическая, что очень важно. Потому что это Бог в контексте культуры. Вот на эту тему мы тоже много говорим, особенно в связи с темами Института богословия и философии, где вот даже целое направление в таком духе, это направление русской культуры в контексте мировой культуры. Если подробно все это рассказывать, то это, конечно, невместимо, это надо тоже делать цикл передач. А вот, может быть, что вы выделите из особенно вам приглянувшегося на данный момент или запомнившегося, или показавшегося таким интересным и свежим? Какую-нибудь, может быть, одну тему.
1: Мне понравились темы такие классические, которые всегда, надо сказать, находят отзыв у читателя, даже если он, может быть, не очень хорошо разбирается и немного по этому поводу читал. Ну, например, тема теодиции, то есть такой сложный вопрос богословия. Как вот совместить благость Бога и те несправедливости и вообще зло, которое творится буквально на наших глазах, а часто и с нами? Как это вообще возможно? Почему страдают праведники? Почему страдают невинные? Где же Бог? Да, где был Бог в Освенциме и в ГУЛАГе?
0: Да, вспомнилось, где вы были 8 лет. Так вот, можно ли намекнуть нам, что говорит наш автор Антон Хаутеппен по этому сложнейшему вопросу?
1: Просто рассказывает, какие существуют точки зрения, вообще как исторически этот вопрос возникал, как разные авторы на него отвечали, то есть какая у этого вопроса есть предыстория и история, а предыстория это очень длинная, еще восходящая к дохристианским, конечно, временам, это книга Иова, это размышления о природе вещей античных философов, которые тоже и этическую проблематику, понятное дело, затрагивали, это и блаженный Августин, это и Фома Аквинский, это и современные авторы уже 20 века, вроде Пауля Тиллиха или Дитриха Банхёфера, это католические мыслители, вроде Романа Гвардини, которые тоже такую тематику рассматривали. То есть, опять же, преимущество такого подхода в том, что здесь мы видим основные точки зрения, можем сами их сопоставить и можем сами из них что-то выбрать, что нас убедило. Касательно позиции самого автора, то он, в общем, на такой примирительной ноте многие вопросы решает, в том духе, что вообще вот эта симпатия людей друг к другу, на которой основано в том числе и экуменическое движение, и есть то, к чему следует стремиться, несмотря на все разногласия, несмотря на конфликты, несмотря на войны, несмотря на все то зло, которое нас окружает. В общем, в человеческой власти все-таки сохранять мир, не превратить мир в ад.
0: Двумя словами эту книгу можно, наверное, охарактеризовать так. Почему Бог существует даже для тех, кто так не считает? Эта книга, конечно, умозрительная. То есть обычно же православные любят доказывать, что Бог существует как-то материалистично. То есть предъявляя, а вот такое-то чудо совершилось, а вот у такого-то человека болел зуб, а вот он теперь не болит, а вот у такого-то человека был рак, а теперь его нет, а вот смотри, сборничек таких рассказов.
1: Нет, он умер.
0: Бывает и так, потому что, скорее всего, все эти рассказы относятся ко времени и к такому, что их герои уже отошли в мир иной. Это поразительно, вот именно то, что вы сказали, насколько эта книга, именно в силу своей умозрительности, насколько она объясняет нам, почему, скажем так, ход истории, да, человеческие поступки идут, может быть, не в ту сторону, а может быть и в ту, но, по крайней мере, именно в такой, в какой они идут. И как, насколько это определено все-таки богословским представлением, даже если это люди неверующие, акторы исторические. То есть все равно их богословские представления определяют. Мне кажется так. Может быть, я неправильно сейчас говорю, вы меня поправите. Но я хочу обратить внимание, что книга-то 20 века, это конец 20 века. Как я понимаю, эта книга в 90-е годы где-то выходила по-нидерландски, потом она переводилась на разные языки. И вот я прочитаю сейчас фрагмент и просто предложу вам, дорогие слушатели, почувствуйте, насколько этот фрагмент вот просто как будто это написал вот сейчас человек мыслящий и дал нам объяснение, может быть, то, о чем мы сейчас волнуемся. До тех пор, пока церковь и богословие занимаются поиском и определением святого и божественного в терминах власти и провидения, избрания, правосудия, прощения, воздаяния, откровения, учительной власти, дисциплины, опираясь на иерархические, обрядовые действия церковной литургии, до этих пор христианская религия все еще будет оставаться сомнительным учением, несмотря на то, что она объяснена и обоснована лучше других. Вне связи с уважением и почитанием незыблемых святых ценностей жизни, вера окажется явлением внешним и станет пустым ритуалом, постепенно превращаясь в чародейство».
1: Можно подумать, здесь это как-то объясняется, и, как любая цитата, у нее есть контекст. Наш автор, он рассматривает то, что произошло с верой и религией, ну, на протяжении последних 500 лет. То есть она постепенно стала частью культуры, как бы растворилась в культуре. Здесь основная тема – это тема секулярности, секуляризации. И в этом смысле эта книга находится в ряду других книг, посвященных этой тематике, которые у нас были в нашем книжном обозрении. Это, например, замечательная книга Чарльза Тейлора «Секулярный век». Это книга Уотсона «Эпоха пустоты». Вот, можно сказать, третий том этой истории секулярности теперь перед нами в исполнении Антона Хаутеппена. «Бог. Открытый вопрос». Здесь ведь в чем вопрос? В том, что со временем европейская культура, ну, включая и русскую, сделала Бога частью культуры, сделала религию одной из форм. Ну, если культура – это такая как бы совокупность всего того, что человек делает, что человек создает. И это коснулось и веры, и религии. Это то, что в значительной степени создано нами людьми. это созданное нами людьми христианство, непонятно, то есть это подлежит выяснению, непонятно, в каком отношении находится к самому Богу. То есть как через этот кокон культуры, включающий сюда и религию, выйти на диалог с Богом, выйти навстречу к Нему. И вообще, хотим ли это мы сделать? Или нам удобен, потребен и удобен вот такой как бы Бог, который внутри культуры, в значительной степени созданный самими людьми? То есть вот это такая проблема современного человечества, проблема современного христианства, потому что такой как бы созданный Бог, он и принимается как ответ на вопросы, которые мы сами себе задаем, и он вроде бы сам на них отвечает и отвергается. Вот когда Ницше говорит о том, что Бог умер, он же здесь в том числе и эту тематику секулярности комментирует, да, то есть умер Бог культуры, умер Бог рукотворный, созданные людьми для того, чтобы быть, например, таким метафизическим основанием мира, природы, общества, власти. Вот этот Бог умер, так сказать, рукотворный, идол. Что теперь делать? Искать Бога, который за пределами культуры? Или, может быть, не нужно этого делать? И вообще там вне нас, вне создаваемой людьми культуры ничего нет? И вот эти темы, они здесь разбираются на конкретных таких проблемах, вопросах. Опять же, это и вопрос теодицеи, это вопрос, в общем, современного свидетельства христианства, то есть что христианство может дать современному человеку, и что мы, современные люди, христиане, можем дать миру. Эти все глобальные вопросы, они здесь, да, вот представлены, и последовательно их автор комментирует, осмысляет, опять же, в историческом плане, в современности. Ну вот главная ключевая тема – это, конечно, христианство в таком секулярном и, по сути дела, в пострелигиозном мире. Ведь обратим внимание, что когда-то очень давно, когда христианство только делало, можно сказать, первые шаги, то обращалась проповедь апостолов, потом апологетов к людям религиозным, к язычникам, у которых был свой религиозный опыт, своя религиозная традиция. Это одна ситуация. Другая ситуация современная, ну или, так скажем, нового времени, когда бэкграунд, он секулярный, он не религиозный вообще. И это совершенно другая ситуация, это совершенно другое состояние человека. То есть не из одной веры нас обращают в другую веру, или мы обращаемся, из одного верования принимаем вот веру в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, а из безверия, индифферентизма, из вот этой, в таком, может быть, упрощенном варианте, исповедуемой современными людьми, такой естественно-научной концепции мира и происхождения жизни. И это новая задача, это новая ситуация, которая как бы открыта, то есть нету здесь какого-то очевидного и общепринятого ответа. То есть, конечно, ответ есть в том смысле, что ничего не менять. То есть во многих христианских конфессиях значительное количество людей такого подхода и придерживаются. Вот как было, так и будет. Давайте вот вообразим, что ничего не изменилось со времен там с XVI века или вообще там с эпохи античности, когда христианство возникло. Но вместе с тем многое изменилось. И вот как это все соединить воедино, и как секулярному человеку рассказать о вере, и как верующий человек свою секулярность собственную может преобразовать или не может преобразовать. И это вопрос этой книги. Бог сегодня, Бог сейчас. И мы, не стилизующие себя под людей прошлого, не в хитонах и гематиях, а в современной одежде, с современными гаджетами, в современном мире обращаемся к Богу.
0: Мы додумаем, что одежда, гаджеты, автомобили, компьютеры не изменили нас. А ведь эти книги, о которых вы упомянули, «Секулярный век», «Эпоха пустоты» и «Бог. Открытый вопрос», они ведь о том, что изменилось совершенно что-то другое. И что это, как это назвать, что именно-то изменилось? Ну, менталитет изменился 100%, ну, психика изменилась 100%, мышление, способы мышления, способы веры. А вот интересно, а способы веры?
1: Да, изменилось сознание. А чем вообще вера отличается от сознания? Это и есть сознание.
0: Кстати, вот на эту тему тоже очень хотелось бы обратить внимание. Эта книга умозрительная, да, она про это. Она про Бога, который в мышлении. И вот здесь такая тема, которая меня затронула и вдохновила, это то, что абсолютно все способы выражения религиозности, приобретения религиозности и практикования религиозности, у нас так ценится, практикующий ты или не практикующий, все эти способы чаще всего и обычно относятся к чему-то очень материальному такому, да, ощутимому. А вот Бог в мышлении, мы как-то его забываем. Здесь ставится вопрос о том, что бесконечность Бога, одно из главнейших свойств Бога, в которого мы верим, бесконечность Бога возможна только в мышлении. Ни в какой другой сфере жизни, особенно в сфере веры, в сфере религии, это-то невозможно.
1: Я вообще не очень понимаю этого противопоставления. Умозрительное, неумозрительное, в мышлении, не в мышлении. Это как вот такая формулировка советской поры. Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Как будто сознание в одном кармане находится, в бытие в другом, и мы как-то их вытаскиваем из карманов и соединяем воедино. В действительности, еще в эпоху досократической философии Парменид сказал, что бытие и мышление – суть одно и то же. Нету здесь такого вот случая, когда у нас они как-то порознь существуют. Да, то, что происходит в нашем сознании, в нашем мышлении, в самосознании культуры, оно и есть в реальности. А то, что мы наблюдаем вокруг себя, это вот такая объективация, предмечивание вот этого коллективного сознания, самосознания эпохи.
0: Еще один вопрос есть в этой книге, которая, да, напомним, она содержит многочисленные экскурсы, то есть введение в тему, хороший и грамотный пересказ, какие существуют взгляды и концепции. Но вот еще одна тема – это «А как встретить Бога?» Причем и религиозному человеку, и вообще неверующему и нерелигиозному. Здесь, кстати, большая тема в этой книге – это «Можно ли встретить Бога в истории?» Тоже важная и актуальная. Я думаю, что если мы посмотрим на историю, особенно на историю церкви, большинство людей встретили и ошиблись. Мне кажется, эта книга учит как раз с наименьшим риском идти путем богопознания, потому что если ты научен, понимаешь в этих путях, то у тебя больше шансов пойти путем добра и блага, то есть путем Бога, а не путем вот этого обмана, псевдорелигиозности или абсолютной обезбоженности.
1: Есть вехи, расставленные нашими предшественниками, великими людьми, великими мыслителями, великими мистиками, которые мы должны учитывать на этом пути. То есть это не просто вот направление «идите туда», а это все-таки путь. По нему можно пройти, многому научившись и многих ошибок избежав.
0: Вот, кстати, название книги «Бог. Открытый вопрос» с таким некоторым юмором даже противопоставление, потому что если мы не ставим себе открытый вопрос, Бога. А это, конечно, для многих православных совершенно, ну как, нет, нет. А тогда какое будет противопоставление? Бог закрытый вопрос, что ли? То есть вот в этом смысле тоже хорошее название.
1: Решенный вопрос уже перестает быть чем-то для нас значимым, да, это все сдается в архив.
0: Мне кажется, нужно вспомнить еще одну книгу, мы о ней не говорили, но это, безусловно, книга в ряду вот тех тем, которые сегодня затрагиваются. Это книга нашего отечественного автора «Бог философов и богословов», автор Петр Александрович Сапронов. И вот эта книга «Бог философов и богословов», она тоже, мне кажется, вот на такие темы и на тему пути. И на ту тему, которую вот вы сегодня затронули, что мы говорим о нашем представлении о Боге, а не о Боге. Разницу эту чувствовать. Вот эта книга «Бог философов и богословов», мне кажется, она тоже об этом. Наше представление о Боге и Бог. А как вот научиться говорить о Боге, а не о нашем представлении о Боге? И главное еще проповедовать о Боге, а не проповедовать о нашем представлении о Боге. Вот эти сложнейшие вещи на очень высоком научном уровне – это вот те книги, о которых мы говорим.
1: Во-первых, надо в этих представлениях ориентироваться. Когда мы их поймем для себя, мы можем, наверное, сделать следующий шаг и заглянуть за пределы этих представлений. Зная, как вот складывалось мышление о Боге с древнейших времен до наших дней, мы сможем себе представить, наверное, то, как помимо этих представлений можно связаться с Богом, соотнестись с Ним, встретиться с Ним.
0: Заканчивая разговор об этой книге, подзаголовок которой «Богословские перспективы современной культуры», как вы охарактеризуете эти перспективы? Потому что если видеть все вот эти болезни, проблемы, ну, прежде всего, это секуляризм, это первая проблема, как мне кажется, большая, и вторая проблема – это то, что можно назвать самомнением религиозности, да, когда религиозность думает, что вот все в ее руках, а секулярный мир ничего не имеет. потом оказывается, что Бог — это всяческое во всем, и наше разделение мир на церковный, нецерковный, религиозный, неверующий — это в некотором смысле отказ от Бога. И эта ситуация современная очень особенная. Знать, как было до нас, очень полезно, но это нам мало поможет в том, как действовать сегодня, потому что сегодня во многом все другое. Вот что-то у Хаутепена мы можем почерпнуть.
1: Конечно, мы здесь видим, как было, то есть весь путь, и можем уже представить, как эти и старые версии, и вечные вопросы в современности аукаются, тем более, что Хаутепен сходную, наверное, с такой вечной темой христианской мысль проводит про то, что называется семена истины или следы Бога. То есть семена истины, если вы помните, это у истины философа такой был подход, семена логоса, что во всех явлениях культуры, в разных религиях, даже очень далеких от христианства и откровения, есть вот эти семена истины, только нужно их видеть, тоже нужно их найти. И современный мир тоже, наверное, похож на мир, в котором жил Иустин философ. Это глобальный мир, это мир, где бесконечное разнообразие идей, каких-то суждений, подходов, практик религиозных, нерелигиозных. В этом всем достаточно сложно ориентироваться. Но есть какая-то все-таки полуинтуитивная, наверное, способность у всех людей. Недаром другой знаменитый апологет Тертуллиан утверждал, что душа по природе христианка. И вот эти семена обнаружить для себя в самых иногда неожиданных местах они могут быть обнаружены. И вместе с тем там, где вроде бы всегда пребывала истина в полноте, в некоторой такой вот незамутненности, она может и отсутствовать, то есть большой здесь вопрос, который мы уже затрагивали, и в книге он затронут, насчет бога культуры, бога, которого создал сам человек, в общем, бог, который человеку удобен, который ему полезен, и нам всем удобен, но бог ли это? А не является ли современная церковность просто, опять же, это такой общий вопрос, нельзя все мазать одной краской, не является ли она тоже такой вот гранью секулярности, да, потому что это все мирское, это наше человеческое. И вот как пробиться к такому Богу, который Бог, а не Бог, которого создал человек, это большой вопрос, большая задача, большая проблема.
0: Вот эта книга лежит на столе, и, вспоминая те книги, которые уже были в нашем книжном обозрении, как же все-таки встретить Бога сегодня человеку в своей личной жизни?
1: Это в зависимости от того, кто мы. Если мы учащие и учащиеся, то через знания, через науку, изучайте теологию, читайте вот такого рода книги. Опыт прежних поколений, выдающихся мыслителей, философов, богословов, само Священное Писание здесь нам покажет путь. Для остальных этот путь тоже открыт. Читайте, прислушивайтесь к себе. Тоже важно, что Бог

0: Для подарка и праздника должны собраться те, которые уже кем-то являются и с кем-то встретились. А думать, что я встречусь, вот, то есть вламываться на чужой день рождения, это как-то так не бывает.
1: Я думаю, да, он прав. Причем это такой подарок, где очень много всяких подарков, и как-то глаза разбегаются, и вместе с тем мы не можем это все усвоить. Этого слишком много, это слишком насыщенно.
0: Ну, то есть в том смысле, что нам всегда, ну, как-то вот на катехизических беседах вот эту формулу предлагали, что вот мы рождаемся как христиане в таинстве, вот в таинстве крещения, потом вот у нас таинство Евхаристии, основные наши таинства. А вот если, опять же, вспоминать вот эту позицию богословскую, и, опять же, высказывание отца Инуария Ивлеева, то, в общем-то, наоборот.
1: Мы привыкли к тому, что у нас жизнь разделяется на две таких неравных части, то есть, ну, и мы сами на две таких вот личности, то есть одна личность у нас религиозная, это там богослужение в воскресенье, это утреннее, вечернее правило, а другая у нас жизнь светская, мы здесь совершенно в другом качестве живем, существуем, мыслим, в общем, как все другие светские люди.
0: Я вспоминаю такой фильм, я не знаю, он советский или какой, комедия такая «Миллион в брачной корзине», там про одного итальянца, который был бедным, нищим человеком, и он ходил на свадьбы богатых, и там брал еду, а потом они ее на рынке сдавали, и это был его заработок. Вот не напоминаем ли мы, христиане, очень часто этого человека и такой род занятий, когда мы вламываемся на чужую свадьбу, набираем там вкусненького, а потом рассказываем, как это было здорово. Но дело в том, что мы не приглашены на эту свадьбу, и мы там не праздновали и не пировали. Вот эту разницу, конечно, надо бы немножко поактуальнее для себя.
1: Ну, наверное, такая метафора тоже имеет право на существование. Но я о другом хотел сказать, что вот эта вся незатронутая религией часть нашей жизни, это тоже как бы вопрос к нам. То есть, ну что, мы такие воскресные христиане? А вот за пределами этого, как быть? Неужели, вот переступая к порог церкви, мы как бы уходим от Бога, и в этом мире за пределами уже Бога нет, а здесь какие-то другие царят законы или другие действуют боги? Это странно, это тоже такой секулярный вариант веры. Вера, имеющая какие-то границы, какие-то пределы, а за этими пределами уже все мирское начинается.
0: Вот у этой книги Антона Хаутепина «Бог. Открытый вопрос» мне показалось, есть еще такая мысль. Она нам по-настоящему знакома, она совершенно не новая. Да, подлинного живого Бога мы не встретим, вот идя этими путями знания. Вспоминая книгу Петра Александровича Сапронова «Бог философов и богословов». Туда же в эту тему, в эту копилку книга. Но, мне кажется, более сложная, но и такая тоже очень, очень существенная. Ну вот у Хаутепина есть такой тезис, что Бог, он в откровении дается. И как он давался в откровении 2000 лет назад и раньше, так и сейчас. Так вот, мы должны говорить об откровении нашего века. У него даже есть такая глава «Пять типов откровения современности». Это очень так мило. Ну, в общем, есть о чем поразмышлять здесь. Не будем сейчас перечислять эти пять типов откровения. Берите книгу, читайте. Человек, который идет путем познания Бога, то есть, например, изучает богословие, вот этому человеку Бог открывается и дает откровение. А если ты не идешь путем познания Бога, то тебе Бог не открывается и не дает откровения. Мне кажется, так просто и гениально.
1: Ну да, надо спросить, спрашивать, вопрошать, и появится какой-то ответ, так или иначе. В этом и смысл теологии, а еще раньше философии. Философы задают вопросы, что есть сущее, например. Такой подход.
0: Для кого эта книга? Кто может взять и читать ее? Нужна ли специальная подготовка?
1: В общем, книга достаточно сложная. Иногда так вот здесь запутано что-то излагает автор. Ну, в общем, она, нельзя сказать, что очень-очень сложная. Конечно, она, с одной стороны, всем адресована, интересующимся историей церкви, историей христианства. Конечно, в особенности для тех, кто изучает теологию, современное богословие.
0: И культурологию.
1: Да, здесь, конечно, это все в контексте культуры, интеллектуальной традиции, то есть, в общем, части культуры. Так что, в общем, всем заинтересованным.
0: Как Антон Хаутепин и хотел. Бог, который интересен всем. Книга, которую мы сегодня обсуждали в программе «Книжное обозрение», Антон Хаутепин, «Бог. Открытый вопрос. «Богословские перспективы современной культуры». Мой собеседник Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где вы, дорогие друзья, можете учиться на курсах дополнительного образования по направлениям богословия и культурология как очно в вечернее время, так и

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Призвание учеников. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 октября 2006 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мы находимся в Галилее, на берегу Генесарецкого озера, куда в начале своего всенародного служения Христос приходил обычно проповедовать и благовествовать Евангелие, возвещая о пришествии Царствия. Иисус Христос вошел в лодку и отплыл несколько от берега, чтобы толпа не теснила его и смогла в лучших условиях слышать его проповедь. По окончанию проповеди он велел рыболовам, сопровождающим его в другой лодке, отплыть на глубину в открытое море. Запомните это выражение «в открытое море». Тогда он им приказал закинуть сети. Рыбаки, измученные бесполезной ночной ловлей, они зря всю ночь трудились, выразили свои колебания устами Симона Петра. «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Тем не менее, из уважения к Иисусу Христу они послушались Господа и поймали такое множество рыб, что сети прорывались, когда рыболовы старались их втащить в лодку. Им пришлось подозвать другую лодку, и чудесная ловля была так обильна, что лодки, отяжелевшие от множества рыб, чуть не потонули, погружаясь все больше в воду.
1: После воскресения Спасителя семь учеников находятся на берегу озера, вероятно, на том же месте, где состоялся первый чудесный улов. Симон Петр решает идти ловить рыбу, и его собратья, ни минуты не колеблясь, сопровождают его. Несмотря на их опытность, им ничего не удается поймать, и они возвращаются без ничего. Тогда издали человек, стоящий на берегу, им кричит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечают ему: «Нет». И он им говорит: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Обратим внимание на это выражение «по правую сторону лодки». Эта скрупулезная подробность евангелиста Иоанна подчеркивает ясность его воспоминания. Тогда еще раз сеть наполняется неизмеримым количеством рыбы. И, припоминая первое событие, евангелист тщательно замечает: «И при таком множестве рыб не прорвалась сеть». Это ясно показывает, что для святого евангелиста Иоанна эти две чудесные ловли тесно связаны, и что они друг друга поясняют. Уже при первом событии сам Господь нам дает ключ к пониманию этих двух эпизодов. Действительно, когда Симон Петр припал к коленям Иисуса Христа, говоря: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», Господь ему отвечает: «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков». Лодка, которой Симон Петр будет управлять, должна теперь наполняться совсем новым способом. Мы воспринимаем всю символику, в которой лодка представляет церковь, а рыбы изображают человеческие души, призванные войти в лодку. В том же духе сеть символизирует убежденность, слово, труд апостолов и их преемников, проповедников Евангелия. Сети изображают все, что творит церковь до скончания века, чтобы души, исполненные благоволением, смогли услышать евангельское слово, чтобы вошли они в евангельскую лодку и нашли свое спасение у ног Господа.
0: Эти эпизоды соответствуют друг другу, но я хотел бы здесь только отметить одну резкую противоположность между этими двумя чудесами. В первом чуде сети прорываются, и лодка чуть не тонет, а во втором чуде при таком множестве рыб не прорвались сети. Мне кажется, что это весьма точно объясняет то, что происходит с нами, как и с церковью, когда мы рассчитываем только на самих себя. Очень часто, когда мы полагаемся только на свои силы и на свою талантливость, мы с огорчением наблюдаем, что наши слова, наша речь, наша энергия, вся наша деятельность скоро притупляются и, наконец, иссякают. В жизни церкви, в ее истории, мы не раз наблюдали такую жесткую реальность, резкие скачки, суматоху, внутренние распри, церковные диспуты и проявления всякого рода зла, от которых мы так сильно страдаем. Как часто наше свидетельство превращается во что-то противоположное, потому что наши слова не соответствуют нашим поступкам, потому что наша жизнь, наши поступки, наше поведение искажают тот образ Божий, о котором мы должны бы были свидетельствовать. Огромные усилия рыболовов символизируют нашу добрую волю, а прорывающиеся сети — наши трудности при возвещении множеству людей Царствия Божия. Мы от этого глубоко страдаем. Все это, несомненно, происходит от того, что наша вера слишком слаба и слишком поверхностна. У нас не хватает истинного желания искать самого Господа, ибо не только закон церкви мы должны соблюдать, не только обряды мы должны исполнять, но мы должны самого Господа, живого Христа, искать в могуществе и в благодати Святого Духа. И каждый раз, когда при веянии Святого Духа кто-нибудь из нас всем своим существом посвящает себя исканию Бога, когда кто-нибудь из нас ищет Христа в глубине души, внутри сердца, то он сам становится светом для всей церкви и для всего мира.
1: Вот почему очень скоро после своего воскресения Господь даровал ученикам Духа Святого. Первый же вечер в горнице он дунул на них, говоря: «Примите Духа Святого». А вторая чудесная ловля нам показывает, что рождающаяся церковь в Духе Святом была уже способна питать множество людей и принимать всех, кто приходил к ней. Итак, благодаря силе, благодати, святости, присущим Духу Святому, апостолы не почувствовали страха, выплывая в открытое море, их сети не прорвались, лодка церкви не погрузилась в воду. В Духе Святом нам даруется жизнь, чтобы мы возвещали благую весть, не извращая нашего свидетельства, и таким образом не свидетельствуя против Евангелия. Сети и лодка — символы божественного действия, которое осуществляется через людей. Апостолы, священники, проповедники, богословы, законоучители, родители — все мы призваны провозглашать и делиться всеми живое Слово Божие. Все мы ловцы человеков, и мы должны закинуть наши сети, то есть передать нашим детям, ближним и всем нас окружающим благую весть о Царстве, не боясь отплыть в открытое глубокое море. Сети принимают многочисленные образы и бесчисленные средства, которые Господь Бог выбирает, чтобы дойти до нас. Способы свидетельствовать различны. Евангельское слово, разумеется, литургия, церковные песнопения, красота богослужения, житие святых, сама жизнь церкви, а запутанность, искажение, осквернение образа Божьего являются свидетельством против Бога.
0: Итак, Вы теперь поймете, какое важное значение имеют образ и икона. Если образ представляется подлинной иконой, написанной в молитве, если иконописец соблюдает правила и владеет своим искусством в совершенстве, и если мы обращаемся к иконе благочестиво и благоговейно, то образ становится символом в прямом смысле этого слова. Икона составляет место, открытую дорогу, мост, через который передаются Богу наша молитва, наша любовь, внутренние движения нашего сердца, через которое Божья благодать, проникая в нас, тоже озаряет нас. Отцы Церкви подтверждают, что икона – место, исполненное благодати и божественной энергии. Все это в 787 году в городе Никее было торжественно подчеркнуто святыми отцами, память которых мы сегодня празднуем. В конце особенно длинного и болезненного кризиса отцы провозгласили законность изображения Христа и объявили, насколько нужна и почтительна икона. Защищая икону, они признали полноправность изображать Господа, признали ее силу, ее дух, ее видение, свет и, в конце концов, ее способность нам сообщить саму Божью жизнь. Поэтому изображение является драгоценной сетью. Когда люди, подходя к иконе, видят ее, они получают от нее божественную энергию, которая может их затронуть и в особенности зажечь или заново зажечь огонек в самой глубине их души и также их оживить, придавая им какой-то импульс внутри сердца. Итак, сама икона и священные изображения могут служить мостом для Божьей благодати, которая проникает в нас любым способом по усмотрению Бога, желающего к нам прийти.
1: Вернемся теперь к упоминанию призвания учеников. Событие это напоминает нам, что, подобно апостолам и их преемникам, мы призваны служить посредниками, чтобы вместе трудиться в лодке Господа, являющейся Церковью. Пусть наша личная жизнь, сокровенная и глубокая, возгорится огнем Духа Святого ради озарения и освящения большинства на земле. Не станем бояться, лодка не потонет, и сети не прорвутся, и мы будем для мира свидетелями, наименее недостойными Божией благодати. Аминь.

0: Исцеление дочери Хананеенки. Проповедь, сказанная отцом Борисом 6 февраля 2005 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот еще одна встреча Спасителя со страждущей женщиной. Христос, наверное, был окружен множеством женщин, на которые Он нескудно изливал струи Своего многомилостивого сострадания, нежности и любви. Сегодня эта встреча особая и почти невообразимая, так как речь идет о язычнице, а в глазах иудеев язычник значит идолопоклонник. Иудеи не только с презрением относились к язычникам, но они прежде всего держали себя на расстоянии от них. Они отделялись от них, прерывая с ними отношения, отказываясь даже говорить и общаться с ними. Какое согласие между Христом и Вильяром, как сам скажет апостол Павел. И апостол Иоанн, в свою очередь, призывает нас хранить себя от идолов. Как же тогда оказалось возможным, чтобы Христос принял эту женщину, согласился говорить с ней и даже проявил ей свое милосердие? Этот вопрос относится и к нам, всем, сегодня, ибо надо прежде всего напомнить, что идолами являются не только языческие кумиры. Мы сами окружены идолами, не только Баал, Зевс или Венера называются идолами. Эти бывшие идолы символизируют внутренние идолы, идолы нашего времени, ибо они принадлежат всем временам. Идолом является все, что мы ставим на пьедестал, когда мы отворачиваемся от Господа. Мы воздвигаем идолы, когда мы забываем Бога, а наоборот, когда мы вспоминаем о Боге, тогда эти идолы опрокинуты. Это, вероятно, еще острее ощущается в нашу эпоху, когда возбуждают наш интерес столько жизненных реалий, столько товаров, столько идей, столько земных яств. Все это разжигает в нас голод и жажду, желание и в конечном итоге совершенно овладевает нашим вниманием. Такие идолы весьма губительны, ибо за пределом человеческих желаний скрываются тоже сатанинские силы, которые употребляют в свою пользу все земные блага, дарованные нам Богом, чтобы сила тяготения преобладала над благодатью, с единственной целью нас отдалить от Бога.
1: Эта невообразимая встреча Христа с Хананеенкой осуществляется, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир. Всякий, своей любовью, милосердием, Бог объемлет не только христиан, но и так называемых язычников, идолопоклонников, всех не знающих Бога или прославляющих Его по-своему, либо потому, что они иноверцы, либо потому, что они подчиняются просто закону и своей собственной совести. Вот в каком духе мы должны приступить к встрече Христа с этой женщиной, Хананеенкой, по словам святого Матфея, а по словам Марка – Сирофиникиянкой. Оба апостола имеют в виду края, населенные язычниками на границах Галилеи и Иудеи. Узнав, что Иисус Христос находится в доме, женщина устремилась туда. Пробившись, может быть, сквозь толпу, она закричала всем своим существом: «Помилуй мя, Господи, сын Давидов!» Она, значит, слышала, как еврейский народ величал Иисуса Христа, и она, не колеблясь, так обратилась к Нему. Однако, как могла она назвать Его Господи? Ибо назвать Иисуса Христа Господом значит признать Его господство. Назвать Его Сыном Давидовым значит исповедовать, что Он Мессия. Обращаясь ко Христу, она прибавляет: «Дочь моя жестоко беснуется». Господь ни слова не отвечает ей, словно Он ею пренебрегает. Скажем даже, что Он ею в высшей степени пренебрегает. Но настойчивость женщины и равнодушие Христа раздражает учеников, и под конец они Его просят: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». И мы знаем, как жестко отвечает Спаситель: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Итак, Иисус Христос не пришел спасти праведников, а грешников, погибших овец дома Израилева. Чтобы правильно понять эти слова, нам придется еще выяснить, что такое дом Израилев и о каких погибших овцах идет речь. Тогда она перестает кричать, подходит ко Христу и, кланяясь Ему, говорит: «Господи, помоги мне!» Он же ей дает окончательный ответ, который звучит как бесповоротный отказ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Какое хлесткое презрение в этих словах «бросить псам»! Этим все кончается для этой страдающей женщины. Как она сумела перенести такой отказ со стороны того, который представлялся совершенно добрым? Итак, больше нечего сказать, нечего ожидать. Ей остается только уйти со своим горем. И в тот момент, когда все кажется потерянным, она вдруг испытывает необычное воодушевление, которое не происходит лишь из мощной материнской любви. Что бы ни говорил Христос, она просто глубоко убеждена не только в Его власти излечения, но и прежде всего в Его неограниченном сострадании. Поэтому она смеет произнести слова, которые прозвучат до конца веков: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Она ничего другого не требует. Ей достаточно быть скромной собачонкой, лишь бы быть принятой, иметь свое место под столом и получать крошки.
0: В этом волнующем и возмутительном на первый взгляд диалоге двойное учение, адресованное народу и самим ученикам. Прежде всего, оно напоминает, какое место занимает Иисус Христос и зачем Он пришел. Итак, испытав тайники сердца этой женщины, Христос ей внушает ответ, звучащий как удивительный урок для учеников, для народа и через века для всех нас. Ради нашего назидания Господь показал Себя жестким и равнодушным. В другой притче Иисус Христос говорит о неправедном судье, жестоком и несправедливом, к которому бедная вдова напрасно обратилась в надежде добиться справедливости. Не давая ему покоя, вдова добьется своего. В ответ на ее настойчивость судья исполнит ее просьбу и защитит ее. И сегодня парадоксально Иисус Христос принимает вид жестокого и несправедливого судьи, выносящего строгие судебные решения. Своим вызовом Он истинно выявляет глубину души женщины. Любая другая женщина удалилась бы, но эта язычница выражает свою глубокую веру и свидетельствует со смирением о своем доверии. «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Все это для нас очень важно, потому что эта женщина нам открывает не только власть любви, но тоже то, что можно назвать насилием уверенности, уверенности в том, что Христос может помочь исполнить желание, исцелить и в конечном итоге изгнать беса из ее больной дочери. Убежденность хананеенки мне напоминает другие слова Господа о том, что Царство Небесное силою берется. Каждый из нас должен иметь поистине необузданную силу, чтобы оторваться от силы притяжения к земле, чтобы порвать все связи и вознестись к Господу, умоляя Его. Скажу даже, выражая Ему свои требования, подобно Моисею, ставшему между народом и ангелом, который должен был истребить сынов Израилевых. Мы тоже способны вновь встать, чтобы сказать Богу: «Вот, Господи, я стою здесь перед Тобою, я настойчиво и горячо прошу помиловать нас, умоляя Тебя с детской дерзостью и с этим доверием и мужеством сынов, какими мы оказываемся для Тебя». Такова молитва святых.
1: Когда мы собраны в единстве тела Христова, которым мы приобщаемся, мы не крохи разделяем, а хлеб Господень. В литургии хлеб Господень дается нам прежде всего через живое евангельское слово Господа, исходящее из Его уст, ибо не одним хлебом жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Вскормленные этим живым словом Господним, мы вскоре будем питаться хлебом небесным и примем питие бессмертия, по словам отцов церкви. Итак, нам не надо забывать, что через нас все это должно распространиться на весь окружающий нас мир. Нужно, сказал бы я, чтоб двери церкви распахнулись под напором этого излияния любви. При возгласе «С миром изыдем» нужно, чтобы мы действительно вышли из храма, унося с собой эти крохи, или скорее просто свет Христов. Нужно, чтобы этот божественный огонь любви, охвативший нас, озарил человеческие сердца, ибо Он единственный способен их по-настоящему заразить своей силой, и чтобы мы, наконец, смогли сказать Господу, подобно Хананеенке: «Хорошо, что и псы едят крохи». В таком расположении духа да будем и мы за трапезой Господней, не презирая псов, находящихся на дворе, ибо Бог всех любит и призывает быть Его чадами для вечной жизни. Аминь.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Говоря о характере хозяев особняка, можно рассказывать и архитектурные анекдоты. Вот улица Чайковского, Сергиевская, дом 30. Роскошный особняк Боссе, который был выстроен для князя Льва Викторовича Кочубея, старшего сына известного канцлера Виктора Павловича Кочубея. Человека богатого, обеспеченного, но с очень тяжелым характером, в принципе, очень прижимистого, судя по всему, который сначала служил в кавалергардском полку, потом служил в Министерстве внутренних дел. Какое-то время, имея определенные неприятности по службе, он прожил в своем имении в Малороссии в Диканьке, и там он женился на своей дальней родственнице, тоже Елене, но не княжне, Елене Кочубей, которая была дочерью его двоюродного дяди. Кстати, тоже очень-очень обеспеченного человека. Елена Кочубей, фрейлина двора, захотела вернуться в столицу. И супруг, да, поехал. И надо было строить особняк. И Кочубей строит дом на аристократической Сергиевской улице, заказывает проект архитектору императорской гатчины Роману Кузьмину. Тот выполняет фасад в формах флорентийского ренессанса, где натуральный камень соседствует с формой арочных окон, характерных для Флоренции. Вообще, формы особняка внушают уважение. К особняку пристроен зимний сад. Кузьмин работает, но получает отставку. И Кочубей приглашает более модного и с более, как я понимаю, покладистым характером архитектора Гарольда Боссе. Гарольд Боссе, приехав, выполняет проекты отделки комнат, есть разрезы и есть эскизы плафонов, оформлены панно стен, показаны, как там будут располагаться живописные вставки, золочение и так далее. Боссе начинает работать, он уже оформил дамские комнаты первого этажа, гостиной с позолотой в стиле рококо и с живописными вставками над дверьми в депортах. Он оформил вестибюль с полом римской мозаики, мраморной крошкой и, опять же, рокальным декором. Замечательную совершенно лестницу, которая ведет на второй этаж, извиваясь двумя рукавами, плавно охватывая несколько изогнутые стены вестибюля, освещенную большим, очень высоким окном, которые по бокам поддерживают две кариатиды, совершенно дворцового вида вестибюль и лестница. Второй этаж, а вот на втором этаже оформляется только столовая. Все остальные комнаты не оформлены. Хозяину, видимо, это было не нужно. Вот хозяйка захотела, ей оформили эти комнаты. Да, они нужны хозяйке, которая по своему характеру дама очень светская, принимала у себя широкий круг петербургских, в основном кавалергардских офицеров. При этом она автор многих романсов, который сейчас написано, автор неизвестен, она пела, аккомпанируя себе. И, конечно, Елена Кочубей много выезжала. И вот это ее комнаты, пожалуйста. Для себя же ничего. Он чиновник, который приезжает довольно редко. И так дом отстоял до 1880-х годов, пока не въехал следующий хозяин. Я имею в виду Юрия Степановича Нечаева-Мальцова, которому понадобилось престижное жилище, имея в виду, что он надеялся, что его гофмейстера двора, человека богатейшего, владельца гусь-хрустальнинских и металлургических мальцовских заводов, будет навещать, например, император Александр III, не дождался, понятное дело, но принимал все равно очень широкое общество. И для того, чтобы были комнаты, где это общество принять уже парадно, он пригласил Леонтия Николаевича Бенуа, который отделал большой зеркальный зал, отделал приемные, кабинеты и небольшую мавританскую комнату. Надо сказать, что Мальцов не только не дождался Александра III, тогда он, кстати, жил со своими сестрами, фрейлинами двора, но он никогда не был женат. и, понимая, что ему нужен будет наследник, он усыновил Элима Павловича Демидова, сына Павла Павловича Демидова, наследника знаменитых нижнетагильских заводов. Мать его умерла, и вот после смерти и отца мальчик остался при мачехе. И тут Мальцов, который был в дальнем родственнике с ним по его матери, Мещерской, княжне Мещерской Марии Лимовне, Элим Павловича усыновляет почти официально, помещает его в Александровский лицей, дает ему образование, пристраивает в Министерство иностранных дел, тут уезжает за границу по делам министерства. Женился, кстати, молодой Демидов на дочери нашего министра императорского двора Воронцова-Дашкова. Кстати, только Элим Павлович и имел право на ношение титула князя Сан-Донато, поскольку Демидов и Сан-Донато имели право в России на ношение этого титула только старшие в этой семье. Детей у Элим Павловича, правда, не было, но в 1914 году после смерти Мальцова он стал хозяином этого особняка. Война помешала ему даже приехать вступить во владение, хотя в доме была оборудована для него отдельная квартира, о чем позаботился опекун. Но, в принципе, вот так получилось, что он никогда настоящим хозяином этого дома так и не стал.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, вышла в свет вторая книга из серии уникальных краеведческих очерков Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург», созданная на основе радиопрограмм одноименного цикла. На этот раз «Невидимый Петербург» открывается нам как военная столица империи, поскольку книга посвящена истории гвардейских полков, военному духовенству и военным госпиталям. В этой книге нет описаний военных походов и сражений, но есть человеческие судьбы, забытые или пока неведомые нам петербургские адреса, знакомство с которыми напоминает нам не только о русской воинской славе, но и о том, какой вклад в русскую культуру и науку внесли люди в военной форме. В книге вы найдете многочисленные иллюстрации, редкие фотографии, а также тексты полковых маршей и стихи офицеров-поэтов. Доступный стиль изложения, широкий круг использованной литературы, в том числе публикации старинных, давно забытых журналов, а главное – чувство личной причастности к русской истории, живого сочувствия судьбам давно ушедших людей – все это отличительные черты книг и передач Татьяны Трефиловой, благодаря которым прошлое нашего города становится ближе, понятнее и дороже ее читателям и слушателям. Спрашивайте книгу «Невидимый Петербург-2» в редакции «Радио Град Петров», на православных выставках, в магазине христианской литературы «Слово» и в некоторых церковных лавках нашего города. Справки по телефону 328-29-32.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии до мажор номер 2 Йозефа Гайдна.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: И Александр Крупинин.
0: Итак, сегодняшняя программа у нас будет опять в новом формате, что означает, что начнем мы ее с вопроса викторины, и затем уже поговорим о герое нашей календарной рубрики, вот, потому что вот сместились у нас акценты, поэтому немножко...
1: Ну, уже все привыкли, уже даже это...
0: Радиослушатели, да, настраивают.
1: Да.
0: Ну и затем программа будет «Поговорим о театре». Вот, я не знаю, насколько это постоянно или временно, у нас так две программы существуют, но пока что это так, вот на этот сезон это так. И в программу «Поговорим о театре» ко мне придут сегодня режиссеры и актрисы театра «Балтийский дом», чтобы поговорить о премьерах, театральных премьерах прошедшего сезона, да, накануне уже, можно сказать, нового. Но, не знаю, вот в нашей сегодняшней программе «За двумя зайцами» будет ли у нас помимо викторины и календарной рубрики еще какая-нибудь рубрика? Это зависит от Саши.
1: Ну, посмотрим. Но я не знаю, но фигура, о которой мы хотим поговорить, настолько грандиозная.
0: Что, возможно, ни одну передачу даже.
1: Нет, ну, может быть, я стараюсь, надеюсь, что уместимся. Хотя, кто знает. Вот. Но думаю, что вряд ли еще удастся нам о чем-то другом поговорить.
0: Ладно. Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Ну, вот у меня вторую программу подряд «Кулинарное слово». Мы будем его угадывать
1: вот
0: сегодня.
1: Это у нас считается одной кулинарная рубрика.
0: Начнем тогда эту рубрику. Но напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Ну, условия очень простые. Как только будете знать правильный ответ на вопрос, звоните по телефону 328-29-32, представляйтесь по имени и отчеству и говорите правильный ответ. Если ответ будет действительно правильный, то в течение наступающей недели можно будет приехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, мы сегодня угадываем нечто съедобное. Слово означает «нечто съедобное». Это слово пришло к нам из иностранного языка. Не буду сейчас говорить какие-то дополнительные подсказки, языки не будем называть, но скажу, что... Это само блюдо это даже не блюдо, но нечто съедобное, да, поменяло свое назначение. То есть сначала вообще, и даже вкус. Сначала это была в средние века, когда зародилась, появилась это была такая суровая пища для моряков и военных. Специально ее запекали, причем не один раз, а два раза, чтобы удалить влагу. И получался такой сухарь, очень сухой продукт. И он мог годами храниться в трюмах кораблей, не портиться. Это было очень важно. Вот. И вот так это в какой-то момент, продолжительное время существовало. Затем в XIX веке произошла метаморфоза, и вот такой жесткий, можно сказать, морской паёк стал лакомством. И сейчас у нас ассоциируется именно, ну, с лакомством, да, я бы так сказала. Говоря об этимологии, я не случайно сказала, что запекали два раза, вот дважды печёный переводится. Ну, то есть лежит в основе этимологии этого слова. Саша, в прошлый раз ты назвал правильный ответ. Пожалуйста,
1: молчи.
0: Осторожнее, да, но предполагай про себя. Ты просто говори, угадал ты или нет.
1: Нет, пока ничего, что-то мне в голову не приходит.
0: Очень простое, там всего три ингредиента. То есть это
1: сладкое?
0: Ещё... Ну, лакомство, да,
1: сладкое,
0: очевидно.
1: Сладкое.
0: Да, да. Сладкое, может быть, относительно нейтральное, но вообще-то сладкое, да, там сахар добавляется туда, один из ингредиентов.
1: Это десерт,
0: ну, скажем так. Ну, да? Может быть, самостоятельным, кстати, а может входить, может быть, основой.
1: У нас уже есть звонок. Слушай,
2: я думаю, галеты.
1: Галеты.
0: Нет, не галеты. Но галеты, это вы скорее думаете про еду Марс, да, вот то, что на суднах употребляли моряков, но сейчас это уже не пища моряков, и поменялся
1: оно
0: рецепт.
1: Оно не такое сухое, да.
0: Оно не сухое, да. Оно не такое сухое. Просто вот изначально, да, этим называли что-то там дважды запеченное, такой сухарь, а потом кондитеры рецепт переделали, и это стало совсем не сухим. И сейчас это мы воспринимаем как некое лакомство, но это может быть основой для лакомства. можно употребляется в двух значениях это слово и само. То есть есть такое лакомство, а есть
1: другое лакомство, основой которого служит эта вещь.
0: Да, да, да.
1: А этимология дважды запеченный.
0: Дважды запеченный, да. Я сказала, что три ингредиента всего лишь. Один – это сахар.
1: Второй – мука. Третий – вода.
0: Ну, почти так. Ну, нет. Но вода-то, ну, я думаю...
1: Не считается за ингредиент.
0: Не считается за ингредиент. Поэтому уже почти вот ты вот все назвал. Только осталось назвать слово. Не называй его, пожалуйста, Саша, предупреждаю. Да.
1: Не, ну я просто думаю, это значит, должно быть слово из нескольких слогов состоящее. Потому что дважды запечённое...
0: Ну, мы так не воспринимаем. Оно же иностранное, оно вошло к нам. Это достаточно короткое слово уже. Ну да, если так вот вдуматься, да, мы вот поймем, когда язык я назову, мы поймем, что оно из двух частей состоит. Но просто уже мы так не воспринимаем. Да, интересно, конечно... Что же это такое? Ну, нет, ну, на самом деле, три основных ингредиента сейчас уже и там дополнительные тоже туда используют, естественно. Ну, просто трех достаточно, чтобы получилось. Вот. И, кстати, и всякие интересные исторические факты об этом существуют, что вот даже в какой-то момент врачи считали это очень полезным. Ну, вот я не знаю, на каком основании даже рекомендовали, особенно там аристократам, употреблять это обязательно с какими-то там напитками. Ну, действительно, вот считали полезным как бы лекарством. Еще это было, кстати, еще до того, как вот на современные рецепты, рецепт изменился на современный, то есть это, я сказала, в 19 веке произошло, а врачи апеллировали к этому в 18 веке.
1: Когда говорили, еще было сухарем.
0: Когда сухарем, да, и употребляли там, советовали употреблять в прикуску с вином, например.
1: Слушаем вас.
2: Можно ответить? По-моему, речь идет, скорее всего, вот я помню итальянское печенье, бискотти. То есть, возможно, это бисквит?
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, хорошо.
0: Совершенно верно, да, действительно, бисквит. Да, бисквит.
1: Никогда бы не подумал.
0: Вот, так что морской сухарь, можно сказать, стал таким вот пышным чем-то, да, взбиваем мы вот эти вот белки, да, что, Саша, как кулинар ты?
1: Я, кстати, не кондитер.
0: Не кондитер? Не делаешь такое?
1: Нет.
0: Вот. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что это.
1: Яйца, наверное. Яйца, сода там, да, добавляется, без чтобы поднималось это.
0: Взбивать еще надо очень умеющие. Да-да-да. Но иногда сливочное масло там. Изначально не добавляли сливочное масло.
1: Сливочное
0: потом...
1: масло, наверное, бисквит-то не надо.
0: Ну, вот
1: я думаю, что не надо.
0: В разновидностях еще употреблять, да? Но изначально нет этого, конечно. Вот, так что действительно бисквит удивительную пережил метаморфозу. А мы тогда, раз угадали ответ на вопрос, двигаемся дальше по нашей программе и переходим к календарной рубрике.

0: вот говоря о котором, очень важно, что он читал, например, да, как на него повлияли другие авторы тоже, в том числе, вот, которые способствовали созданию этого необычного, удивительного мира. Уильям Фолкнер. Ну, родился он, чуть-чуть напомню его биографию, 25 сентября 1897 года. Это в штате Миссисипи, да, это городок такой Нью-Олбани был. И затем уже через пару лет буквально, это 1902 год, семья переезжает в Оксфорд. И вот этот город, он становится таким на всю жизнь, наверное, да, для Фолкнера.
1: Это не тот Оксфорд, который, как, чтобы наши слушатели не подумали, который в Англии, да, где университет Оксфорд.
0: Нет, это, конечно.
1: Это маленький городок в штате Миссисипи, да.
0: Да, такой, он всю жизнь проживает в штате Миссисипи.
1: Заштатный городок.
0: Да. Что важно в его детстве, вообще говоря, о его биографии, важно его прошлое, потому что прошлое его семьи, да, вот эти корни, они как бы с самого начала, вот с его детства ему, как это сказать-то, ну, он понимал, да, что вот эти корни, они даже важнее, чем настоящее. Важно помнить, что дед его и прадед были героями гражданской войны. Вот, и...
1: Воевали на стороне южан.
0: Да, прадед был самым главным для него человеком, полковник Уильям Кларк Фолкнер. Просто, ну, действительно, он очень ценил и даже вспоминал, вот его есть воспоминания, он говорил о том, что мне казалось, что этот прадед, он до сих пор в нашем доме, настолько вот эта фигура для него была важна. Он был легендой и семьи, и вообще юга, да, потому что он командовал полком, он построил железную дорогу, он в то время очень был популярный роман, он написал роман «Белая роза Мемфиса», и он погиб на дуэли.
1: Прадед.
0: Да, да, угу. Да. Полковник вот этот вот. Так что на улице города прямо его политический партнер застрелил его. Вот тоже такая была громкая очень история. И вот на этих рассказах маленький Уильям Фолкнер рос. То есть вот этот образ великого прадеда как тень над ним висел. И, конечно, в семье тоже ожидали, что и Уильям станет выдающимся человеком. Но сама вот атмосфера в семье маленького Уильяма, она была чуть-чуть еще, помимо вот этих рассказов про прадеда, отличалась тем, что вот отец его, Мюррей Фолкнер, был такой прагматичный, достаточно приземленный человек. Он работал управляющим на железной дороге, завхозом в университете, вот, и тоже оказал на него такое вот противоположное, да, влияние. Мама очень важна. Мод Батлер была такой... очень образованная, она очень хорошо рисовала, то есть прививала и к живописи любовь Уильяму, и к чтению, конечно. И вот она его познакомила с авторами, которые тоже на всю жизнь прочно войдут в его творчество, в его образ мысли. Это Диккенс, ну, классическая литература, братья Гримм, да, ну, потом он уже будет сам читать, и другие авторы станут для него важны. Вот. И еще очень важный человек в детстве Уильяма – это няня его была. Да? Мы знаем про няню, он посвятил ей роман, один из своих романов потом, вот, которая няня такая, ну, как бы мы сказали, афроамериканка, да, была, она до самой старости прожила в семье Фолкнеров и рассказывала всякие и сказки, и предания о временах вот гражданской войны. То есть это вот тоже очень важно. И что касается начальных лет его обучения в школе, он был таким, как бы мы сказали, классическим аутсайдером, да, то есть не проявлял интереса к учебе, но при этом он учился на отлично, вот, очень мало общался со сверстниками. Потом, кстати, вот эта замкнутость, она, мне кажется, в его характер прочно вливается, он такой и в обществе был замкнутый человек, и в школе еще он тоже сидел на задней парте и читал книги, которые он из дома приносил, вот, но в итоге так и не окончил среднюю школу, в последних классах он бросил ее и просто вот как бы вливается в ту среду, в которой он жил, он ходит с охотничьим ружьем по

0: и слушает рассказы разных людей, там, да, вот он так наполняется вот этим вот миром юга, который он будет описывать, когда он вырастет. Ну, а, собственно, когда он уже становится писателем, да, проявляет какой-то интерес к литературе, что он за основу берет, да, почему вот эти, во-первых, он впитывал вот эти вот миры, да, рассказы о гражданской войне, но впитывал под определенным углом, потому что мы знаем, что у Фолкнера особое в его творчестве отношение ко времени, потому что, ну вот, как будто бы этого времени не существует, все прошлое, настоящее, будущее, оно... И, с одной стороны, может сливаться, а с другой стороны, неожиданным образом перемешиваться. Да? Вот что это за философия такая, Саша?
1: Я думаю, что это влияние на Фолкнера. Тогда был очень моден философ Анри Бергсон.
0: Да, абсолютно, да? Абсолютно, да.
1: И вот его отношение к тому, что сознание, оно не представляет собой просто некую, как бы, ну, как бы вот... один за другим идущие как бы события, а все, что есть, это все как бы вот вместе, оно перемешивается, и все, в общем-то, в сознании человека, у каждого человека оно совершенно разное. И вот когда герой его романа «Шум и ярость», Квентин, он последний день своей жизни, он же начинает с того, что он у будильника отламывает, ломает стрелки.
0: Да, это тоже характерная такая вот прям черта символическая. Это правда. Да, то есть Бергсон вообще он открыл то, что вот это вот сознание человеческое, оно непрерывно, да, что мы не какие-то поступательно там вот настоящее там прошлое, настоящее будущее, а вот все это непрерывно, и поэтому и за счет этого это никогда никакой момент не повторяется. И вот это вот преобразил в своем творчестве Фолкнер. Но вот еще на него очень большое влияние оказал Достоевский. Он очень много читал романов, то есть, ну, всего Достоевского практически он прочитал. И поэтому такая вот общая философия ему близка тоже была. Мы чувствуем.
1: Он же был очень религиозный человек,
0: да,
1: Фолкнер.
0: Да, да, да.
1: И как бы вот его многие романы, они прямо проникнуты такой вот религиозной символикой.
0: Да. При этом еще это человек, который, ну, я не знаю, как вот охарактеризовать его, это, наверное, такой выдумщик, можно ли сказать? Что, то есть, вот он, с одной стороны, создает там вот эту свою художественную реальность, а с другой стороны, он ее и вплетает и в свою жизнь. Да, например, еще когда он жил, ну, в любом случае, когда он молод был и еще не писал романы, да, он такой вот создавал образ аристократа. Ну, и потом это тоже, мне кажется, за ним закрепилось, да, вот все время он носил такие изысканные какие-то костюмы, ходил с такой тростью, да, еще демонстративно так хромал, и местные жители, а местные жители кто были? Это торговцы, это были такие простые люди, фермеры, торговцы, вот они его называли графом Фолкнером.
1: На самом-то деле ведь как бы вот то, что он пишет, да, о тех семьях, которые он пишет, описывает в своих романах, да, у него же как бы он берет как бы выдуманный такой округ Юкна-Потофа,
0: да, да?
1: Да,
0: да, да.
1: И там вот события происходят, у него часто одни и те же люди, они действуют в разных романах, то есть несколько семей, и
0: это
1: аристократ, это аристократ, то есть это аристократия юга, это плантаторы бывшие, да, да, да, то есть да, это да, рабовладельцы, это аристократия, вот именно, и совершенно у них совершенно другой как бы взгляд на жизнь. Он сравнивает, допустим, северян, да, которые приходят туда, в Южные Штаты, да, в результате победы в гражданской войне, которые там со своим духом наживы, мелочности, дельцы, там какие-то бизнесмены, и вот эти аристократы, для которых деньги – это вообще не главное, для которых важна вот честь – достоинства, там, вот такие вот какие-то аристократические понятия, которые сталкиваются вот в этом мире с капитализмом, скажем так. И в результате, конечно, все это погибает, деградирует, постепенно уничтожается. И вот все его романы, они об этом, по сути дела,
0: Да. Ну, и очень важно, что при этом и он сам, вот как вот этот вот образ аристократа, он сам получается часть своих этих книг. Да. И то, вот интересно очень, как он переосмыслял пространство и время в своих книгах. Например, вот когда он писал, мы же сказали про время, да, что там все это у него нелинейно очень. Вот роман «Притча» у него был, да, и известно, что сюжет его в какой-то момент стал очень сложным, просто настолько сложным, что хронология очень сильно запуталась, и ему перестало хватать листов бумаги, там, чтобы все разложить. И он тогда взял карандаши, подошел к белой стене рабочей комнаты и прям на этой стене стал писать. Вот тоже, как бы, да, уже... То есть время, оно и в пространство внедрилось, и вот эту комнату преобразилось. Он всю стену расписал схемами, датами, именами персонажей, стрелочками. И вот говорят, что эта стена до сих пор еще в доме музея его хранится, да, как памятник тому, что человеческий мозг пытается уложить внутри себя, вот, по сути дела, целую вселенную. Целую вселенную, да. Так вот, да, он и сам говорил, что времени не существует, есть только сейчас, прошлое не мертво, оно даже и не прошло.
1: Да.
0: Вот. И поэтому, не знаю, как в твоем восприятии, Саша, но я думаю, что все-таки неподготовленному человеку, наверное, как тебе кажется, вот если рекомендовать,
1: ну,
0: сложно.
1: Дело в том, что человек как бы привык, неподготовленный, скажем так, человек, он привык воспринимать как бы события, идущие друг за другом в результате некой причинно-следственной связи одних событий, да, в результате других. И он, когда открывает книгу, он ждет, что ему вот там все это будет представлено. А там вдруг оказывается, что он даже не может в некоторых случаях понять, там, допустим, в романе «Сарторис», да, у него там Боярд Сарторис, несколько героев на протяжении огромного времени, там, один во времена гражданской войны, другой там, в 20 веке, носят одинаковое имя. И там, что делает Боярд Сарторис, в общем-то, человек просто так перестает понимать, это тот или Боярд Сарторис, или этот Боярд Сарторис. Ну, как бы смысл в том, что на самом-то деле это все равно, что тот Боярд Сарторис, что этот Боярд Сарторис. Но человек это хочет как бы прочитать некую историю, да, сюжет, в котором там все развивается линейно.
0: Ну
1: там,
0: да,
1: всё.
0: Причинно-следственная.
1: Конечно, в этом смысле неподготовленному человеку это читать трудно и, может быть, и не нужно. Но это литература для людей, которые ищут некого... Ну, вот большего чего-то, чем просто получить удовольствие от интересного рассказа.
0: Да, то есть здесь еще такая ассоциативная какая-то связь. Да,
1: если ты это читаешь, то ты как бы в этот мир входишь. Он же как вот он пишет, Фолкнер? Он тебе не пишет, он как бы, понимаешь, он не думает о тебе, как о читателе, что вот надо тебе объяснить, кто этот, кто тот, там, какие у них... Он это совершенно никакого внимания не обращает. Он пишет... Он-то сам-то знает, что это вот про того, это про этого, это про того. И он, исходя из этого, пишет. И, а тебе это, в общем-то, изначально-то неизвестно, да? То есть какой-то вдруг человек появляется в его книге, да? Кто это, откуда он там, что это такое? Еще какой-то появляется. Они там вступают в какие-то отношения. И, в общем-то, никто не объясняет, кто это такие, что это такое, да? И... Человеку, конечно, это непонятно, но если тебе удастся в этот мир как бы вот войти, то есть как бы вот проникнуть в него, вот, я не знаю, войти в какое-то состояние медитации такой специфической, и вот туда входишь ты, когда вот читаешь эту книгу, тебе уже не выйти оттуда, ты уже со временем, то, что тебя окружает, тебе уже просто становится неинтересно, да?
0: Да.
1: Ты уже в том мире живешь.
0: И уже понимаешь его каким-то внутренним,
1: и понимаешь,
0: да,
1: и даже если ты не понимаешь, то, в общем-то, тебе это и не важно. И если Фолкнер это написал так, то действительно, значит, это не важно.
0: Да.
1: А важно совершенно другое. Вот то, что ты понял, то и важно.
0: Да.
1: Одна женщина, говорит, Фолкнеру сказала, что... Вот я, говорит, тоже про роман «Шум и ярость». Я, говорит, прочитала ваш роман 4 раза, ничего не поняла. Что делать?
0: Ну, как же начитала,
1: он,
0: да?
1: Он говорит, прочитайте 5-й.
0: Да, ну, видишь, получается, раз смогла прочитать 4 раза, это
1: ну, ничего
0: как...
1: не поняла. Хотя нет, ну, нельзя там ничего не понять, там все-таки что-то можно понять. Ну, не все, конечно. А все никогда не поймешь. Даже прочитаешь 5 раз, все равно ничего, все не поймешь.
0: Да, да, да.
1: У меня до сих пор остались, как я читал этот роман, не знаю, сколько раз в своей жизни, но все равно у меня остались какие-то там загадки, которые так у меня остались.
0: И вот интересно, как он еще стилистически преподносит этот мир. И он, например, мне кажется, вот здесь вот можно же, наверное, говорить о связях каких-то между ним и Джойсом, да, ну, в плане схожести, особенно построения
1: художественного
0: метода и построения даже предложений. Вот у него есть, например, у Фолкнера повесть «Медведь», так там вот одно предложение на 3 страницы, например. Да? То есть оно не прерывается на 3 страницы. Это все ну, одно, кстати, вот похоже.
1: Да, на... кстати говоря, был в Европе, Фолкнер ездил, как считалось тогда обязательным для аристократов Юга побывать в Европе. У него были рекомендательные письма ко всем выдающимся деятелям европейской культуры, в частности, к Джойсу. И он пришел где-то в ресторане, увидел в окно ресторана, как сидит Джойс.
0: Да.
1: И... так и не решился к нему подойти. Ну, кто такой? Джойс – это фигура, а я простой деревенский парень. Да, типа,
0: вот так и не встретился. Величины, да, у которых да, очень
1: много
0: общего.
1: А могли бы о чем-то поговорить, конечно, если бы встретили.
0: Ну вот мы так рассуждаем о методе, да, и о стиле произведений Фолкнера, еще пока не услышали ничего.
1: Нет, я еще одну вещь хочу сказать. Скажи. Что я тут недавно читал, что вот современная в Америке Фолкнер, в общем-то, совершенно не популярен и не моден сейчас. Причина этого, во-первых, в том, что он пишет все-таки на языке Южных Штатов, да, то есть специфический язык Южных Штатов, жаргон, как бы, он пишет на нем. И для северянина, а кто читает такую литературу сейчас в Америке? Там же не читают в штате Миссисипи это. Mm-hmm. Читают интеллектуалы там Новой Англии, читают интеллектуалы в Нью-Йорке живущие, да, то есть такие как бы... И для них очень тяжело воспринимается именно язык Фолкнера, который совершенно очень сильно отличается от того языка, на котором разговаривают современные американцы в Северных Штатах. И, во-вторых, вот эта расовая проблема имеет очень большое значение, потому что одна из главных тем Фолкнера – это взаимоотношения белых и черных, да, расовая проблема в сегрегированном обществе, поиски собственной идентичности человеком. Да. Вот роман, например, «Свет в августе», одна из его главных тем – это поиск идентичности человека. Мы еще, я хочу прочитать отрывок из этого романа, может быть, и не успеем уже сегодня.
0: Прочитать?
1: Да. Но вот там главный герой, Джо Крисмас, он как бы 5-летним ребенком его подбрасывают, вообще его подбрасывают, даже не 5-летним, подбрасывают его в приют, и он не знает своих родителей. И у него почему-то возникает чувство, что у него есть там негритянская кровь. Ну вот с точки зрения вот человека, допустим, меня, да, или тебя, ну вот так было бы. Ну есть негритянская кровь, да и какая разница, в общем-то. Он выглядит абсолютно как белый. Ну есть, а для него это вот проблема какая-то от поиска собственной идентичности, да, он постоянно об этом говорит, все люди об этом знают, а уже начинают к нему относиться по-другому, да, как относиться к нему как к чернокожему, да, хотя он белый, и он не может найти собственной идентичности. И в этом как бы вот его... И вот эта вот проблематика, знаешь, вот для, что для современного американского интеллектуала отношения белых и черных, значит... Черные рабы, белые рабовладельцы, белые обижают черных, эксплуатируют их, черные хорошие, белые плохие, по сути дела. Теперь у нас равенство, все одинаковы, все хорошо. А Фолкнер понимает, что это все может быть так действительно, что эксплуатируют, что рабы, все. Но на самом деле это не все, вся эта проблема не сводится вот чисто к таким вот односторонним оценкам. Там вот эти плохие, эти хорошие, эти там рабы, эти рабовладельцы. Давайте будем все равны. На самом деле есть проблемы, которые сидят не в социальных вопросах, а в духовных вопросах, понимаешь? Угу. И вот это для современного левого интеллектуала в Америке, это как бы, ну, такой какой-то, вот он мешает, мешает его такой простой, ясной картине мира. Вот эта вот тема, тема этого, хотя, конечно, не был Фолкнер расистом там или что-то такое, нельзя его в этом никак, никак упрекнуть, наоборот, он с большим симпатией относился к чёрным.
0: Конечно, но мы не случайно уделили столько времени его детству,
1: но
0: да,
1: всё
0: и
1: равно, няне. Вот... Но все равно вот это вот, вот то, что он это все усложняет, понимаешь, это вот все. А вот в российском читательском мире Фолкнер – это, ну, я, наверное, одна из самых популярных фигур. Сейчас не знаю, правда, но вот в наше время, 80-е, например, годы, 70-е, 80-е, Фолкнер – это был вообще как бы главный писатель для нас. Во-первых, потому что перевод. То есть там потому что южный стиль, да, южная речь, а для американцев...
0: Какая нам
1: перевела Райт Ковалёва, Рита Райт Ковалёва, понимаешь, она перевела так, что вообще это читается великолепно, да, то есть блестящий перевод. И а что это южный, там северный, мы этого никак понять не можем, и для нас это идет хорошо. Расовая проблема, она тоже для нас...
0: Она другая, да, у нас...
1: Она у нас не так, как бы... Да. То есть, она уже сейчас и в Америке по-другому, и в те времена по-другому была, а сейчас она тоже... Но независимо от этого, все равно как бы вот, проблематика вот, места человека в обществе, поиска его идентичности той же самой, понимаешь, это тоже для любой эпохи, для любого человека это все равно очень важно, да? Может быть, это не касается расового проблемы, а касается там проблемы какой-то другой. Но все равно человек должен понять, кто он такой, для чего он пришел в этот мир, да. На примере вот этого мы видим, что и мы должны, мы тоже оказываемся в такой же ситуации, когда мы должны определиться, кто мы вообще, кто мы в этом мире, да.
0: Абсолютно. Ну вот, хотелось бы, чтобы ты все-таки прочитал кусочек, или ты
1: я
0: думаешь...
1: Я просто боюсь, что у меня там он довольно длинный, а если его прочитать не целиком, то будет непонятен конец. То есть будет непонятно, к чему все это.
0: Да, ну тогда...
1: То есть я могу какой-то фрагмент? Ну просто я могу фрагмент прочитать, как бы вот, чтобы, если кто-то не читал Фолкнера, чтобы он представлял себе, как он пишет. Ну в этом смысле.
0: Да,
1: ну
0: нет...
1: Ну давай, ну давай.
0: Ну, осталось, да, у нас 10 минут.
1: 10 минут попробуем, что ли.
0: Давай попробуем.
1: Это из романа «Свет в августе» как раз рассказывается, это воспоминание героя, который был 5-летним ребенком в приюте, подброшен в приюте. Вот в этом приюте он жил, и это вот как он возвращается воспоминаниями вот в эти события. Память верит раньше, чем вспоминает знания. Верит дольше, чем помнит. Дольше, чем знание, даже спрашивает. Знает, помнит, верит. Коридор в кирпичном длинном островерхом холодном гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящим на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутым дымными заводскими трущобами, опоясанным трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты, в одинаковых синих робах, с дискантных детским чириканьем, случайными неровными порывами пролетают воспоминания. Но в знании хранятся постоянно, как унылые стены, унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов сбегала в дождь черными слезами. В тихом пустом коридоре, в тихий послеполуденный час он был как тень. Маленький даже для 5-летнего, серьезный и тихий как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было, он это знал. Он занимался этим уже почти год с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диет сестры. Очутившись в комнате, он подошел босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый, прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диет-сестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. с тюбиком в руке, ступая босыми ногами, бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диет-сестра и ее спутник вошли в комнату. До сих пор диет-сестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пище, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами. Фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз. Молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысль о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диет-сестра должна обладать чем-то в этом роде, и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача, личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг. За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот. «Нет, нет, не здесь, не сейчас, нас увидят. Кто-нибудь, не надо, Чарли, прошу тебя». Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин, на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки, шарканье ног, поворот ключа в двери. «Нет, Чарли, Чарли, прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки. Шорох и шелест, не голоса. Он не слушал, он просто ждал, думал без особого интереса и внимания, и что странно в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот «Я боюсь, скорей, скорей!» Он сидел на корточках среди мягких женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел ощупью только смятый некогда круглый тюбик. Не глазами, вкусом созерцал прохладного невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пальцы на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в 5 лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что если съесть больше, станет худо. Может быть, человеческий рассудок предупреждал, что если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверное, и выстрелов за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда, он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахнущей темноте, за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все». Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд не на гладкое, уже не бело-розовое, а окруженное всколокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У, гаденыш!» — шипел тонкий злобный голос. «У, гаденыш! Шпионить за мной, негритянский ублюдок!» Ну, там дальше, ладно.
0: Да, сложно выйти из мира теперь Фолкнера. Ну, мне кажется, я не знаю, сможем ли мы в следующий раз еще продолжить разговор или сегодня остановимся, но, конечно, вот это вот его слово, этот слог, его хочется слушать и читать.
1: Ну, читать-то мы можем сколько угодно.
0: Да, вообще, к слову, вот осталось у нас еще время немножечко, да, про судьбу Фолкнера. В принципе, он же, ну, да, с одной стороны, он, я сказала, что всю жизнь жил в своем штате, да, но все-таки такая большая вылазка-то у него в Голливуд.
1: Ну, Нобелевский лауреат.
0: Во-первых, Нобелевский лауреат, во-первых, да, а во-вторых, работа в Голливуде.
1: Ну, это по молодости он работал в Голливуде, сценарии писал, потому что им нужно было зарабатывать. Он говорил, что надо писать эти сценарии, он как раз женился тогда, да, надо писать эти сценарии, чтобы иметь возможность в свободное время писать то, что хочется.
0: Это правда. Ну, и вообще сначала довольно парадоксально складывалась его карьера, потому что его, мне кажется, вот уже был какой-то момент, когда и критики его хвалили, но роман его не покупали, то есть ему нужно было зарабатывать на жизнь, да, и вот он в такое вот, собственно, тоже такое рабство, да, голливудское попал, и поехал писать сценарии для кино, и работал с Warner Brothers, да, вспоминали его как такого очень странного работника в истории киноиндустрии, да. Он вообще не очень любил современную вот эту вот культуру.
1: Ну, говорят, что обычно сценарист считалось хорошо, если пишет 5 страниц в день, а Фолкнеру удавалось до 35 страниц в день написать. То есть он был очень продуктивен и дисциплинированный, выдавал всегда вовремя все тексты. И, в общем, его там ценили.
0: Да, и вот ты говоришь, да, что там чувствуется другой стиль его писания, но в плане сценариев, например, вообще он был гениальным диалогистом.
1: Ну, диалоги у него гениальные, и в его романах, конечно, да.
0: Да, то есть вот это редкое такое умение. Но там же, вот, работая в Голливуде, он отличался разными странностями, да, известно, как он там не в силах работать в душном офисе, спросил, можно ли я поработаю из дома, поеду домой, ну, естественно, ему разрешили, не думая, что он уедет в Миссисипи. То есть такой вот он был человек парадоксов. Но да, присудили ему Нобелевскую премию, это правда, в 50-м году, да, из Стокгольма раздался звонок, но вот на этот раз он из дома даже не стал выбираться. Он сказал, я не поеду, я слишком стар, у меня много работы на ферме, ехать слишком далеко, и нет у меня приличного фрака. То есть вот отказался он ехать, но все-таки...
1: Ну, от премии не отказался.
0: Не-не-не, его уговорили, то есть он изначально не хотел ехать, но это был нонсенс, потому что, ну как, то есть даже президенту США Гарри Труммену пришлось оказывать дипломатическое давление, да, что объяснял он это вопрос вообще всей страны, и да,
1: все-таки поехал.
0: Сдался, да, нашли ему идеальный фраг, сшили. Так что, да. Но даже есть описание его речи. Он вышел на трибуну и, как вспоминают, тихим, едва слышным из-за южного акцента голосом произнес речь. Вот сказал он слова, которые, в общем-то, важны для его творчества. «Я отказываюсь принять конец человека. Писатель должен писать о вещах, не имеющих срока давности, о любви, чести, жалости, гордости, сострадании и жертвенности. Обязанность писателя — помогать человеку выстоять, напоминая ему об этом».
1: Ну что ж, на этом, наверное, нам имеет смысл закончить с тобой.
0: Да, возможно, мы вернемся к этой фигуре, не знаю.
1: Ну, может быть, его не в следующий раз,
0: а как-нибудь другой раз. Не хочется заканчивать этот разговор, да. На время я прощаюсь с радиослушателями, жду моих гостей.
1: А я тоже прощаюсь.
0: А Саша пока, да, до следующего воскресенья прощается.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, у врачей души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же слага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 134-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
0: Послушайте 56-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 13 главы.
2: В то время пришел Иисус в Отечество Свое и учил народ в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он Сын? Не Его ли мать называется Мария? И братья Его, и Яков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все это?» И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве Своем и в доме Своем. И не совершил там многих чудес по неверию их».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об отвержении Господа Иисуса Христа жителями Его родного города, города Назарет. 30 лет своей жизни Он провел в этом городе. Его название станет частью имени Спасителя. Иисус Назарянин, или Иисус Назарей, так многие будут называть Христа. По приказу Пилата к кресту, на котором его распяли, будет прибита табличка, где на 3 языках, которые имели тогда распространение в Палестине, еврейском, греческом и латинском, будет написана вина, за которую его приговорили к смерти. Иисус Назарянин, царь иудейский. То есть Иисус Назарянин распят за то, что называл себя царем иудейским. Среди людей церкви, иногда склонных таким сектантским уклонам, которые желали бы видеть Христа таким, как

такие известные библейские личности, как израильский судья Самсон, как пророк Самуил, принадлежал к Назареям и самый последний пророк Ветхого Завета Иоанн Предтеча. Вот в этом смысле Христос Назареем не был, о чем он сам свидетельствовал в Евангелии. Он говорит: «Ибо пришел Иоанн», имеется в виду Иоанн Креститель, «не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». То есть Иоанн Креститель, будучи Назареем, не пил вино, не ел мясо и вел уединенный образ жизни. А Христос ел мясо, употреблял вино, разбавленное водой, как напиток, а также общался с людьми, с которыми, по мнению фарисеев, благочестивому человеку не стоило общаться. Но, несмотря на эту разницу, как Иоанн Креститель, так и Христос подвергались со стороны лицемерных блюстителей закона поношениям, один за свою излишнюю строгость, а Христос за слишком вольное с их точки зрения поведение и несоблюдение закона Моисея во всех его мелочных предписаниях. То есть, если есть намерение и желание кого-то обвинить и осудить, то всегда найдется за что. Мы знаем, что Христос родился в городе царя Давида, в Вифлееме, но из-за злобы и преследований со стороны царя Ирода, Матерь Божия, Иосиф Обручник с младенцем Христом бежали в Египет. И уже после смерти Ирода они возвращаются в Палестину и поселяются не в Иудее, а в галилейском городе Назарете, о чем евангелист Матфей свидетельствует в конце второй главы своего Евангелия. Напомню, он пишет: «Услышал, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти», имеется в виду Иосиф убоялся идти, «но получил во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». То есть его называли Назареем, потому что он был из города Назарета. И 30 лет своей жизни Христос провел в Назарете. На глазах многих он вырос, его там все знали, знали как обыкновенного человека, сына плотника Иосифа и Марии, и вдруг Христос учит своих сограждан в Назарейской синагоге как власть имеющий. Он выступает не просто как один из равви, из учителей, а он претендует на какие-то особые отношения с Богом. Он дает людям новые откровения, он не истолковывает закон Моисея, а дает свой, новый закон, свои заповеди. Жители Назарета возмущаются, они не хотят в своем вчерашнем соседе видеть духовного лидера. И Христос, покидая Назарет, со словами «нет пророка в отечестве своем», и поселяется в городе Капернауме, на берегу Галилейского озера. Ну а почему же пророк не имеет чести ни в своем отечестве, ни в своем доме? Под пророком здесь, конечно, следует понимать любого Божия избранника, на котором Господь особым образом явил дары Духа Святаго. И действительно, в истории случалось не раз, что святых людей, их близкие, родственники, соседи не понимали и принимали их святость за какое-то иродство, иногда и просто за психическую неустойчивость. А вот духовный авторитет они завоевывали в глазах тех, кто не был с ним раньше знаком. Вот достаточно взять жития святых и посмотреть, что нередко встречаются такие истории, когда человек с детства ощущает в себе призыв Божий, стремление служить церкви или даже к монашескому подвигу, но родители с этим не согласны. Они совершенно иначе видят его жизнь, его карьеру, считают его затею глупостью и не хотят понять, что Бог призывает их сына или дочь на особое служение. И через десятки лет их имена, как великих подвижников, уже гремят по всей земле. Ну а недавний богоборческий период в нашей стране, когда у неверующих родителей сын изъявлял желание идти в семинарию, да это не то что честь. Некоторые это позором считали для всей семьи, и неприятности для себя боялись от такого выбора их ребенка. А ведь именно из таких семей вышли несколько выдающихся иерархов русской церкви XX века, которые много потрудились для сохранения церкви в страшные годы гонений, и во всем мире им оказывали честь, а в своем доме и в своей семье они чести не имели.
Или еще пример, многим, наверное, известный. Миллионы людей почитали Иоанна Кронштадтского еще при его жизни великим святым, видели в нем духовный авторитет и просили его молитв о себе и о своей

0: их близких. Все это были люди посторонние, а вот родная жена писала на него жалобы в Синод. Нам не дано понять пути Божии, ибо пути Господни неисповедимы. И избранники Божии – это не только те, которых мы в книгах считаем. Господь может для своих целей избрать человека, который находится рядом с нами. И мнение наше Он не спрашивает. Господь сам видит, чего стоит человек, видит его потенциал, его возможности, видит, что тот, кого Он выбирает, может послужить для спасения многих людей. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Песнопение всеночного бдения «Буди имя Господне» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 июля, 30 июня по старому стилю, празднуется собор славных и всехвальных 12 апостолов Петра, Андрея, Иакова Звидеева, брата его Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Илифадея, Симона Зелота и Матфея. Празднование 12 апостолам на следующий день после памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла установлено в царствование святого равноапостольного Константина Великого, который построил в Константинополе храм во имя 12 апостолов. Сегодня Русской Православной Церковью прославляется преподобный Петр, царевич Ордынский. Он жил в XIII веке и был племянником хана Золотой Орды Бергая. В 1253 году святитель Кирилл, епископ ростовский, ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах святителя Леонтия Ростовского. В числе слушателей был юный племянник хана, на которого рассказ святителя Кирилла произвел очень сильное впечатление. Через некоторое время у Бергая заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла, и по его молитвам больной исцелился. Хан щедро одарил епископа Кирилла и отпустил епархию. На пути святителя догнал отрок, племянник хана Бергая, и умолил взять с собой в Ростов. В Ростове он был крещен с именем Петр и женился. Святой отличался любовью к молчанию, богомыслию и молитве. После чудесного явления ему апостолов Петра и Павла он построил на озере Нера, на котором стоит Ростов Великий, монастырь в их честь. По смерти своей супруги святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году. 13 июля 1918 года решением Поместного собора Русской Православной Церкви было совершено торжественное прославление святителя Сафрония, епископа Иркутского и всея Сибири. Сафроний Иркутский за свою жизнь много потрудился на благо Русской Церкви. С 1742 по 1753 год он подвязался в Александро-Невской лавре, где более 7 лет был наместником. А затем он был поставлен на епископское служение в Сибирском крае. Миссионерские труды и строгая подвижническая жизнь святителя стали залогом его почитания среди паствы при жизни и по смерти. Святитель Сафроний скончался в 1771 году в Иркутске на второй день Пасхи. Пока в отдаленной российской окраине ожидали решения Святейшего Синода о погребении, 6 месяцев его тело оставалось непреданным земле и за это время не подверглось тлению. В год Русской революции Богоявленский собор Иркутска, где лежали мощи святителя Сафрония, сгорел. Вскоре на Поместном соборе 18 года епископ Сафроний Иркутский был причислен к лику святых. Сегодня установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Балыкинской и Горбаневской, прославленных в XVIII веке. Балыкинская икона, именуемая также «Умиление», изображает Богородицу сидящей, с молитвенно сложными руками, в венце. Лицо ее обращено к лежащему у нее на коленях Богомладенцу Христу. Свое название «Балыкинская» икона получила по месту своего пребывания в церкви села Балыкино в Черниговской епархии, куда икона была пожертвована по указанию самой Пресвятой Девы в 1711 году. Прославилась икона в 1858 году исцелением бесноватой женщины. Горбаневская икона является списком Корсунской чудотворной иконы. В XVIII веке она была найдена в лесу на окраине Полтавы казаком по фамилии Горбань. Видимо, икона подверглась поруганию и затем была брошена. Горбань косил траву и зацепил икону косой, так что у глаза Богоматери остался след. Видя, что найденная им икона источает слезы, казак известил о случившемся духовное начальство. В начале XIX века на пожертвования верующих был построен храм в честь Горбаневской иконы, а сама она украшена ризой и драгоценными камнями. Чудеса и исцеления от иконы тщательно проверялись и записывались в церковную книгу. С середины XIX века ежегодно совершались крестные ходы с Горбаневской иконой. Святыня в сопровождении духовенства, правителей города, тысяч полтавчан торжественно переносилась из Горбаневской церкви в главный храм Полтавы. В 30-х годах XX века Горбаневский храм был стер с лица земли. Но икону удалось спасти, и все советское время она бережно переносилась из храма в храм, находясь в каждом до его закрытия или разрушения. июля Русская Православная Церковь чтит память новомучеников и исповедников в 20 веке просиявших. Священномученика Тимофея Петропавловского, убитого в 18 году, преподобного мученика Феогена Козырева, погибшего в 39 году, и мученика Иоанна Демидова, принявшего мученический венец в 1944 году. Преподобный мученик-архимандрит Феоген, в миру Василий Львович Козырев, родился в 1862 году в Санкт-Петербурге. Там же окончил Александровскую гимназию, женился, но скоро овдовел. Его сын Николай после Октябрьской революции эмигрировал за границу, а Василий Львович вынужден был скрываться от преследования большевиков из-за того, что его отец служил при царском дворе. Он нашел приют в одном из монастырей Калужской губернии, где в 24 году принял монашеский постриг с именем Феоген. С 26 года он был игуменом Георгиевского мужского монастыря в городе Мещовске. Вместе с епископом Германом Вейнбергом он переехал в Алма-Ату. Там он жил вместе с владыкой в комнате у притвора Никольской церкви, единственного оставшегося в городе православного храма. Его клир и жившие при соборе монахини помогали ссыльному духовенству, которое в то время находилось в Алма-Ате. Вскоре игумен Феоген был возведен в сан архимандрита. В конце 1932 года всех служащих в Никольском храме арестовали. Архимандрита Феогена приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. После окончания ссылки он возвратился в Алма-Ату, где прослужил несколько месяцев и вновь был арестован. На этот раз его сослали в город Чекмент в Казахстане. Там его арестовали уже как ссыльного. Он обвинялся в создании контрреволюционной организации, а именно, у архимандрита Феогена был крест с мощами святой благоверной Анны Кашинской. Он постоянно носил его с собой и часто посещал дома верующих, особенно больных. Это означало проведение открытой религиозной пропаганды, и ему дали еще 5 лет лагерей. В 1939 году преподобный мученик Феоген Козырев скончался в одном из лагерей Коми АССР. В продолжение церковного календаря прозвучит житие святителя Сафрония Иркутского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Сафроний, в миру Стефан, родился в Малороссии в 1704 году. Отец его Назарий, известный под фамилией Федоров, был посполитый человек, то есть простолюдин, крестьянин. Детские годы святого Стефана проходили в местечке Березань Полтавской губернии, где поселилась семья после увольнения отца со службы. С возрастом святой Стефан поступил в Киевскую духовную академию, где в то время обучались 2 других будущих святителя – Иоасаф, епископ Белгородский, и Павел, митрополит Тобольский. Получив духовное образование, святой Стефан поступил в Красногорский и Преображенский монастырь, позднее переименованный в Покровский, где уже подвязался его старший брат. В 1730 году он принял постриг с именем Сафроний в честь святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского. В ночь после пострижения в монашество святой инох Сафроний услышал в Покровском храме голос: «Когда будешь епископом, построй храм во имя всех святых». Через 2 года его вызвали в Киев, где в Софийском соборе Херитенсали саны Радиакна, а потом в иеромонаха. 2 года после этого святой нес послушание казначея, а потом был взят в архиерейский дом, где 8 лет служил экономом. Проходя послушание у правящего архиерея, он часто уединялся в расположенном недалеко Преображенском монастыре для безмолвного созерцания и для других иноческих трудов. Во время пребывания иеромонаха Сафрония по архиерейским делам в Санкт-Петербурге на него обратили особое внимание в Синоде, когда возникла необходимость пополнить братство Александра Невского монастыря в столице, то в числе других иноков в 1742 году был вызван и будущий святитель. Год спустя его назначили казначеем монастыря, а в 1746 году он был утвержден в должности наместника обители, которую исполнял более 7 лет. В эти годы святой Сафроний много трудов положил на благоустройство обители и получение преподавания в находившейся при ней семинарии. Совместно с архиепископом Феодосием он заботился о должном укомплектовании монастырской библиотеки. При нем была построена двухэтажная церковь, верхняя во имя святого Федора Ярославича, старшего брата святого Александра Невского, а нижняя во имя святого Иоанна Златоуста. В 1747 году скончался иркутский епископ Иннокентий II. 6 лет самая большая по территории Иркутская епархия оставалась без духовного кормления. Наконец, императрица Елисавета Петровна указом от 23 февраля 1753 года рекомендовала Святейшему Синоду благочестивого наместника Александра Невского монастыря святого Сафрония. 18 апреля по старому стилю 1753 года в неделю о Фоме в Большом Успенском соборе Московского Кремля святой Сафроний был рукоположен во епископа Иркутского и Нерчинского. Предвидя трудное служение в отдаленном сибирском крае, новопоставленный святитель не отправился сразу в Иркутскую епархию, но начал подбирать образованных и духовно опытных сотрудников. Святитель Сафроний посетил свою первую Красногорскую обитель, был и у святынь Киева, где и спрашивал благословения на свое служение у Киево-Печерских угодников. 20 марта по старому стилю 1754 года святитель прибыл в Иркутск. Вначале он заехал в Вознесенский монастырь, место жительства своих предшественников. Ознакомившись с положением дел в епархии, святитель Сафроний приступил к преобразованиям в монастырях и приходах, обратился в Святейший Синод с просьбой прислать достойных людей для священнослужения в Иркутской епархии. В проповедях и личных беседах святитель Сафроний неустанно побуждал всех к более высоким нравственным идеалам. Он старался повсеместно водворить уставное богослужение, для чего вызвал к себе священников, диаконов и пономарей, которые сослужили ему во время архиерейского богослужения. Призванный на апостольское служение в Сибири, святитель Сафроний положил много трудов на просвещение язычников. С этой целью он заботился об устройстве быта малых народов, способствовал развитию в местном населении оседлости и культуры, предлагал им для поселения монастырские земли и всячески старался изолировать от влияния язычества. К святителю постоянно приходили и приезжали из далеких мест за благословением многочисленные посетители. Но среди многих забот он не забывал о вечности, о своей внутренней духовной жизни. Его подвижнический дух соответствовал общему подъему христианского духа в России вследствие подвижнических трудов святителей Феодосия, архиепископа Черниговского, Дмитрия, митрополита Ростовского, Иннокентия, епископа Иркутского. Чувствуя ухудшение здоровья, святитель Сафроний подал прошение в Синод об увольнении его на покой. Но с ответом из Петербурга медлили, потому что трудно было подобрать достойного преемника. Последние дни жизни святитель Сафроний провел в молитвенном подвиге. Скончался он в преклонных летах 30 марта по старому стилю 1771 года на второй день Пасхи. Пока ожидали решения Святейшего Синода о погребении, 6 месяцев его тело оставалось в Казанском пределе Кафедрального Богоявленского собора в Иркутске, и за это время не подверглось тлению. 8 октября святителя погребли в том же пределе. Уже тогда, ввиду этого обстоятельства, а также зная строгую подвижническую жизнь святителя Сафрония, паства стала почитать его как угодника Божия. Многократно его мощи свидетельствовались как нетленные, источающие благодатные чудотворения. Случившийся в апреле 1917 года пожар в Богоявленском соборе оставил только кости святителя, но не уморил, а наоборот увеличил благоговейное почитание святителя верующим народом. Празднование святителю Сафронию установлено на поместном соборе Русской Православной Церкви в апреле 1918 года. Память святителя совершается также 30 июня по старому стилю в связи с его прославлением. Свет, который просветился в добрых делах святителя Сафрония, продолжает до ныне свидетельствовать о славе Отца Небесного. И теперь не только в Сибири, на месте последних подвигов святителя, но и во всей православной церкви хранится о нем святая память.

0: прозвучал первый антифон Божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» Флегменко в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю шестую по пятидесятнице.

0: чада, отпущаются ти греси твои». В нынешнем чтении евангельском повествуется о милосердии нашего общего Спасителя к несчастному человеку. И в Евангелии, прошедшего воскресного дня, говорено было тоже о милосердии его. Тогда говорилось о исцелении бесноватых, ужасно страдавших от злых духов, а ныне говорится о исцелении расслабленного. Там причиной беды и несчастья были грехи, как видно из нравоучения Иисуса Христа исцеленному: «Иди ко твоим и возвести им, и лико ти Господь сотвори и помиловатя». И здесь причиной расслабления членов телесных и самой души были грехи, ибо врач души телес говорит больному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Все Евангелие, возлюбленные братья и сестры, наполнено повествованием о чудесных делах милосердия Господа Иисуса Христа к бедствующим и заблуждающимся человекам. И там же повсюду возвещается, что главную причину почти всех болезней, бед и несчастий с людьми бывают грехи. Это величайшее зло, несчастье рода человеческого, этот ужасный корень всех зол и самого великого зла, смерти временной и вечной. Потому-то Господь, врачуя расслабленного, врачует прежде болящую грехами душу, а потом уже тело чада, говорит он расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». А это значит то и научает нас тому, что в болезнях наших мы должны смиренно и глубоко сознавать грехи свои, искренно каяться в них и просить у Господа прощения их с намерением впредь не согрешать. Ибо главная часть существа нашего есть душа, существо по образу Божию, разумное, свободным произволением, бессмертное, но существо падшее, болящее грехом и тлением, и искупленное от греха и смертью, смертью Сына Божия. О ней-то, о спасении я, надобно всеми силами заботиться, о благоугождении Богу, о исполнении святых и блаженных Его заповедей, о ее правоте и святости. Ибо страсти плотские порабощают, оскверняют, удаляют душу от Бога и в конце концов часто доводят до погибели временной и вечной. Посмотрите на пьяницу. Он вечно расслаблен по душе и по телу. В нем нет веры и страха Божия, он не молится. Все основы нравственные в нем расшатаны, он готов на все худое, он сердится, бранится, дерется, сквернится, и ничто у него не спорится. Всякая работа из рук валится. Посмотрите на человека, который любит много есть и пить. Он тоже расслабленный и потому ленивый, неповоротливый. Как умеренная пища и питье укрепляют тело, так излишество их обременяет и расслабляет. А человек сладострастный, как бы олицетворенная слабость, часто заживо умирает душой и телом. Так грехи расслабляют все существо человека и целое общество, государство. Так грехи и общественные страсти расслабляют и Россию. Какие грехи наводнили Россию? Безверие, пьянство, плутовство, ложь и обман, страсть к наживе, частые убийства из-за страсти к наживе или из-за неудовлетворенной плотской любви, страсть к игре, хищению, мздоимству, себялюбие, которое желает исключительно, чтобы только ему было хорошо, богато и весело, а другие хоть с голоду умирай. Да нельзя не видеть в России общего расслабления нравов. А вследствие расслабления нравов возрастают общественные бедствия, голод, безденежье, обеднение народа, наклонность и стремление к переселению с места на место, злонамеренные поджоги и прочее. Что же делать? Скажу с апостолом: укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы Храмлющее не совратилось, а лучшее исправилось. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будем укреплять души и сердца благодатью Божию, как учит апостол Павел. Добро благодати утверждайте сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы, ходившие в них. Будем утверждать души свои молитвою искреннюю, домашнюю, общественную, и вообще непрестанной внутренней молитвой, чтением или слушанием Слова Божия или Писаний святых богомудрых отцов, усердным чтением или слушанием житий святых Божьих угодников, чтобы и нам подражать их вере и житию, их добрым делам. Также беседами духовными и в особенности чистосердечную исповедью и частым причащением святых тайн. Итак, будем укреплять себя благодатью Божию, доколь есть время и доколе грехи не расслабили нас окончательно. Ибо придет скоро время, а может быть уже наступает, когда все предадутся дремоте и сну, все расслабеют нравственно, когда и вера оскудеет, и любовь иссякнет, и беззаконие, как море, разольется по земле. Но тогда уже будет поздно исправляться, ибо раздастся глас: «Се жених грядет, исходите в сретение его». Возгремит труба архангельская, соберет всех людей живых и из мертвых воскресших вместо общего страшного суда, на котором изречен будет окончательный праведный приговор или к жизни вечной, или к муке вечной. Аминь.
1: Слово в шестую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От прозвучало песнопение божественной литургии «Аллилуйя» второго гласа.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: И Александр Крупинин.
0: Итак, сегодняшняя программа у нас будет опять в новом формате, что означает, что начнем мы ее с вопроса викторины, и затем уже поговорим о герое нашей календарной рубрики, вот, потому что вот сместились у нас акценты, поэтому немножко...
1: Ну, уже все привыкли, уже даже это...
0: Радиослушатели,
1: все знают,
0: да,
1: как это у нас теперь так.
0: Да. Ну и затем программа будет «Поговорим о театре». Вот, я не знаю, насколько это постоянно или временно, у нас так две программы существуют, но пока что это так вот на этот сезон. Это так. И в программу «Поговорим о театре» ко мне придут сегодня режиссеры и актрисы театра «Балтийский дом», чтобы поговорить о премьерах, театральных премьерах прошедшего сезона, да, накануне уже, можно сказать, нового. Но, не знаю, вот в нашей сегодняшней программе «За двумя зайцами» будет ли у нас помимо викторины и календарной рубрики еще какая-нибудь рубрика? Это зависит от Саши.
1: Ну, посмотрим. Но я не знаю, но фигура, о которой мы хотим поговорить, настолько грандиозная.
0: Что, возможно, и ни одну передачу даже.
1: Нет, ну, может быть, я стараюсь, но надеюсь, что уместимся. Хотя, кто знает. Вот. Ну, думаю, что вряд ли еще удастся нам о чем-то другом поговорить.
0: Ладно. Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Ну, вот у меня вторую программу подряд «Кулинарное слово». Мы будем его угадывать
1: вот
0: сегодня.
1: Это у нас считается одной кулинарная рубрика.
0: Начнем тогда эту рубрику. Но напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Ну, условия очень простые. Как только будете знать правильный ответ на вопрос, звоните по телефону 328-29-32, представляйтесь по имени и отчеству и говорите правильный ответ. Если этот ответ будет действительно правильный, то в течение наступающей недели можно будет приехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, мы сегодня угадываем нечто съедобное. Слово означает «нечто съедобное». Это слово пришло к нам из иностранного языка. Не буду сейчас говорить какие-то дополнительные подсказки, языки не будем называть, но скажу, что... Это само блюдо это даже не блюдо, но нечто съедобное, да, поменяло свое назначение. То есть сначала вообще, и даже вкус, сначала это была в средние века, когда зародилась, появилась это была такая суровая пища для моряков и военных. Специально ее запекали, причем не один раз, а два раза, чтобы удалить влагу. И получался такой, ну, сухарь, очень сухой продукт. И он мог годами храниться в трюмах кораблей, не портиться. Это было очень важно. Вот. И вот так это в какой-то момент, продолжительное время существовало. Затем в XIX веке произошла метаморфоза, и вот такой жесткий, можно сказать, морской паёк стал лакомством. И сейчас у нас ассоциируется именно, ну, с лакомством, да, я бы так сказала. Говоря об этимологии, я не случайно сказала, что запекали два раза, вот дважды печёный переводится, ну, то есть лежит в основе этимологии этого слова. Саша, в прошлый раз ты назвал правильный ответ. Пожалуйста,
1: молчи.
0: Осторожнее, да, но предполагай про себя. Ты просто говори, угадал ты или нет.
1: Нет, пока ничего, что-то мне в голову не приходит.
0: Очень простое, там всего три ингредиента. То есть это
1: сладкое?
0: Еще... Ну, лакомство, да,
1: сладкое,
0: очевидно.
1: Сладкое.
0: Да, да. Сладкое, может быть, относительно нейтральным, но вообще-то сладкое, да, там сахар добавляется туда, один из ингредиентов.
1: Это десерт,
0: ну, скажем так, да? Может быть, самостоятельным, кстати, а может входить, может быть, основой.
1: У нас уже есть звонок. Слушаю.
2: Я думаю, галеты.
1: Галеты?
0: Нет, не галеты. Ну, галеты, это вы скорее думаете про еду Марс, да, вот то, что на суднах употребляли, да, моряков, но сейчас это уже не пища моряков, и поменялся
1: рецепт.
0: Оно не
1: такое сухое, да.
0: Оно не сухое, да. Оно не такое сухое. Просто вот изначально, да, этим называли что-то там дважды запеченное, такой сухарь, а потом кондитеры рецепт переделали, и это стало совсем не сухим. И сейчас это мы воспринимаем как некое лакомство, но это может быть основой для лакомства. можно употребляться в двух значениях, это слово и само. То есть есть такое лакомство, а есть...
1: Другое лакомство, основой которого служит эта вещь.
0: Да, да, да.
1: А этимология дважды запеченный.
0: Дважды запеченный, да. Я сказала, что три ингредиента всего лишь. Один – это сахар.
1: Второй – мука. Третий – вода.
0: Ну, почти так. Нет. Но вода-то, ну, я думаю...
1: Не считается за ингредиент.
0: Не считается за ингредиент. Поэтому уже почти вот ты вот все назвал. Только осталось назвать слово. Не называй его, пожалуйста, Саша, предупреждаю. Да.
1: Не, ну я просто думаю, это значит, должно быть слово из нескольких слогов состоящее. Потому что дважды запеченное...
0: Ну, мы так не воспринимаем. Оно же иностранное, оно вошло к нам. Это достаточно короткое слово уже. Ну да, если так вот вдуматься, да, мы вот поймем, когда язык я назову, мы поймем, что оно из двух частей состоит. Но просто уже мы так не воспринимаем. Да, интересно, конечно... Что же это такое? Ну, нет, ну, на самом деле, три основных ингредиента сейчас уже и там дополнительные тоже туда используют, естественно. Ну, просто трех достаточно, чтобы получилось. Вот. И, кстати, и всякие интересные исторические факты об этом существуют, что вот даже в какой-то момент врачи считали это очень полезным. Вот я не знаю, на каком основании даже рекомендовали, особенно там аристократам, употреблять это обязательно с какими-то там напитками. Ну, действительно, вот считали полезным как бы лекарством. Еще это было, кстати, еще до того, как вот на современные рецепты, рецепт изменился на современный, то есть это, я сказала, в 19 веке произошло, а врачи апеллировали к этому в 18 веке.
1: И говорили, еще было сухарем.
0: Когда сухарем, да, и употребляли там, советовали употреблять в прикуску с вином, например.
1: Слушаем вас.
2: Можно ответить? Моему речь идет, скорее всего, я помню, итальянское печенье, бискотти. То есть, возможно, это бисквит?
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, хорошо.
0: Совершенно верно, да, действительно, бисквит. Да, бисквит.
1: Никогда бы не подумал.
0: Вот, так что морской сухарь, можно сказать, стал таким вот пышным чем-то, да, взбиваем мы вот эти вот белки, да, что, Саша, как кулинар ты?
1: Я, кстати, не кондитер.
0: И не делаешь такое?
1: Нет, нет.
0: Вот, но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что это.
1: Яйца, наверное, яйца, сода там, да, добавляется, без чтобы поднималось это сода.
0: Ну,
1: сода,
0: сейчас
1: сода,
0: уже, сода, да, сода, наверное, сода, да, взбивать еще надо очень умеющие. Да-да-да, но иногда сливочное масло там, изначально не добавляли сливочное масло,
1: сливочное
0: потом...
1: Сливочное масло, наверное, бисквит-то не надо.
0: Ну, вот
1: я думаю, что не надо.
0: В разновидностях еще употреблять, но изначально нет этого, конечно. Вот, так что действительно бисквит удивительную пережил метаморфозу. А мы тогда, раз угадали ответ на вопрос, двигаемся дальше по нашей программе и переходим к календарной рубрике.

0: 6 июля 1962 года, день памяти Уильяма Фолкнера. О нем мы однажды говорили на нашей программе, это было очень давно, но это гигантская величина, да, и я думаю, что... И очень интересная личность, поэтому и бесконечно хочется возвращаться к его портрету и не только даже о жизни его поговорить, а вообще об особенностях творчества и о том мире, который он создает, потому что это просто волшебник какой-то, который в этом мире и жил, наверное, да. И еще, мне кажется, человек, вот говоря о котором, очень важно, что он читал, например, да, как на него повлияли другие авторы тоже, в том числе, вот, которые способствовали созданию этого необычного, удивительного мира. Уильям Фолкнер. Ну, родился он, чуть-чуть напомню его биографию, 25 сентября 1897 года. Это в штате Миссисипи, да, это городок такой Нью-Олбани был. И затем уже через пару лет буквально, это 1902 год, семья переезжает в Оксфорд. И вот этот город, он становится таким на всю жизнь, наверное, да, для Фолкнера.
1: Но это не тот Оксфорд, который, как, чтобы наши слушатели не подумали, который в Англии, да, где университет Оксфорд.
0: Нет, это, конечно...
1: Это маленький городок в штате Миссисипи, да?
0: Да, такой, он всю жизнь проживает в штате Миссисипи.
1: Заштатный городок.
0: Да. Что важно в его детстве, вообще говоря, о его биографии, важно его прошлое, потому что... Прошлое его семьи, да, вот эти корни, они как бы с самого начала, вот с его детства ему, как это сказать-то, ну, он понимал, да, что вот эти корни, они даже важнее, чем настоящее. Важно помнить, что дед его и прадед были героями гражданской войны, вот, и...
1: Воевали на стороне южан.
0: Да, прадед был самым главным для него человеком, полковник Уильям Кларк Фолкнер. Просто, ну, действительно, он очень ценил и даже вспоминал, вот его есть воспоминания, он говорил о том, что мне казалось, что этот прадед, он до сих пор в нашем доме, настолько вот эта фигура для него была важна. Он был легендой и семьи, и вообще юга, да, потому что он командовал полком, он построил железную дорогу, он в то время очень был популярный роман, он написал роман «Белая роза Мемфиса», и он погиб на дуэли.
1: Прадед.
0: Да, да, угу. Да. Полковник вот этот вот. Так что на улице города прямо его политический партнер застрелил его. Вот тоже такая была громкая очень история. И вот на этих рассказах маленький Уильям Фолкнер рос. То есть вот этот образ великого прадеда как тень над ним висел. И, конечно, в семье тоже ожидали, что и Уильям станет выдающимся человеком. Но сама вот атмосфера в семье маленького Уильяма, она была чуть-чуть еще, помимо вот этих рассказов про прадеда, отличалась тем, что вот, отец его, Мюррей Фолкнер, был такой прагматичный, достаточно приземленный человек. Он работал управляющим на железной дороге, завхозом в университете, вот, и тоже оказал на него такое вот, противоположное, да, влияние. Мама очень важна. Мод Батлер была такой... очень образованная, она очень хорошо рисовала, то есть прививала и к живописи любовь Уильяму, и к чтению, конечно. И вот она его познакомила с авторами, которые тоже на всю жизнь прочно войдут в его творчество, в его образ мысли. Это Диккенс, ну, классическая литература, братья Гримм, да, ну, потом он уже будет сам читать, и другие авторы станут для него важны. Вот. И еще очень важный человек в детстве Уильяма – это няня его была. Да? Мы знаем про няню, он посвятил ей роман, один из своих романов потом, вот которая, нянь такая, ну, как бы мы сказали, афроамериканка, да, была, она до самой старости прожила в семье Фолкнеров и рассказывала всякие... и сказки, и предания о временах гражданской войны. То есть это вот тоже очень важно. И что касается начальных лет его обучения в школе. Он был таким, как бы мы сказали, классическим аутсайдером, да, то есть не проявлял интереса к учебе, но при этом он учился на отлично, вот, очень мало общался со сверстниками. Потом, кстати, вот эта замкнутость, она, мне кажется, в его характер прочно вливается, он такой и в обществе был замкнутый человек, и в школе еще он тоже сидел на задней парте и читал книги, которые он из дома приносил. Вот. Но в итоге так и не окончил среднюю школу, в последних классах он бросил ее и просто вот как бы вливается в ту среду, в которой он жил. Он ходит с охотничьим ружьем по местности и слушает рассказы разных людей. Там, да, вот он так наполняется вот этим вот миром юга, который он будет описывать, когда он вырастет. Ну, а, собственно, когда он уже становится писателем, да, проявляет какой-то интерес к литературе, что он за основу берет, да, почему вот эти, во-первых, он впитывал вот эти вот миры, да, рассказы о гражданской войне, но впитывал под определенным углом, потому что мы знаем, что у Фолкнера особое в его творчестве отношение ко времени, потому что, ну вот, как будто бы этого времени не существует. Все прошлое, настоящее, будущее, оно и, с одной стороны, может сливаться, а с другой стороны, неожиданным образом перемешиваться. Да? Вот что это за философия такая, Саша?
1: Да. Ну, это, я думаю, что это влияние на Фолкнера. Тогда был очень моден философ Анри Бергсон.
0: Да, абсолютно, да? Абсолютно, да.
1: И вот его отношение к тому, что сознание, оно не представляет собой просто некую, как бы, ну, как бы вот, один за другим идущие, как бы, события, uh-huh. А все, что есть, это все, как бы, вот вместе оно перемешивается, и все, в общем-то, в сознании человека, у каждого человека оно совершенно разное. И вот, когда герой его романа «Шум и ярость», Квентин, он последний день своей жизни, он же начинает с того, что он у будильника ломает стрелки.
0: Да, это тоже характерная такая вот прям черта, mm-hmm. символическая. Это правда. Да, то есть Бергсон, вообще он открыл то, что вот это вот сознание человеческое, оно непрерывно, да, что мы не какие-то поступательно там вот настоящее там прошлое, настоящее, будущее, а вот все это непрерывно, и поэтому, и за счет этого это никогда никакой момент не повторяется. И вот это вот преобразил в своем творчестве Фолкнер. Но вот еще на него очень большое влияние оказал Достоевский. Он очень много читал романов, то есть, ну, всего Достоевского практически он прочитал, и поэтому такая вот общая философия ему близка тоже была. Мы чувствуем.
1: Он же был очень религиозный человек, Фолкнер.
0: Да, да, да, да.
1: И как бы вот его многие романы, они прямо проникнуты такой вот религиозной символикой.
0: Да. При этом еще это человек, который, ну, я не знаю, как его охарактеризовать, вот, наверное, такой выдумщик, можно ли сказать, что, то есть, вот он, с одной стороны, создает там вот эту свою художественную реальность, а с другой стороны, он ее и вплетает и в свою жизнь. Да, например, еще когда он жил, ну, в любом случае, когда он молод был и еще не писал романы, да, он такой вот создавал образ аристократа. Ну, и потом это тоже, мне кажется, за ним закрепилось, да, вот все время он носил такие изысканные какие-то костюмы, ходил с такой тростью, да, еще демонстративно так хромал, и местные жители, а местные жители кто были? Это торговцы, это были такие простые люди, фермеры, торговцы, вот они его называли графом Фолкнером.
1: Ну, на самом-то деле ведь как бы вот то, что он пишет, да, о тех семьях, которые он пишет, описывает в своих романах, да, у него же как бы он берет как бы выдуманный такой округ Юкна-Патофа,
0: да,
1: да?
0: Да, да, да.
1: И там вот события происходят, у него часто одни и те же люди, они действуют в разных романах, то есть несколько семей, и
0: это
1: аристократ, это аристократ, то есть это аристократия юга, это плантаторы бывшие, да, да, да, то есть да, это да, рабовладельцы, это аристократия, вот именно, и совершенно у них совершенно другой как бы взгляд на жизнь. Он сравнивает, допустим, северян, да, которые приходят туда, в Южные Штаты, да, в результате победы в гражданской войне, которые там со своим духом наживы, мелочности, дельцы, там какие-то бизнесмены, и вот эти аристократы, для которых деньги – это вообще не главное, для которых важна вот честь, достоинство, там, вот такие вот какие-то аристократические понятия, которые сталкиваются вот в этом мире с капитализмом, скажем так. И в результате, конечно, все это погибает, деградирует, постепенно уничтожается. И вот все его романы, они об этом, по сути дела,
0: да, во многом. Да. И очень важно, что при этом и он сам, вот как вот этот вот образ аристократа, он сам получается часть своих этих книг. Да. И то, вот интересно очень, как он переосмыслял пространство и время в своих книгах. Например, вот когда он писал, мы уже сказали про время, да, что там все так у него нелинейно очень. Вот роман «Притча» у него был, да, и известно, что сюжет его в какой-то момент стал очень сложным, просто настолько сложным, что хронология очень сильно запуталась, и ему перестало хватать листов бумаги, там, чтобы все разложить. И он тогда взял карандаши, подошел к белой стене рабочей комнаты и прям на этой стене стал писать. Вот тоже, как бы, да, уже... То есть время, оно и в пространство внедрилось, и вот эту комнату преобразилось. Он всю стену расписал схемами, датами, именами персонажей, стрелочками. И вот говорят, что эта стена до сих пор еще в доме музея его хранится, да, как памятник тому, что человеческий мозг пытается уложить внутри себя, вот, по сути дела, целую вселенную. Целую вселенную, да. Так вот, да, он и сам говорил, что времени не существует, есть только сейчас, прошлое не мертво, оно даже и не прошло.
1: Не прошло.
0: Да. Вот. И поэтому, не знаю, как в твоем восприятии, Саша, но я думаю, что все-таки неподготовленному человеку, наверное, как тебе кажется, вот если рекомендовать,
1: ну,
0: сложно
1: читать. Дело в том, что человек как бы привык, неподготовленный, скажем так, человек, он привык воспринимать как бы события, идущие друг за другом в результате некой причинно-следственной связи одних событий, да, в результате других. И он, когда открывает книгу, он ждет, что ему вот там все это будет представлено. А там вдруг оказывается, что он даже не может в некоторых случаях понять. Там, допустим, в романе «Сарторис», да, у него там Боярд Сарторис, несколько героев на протяжении огромного времени, там, один в времена гражданской войны, другой там, в 20 веке, носят одинаковое имя. И там, что делает Боярд Сарторис, в общем-то, человек просто так перестает понимать, это тот или Боярд Сарторис, или этот Боярд Сарторис. Ну, как бы смысл в том, что на самом-то деле это все равно, что тот Боярд Сарторис, что этот Боярд Сарторис. Но человек это хочет как бы прочитать некую историю, да, сюжет, в котором там все развивается линейно.
0: Ну, да, причинно-следственная.
1: Конечно, в этом смысле неподготовленному человеку это читать трудно, и, может быть, и не нужно. Но это литература для людей, которые ищут некого, ну, вот большего чего-то, чем просто получить удовольствие от интересного рассказа.
0: Да, да? То есть здесь еще такая ассоциативная какая-то связь. Да,
1: если ты это читаешь, то ты как бы в этот мир входишь. Он же как вот он пишет Фолтнер? Он тебе не пишет, он как бы, понимаешь, он не думает о тебе, как о читателе, что вот надо тебе объяснить, кто этот, кто тот, там, какие у них... Он совершенно никакого внимания не обращает. Он пишет... Он-то сам-то знает, что это вот про того, это про этого, это про того. И он, исходя из этого, пишет. И, а тебе это, в общем-то, изначально-то неизвестно, да, то есть какой-то вдруг человек появляется в его книге, да, кто это, откуда он там, что это такое, еще какой-то появляется, они там вступают в какие-то отношения, и, в общем-то, никто не объясняет, кто это такие, что это такое, да, и человеку, конечно, это непонятно, но если ты, тебе удастся в этот мир как бы вот войти, то есть как бы вот проникнуть в него, вот, я не знаю, какое-то, войти в какое-то состояние медитации такой специфической, и вот туда входишь ты, когда ты читаешь эту книгу, тебе уже не выйти оттуда, ты уже, то, что тебя окружает, тебе уже просто становится неинтересно, да?
0: Да.
1: Ты уже в том мире живешь.
0: И уже понимаешь его каким-то внутренним,
1: и понимаешь,
0: да,
1: зрением. И даже если ты не понимаешь, то, в общем-то, тебе это и не важно. И если Фолкнер это написал так, то действительно, значит, это не важно.
0: Да.
1: А важно совершенно другое. Вот то, что ты понял, то и важно.
0: Да,
1: одна женщина, говорит, Фолкнеру сказала, что вот я, говорит, тоже про роман «Шум и ярость», я, говорит, прочитала ваш роман 4 раза, ничего не поняла. Что делать?
0: Ну, как же она читала,
1: он,
0: да?
1: Он говорит, почитайте 5-й.
0: Да, ну, видишь, получается, раз смогла прочитать 4 раза.
1: Это, ну, ничего
0: как
1: не поняла. Хотя нет, ну нельзя там ничего не понять, там все-таки что-то можно понять. Ну, не все, конечно. Но все никогда не поймешь. Даже прочитаешь 5 раз, все равно все не поймешь.
0: Да, да, да.
1: У меня до сих пор остались, как я читал этот роман, не знаю, сколько раз в своей жизни, но все равно у меня остались какие-то там загадки, которые так у меня и остались.
0: И вот интересно, как он еще стилистически преподносит этот мир. И он, например, мне кажется, вот здесь вот можно же, наверное, говорить о связях каких-то между ним и Джойсом, да, ну, в плане схожести, особенно построение
1: художественного метода,
0: и построение даже предложений. Вот у него есть, например, у Фолкнера повесть «Медведь», так там вот одно предложение на 3 страницы, например. Да? То есть оно не прерывается на 3 страницы, это все одно, кстати, вот похоже.
1: Да, на... кстати говоря, был в Европе, Фолкнер ездил, как считалось тогда обязательным для аристократов Юга побывать в Европе. У него были рекомендательные письма ко всем выдающимся деятелям европейской культуры, в частности, к Джойсу. И он пришел где-то в ресторане, увидел в окно ресторана, как сидит Джойс,
0: да,
1: и так и не решился к нему подойти. Ну, кто такой? Джойс – это фигура, а я простой деревенский парень. Там, типа, нет, нет, нет, нет.
0: Вот так, две и так и не встретился. Величины, да, у которых, да, да, очень...

0: северянина. А кто читает такую литературу сейчас в Америке? Там же не читают в штате Миссисипи. Это. Читают интеллектуалы там Новой Англии, читают интеллектуалы в Нью-Йорке живущие, да, то есть такие как бы... И для них очень тяжело воспринимается именно язык Фолкнера, который совершенно очень сильно отличается от того языка, на котором разговаривают современные американцы в Северных Штатах. И, во-вторых, вот эта расовая проблема имеет очень большое значение, потому что одна из главных тем Фолкнера – это взаимоотношения белых и черных, да, расовая проблема в сегрегированном обществе, поиски собственной идентичности человеком. Да. Вот роман, например, «Свет в августе», одна из его главных тем – это поиск идентичности человека. Мы еще, я хочу прочитать отрывок из этого романа, может быть, и не успеем уже сегодня.
1: Прочитать?
0: Да. Но вот там главный герой Джо Крисмас, он как бы пятилетним ребенком его подбрасывают, вообще его подбрасывают, даже не пятилетним, подбрасывают его в приют, и он не знает своих родителей. И у него почему-то возникает чувство, что у него есть там негритянская кровь. Ну, вот с точки зрения вот человека, допустим, меня, да, или тебя, ну вот так было бы. Ну, есть негритянская кровь, да и какая разница, в общем-то. Он выглядит абсолютно как белый. Ну, есть. А для него это вот проблема какая-то от поиска собственной идентичности, да. Он постоянно об этом говорит, все люди об этом знают, а уже начинают к нему относиться по-другому, да, как относиться к нему как к чернокожему, да, хотя он белый, и он не может найти собственной идентичности. И в этом как бы вот его... И вот эта вот проблематика, знаешь, что для современного американского интеллектуала отношение белых и черных? Значит, черные рабы, белые рабовладельцы, белые обижают черных, эксплуатируют их, черные хорошие, белые плохие. По сути дела. Теперь у нас равенство, все одинаковы, все хорошо. А Фолкнер понимает, что это все может быть так действительно, что эксплуатируют, что рабы, все. Но на самом деле это не все, вся эта проблема не сводится вот чисто к таким вот односторонним оценкам. Там вот эти плохие, эти хорошие, эти там рабы, эти рабовладельцы. Давайте будем все равны. На самом деле есть проблемы, которые сидят не в социальных вопросах, а в духовных вопросах, понимаешь? И вот это для современного левого интеллектуала в Америке, это как бы, ну, такой какой-то, вот он мешает его такой простой, ясной картине мира. Вот эта вот тема этого, хотя, конечно, не был Фолкнер расистом там или что-то такое. Нельзя его в этом никак упрекнуть. Наоборот, он с большим симпатией относился к черным.
1: Конечно, но мы не случайно уделили столько времени его детству,
0: но
1: да,
0: все
1: и
0: равно, няне. Но все равно вот это вот, вот то, что он это все усложняет, понимаешь, это вот все. А вот в российском читательском мире Фолкнер это, ну, я, наверное, одна из самых популярных фигур. Сейчас не знаю, правда, но вот в наше время 80-е, например, годы, 70-е, 80-е, Фолкнер это был вообще как бы главный писатель для нас. Во-первых, потому что перевод. То есть там потому что южный стиль, да, южная речь, а для американцев... Какая нам перевела Рита Райт Ковалёва, понимаешь, она перевела так, что вообще это читается великолепно, да, то есть блестящий перевод. И а что это южный, там северный, мы этого никак понять не можем, и для нас, значит, идет хорошо. Расовая проблема, она тоже для нас...
1: Но она другая, да, у нас...
0: Она у нас не так, как бы... Да. То есть она уже сейчас и в Америке по-другому, и в те времена по-другому была, а сейчас она тоже... Но независимо от этого, все равно как бы вот проблематика вот места человека в обществе, поиска его идентичности той же самой, понимаешь, это тоже для любой эпохи, для любого человека... Это все равно очень важно, да. Может быть, это не касается расового проблемы, а касается там проблемы какой-то другой. Но все равно человек должен понять, кто он такой, для чего он пришел в этот мир, да. На примере вот этого мы видим, что и мы тоже оказываемся в такой же ситуации, когда мы должны определиться, кто мы вообще, кто мы в этом мире, да.
1: Абсолютно. Ну вот, хотелось бы, чтобы ты все-таки прочитал кусочек, или ты
0: думаешь... Я просто боюсь, что у меня там он довольно длинный.

0: Если его прочитать не целиком, то будет непонятен конец. То есть будет непонятно, к чему все это.
1: Да, ну тогда... То есть
0: я могу какой-то фрагмент, ну просто я могу фрагмент прочитать, как бы вот, чтобы, если кто-то не читал Фолкнера, чтобы он представлял себе, как он пишет. Вот, ну, в этом смысле.
1: Да,
0: давай.
1: Ну, осталось, да, у нас 10 минут.
0: 10 минут попробуем.
1: Давай попробуем.
0: Это из романа «Свет в августе» как раз рассказывается, это воспоминание героя, который был 5-летним ребенком в приюте, подброшен в приюте. Вот в этом приюте он жил, и это вот как он возвращается воспоминаниями вот в эти события. Память верит раньше, чем вспоминает знания. Верит дольше, чем помнит. Дольше, чем знания, даже спрашивает. Знает, помнит, верит. Коридор в кирпичном, длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящим на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутым дымными заводскими трущобами, опоясанным трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты в одинаковых синих робах с дискантных детским чириканьем случайными неровными порывами пролетают воспоминания. Но в знании хранятся постоянно, как унылые стены, унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов взбегала в дождь черными слезами. В тихом пустом коридоре, в тихий послеполуденный час он был как тень. Маленький даже для 5-летнего, серьезный и тихий, как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было, он это знал. Он занимался этим уже почти год с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диет сестры. Очутившись в комнате, он подошел босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый, прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диет-сестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами, бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диет-сестра и ее спутник вошли в комнату. До сих пор диет-сестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пище, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами. Фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз. Молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысль о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диет-сестра должна обладать чем-то в этом роде, и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача, личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг. За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот. «Нет, нет, не здесь, не сейчас, нас увидят. Кто-нибудь, не надо, Чарли, прошу тебя». Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки, шарканье ног, поворот ключа в двери. «Нет, Чарли, Чарли, прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки. Шорох и шелест, не голоса. Он не слушал, он просто ждал, думал без особого интереса и внимания, что странно в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот: «Я боюсь, скорей, скорей». Он сидел на корточках среди мягких женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел ощупью только смятый некогда круглый тюбик. Не глазами, вкусом созерцал прохладного, невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пальцы на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в 5 лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что если съесть больше, станет худо. Может быть, человеческий рассудок предупреждал, что если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверное, и выстрелов за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда, он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахнущей темноте, за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все». Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд не на гладкое, уже не бело-розовое, а окруженное всколокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У, гаденыш!» — шипел тонкий злобный голос. «У, гаденыш! Шпионить за мной, негритянский ублюдок!» Ну, там дальше, ладно.
1: Да, сложно выйти из мира теперь Фолкнера. Ну, мне кажется, я не знаю, сможем ли мы в следующий раз еще продолжить разговор или сегодня остановимся, но, конечно, вот это вот его слово, этот слог, его хочется слушать и читать.
0: Ну, читать-то мы можем сколько угодно.
1: Да. Вообще, к слову, вот осталось у нас еще время немножечко, да, про судьбу Фолкнера. В принципе, он же, ну, да, с одной стороны, он, я сказала, что всю жизнь жил в своем штате, да, но все-таки такая большая вылазка-то у него в Голливуд.
0: Ну, Нобелевский лауреат.
1: Во-первых, Нобелевский лауреат, во-первых, да, а во-вторых, работа в Голливуде.
0: Ну, это по молодости он работал в Голливуде, сценарии писал, потому что им нужно было зарабатывать. Он говорил, что надо писать эти сценарии, он как раз женился тогда, да, надо писать эти сценарии, чтобы иметь возможность в свободное время писать то, что хочется.
1: Это правда. Ну, и вообще сначала довольно парадоксально складывалась его карьера, потому что его, мне кажется, вот уже был какой-то момент, когда и критики его хвалили, но роман его не покупали, то есть ему нужно было зарабатывать на жизнь, да, и вот он в такое вот, собственно, тоже такое рабство, да, голливудское попал, и поехал писать сценарии для кино, и работал с Warner Brothers. Да, вспоминали его как такого очень странного работника в истории киноиндустрии. Да. Он вообще не очень любил современную вот эту вот культуру.
0: Но говорят, что обычно сценарист считалось хорошо, если пишет 5 страниц в день, а Фолкнеру удавалось до 35 страниц в день написать. То есть он был очень продуктивен и дисциплинирован, и выдавал всегда вовремя все тексты. И, в общем, его там ценили.
1: Да, и вот ты говоришь, да, что там чувствуется другой стиль его писания, но в плане сценариев, например, вообще он был гениальным диалогистом.
0: И... Ну, диалоги у него гениальные, и в его романах, конечно, да.
1: Да, то есть вот это редкое такое умение. Но там же, вот, работая в Голливуде, он отличался разными странностями, да, известно, как он там не в силах работать в душном офисе, спросил, можно ли я поработаю из дома, поеду домой. Ну, естественно, ему разрешили, не думая, что он уедет в Миссисипи. То есть такой вот он был человек парадоксов. Но да, присудили ему Нобелевскую премию. Это правда в 50-м году, да, из Стокгольма раздался звонок, но вот на этот раз он из дома даже не стал выбираться. Он сказал, я не поеду, я слишком стар, у меня много работы на ферме, ехать слишком далеко, и нет у меня приличного фрака. То есть вот отказался он ехать, но все-таки...
0: Ну, от премии не отказался.
1: Не-не-не, его уговорили, то есть он изначально не хотел ехать, но это был нонсенс, потому что, ну как, то есть даже президенту США Гарри Труману пришлось оказывать дипломатическое давление, да, что объяснял он это вопрос вообще всей страны, и да,
0: все-таки поехал.
1: Сдался, да, нашли фрак. Ему идеальный фрак, сшили. Так что, да. Но даже есть описание его речи. Он вышел на трибуну и, как вспоминают, тихим, едва слышным из-за южного акцента голосом произнес речь. Вот сказал он слова, которые, в общем-то, важны для его творчества. «Я отказываюсь принять конец человека. Писатель должен писать о вещах, не имеющих срока давности, о любви, чести, жалости, гордости, сострадании и жертвенности. Обязанность писателя — помогать человеку выстоять, напоминая ему об этом».
0: Ну что ж, на этом, наверное, нам имеет смысл закончить с тобой.
1: Да, возможно, мы вернемся к этой фигуре, не знаю.
0: Ну, может быть, не в следующий раз,
1: не
0: а как-нибудь
1: другой раз. Не хочется заканчивать этот разговор, да. На время я прощаюсь с радиослушателями, жду моих гостей.
0: Прощаюсь.
1: А Саша пока, да, до следующего воскресенья прощается.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не новое, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: это совершенно оригинальный и новый жанр, благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому. Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или поэтическим сюжетам. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки и повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из опуса 20, пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной насыщенной фактурой.

В нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти четыре десятка сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущее магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились три альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым трем граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42 номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20 номер 1 и опус 26 номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Петько. В эфире программа «Поговорим о театре». И у меня сегодня в гостях режиссер Александра Мамкаева. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: И актриса Виктория Зайцева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Мы сегодня будем говорить о премьерах, не всех, но некоторых, театра «Балтийский дом», вот уже, можно сказать, почти прошедшего 89-го сезона, да, о тех премьерах, в которых вы, Александра и Виктория, задействованы. Александра поставила два спектакля, мы будем про них говорить, это «Про любовь», да, и «Золушка», но мы уже встречались накануне премьеры «Золушки», про нее подробно говорили, но, тем не менее, мне кажется, не случайно сегодня она в нашем списке появилась, попозже ее обязательно коснемся. Вот. И Виктория играет, получается, во всех этих трех спектаклях. И будем говорить о спектакле «Собака на сене». Еще это самая новая премьера, июньская премьера. И вот Виктория и в спектакле «Про любовь», и в «Золушке», и в «Собаке на сене». Вот уже наше такое связующее звено. Да? А «Собака на сене» другим режиссерам попозже, поставлена попозже, коснемся. А мы сегодня, напоминаю нашим радиослушателям, что ведем трансляцию не только на волне радио «Град Петров», но и в прямом эфире в группе ВКонтакте, поэтому вы пока подключайтесь, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, там можно посмотреть и на нас, и на фотографии со спектакля, и у нас такое параллельно еще будут видео, ряд эти трейлеров к этим спектаклям. И мне кажется, вот как такое в качестве вводного слова, что не случайно, наверное, так получилось, что все три спектакля вот они посвящены этой теме любви. Да. Понятно, что, в общем-то, все спектакли в какой-то степени про любовь, но здесь именно вот такая любовь между двумя героями, между мужчиной и женщиной, вот легла в основу и сказочных сюжетов, и реалистических. И вот самый очевидный первый – это про любовь, премьера которого состоялась в марте этого года. Я прочитала, Александра, что вы говорили, несмотря вот на, казалось бы, простоту этой истории, да, вот ее ностальгический мотив, вы говорили, что эта история очень много вопросов ставит, да, и мы на них ищем ответы. Вот какой вопрос для вас стоит во главе угла? Какой вопрос являлся тем стимулом, послужившим к постановке этого спектакля?
2: Ну, наверное, основной вопрос, которому я задалась, и которым я задалась, прочитав эту пьесу, что такое любовь, это такой глобальный вопрос, и, наверное, собственно, структура даже нашего спектакля, она, как сказать, пронизывает этот вопрос, потому что сама пьеса, она целостная, но мы сделали так, что определенные эпизоды отбиваются интервью современных людей, это абсолютно вот наши современники, которые тоже размышляют на тему, что такое любовь. Вот. И причем это люди совершенно разные, и подростки, психологи, милиционеры. То есть поэтому все-таки основной вопрос, которым мы задались, это что такое любовь. И, как мне кажется, в конце мы не то чтобы на него отвечаем, а просто открываем такое троеточие, чтобы каждый ответил для себя сам, что для него есть это понятие.
1: Да, скажем нашим радиослушателям, что основой послужила пьеса...
2: Да, Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь».
1: Да, знаменитые материалы. Вот вы убираете 104 страницы, да, для вас это вы такой масштаб подчеркиваете этой темы, и вот, или вот почему убрали начало?
2: Ну, наверное, потому что про любовь, оно, может быть, с одной стороны, вот такое общее, с одной стороны, название, а с другой стороны, опять же, оно располагает нас как нашей фантазии, что вот про любовь, давайте поговорим про любовь. Вот, ну, как-то давайте поразмышляем про это чувство. Вот, поэтому такое название.
1: Перед нашей программой Виктория упомянула, что вот Александр отличается таким трепетным подходом к выбору именно материала. Я бы хотела попросить, Виктория, расскажите, вот как начиналось, как зарождалась вот ваша работа, самое-самое ее начало.
2: Ой, я с огромным удовольствием еще раз сделаю комплимент Саше. Сашенька, правда, я тебя очень благодарю. С тобой невероятно приятно всегда работать. А вот сейчас нашим слушателям и зрителям с удовольствием расскажу и объясню, почему. Вот на самом первом этапе, когда только отбирается материал, вот он уже не случайный. Он уже какой-то невероятно трепетный, тебя волнующий, и тебя, режиссера, и нас, артистов. И поэтому вот все, что начинает происходить с первой секунды начитки, то есть все, ты уже знаешь, это все не случайно. Нужно просто вот быть внимательным и идти вот уже в этом коридоре, слушать свое сердце, потому что Саша дает такой вот очень точный, четкий, правильный камертон. И ведь действительно, ну, если так по большому счету брать любую пьесу, она, конечно же, всегда про человеческие взаимоотношения, про конфликт и так далее, иначе тогда нам это все будет неинтересно. Это всегда человеческие отношения между друг другом или человеческое отношение к чему-либо. И здесь уже просто интересно наблюдать, а что в конкретном материале, в конкретном спектакле выйдет на первый план, про что мы будем делать и через что. И вот у Саши это всегда от сердца, всегда от души, всегда с невероятным сопереживанием и с каким-то очищением в конце. С прощением, с осмыслением, где-то с таким знаком вопроса: а вы, а у вас, а вы готовы, а вы, что будете делать вы в этой ситуации? И, конечно, ты в такой материал бросаешься с головой невероятно.
1: Вот. Да, спасибо. Вот Александра упомянула, я сразу признаюсь, что еще не смотрела этот спектакль, единственный из трех, о которых мы будем говорить. Я собираюсь на премьеру, поэтому, с одной стороны, мне проще, с другой сложнее размышлять. Но вот вы упомянули, я тоже читала, что есть, вы используете видео, да, и мы видим современников, да, и их рассуждения о том, что такое любовь, да. Но так и получается, что вот эти рассуждения, ответы на вопросы сначала начинались у вас в вашей такой вот команде, которая работала над спектаклем, да, то есть вы, получается, тоже изначально отвечали для себя с размышлений.
2: Ну, да, мы думали, мы размышляли, мы порой путались, мы порой не, сами заходили в какой-то тупик, но, безусловно, мы находились в поиске ответа на этот вопрос. Мне кажется, он такой безграничный, что на него невозможно. Вот любовь – это вот так. Невозможно
3: отчеркнуть. Это, да, вот это очень сложно.
2: Потому что как только выбираешь какую-то формулировку, ты сразу понимаешь, что у нее есть противоположность.
1: Но вот вы пытались именно четко сформулировать, или лучше этого не делать?
2: Ну, скажем так, я, конечно, попыталась, и более того, мы даже приходим в финале к какому-то определенному выводу, но, опять же, это все очень субъективно, то есть это, в этом есть какой-то мой взгляд, но, опять же, он не есть альфа и омега, это все очень личное, поэтому вот тут очень сложно, потому что, с одной стороны, если я скажу, что вот да, мы выбрали ответ на этот вопрос и шли к нему, это вот неправильно, потому что у артистов свой взгляд, и это замечательно, когда ты репетируешь, у тебя есть определенная там установка, определенные формулы, да, формулировки в голове, а приходит артист, живой человек, а у него совершенно иное представление, и поэтому материал становится очень объемным, начинает дышать, потому что на этот материал смотрит множество глаз, и от этого уже что-то лепится такое неоднозначное, а многогранное, вот так.
1: А изначально шла речь о любви между мужчиной и женщиной?
2: Да, или да, конечно. Любви? Мы рассматривали именно такую между мужчиной и женщиной, но потом мы все-таки, как мне кажется, в финале выходим вообще на понятие любви человека к человеку, да, скорее вот так.
1: Насколько я вот познакомилась сейчас с рецензиями, да, с описанием, что в итоге, да, и вот и где-то я прочитала, что это именно мысль такая, которая появляется еще помимо четкой мысли, да, что любовь между мужчиной и женщиной — это любовь и уважение друг к другу, да, к нашим близким людям, что очень важно. Но, может быть, напомним немножечко сюжет радиослушателям, если кто-то не помнит, например, все по фильму, наверное, да, еще вспоминают.
2: Да, тут...
1: Насколько он преобразуется?
2: По сюжету мы, в общем-то, ничего не меняли, мы шли как и есть, то есть это тут рассматривается любовь физика и стюардессы, физик вот такой реалист, очень умный человек, такой скептик в чем-то, эгоцентриста, я не знаю, если можно так сказать, есть вот Наташа, стюардесса, такая открытая, простая девушка, и вот эти два мира сталкиваются, очень долго притираются друг к другу, понимают, что столкнулись с каким-то очень сильным чувством, но, к сожалению, у пьесы финал трагичный, потому что Наташа погибает, вот, но, тем не менее, вот, опять же, мы попытались сделать светлый финал о том, что любая потеря, которая происходит, наверное, в общем, все не просто так, и если ты проживаешь какую-то потерю, это все равно должно превращаться в какой-то смысл. И я надеюсь, что вот этот физик, он тоже для себя что-то решил и открыл, и, может быть, это Наташина жертва, она открыла какую-то часть его души очень-очень важную. Серьезно.
1: Да, и вот Виктория играет не Наташу, а и Иру, да?
3: Да, да.
1: Вторую стюардессу.
3: Да, подругу, ну, подругу, подругу Наташи, коллегу, да. Ну, может быть, я вот так тоже думала об этом персонаже. Вот Наташа, она из воздушного мира в прямом и переносном смысле. И вот, наверное, Ира придумана автором, чтобы подчеркнуть, что вот в воздушном мире не все такие воздушные. То есть все-таки, что Наташа, она исключение из правил. Она вот какая-то нереально божественная, едва уловимая. А Ира, вот моя героиня, она очень... все равно очень приземленная, с очень такими очень бытовыми потребностями, и она, конечно, тоже очень хочет любить. Она также в поисках любви, но она сталкивается с любовью безответной, и ее это очень раздражает, и она не готова это отпустить и понять, что это просто не тот человек, и нужно быть выше, идти дальше и слушать свое сердце. Она вот здесь борется, и поэтому, конечно, в ее характере проявляются где-то это и завистливость, и где-то такое резкое словцом, вот недовольно что-то она может буркнуть и тут надавить на больное Наташе. Хотя вот действительно коллеги, но вот Наташа, она такая одна, она особенная.
1: Но при этом часто очень Иру называют как зеркало в чем-то Наташи, ее отражение другой ветви, наверное, ее судьбы. Можно ли так сказать, как вы думаете?
3: Ну, это, наверное, можно сказать как две составляющих одного человека, что, наверное, в человеке все может быть, и такая легкость, непредсказуемость, как-то один раз живем, будь что будет, и очень такое немножко рацио, и обида, не замечают, я ведь достоин лучшего, почему? Просто когда это в балансе, вот, наверное, залог счастья, ну, и даже... в правильных пропорциях, вот, наверное, потому что баланс — это сразу 50 на 50, я сразу стала думать, ага, нет, зависть на 50% мне нужна. Но когда это все уместно, когда это все дозировано, когда есть амбиции, ну, правильные, хорошие, которые тебе, наоборот, помогают взлетать, а не губят тебя. Вот, наверное, тут правильнее сказать, что это две составляющие.
1: Да, но вот если для Иры вот такой вот... шаг вверх, как мы говорили, что финал, да, он светлый, да, в чем-то, что это все равно как ступень к какому-то развитию. Вот можно сказать, что путь Ирины, он тоже проходит вот, вот это вот.
3: Конечно, потому что, ну, наши персонажи все равно существуют в обстоятельствах, и это обстоятельство, вот Наташина жертва, она все-таки заставляет задуматься и вообще посмотреть на свою жизнь по-другому многих персонажей, в том числе и Иру, тем более вспоминая их последний разговор, где она надавила на Наташу, и да, у тебя все в жизни, потому что вот так, на самом деле все у тебя плохо, ты просто постоянно прикрываешься маской веселья, улыбки, я это знаю, если перестанешь смеяться, ты вдруг останешься наедине с собой, и тебе будет плохо. Но после такого очень тяжело вдруг узнать, что тот человек, которому ты это сказал, его больше нет. Mm-hmm. И вот этот момент осознания, что мы несем невероятную ответственность за то, что мы говорим, за то, как мы себя ведем. И единственный путь всегда быть в любви. Но нужно к этому приходить. Не фанатично, потому что от этого тоже, да, ты начинаешь страдать mm-hmm. и своей любовью начинаешь душить. Об этом у нас есть, об этом у нас есть другой спектакль. Но и там тоже наступает момент, когда все ты принимаешь и понимаешь, как это чувство нужно уметь mm-hmm. дарить. Уметь любить, на самом деле, это невероятнейший дар. И дай бог, чтобы мы все им владели и умели.
1: Да, то есть получается, и история на поверхности, она вот о любви начинается с любви, но мы и как бы и приходим к истинному понятию любви уже ближе к финалу.
3: Наверное, как это? От частного к общему, да.
1: Да. Хочу спросить, вот как происходила работа над спектаклем, как поиск персонажей? Вы рассматривали это сразу как современную такую историю, или все-таки вот эта ностальгическая как бы нотка там была, и в том числе это учитывалось при формировании характеров героев?
2: Ну, как задумывалось, не хотелось полностью осовременивать эту историю, то есть хотелось сохранить вот этот флёр той эпохи, которая есть, да, там мы попытались это сделать через музыку, через костюмы, через какое-то такое прикосновение, вот, но тем не менее хотелось протянуть вот этот мостик между прошлым и сегодняшним днем, и поэтому вот как-то спонтанно пришла идея отбить сцену современными интервьюерами, вот, которые у нас присутствуют. Вот, может быть, это даже украдено из знаменитого фильма в свое время был «Любить», да, он называется, если я ошибаюсь. Вот, замечательный тоже фильм. Вот. Что касается какой-то внутренней работы, то мы даже звали к нам физика моего друга хорошего для того, чтобы погрузиться вообще, да, в атмосферу физиков, рассказать, чтобы он к нам пришел, мы ему задавали вопросы, чем они вообще могли заниматься, что такое вот это понятие, что такое это понятие. Он, значит, там все по полочкам разложил, потому что все-таки, когда ты соприкасаешься с таким, ну, физики, ну, вот кто, я Саша Макаев, я вообще от этого очень далека. То есть для того, чтобы ребят как-то погрузить, mm-hmm. вот я позвала своего друга, за что ему большое спасибо, что он откликнулся, все разъяснил, все нам по полочкам разложил. Вот. Ну, и потом уже начались такие репетиции, поиски персонажей, но тут мне очень повезло, потому что, опять же, мне всегда везет, потому что у меня очень хорошие попадаются мне артисты, и я очень трепетно отношусь к подбору команды. Я вообще хочу сказать, что у нас в театре «Балтийский дом» прекрасные артисты. И вот Викуля практически участвует во всех моих спектаклях. Это мой вообще талисман.
3: Вот,
2: ты мне признавалась в любви, теперь я к тебе в любви признаюсь. Вот. Поэтому и мы уже нырнули в материал и начали репетировать. Репетиции проходили, не могу сказать, что прям вот, ну, ровно. То есть это всегда процесс. Там есть всякие моменты тупиковые и какие-то иногда отчаяния. Вот. Но, тем не менее, мы все были очень сплочены. И все-таки основная атмосфера, она была такая, в общем, в любви создан этот спектакль. Поэтому репетировать было очень здорово. И опять же, большое спасибо тоже, у нас живой звук на сцене, то есть у нас есть небольшая группа, которую сформировали ребята, там два гитариста, у нас саксофонистка.
1: А музыка живая.
2: Да, живая музыка на сцене. И вот эта музыка, которая была подобрана нашей Катей Вербицкой, это звукорежиссер, она тоже очень много дает, вообще очень большую атмосферу, и вообще она отражает героев, очень правильно подчеркивает какие-то драматические моменты. В общем, репетировать было одно сплошное удовольствие. И, Викуль, может, ты что-то дополнишь?
3: И что еще пластически Анна Ибрагимовна, да, нас очень в эту атмосферу погружала. У нас есть небольшие танцевальные врезочки, музыкальные врезочки, танцевальные вставочки. Вот, все очень так аккуратно, со вкусом. И мы с удовольствием всегда на эти танцевальные фрагменты появляемся, потому что вот как-то вот что-то найдено там, самое главное. Мы даже не можем объяснить, что, но мы там удовольствие получаем невероятное нашим кружочком, которым мы там танцуем. Вот поэтому это что касается вот время, да, которое у нас в спектакле. Вроде бы мы и не кричим, что это конкретный год, но вот что-то такое неуловимое, конечно, оно присутствует в этой атмосфере.
1: А в плане поиска персонажа, характера своего, что вам дало какой-то импульс, или он сразу нашелся?
3: Мне было очень интересно, потому что я по своей природе, и я очень свою природу люблю и благодарю, я человек очень, ну, наверное, такой эксцентричный, вот, я люблю очень комедийные роли, характерные роли, но когда вдруг появляются лирические героини или вдруг драматические, я, конечно, очень всегда стараюсь в них, ну, простите за слово, вгрызаться, что ли, ну, в таком, в разумном смысле этого слова, потому что я, во-первых, сама не знаю, как у меня все это откликается, мне это очень интересно, и здесь, конечно, вот этот завистливый персонаж, но, конечно, в нем все равно, ты же не можешь играть зависть через зависть или там зло через зло. Конечно. Ты все равно находишь через что от обратного идти. Но, тем не менее, вот это, ну, даже до простых вещей, там, только низким голосом мы говорим, только низким. Да, хорошо, только низким, уходим на низы, потому что если сюда сразу это начинается вот такое что-то воздушное, туда же это нам не надо, нам нужно контрастнее уходить сюда. Ну, и... Ну, это очень интересно. В 18 лет человек обижен на весь мир. Mm-hmm. То есть это очень интересно играть, находить почему. Да все просто. Всегда дело в любви. Всегда дело либо недодали, недополучил, либо что-то, либо наоборот очень избалован. Вот. Но всегда все приходит, конечно, к любви. Не могу сказать, что мы там так долго мучились, искали. Все-таки обстоятельства так прописаны, что этот персонаж у нас, ну, достаточно быстро, наверное, нашелся вот в этих обстоятельствах.
1: Mm-hmm. А вот то, что упомянула Александра, общение с самим вот с физиком, например, как-то поменяло ваше отношение к героине?
3: Ну, почему-то нам билеты в бизнес-класс никто не купил, мы, значит, мили не накопили, не налетали за работой бортпроводниц, мы вживую так наглядно не успели насмотреться. Ну, конечно, свои наблюдения, что мы помнили, и у нас просто не так много сцен, где это мастерство можно проявить, но поднос с бокалами шампанского я выношу, и, конечно, за кулисами, помолясь, стою, думаю, главное только бы вот выйти аккуратненько, нигде не стукнуть, нигде не уронить, потому что, ну, это очень сложно, открою я вам секрет, вынести наполненные бокалы, еще это нужно что-то сыграть, еще и чтобы лицо у тебя не дрогнуло, но иногда все твои мысли, так, я уже чувствую, пополз так, все. Ну, то есть какие-то вещи, да, мы, ну, тренировали, репетировали, чтобы это все было ловко, как будто бы ты занимаешься этим всю жизнь. Конечно, эти репетиции, какие-то новые умения, жонгляж неожиданный, вдруг в тебе открываются. Да.
1: Да, вот это очень интересный момент, вообще освоение пространства. Насколько, Александре, это было сложно применительно к этому спектаклю, потому что кажется, что, ну, основной его локус такой достаточно камерный.
2: Вот, да, вы знаете, изначально вообще я немножко была напугана, потому что мне всегда представлялось, что это камерная история, на малую сцену, да, но мне сказали, ничего не бойся, вот, и я послушала и ничего не стала бояться. И мне очень повезло, потому что наш художник Катя Гофман, прекрасная художница, с которой мы и «Золушку» выпустили, и которая вот сейчас работает над предстоящей премьерой «Гамлета», она очень здорово придумала пространство, то есть по факту это такой кусочки пространств, которые то возникают, то как бы тают, и вообще у нас все начинается с такого тягучего, ну, то есть у нас есть большое окно, как иллюминатор, и дым. То есть это как некий флешбэк, некое воспоминание главного героя, и вот он в одно пространство ныряет, да, это пространство исчезает, и мы очень детально, очень, как сказать, эргономично, как сейчас, решаем какие-то вот локусы, вот эти вот пространства его памяти, и поэтому тут у нас особо декораций-то нет, у нас иллюминатор, крыло и дым, который периодически нас, как сказать, проявляет какое-то между небом и землей пространство неземное, скажем так.
1: Очень интересно. Но да. Еще и кинематографичный сам спектакль в плане того, что используется видео не только или только для
2: не
1: моментов?
2: Только, не только. Вот и с этим, опять же, нам помогла очень здорово Маша Фоменко, которая занималась именно и интервью, и когда мы погружаемся в пространство именно пьесы, Маша тоже нашла очень интересные решения, когда на крыло проецируется, например, ну, это что-то из «Новой волны» 60-х, там, не знаю, крупный план или лиц, ой, главных героев. Или, например, крупный план «Капли дождя», когда что-то происходит, либо там «Яблоки». Вот, ну, то есть она очень здорово это подобрала, вот этот видеоряд, который сам по себе тоже драматургичен. Вот, поэтому за меня все сделали художник, видеограф, мне только надо было собрать все, поэтому
1: да,
2: было очень круто.
1: Да, но изначально же вы так и увидели, да, это вот?
2: Ну, это же всегда такой обмен идеями, никогда ты не поймешь, кто где придумал, потому что идея рождается, подхватывается, и потом ты уже все равно воспринимаешь, как это общее детище, поэтому тут невозможно говорить. Я вообще считаю, что театр — это дело коллективное, и мне странно, когда говорят, вот это я сочинил. Ну, то есть это пространство идей, и оно принадлежит всем.
3: Поэтому... Воздух заряжен в этот момент этими идеями. Тут авторство очень сложно присвоить, главное, и не нужно.
2: И иногда бывает так, что кто-то с языка снимает идею, или вот одновременно приходит, и что это такое, непонятно. Просто в каком-то поле находитесь уже, и оно само рождает что-то.
1: Да, но это очень здорово, потому что таким образом именно получается гармоничное такое, что оно вплетается не случайно. И вот вы упомянули, Александр, что проекции, да, лиц иногда, то есть там, например, какие-то эмоции даже крупно подсвечены, да?
2: Да, крупный план, да.
3: Да, у главных героев, да.
1: Потому что, мне кажется, в этой истории тоже это особенно важно, потому что мы следим буквально там за какими-то микродвижениями, да, душевными, которые там с большой сцены трудно увидеть.
2: Вот вы знаете, нам даже пришлось пойти на хитрость в том смысле, что мы работаем с микрофонами, хотя вот кажется, что этот материал, ну, как бы он...

0: это сложности или помогали технические введения?
1: Ой, ну мы же как дети, нас столько вещей удивляет, при том, что все тебе эскизы показали, рассказали, как будет. Но все равно есть же какой-то фронт работ, на которых мы не присутствуем, это делает постановочная команда, и буквально вот первые репетиции уже, когда мы выходим из репетиционного класса на сцену, у нас сцена позволяет, у нас есть такой плунжер, такое приспособление, ну, грубо говоря, авансцена опускается и поднимается. И вот, значит, мы так сидим внизу в этот момент, все, начало репетиции, все, мы зарядились на свои места, и авансцена начинает подниматься. Но никто же не предупредил, что тяжелый дым-то уже будет в действии сейчас. Мы поднимаемся, стоит красивучий Роман Дреблов, Настя Подосинникова красивучая, музыканты, и тяжелый дым, который вот так стелится, ну, вы знаете, как на свадьбах, там вот это вот все. Но тут все-таки это большая сцена, он еще так направленно стоит, и, ну, я не знаю, это меня так потрясло. Вот вроде бы это простые вещи, насмотренный глаз уже, мы видели это там, но здесь из-за того, что ты не был готов, из-за того, что это все-таки такой он густой и низкий дым, это так красиво, я помню вот эту свою эмоцию, вау, и думаю, хоть бы зритель, который приходит к нам на спектакль, вот чтобы он также это ощущение и это удовольствие получил, потому что вот в этой какой-то простоте, чистоте нет никаких лишних линий. Угу. Вот,
0: и для нас вам, как актрисе, вот... еще дополнительная эмоция.
1: Конечно, конечно. И сразу ты максимально вообще включен. Ты и так любишь спектакль, а тут ты его любишь вдвойне, потому что такая красота, как это можно не любить?
0: Здорово. Ну вот уже что-то такое волшебное описывает Виктория. И я хочу такой мостик сделать к Золушке. Я читала, что Александра, вы говорите, что вот у этих двух говорили в интервью где-то, что как будто бы они очень много схожего в них. Вот я хочу коснуться этого вопроса. Вот как вы видите, вот вроде бы совсем разные, да? Ну, понятно, и там про любовь, и там про любовь, но в чем вот эта вот схожесть для вас?
2: Этих персонажей, Золушки и принцы.
0: Этих историй, этих персонажей.
2: Но они потому что про какую-то невероятную любовь, про какое-то сверхчувство, про какую-то сверхчестность. Это что-то неземное, это что-то не ежедневное, не рутинное, а вот что-то, что нас поднимает. И в этом смысле. И они какие-то очень чистые обе истории, они какие-то кристальные очень. Они про что-то такое, к чему надо вот тянуться. Вот поэтому их какая-то схожесть. И какой-то драматизм, на самом деле, Золушка тоже такая драматичная история, с другой стороны. То есть там и страданий много у главной героини. Да. Вот, поэтому вот в каком-то страдании... я не проводила параллель между Евгением Шварцем и Эдвардом Радзинским, но сейчас вот спонтанно мне пришла такая мысль в голову, что вот читая Шварца, мне, например, я очень люблю текст Шварца, вот он, потому что он очень смешной, очень честный, очень какой-то настоящий. И вот когда я читала Родинского, я еще познакомилась с этим материалом в студенчестве и его для себя отметила, там тоже очень вкусный текст. Вот я всегда говорю на интервью, что он вкусный, он правда очень какой-то современный, что вот у Шварца очень язык особый, и вот у Родинского тоже какая-то очень особенность там какая-то есть, вот именно языка, он какой-то очень живой, вот язык живой, и ты абсолютно четко представляешь, как бы этих персонажей. Вот. И так интересно, когда я даже встречалась, вот Балтийский дом, за что ему спасибо, организовали встречу меня и Родинского еще до того, как мы поставили спектакль. И он благословил нас и пожелал нам большой удачи, сказал, что вообще очень интересно, как вы сегодня справитесь с этим текстом. Вот, потому что он сказал, ну, по-моему, это же уже так давно было написано, наверное, это никому не интересно, на что я сказала, что вы, это такой вообще современный текст. И несмотря на то, что он был там написан, сколько времени назад, но он потрясающе живой, и вот все артисты, которые сталкивались, когда мы работали, все говорят, да господи, это сегодняшние люди, сегодняшние персонажи, вот, поэтому, и текст Шварца, вот там тоже какие-то очень живые персонажи, они какие-то очень вот такие настоящие, вот, поэтому, наверное, потому что это что-то сверхчувство, и какой-то особый язык у этих авторов есть такой.
0: Да, но и у вас такая линия продолжилась, потому что премьера «Золушки» была в декабре 2025 года, тоже, получается, в этом сезоне она была, и вот уже тогда была мысль спектакля.
2: Да, да, он уже тогда зародился. То есть я когда работала над Золушкой, я знала, что будет.
0: То есть, мне кажется, даже

0: И подсознательно вот какие-то, да, линии, вот эти пересечения, они там,
1: возможно,
0: вливались туда,
1: одна в другую.
0: Да-да-да. Ну вот хочу спросить у Виктории, и, кстати, к Александре тоже вопрос вот про этого персонажа удивительного пажа. Вот это, ну, у вас, мне кажется, во всех трех спектаклях абсолютно разные роли, да. Вот в чем для вас его какое-то зерно, и, может быть, его современность даже? А к Александре вопрос, вот почему именно Виктории вы доверили такого ответственного персонажа, что на нем, мне кажется, вообще ключевая роль.
2: Потому что мальчик Паш, вот у него какая-то, у него вот, что ли, безусловная любовь. Он так любит, он так влюблен в Золушку, и он понимает, что, ну, ну, невозможно. Ну, он слишком мал, он слишком юн, он, ну, Золушка не для него. Но он так ее любит, что он готов сделать для нее все, чтобы она была счастлива. И поэтому там нет ни ревности, там нет ни злобы, там есть только он постоянно преодолевает трудности, которые сам себе устраивает, потому что, ну, он же хочет очень, ну, произвести впечатление на барышню. И получается, конечно, у него местами тяпа-ляпа. Вот, то он волшебную палку забыл, то вместо волшебной палки чем-то другим машет, то у него все крысы разлетелись, то он перепутал кого во что, то тыкву в карету, то тыкву в кучера, и все. И вот он так вот, и еще удивлен, почему его не любят? Почему? Ну, я же, вот я такой. Вот, ну и, конечно, его умение вот все равно смотреть на этот мир сквозь призму юмора, веселья. Ну, я просто счастлива вообще, что эта роль появилась в моем арсенале, можно так сказать, в моем актерском багаже,
3: да.
2: Вот, и поэтому мы надеемся, что у нас получилось, и что ребята, дети, кто смотрит спектакль, они себя узнают, что если что-то сейчас не получается, это не повод это бросать. Нужно просто полюбить свое дело. Вот видите, все, все, все к любви. Вот, как, вот про что бы мы сейчас ни говорили, как бы мы тут, ну, знаете, ну, тут спектакль вот об этом. Всегда все о любви, любовь, и это да. не пустые слова и не общие слова. Это, ну, истина. Выходит, что это истина.
0: Да, Александра, вот еще, может быть, добавите про персонаж.
1: Да, ну, как у меня, вы знаете, вот не было вопросов, почему Вика, вот, потому что Викуля, она настолько многогранная актриса, и драматическая, и характерная, потом психофизика у человека такая, что, ну-ка, инженер,
2: травести, иногда, если повезет, инженер.
1: Но и героиня, ну, то есть, не знаю, потому что действительно для меня тоже мальчик Паша это какая-то такая фигура, которая абсолютно вот любит, и такая очень чистая и наивная. И Викуля сама по себе такая актриса, что мы играть, ничего не играть не надо, вот она такая есть и есть. Поэтому и мне очень радостно, что у нас получились вообще две разные работы, то есть Паш такой абсолютно открытый.
2: Да, мне там просто дали тыкву и оставили с ней наедине, да, и всё.
1: Да-да-да, то есть вот такой светлый персонаж, и вот такая сложная Ира, совершенно полярная, и поэтому это так круто, что вот есть артисты, которые могут любой твой замысел осуществить, и вот спасибо Викуль большое за это, и вообще всем нашим артистам, которые у нас все очень-очень талантливые, у нас вообще очень хороший театр, и у нас прекрасные артисты.
0: Это правда, да. Это действительно так. Ну вот еще заканчиваю уже разговор о Золушке, именно, как вы сказали, да, там земная любовь, здесь максимально неземная она получилась. Такие вот,
1: да, полярности,
0: полярные. Да. А Золушка играется у нас ближе к каким-то новогодним праздникам, или она вот, в принципе,
2: не то,
0: она по сезону в
2: репертуаре? Она стоит в репертуаре, на нее можно ежемесячно попасть. Ну, мы не знаем, Новый год – это всегда обилие детских мероприятий, детских спектаклей, поэтому, наверное, к Новому году будет побольше она идти.
0: Да. Ну вот у нас немножко времени осталось, буквально 10 минут. Хочу затронуть еще третий спектакль. Это «Собака на сене». Уже другой режиссер поставил, Игорь Коняев. Да? И премьера состоялась в июне, буквально там.
2: Да, 6-7 июня мы отпремьерились.
0: Да, как я сказала, в начале Виктория сегодня наше связующее звено, да, потому что, да, вы там исполняете одну из ролей. Вот расскажите, в чем для вас отличие этих спектаклей по методу режиссерскому прежде всего?
2: Я с Игорем Григорьевичем Коняевым первый раз работала, и тут очень... Я всегда... рада тому, что вот есть эти такие переключения у артиста, ну, наверное, так же, как и у режиссера, когда он меняет команду, он, например, поставил с одними артистами, там, уехал в другой город, поставил с другими, то есть всегда немножечко это, ну, такая, что ли, лаборатория, такой живой процесс, и для артиста точно так же. Хотя здесь мы с Сашей выпустили подряд два спектакля, да. «Золушка» и «Про любовь», но за счет того, что это разные материалы, разные персонажи, там, конечно, тоже мы себя вот бросали из стороны в сторону. А здесь, конечно же, с Игорем Григорьевичем я работала впервые, он работает совершенно по-другому, но при этом он такой же режиссер, манкий очень, он очень харизматичный, и он, ну, как, наверное, очень странно, да, сказать, что режиссер подготовленный приходит, но тем не менее, да, режиссер подготовленный, он знает, про что он будет делать, он очень внимательно относится к материалу, он немножечко нас вводит и в историю театра, понимая, что не все внимательно могут слушать лекции в театральной академии, в театральном институте, потому что мы все-таки должны говорить на одном языке. И когда мы друг друга понимаем, ну, это залог успеха. И просто вот нужно найти и потратить время вот на этот поиск языка, и дальше мы уже полетим. Здесь, конечно, сам материал, в котором можно купаться, он такой игровой, он актерский. Но при этом все равно есть очень такие важные фиксированные постановочные вещи. И мы знали, что у нас будет огромная лестница. Она занимает всю сцену. От простого люда к господам. Вот, и поэтому этот путь не близкий, он достаточно долгий. Вот, и, конечно, вот когда мы репетировали, вот здесь была только некая условность, потому что в репетиционном классе невозможно выстроить такую декорацию, она слишком большая, и, конечно, мы что-то, но здесь мы это мы попробуем только на сцене, потому что, как вы понимаете, накал страстей, он очень велик, темпоритм огромный, динамика большая, и поэтому, когда ты летишь сверху вниз по этой лестнице...
0: Это я вообще не представляю. Да. Вот мы говорили о камерности, да, вот да. Спектакль, например, про любовь на большой сцене, и вот это технологически вообще, как это возможно?
2: Ну, и опять же, жанр нам помогает. Все-таки здесь не бытовая история, это все гротеск местами, где-то и, ну, и клоунада. Игорь Григорьевич, если вы меня слышите, я надеюсь, я все правильно говорю. Но, тем не менее, по ощущениям моего персонажа, вот давайте так, мы сейчас все-таки говорим со мной, с Викой Зайцевой, с актрисой, и вот для меня Марселла где-то, ее такие поступки, ну, конечно, через какую-то клоунскую природу, мне кажется, все-таки она совершает, потому что если остановись, Марселла, остановись, подумай, тогда, конечно, так человек не поступит. А здесь все-таки местами она сначала делает, потом думает, потому что, ну, слишком сильно чувство, слишком оно сейчас такое яркое, страстное, поэтому там, конечно, вдруг возникает этот план мести. Ну, ведь когда только человек остановится, он немножко в себя придет. Здесь некогда думать. Здесь все, эмоция берет вверх, и поэтому, да. И, конечно, она очень так ярко гротесково выписана. Но вообще я благодарю Игоря Григорьевича и Театр «Балтийский дом», что эта роль мне досталась, потому что мне так кажется, вот я не все постановки спектакля «Собака на сене» видела, но даже если смотреть смотреть по фильму, хотя мы от фильма... Вот нам первое, что было сказано, это не фильм, и здесь никаких...
0: Не пересматривать, не вспоминать.
2: Да, не пересматривать, не вспоминать. Фильм — это отдельное произведение, и также и наши зрители, то есть они приходят, они понимают, что это совершенно разные... А пьеса одна, но решения совершенно разные. Но, тем не менее, вот Марселла, она всегда какая-то, ну, была такая лиричная. Вот, наверное, как раз вот Инженю, вот та самая Инженю. Да, не лишена она сексуальности, но при этом она вот такая вот лиричная героиня. Ну, с проявлением характера в нужных заданных моментах. А здесь мы все-таки пошли немножко от обратного, что она такой адвентин, она неусидчивая, она такой и чертенок, там, где надо, она ангелочек, и вот за счет вот этих переключений, то есть когда она видит Теодора, конечно, она вся там, она тает, потому что, ну, все это же самое лучшее, что есть в жизни, и мы друг с другом, мы просто созданы друг для друга, но когда вдруг забирают что-то свое, твое личное, там проявляется, конечно, такой чертенок, все, будь что будет, я отомщу, я знаю, как себя вести, и там придумывается такой филигранный план мести, все на улыбке голливудской, но за что, естественно, наступает расплата. И
0: да, но вот удивительно, получается, открывается в ней, вот в вашем исполнении, в этом спектакле еще удивительно какая-то решительность ее, вот такой вот стержень, она понимает, что да. Нужно, и она хватается за
2: как
0: это.
2: Как мой залог, шайба в зону, а там потом разберемся. Да, вот она такая. И, конечно, у нас, ну, невероятной красоты декорации, то есть это нам все в помощь, очень динамичной музыкой, также у нас живой оркестр, музыкант, играют, конечно, это всегда дает ритм, живой пульс спектакля. Mm-hmm. Вот и эти страсти, то есть они не становятся вдруг картонными, да, со временем, что, ну вот играем, устаем. Нет, мне кажется, тут такого не может быть, потому что вот он живой от кончика пальца, заканчивая там кончиком волос. Он
0: очень живой. Интересно, персонажи, они найдены были в большей степени из этюдов, там приносили актеры сами, или вот они вот уже было с самого начала как-то и режиссером задано, вот как должно быть?
2: Режиссёрам было задано. Мы шли в конкретном коридоре. И наша главная была задача, чтобы артист на сцене думал. Вот тоже мы сейчас говорим о простых истинах, но тем не менее всегда артист начинает, может быть, садиться уже на знакомые оценки, на знакомые реакции, на те самые штампы знаменитые. И, конечно, Игорь Григорьевич, он всегда старался добиться, что обязательно думать, нет ни одной секунды, чтобы где-то кто-то там простаивал, ждал, постоянно идет процесс. И, конечно, мы были хорошо, так нас встряхнули очень хорошо. Вот. Но и еще такой материал, то есть понятно, что вот сейчас мы точно знаем, куда мы идем, что мы делаем, о чем мы думаем. Но, конечно, он очень актерский.
0: Да.
2: И подача очень актерская. И, конечно, мы будем разыгрываться. И, наверное, каждый спектакль, он всегда будет отличаться. Потому что, да, есть обстоятельства, в которых мы работаем, но оценка всегда живая.
0: Да, но это касается всех спектаклей, о которых мы говорили. Наше время пролетело очень быстро. Да. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у меня в гостях были режиссеры Александра Мамкаева и актриса Виктория Зайцева. Мы говорили о премьерах театра «Балтийский дом», сезон которого подходит к концу, да, и получается, что вот спектакли, о которых мы говорили, можно будет посмотреть уже в сентябре.
2: Да, в новом юбилейном сезоне у нас большой праздник в театре, 90-летие театра «Балтийский дом». Мы вас всех приглашаем.
0: А мы ждем вас в нашей студии и прощаемся на небольшой срок.
2: Да, всего хорошего. Спасибо большое.
1: Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Лето мы провели в гостях у отца моей жены, обаятельного и радушного Альберта Николаевича Бенуа, в моем любимом Раненбауме, на берегу залива, на уместительной даче Латкина, с прекрасными морскими видами, открывавшимися из ее больших венецианских окон. Там собралась на лето вся их милая, даровитая семья. Как всегда, много музицировали и еще больше рисовали с натуры. Так пишет в своих воспоминаниях Николай Николаевич Черепнин, замечательный композитор, имя которого, к сожалению, не часто встретишь на современных афишах. А между тем, Черепнин сыграл особую роль в истории русской музыкальной культуры. Он стал первым композитором, который начал создавать музыку специально для спектаклей знаменитых парижских русских сезонов Сергея Дягилева, открывших европейской публике невероятные сокровища русской музыки и русского театра, прежде всего русского балета. Именно балеты, написанные для русских сезонов, являются главным творческим достижением Николая Черепнина. Всего композитор создал 16 балетов, среди которых знаменитые «Павильон Армиды», «Нарцисс» и «Эхо». Важным творческим импульсом для композитора стало сотрудничество с художественным объединением «Мир искусства». Круг его общения – это самые блистательные имена эпохи – Бакст, Серов, Бенуа, Сомов и многие другие. Эстетика «Мир искусников», зачастую основанная на изысканной стилизации, оказалась очень созвучна композитору. Николая Черепнина называют наиболее ярким представителем музыкального импрессионизма на русской почве. Эти художественные особенности выразились уже в одном из первых сочинений – симфонической прелюдии «Принцесса Грёза», созданной совсем молодым, 23-летним композитором в 1896 году в Раненбауме. Обратимся вновь к воспоминаниям Черепнина. Раненбаум – старинный, чистенький, очаровательный городок на взморье. Все было мне отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, твердыни Кронштадта, доброе ласковое море с его особыми запахами, причудливые дворцы XVIII века. Все очень располагало к творческому композиторскому труду. Излюбленное дачное место петербуржцев Раненбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы. Конец цитаты. Надо сказать, что Раненбаум, один из пригородов Петербурга, действительно славился своей интенсивной музыкально-театральной жизнью в летний период. Раненбаумский вокзал называли младшим братом знаменитого Павловского вокзала, на эстраде которого уже с 30-х годов XIX века радовали дачную публику выдающиеся исполнители – дирижеры, певцы, инструменталисты, оркестры и камерные ансамбли. Раненбаумский вокзал начал свою и железнодорожную, и творческую деятельность позже, в 60-х годах, но быстро стал известным и любимым публикой. В его концертах и спектаклях выступали Шаляпин, Собинов, Федор Стравинский, Анна Павлова и Тамара Корсавина, актеры Давыдов, Качалов, Ермолова. Именно в Раненбаумском театре дебютировала Вера Комиссаржевская. О популярности Раненбаумского музыкального вокзала говорит, например, такой факт. Для того, чтобы вовремя привести публику на очередной концерт или спектакль, из Петербурга назначались специальные поезда, а из Кронштадта – специальные пароходы. На одном из таких концертов и была впервые исполнена симфоническая прелюдия Николая Черепнина «Принцесса Грёза». Источником вдохновения для молодого композитора стала недавно вышедшая на сцену пьеса французского драматурга Эдмона Растана. В оригинале она называлась «Далекая принцесса». В основу пьесы была положена старинная легенда времен крестовых походов о любви аквитанского трубадура Жофра Рюнделя к триполисской принцессе Мелизанде. Трубадур никогда не видел свою возлюбленную. Но, узнав о ее высоких добродетелях и удивительных душевных качествах, посвятил ей все свое творчество и всю свою жизнь. Для того, чтобы увидеть Мелизанду, Жофруа отправляется в крестовый поход, но в дороге тяжело заболевает и умирает, успев только раз взглянуть на свою прекрасную даму. Принцесса Мелизанда, покоренная такой самоотверженной и преданной любовью, оставляет мир и уходит в монастырь. Романтическая средневековая история в преломлении современной драматургии почему-то не тронула сердца парижан. Пьеса Растана в Париже провалилась. А вот в России ее ждал невероятный успех. Переведенная на русский язык спустя 2 года после парижской премьеры, пьеса получила название «Принцесса Грёза» и была поставлена в Петербурге и в Москве в 1896 году. Интересны в этой связи слова Алексея Максимовича Горького. «Эта пьеса проста, трогательна, и каждое ее слово полно чистого и сильного идеализма. В наше скучное, нищее духом время она является призывом к возрождению, симптомом новых запросов духа. Именно этим объясняется ее большой успех у нас в России и не особенно крупный в буржуазной и меркантильной Франции». Конец цитаты. Действительно, пьеса Растана стала в России очень известной, а название «Принцесса Грёза» очень модным. Появились даже одноименные конфеты, шоколад, духи. Но образ далекой принцессы стал источником вдохновения и для подлинного творчества. В это время возникает знаменитая картина Михаила Врубеля «Принцесса Грёза» и одноименная симфоническая прелюдия Николая Черепнина. Композитор вспоминает: «Наступил, наконец, столь для меня памятный день. На концерте, тщательно разученная и прекрасно исполненная оркестром, моя принцесса Грёза была принята весьма сочувственно как музыкантами, так и публикой». Черепнин здесь явно преуменьшает успех своей прелюдии. Эта музыка так понравилась слушателям, что ее даже стали называть гимном Раненбаума. Настолько музыкальные образы оказались созвучны впечатлением от этого прекраснейшего петербургского пригорода. И еще несколько строк из воспоминаний Николая Николаевича Черепнина о том, как в его личной жизни отразилась история о прекрасной принцессе и ее верном рыцаре-трубадуре. Ведь вскоре после премьеры «Принцессы Грёзы» решилась его судьба. Он женился на дочери Альберта Николаевича Бенуа, Марии. «После концерта при выходе из курзала передо мною предстал бравый оберкондуктор и вручил внушительный пакет, оказавшийся настоящим выборгским кренделем, прибывшим ко мне от финских Хладных скал, где пребывала тогда одна молодая особа, имевшая все основания считать себя моей далекой принцессой, а меня — своим верным рыцарем Жуфруа. Чему доказательством является наша общая судьба, уже почти полвека нас теперь соединяющая».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала симфоническая прелюдия Николая Николаевича Черепнина «Принцесса Грёза» в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Экклесия». Сегодняшний выпуск нашей программы, посвященный жизни Церкви, мы хотели бы посвятить празднуемому всем христианским миром в 2008 году 2000-летнему юбилею со дня рождения апостола Павла. Наверное, не имеет смысла много говорить о роли миссионерской деятельности апостола Павла, но в 2008 году весь мир отметил это событие, и в частности православный мир отметил его состоявшимся в октябре 2008 года в Константинополе всеправославным совещанием глав православных церквей под председательством архиепископа Константинопольского и патриарха Вселенского Варфоломея. В этом совещании принял участие, в частности, и патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Сегодня мы хотели бы поговорить об апостоле Павле, о его миссионерских трудах, о его богословии, о его наследии, актуальном и сегодня, с известным нашим слушателем, специалистом по Новому Завету, профессором Санкт-Петербургской академии, архимандритом Энуарием Ивлевым. Первый вопрос, который мне хотелось бы задать, отец Энуарий, это по поводу даты. Вот откуда, собственно, известно, что апостол Павел родился в 2008 году, насколько эта дата условна, или она все-таки имеет под собой какие-то реальные исторические основания?
3: Дата рождения апостола Павла совершенно условная, гипотетическая. Из общих соображений историки, зная немного хотя бы его биографию, вывели, что апостол Павел мог родиться в Тарсе Киликийском между 6 и 10 годом первого христианского столетия. Ну, между 6 и 10, значит, в среднем примерно в 8. То есть дата абсолютно условное. Mm-hmm. Смешное выражение, абсолютно условное, да? Mm-hmm. Ну, условное, скажем так. И поэтому условно в этом году мы отмечаем, весь мир отмечает 2000 лет апостолу Павлу.
2: Mm-hmm. Отец Энуарий, может быть, в коротких словах вам бы удалось обрисовать миссионерскую деятельность апостола Павла?
3: Очень коротко скажу об этом, потому что любой грамотный христианин читал книгу «Деяний святых апостолов», которая наполовину состоит из описания путешествия апостола Павла, о его жизни, говорит, миссионерской. Итак, апостол Павел совершает несколько миссионерских путешествий. Первое – это остров Кипр и юг Малой Азии. Второе путешествие, более длительное. Апостол Павел посещает практически всю Малую Азию, ну, сегодняшняя Турция, основав там несколько церквей значительных, таких как церкви Галатийские, церковь в Ефесе. И затем впервые переправляется на европейский берег и основывает церкви в Фессалонике, в Филиппах, в Коринфе. Можно сказать, что Павел был человеком, основавшим первые европейские церкви. Это второе путешествие. Третье путешествие. Апостол Павел совершает, опять же, в Малую Азию, довольно длительное время живет в крупном городе Ефес, почти 3 года. После этого он переправляется снова в Грецию, оттуда в Иерусалим, а вот уже дальше апостол Павел совершил путешествие отнюдь не по собственной воле, но был, как арестованный, на корабле переправлен в Рим для имперского суда над ним. Существует еще предположение, что было еще и 4-е миссионерское путешествие. После того, как апостол Павел был оправдан на своем первом суде в Риме. Но эта гипотеза не находит в себе подтверждения ни в местных преданиях, ни в какой-нибудь литературе, кроме апокрифической. Поэтому, так сказать, о нем и умолчим.
2: Ну вот мы знаем, что действительно апостол Павел сыграл исключительную роль в проповеди христианства на территории Римской империи, а это, собственно, весь и был цивилизованный мир. Какие предпосылки, вот вам кажется, сыграли основную роль в том, что именно Павел оказался таким самым ярким проповедником Слова Божия?
3: Основная предпосылка, как я считаю, это призвание апостола Павла самим и Господом Иисусом Христом, его вдохновенная деятельность, Духом Святым вдохновенная, это основное, так сказать, мистическая часть его успеха в языческой миссии.
2: Были так, и человеческие... апостолы тоже, разумеется, были духом.
3: Да, конечно, но почему он именно стал среди язычников и апостолом, да. Я так думаю, что этому во многом способствовало все его образование, скажем. Ведь вспомним, что апостол Павел родился и провел отрочество и раннюю юность в Тарсе Киликийском. Это очень большой для тех времен город, эллинистический город, в котором была большая иудейская колония. Апостол там получил, во-первых, блестящее образование, ну, начальное образование в иудейское, ветхозаветное, фарисейское, как он пишет, я фарисей из фарисеев, и, разумеется, образование языческое в той или иной степени, эллинистическое.
2: А где, например, он мог его получить? Неизвестно или что можем предположить?
3: Мы только можем предполагать. Вполне возможно, что поскольку он вырос в довольно состоятельном семействе и был римским гражданином, вероятнее всего, римскими гражданами были уже его родители, то обеспеченный дом грамотного иудея, конечно, содержал в себе какую-то, мог содержать библиотеку, могли быть какие-то учителя, в конце концов, он мог посещать и какие-то школы. Апостол Павел был очень образованным человеком, безусловно, это мы видим хотя бы по тому факту, что в его посланиях мы постоянно встречаем цитаты из древнегреческих авторов.
2: Вот. И греческий язык его, это тоже, в общем, высокий греческий.
3: Да, вот это один из тех моментов, которые способствовали тому, что он стал апостолом среди язычников. Дело в том, что в Римской империи того времени был международный, объединяющий все многочисленные племена и народы, там 70, да, разных народов в империи было, язык – это язык греческий, не латинский, как, казалось бы, должно было быть, греческий язык, потому что и Рим был сильно эллинизирован к тому времени. Апостол Павел говорил и по-гречески, писал по-гречески. Другое дело, что он мыслил категориями библейскими, то есть иудейскими в известной степени, но говорил и выражал их на греческом языке. Цитирует он всегда Септуагинту, то есть греческую Библию. Это его Библия, по-видимому, сопровождалась с детства, хотя, конечно, он читал и знал и еврейскую Библию. Вот это такой момент, который выделяет его среди прочих апостолов, ибо не апостол Петр, не прочие, или Иаков, скажем, и Иоанн, не владели эллинистической культурой в такой степени, в какой владел апостол Павел. Поэтому для него было естественным отправиться именно к язычникам. Он туда и был послан. Тем более, что свои первые христианские годы он провел ведь вне Палестины. Это был не Иерусалим, куда он лишь иногда наведывался, а в основном его деятельность проходила за пределами иудеев. Дамаск, Аравия и, наконец, Антиохия. Это все-таки уже языческие города.
2: Ну вот, как вам кажется, какие-то еще личные качества апостола Павла, они тоже, наверное, сыграли значительную роль. Какие вы бы выделили, скажем?
3: Несмотря на свою, как утверждали его противники, особенно внешнюю слабость и немощь, апостол Павел был очень сильным, конечно, человеком, очень энергичным. Мы видим вот эту энергию, проявлявшуюся поначалу даже в его иудействе и в книге «Деяний». Он пылает ревностью о Боге, о деятельности. Помните, когда он преследовал церковь из каких-то искренне иудейских соображений, фарисейских, он это тоже делал с большой энергией, гнал церковь. Потом с такой же и, может быть, еще большей энергией он начинает основывать церковь и становится великим благовестником Христовым в языческих странах. Так что вот его энергия. И потом его глубокий интеллектуализм. Ведь для того, чтобы говорить с людьми чуждой культуры, представьте только себе, Иудея с ее великими ветхозаветными традициями и ее в общем и в целом религиозным изоляционизмом, а вместе с тем отчасти и культурным изоляционизмом, и огромный расстилающийся океан язычников вокруг эти страны, тоже с древними культурами, со своими великими традициями, такими как афинские, скажем, философские традиции. Да, апостолу Павлу это все было близко. Он как бы соединяет в себе, как говорили наши религиозные философы, Афины и Иерусалим. Он в себе несет все это. Никто другой из апостолов не был к этому, по всей видимости, предрасположен. Бог избрал именно его, как вот свой сосуд избранный.
2: Ну, вот он, наверное, еще такая личная смелость тоже, надо сказать. Он шел в такие места, где, очевидно, было, что его гнали, и сколько раз случалось, что его там и избивали, и заключали. И это ничуть его не останавливало.
3: Нет.
2: То есть, должен быть невероятно смелый,
3: конечно,
2: просто решительный.
3: Он ведь перечисляет действительно все эти свои странствия, и опасности, и тюремные заключения, и побои, и то, как он... Сильный человек. Помните, он пишет о том, как он потерпел кораблекрушение и в море плавал целые сутки. Наверное, море было не очень-то теплым. Выдержал все. И эти переходы через горные перевалы, леса, горные тропинки, какие-то разбойники. Страшно было, но выдержал. Да, великий миссионер, конечно.
2: А вот интересный еще такой вопрос. Существует довольно устойчивая иконографическая традиция изображения Павла. Вот о внешности его что-то можно сказать? Ну, понятно, что это в Священном Писании никак не отмечено, а в предании церковном вот что-то до нас дошло? Откуда и сложился образ иконный?
3: Да, я думаю, что иконописное изображение появилось довольно поздно, такое вот наше каноническое, да? Ну, то, что апостол Павел изображается с мечом, понятно, он держит всегда в руках меч, понятно, что это чистая символика, потому что не приходило ему в голову бегать с мечом по городу.
2: Ну, вот. Меч – слово Божие.
3: Меч – это слово Божие, безусловно. И что же касается его внешности? Смотрите,
2: само слово... Он обычно лысым, например, изображается всегда, в отличие от апостола Петра, который тоже с бородой, но с богатой шевелюрой.
3: Да. Возможно, какие-то воспоминания о нем сохранились. Некоторые апокрифические сказания говорят о нем как о человеке неказистом внешне. Угу. Да и сам он о себе пишет, что о своей внешности, что он не слишком-то может привлекать к себе внимание. Он немощен. Само имя Павел, ну, мы говорим Павел, да, в русской традиции, это латинское имя Паулюс, то есть это не имя. Мы не знаем, собственно, его римского имени. Как, кстати, римский гражданин, он обязан был иметь три имени, как каждый из нас имеет имя, фамилию, имя, отчество, фамилию, также и римлянин. Вот. Тут мы можем строить только гипотезы, какое было у него имя. Но Паулюс такого имени просто не существовало в римской традиции. Там всего-то было порядка 10-15 имен, не больше, среди них этого нет. Паулюс – это прозвище. Это каждый римлянин имел имя, потом имя личное, имя родовое и прозвище. Например, Публий Овидий Назон. Публий – это имя, его личное имя. Овидиус – это его фамилия, как бы фамильное имя родовое. А Назон – значит носатый. Но это прозвище, дававшееся с детства, как правило. Ну вот, а Паулюс – это прозвище, означающее «малютка», «малышка». Он был, наверное, невысокого роста. Единственное, что мы можем с точностью, почти с точностью сказать, что у него что-то на лице было, что-то с глазами. В послании к Галатам он говорит о том, что у него плохое зрение, и... По всей видимости, это было заметно с первого взгляда, что-то, ну, какая-то болезнь глаз, потому что он пишет, что вы, когда увидели меня, не сплюнули, но готовы были вырвать собственные глаза и отдать их мне. А почему сплюнули? Ну, в нашем переводе там не так сказано, но буквально это так. Потому что люди, когда встречали больные глаза с глаз, да, они сплёвывали через левое там плечо, скажем, чтобы не перешла эта болезнь на них. А, вот. Так что вот единственное, пожалуй, что мы можем сказать о нем точно, о его внешности. Но это нам и не так уж и важно.
4: Конечно, конечно. Но все-таки какие-то детали нам тоже дороги. Отец Инуарий, вот если говорить о писаниях Павла теперь, ну, уже вы кратко упомянули о его языке. Но действительно его писания, они с чисто филологической точки зрения тоже очень примечательны. Скажем, вот с точки зрения логики текста, с точки зрения такой удобопонятности. Вот мы даже у апостола Петра, кажется, да, встречаем некоторые замечания по поводу того, что он не всегда точно может понять, что же апостол Павел говорит. Действительно, вот благодаря вам на нашем радио, наши слушатели, конечно, раскрывают для себя послание апостола Павла и глубинный смысл, но действительно не очень просто читаемые понятия. Вот если сравнить эти тексты с другими текстами того времени с точки зрения логики, с точки зрения вот этого стиля апостола Павла, как будто его переполняет, переполняет просто, да, мысль, энергия, и оно не вмещается в словах, мысль несется, и вот все это довольно необычно. Вот что об этом можно сказать?
3: Изучать апостола Павла необычайно интересно и необычайно трудно. Действительно, понять на слух, например, его подчас невозможно. Иногда все понятно и прозрачно, иногда все прекрасно. Даже, например, когда он говорит стихами, он часто говорит стихами, он же очень талантлив, очень талантлив. Вот, употребляет великолепно какие-то риторические, проявляет свои риторические способности, и часто его послания можно читать просто как гимны, недаром же многие отрывки просто используются в наших, например, духовных песнопениях, в концертах каких-нибудь духовных, например, «Кто не отлучит от любви Божией», да, вот этот вот текст знаменитый, или из первого послания к Коринфянам о любви тоже. Но вот в чем дело, почему иногда трудно таки понимать. Первая причина в том, что апостол Павел, как и все древние люди его времени, ведь не писал, как мы берем шариковую ручку и пишем, или как писали в древности там тростиночками на папирусе. Апостол Павел не писал, он же был свободным человеком, не рабом. А писание считалось ручной работой. Свободный человек, свободный римлянин, как правило, не работала руками, и писание считалось зазорным занятием.
4: Но этому учились все-таки.
3: Учились, конечно, грамотные люди учились и умели, но писать тексты, тексты диктовались. А писали кто? Домашние рабы у состоятельных людей специальные. Можно было нанять слугу на любом углу, они сидели, вот эти люди, с чернильницами, с пачками папируса и ждали, когда их позовут куда-нибудь что-нибудь записать. Mm-hmm. Их называли стенографы, то есть вот эти скорописцы. А свободный человек, он не писал, он диктовал. Эта традиция шла еще от Гомера. Люди пели, а за ними записывали. Любопытно, что она продлилась довольно долго, эта традиция, примерно до 5-6 века, уже после Рождества Христова. Mm-hmm. Апостол Павел диктовал. Причем часто ведь диктовал, наверное, ну, представьте себе, вот расхаживает по комнате человек, за ним едва поспевая записывает скорописец. Если человек потом и ставил свою подпись внизу, а Павел ставил свою подпись внизу, то далеко не всегда, наверное, прочитывал текст и правил, и редактировал его. Многие предложения без подлежащего, либо без сказуемого, и поэтому иногда трудно читать вот так чисто технически. Mm. Кроме того, мысль
4: апостола Павла... Интересно, что другие тоже, вероятно, пользовались таким же способом писания, то есть диктовали другие авторы, но у них все-таки речь гораздо более такая, скажем, упорядоченная, с подлежащим, сказуемым, с определениями, фраза хорошо построена. Вот это все-таки особенность Павла.
3: Да, дело в том еще, что его мысль очень... бурная. Угу. Ему хочется сказать много. Он в постоянном напряжении мыслительном, в постоянной дискуссии. Угу. И очень трудно в этих условиях сохранить последовательность дискурса, последовательность, логическую последовательность аргументации. Он все-таки мастерски это делает, но иногда его мысль слишком широка, и словам становится тесно. И нам приходится прилагать немало усилий для того, чтобы разгадать, а что же за этими словами кроется. А главное, переводить его очень трудно. Очень трудно переводить. И, конечно, всегда легко обвинять переводчиков, но трудно переводить. Я вспоминаю слова знаменитого филолога нашего, великого филолога Сергея Сергеевича Аверинцева, который говорил... Апостола Павла я не возьмусь никогда переводить. Ну, мы знаем, что Аверинцев переводил Евангелие, ну, пытался, во всяком случае, это делать, кое-что издано у нас. Ну, что касается апостола Павла, говорил он, ну, поставьте меня к стенке, я не буду этого делать. Это он-то, великий филолог.
4: Да. Ну, вот если теперь обратиться к самому содержанию, к богословию апостола Павла, которое раскрывается, прежде всего, в его посланиях. Иногда говорят о том, что вот в протестантизме были такие исследователи, которые говорили, что Павел вообще создал новую религию, что мы должны говорить не о христианстве, а о павлианстве. Настолько, так сказать, много нового как бы, в его богословии им казалось по сравнению с тем, что содержится, скажем, в Евангелии, в посланиях других апостолов. Как вот вам кажется?
3: На это

0: с другой стороны, вот как вы сказали, раздаются упреки уже с христианской или квази, так сказать, около христианской стороны или под христианской стороны, которые говорят, что апостол Павел создает новую религию, а не христианство. Вот есть Евангелие, а что мы читаем у апостола Павла? Какие-то сложности, трудности и так далее. На это я ответил бы следующим образом. В Евангелиях основным действующим лицом, главным, может быть, единственным, является Спаситель Иисус Христос. И Евангелие не излагает учения Иисуса Христа в его, так сказать, аргументативно-логическом плане, методологически-научном плане. Именно это сделал апостол Павел. Ведь когда мы читаем о том, что Иисус Христос учил как власть имеющий, то, собственно, содержание его учения излагается нам в притчах, в отдельных афоризмах, в блаженствах, да, вот блаженны нищие духом и так далее. Но все это нельзя назвать ученым богословием. Вот апостол Павел был первым ученым богословом, который систематически или почти систематически ввел все сказанное и сделанное Богом через Иисуса Христа, все то спасительное, что произошло в нем, в систему, в некие рамки научного богословского подхода ко всему этому. Он первый богослов по-настоящему. У нас не было бы христианства как учения, если бы не апостол Павел. Христианство было бы, конечно, и продолжало бы быть как, может быть, духовное явление во Христе, да? Но как учение нет. Более того, я бы сказал...
1: Ну, и не стало бы, конечно, просто мировой религией, потому что
0: да, вы
1: оно
0: правы,
1: было бы невозможно без интеллектуального
0: правы.
1: Осмысления.
0: Без апостола Павла христианство могло бы выродиться в одну из многочисленных мессианских иудейских сект. А после 70-го года, когда Иерусалим вообще рухнул и исчез с лица земли на достаточно длительный срок, христианство исчезло бы. Апостол Павел вывел его в мир. Он был апостолом язычников.
1: Ну вот, а какие же основные богословские темы вот разрабатывает апостол Павел? Какие можно выделить основные мысли его богословия?
0: Его богословие все зиждется вокруг, я бы сказал, двух основных моментов. Первый момент и основной – это воскресение Христово. Вот воскресение, то, которое он испытал лично, в своем личном опыте на себе по дороге в Дамаск, да, когда ему явился воскресший Иисус Христос. «Если Христос не воскрес, — пишет он, — то и вера ваша тщетна. Вы все еще во грехах ваших». То есть вы в ветхом мире. Воскресение — это то эсхатологичное, что содержится в учении апостола Павла и что содержится в христианстве как таковом. То есть вот эсхатологизм, его учение, так же, как и эсхатологизм самого явления Иисуса Христа, вот это и есть первое и основное. И второе уже теоретическое обоснование понятия спасения. Сотериология, то есть учение о спасении, это есть то, что обычно приписывается апостолу Павлу как его учение. Спасение не своими делами, а благодатью Божией. Вот это основа. И то, за что он не мог быть понят своими противниками в среде иудеев и в среде иудействующих христиан, иерусалимских, и не только иерусалимских. Но это основное. Без этого нет христианского богословия. Спасение верой.

0: Да, конечно, но это тема, конечно, и Евангелия. Христос ведь все время обращает внимание своих учеников как бы на себя, как на личность прежде всего, от встречи с которой и зависит спасение человека. Не законом, не исполнением каких-то правил, которые только фарисеев, скажем, надмевали, хотя закон призван как раз к обратному. Познанию, так сказать, человеком через невозможность его исполнить своей немощи. И из этой немощи поиск, собственно, Спасителя. И, конечно, для апостола Павла это было естественно, вот это такая основная тема евангельская. Но еще вот, может быть, стоит отметить его экклезиологию, вот учение о церкви, заботу постоянную о единстве христиан. И вот эта тема, конечно, она актуальна и по сей день, она всегда, собственно, актуально.
1: Вы правы. Я как-то даже упустил это из виду, что сотериология апостола Павла, конечно, имеет продолжение в его экклезиологии. Ну, например, всем известные понятия из сотериологии. Мы пользуемся постоянно этими словами, которые взяты у апостола Павла, именно им разработаны, например, искупление в христианском смысле. Мы этого без понятия не находим. Даже, кажется, слова такого в Евангелиях не находим. Это же чисто Павлово изобретение, так сказать, в его миссии замечательное. Или такое, например, понятие, как тело Христово, церковь как тело Христово. Это именно апостол Павел развивает это.
0: Хотя тоже и впервые в Евангелии, конечно, там лоза, образ вот органического единства, конечно, Христа и своих, конечно, учеников.
1: Конечно, конечно, но,
0: да, но он тем не менее новые, вот, очень яркие
1: новые образы. Яркие образы, и его логика, его аргументация всегда опирается на какие-то понятные для его аудитории образы, образ целостности тела, да, кстати, здесь связь с сотерией, то есть с этим исцелением, то, что мы переводим, спасение, вот, целый, тело, спасение, это же все ряд из одного корня, и, ну, вот я уже говорил, искупление, образ, помните, замечательный образ зеркало в первом послании к Коринфянам. Ныне мы все видим загадочным, как в зеркале отраженном. А тогда...
0: стекло там.
1: Да, это в нашем переводе. Глупый перевод, потому что кому придет в голову смотреть сквозь тусклые стекла? Речь идет о зеркале. Это замечательный пример, взятый из книг «Премудрости», а куда он попал из платонического мифа об отражениях. Вот, да, мы видим все неистинным, как в зеркале. Апостол Павел замечательно использует эту вот эллинистическую культуру и знания об образах, которые понятны его аудитории. Крещение как погребение. Ну, кому бы в голову в Иудее пришло это? Это же могло быть понятным только язычникам, которым он проповедует. Это же удивительно.
0: А почему?
1: А, ну это ясно, что апостол Павел просто использует их язык, язык мистериальных религий, где погребение и воскресение с тем или иным календарным богом было, так сказать, ну, обычной практикой. Вот. Ну, это не значит, что мистериальные религии легли в основу нашего крещения, это значит, что апостол Павел использует язык, образный язык, для того, чтобы сделать людям доходчивым и понятным то, что он хочет выразить, как новую жизнь, как возрождение.
0: Отец Инарий, ну вот мы живем в то время, когда христианская миссия становится опять-таки все более и более актуальной, потому что мир за вот последние века, даже мир, собственно, христианский, как мы приняли говорить, европейская цивилизация, христианская цивилизация, она вновь отходит от Христа, и уже рождаются поколения здесь у нас, в России, как мы прекрасно это знаем все, и в других странах людей, которые вновь нуждаются в том, чтобы Слово Божие им было проповедано. Причем проповедано вот с такой же силой, с такой же убедительностью, с такой же, так сказать, актуальностью, с какой это звучало из уст апостола Павла. Вот в связи с этим, какие, так сказать, уроки апостола Павла, миссионерские, вот актуальны вам кажутся сегодня, для сегодняшней проповеди, для сегодняшней миссии?
1: А вы сами сказали замечательные слова о силе, ясности и актуальности. Mm-hmm. А вот это именно то, чего не хватает миссионерам уже достаточно длительное время. И особенно сейчас мы не должны закрывать глаза на то, что традиционная культура постепенно уступает место чему-то совсем новому. Ну, нельзя сказать, что может возникнуть какая-то культура абсолютно без корней и без традиций. Такого не бывает. Но мир настолько резко и быстро изменился в последнее время. Но это мы видим и в нашем быту, и в науке, и в философии, и в политике, в привычках людей, в нашей молодежи, которая уже часто не понимает тех ценностей, не придает им того значения, которые существовали как основные для нас, ну, например, чтение книг. Ну, кому из молодых сейчас придет в голову читать длиннющие романы? Ну, есть, конечно, такие единицы, но это действительно единицы. Все мы воспитывались на книгах, на чтении. Сейчас ведь этого нет. Сам способ информативного оснащения стал совершенно другим. Вот, и это сопровождается целым рядом надломов в культуре.
0: Ну, да, ощущение какое-то того, что культура выдыхается.
1: Да.
0: Выдыхается. Не то, что даже рождается новое, как раз и философия новая никакая не появляется, и, в общем, бесплодность определённая.
1: Ну, в 20 веке, во всяком случае,
0: она была. В 20 веке было, да, что-то, но вот последние уже десятилетия совсем прямо ничего.
1: Во всяком случае, мы понимаем, что культура очень резко меняется. А язык миссии, катехизации остается прежним. И тут апостол Павел нам может служить великолепным примером. Помните, как он говорил: «Я именно о своей миссии. Для иудеев я был как иудей, для язычников как язычник, для всех я стал всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых». Он был реалистом, он прекрасно понимал, что, может быть, из тысячи людей, которым он будет возвещать Евангелие, ко Христу обратиться лишь десяток, это его не останавливало, вот его уверенность. Но при этом, и он тут определил основные принципы миссии, надо пользоваться языком тех людей, к которым ты обращаешься. Конечно, не снижаясь до уровня их понятий, но все-таки говорить на понятном для них языке. Увы, ну кому из современной молодежи, да и не только молодежи, из современных людей понятны наши катехизические упражнения.
0: Не, ну, конечно, если говорить о катехизисе митрополита Филарета, если мы сейчас будем просто современной молодежи его вот так читать или излагать, конечно, это будет мало интересно. Но все-таки я думаю, что существуют и сейчас катехизаторы, все-таки талантливые миссионеры, которые могут доносить. И вот здесь как раз, по-моему, возникает такая проблема, что вот эти люди часто очень хорошо образованные, вот именно так, как был образован апостол Павел, ну, например, тот же отец Андрей Кураев, да, при всех, допустим, плюсах и, может быть, каких-то недостатках его, тем не менее, он очень яркий миссионер, и, безусловно, он все-таки приводит очень много, и с молодежью умеет говорить на понятном ей языке. И вот очень часто звучат в церковной среде обвинения, что он слишком образованный. И вообще, зачем это нужно? Зачем нужно такое образование? То есть, как будто бы для того, чтобы проповедовать успешно, нужно поменьше знать и вот этой своей бедностью, скажем так, интеллектуальной, привлекать людей, привлекать чем-то другим, какими-то фокусами, чудесами, там, или не знаю, чем еще. Вот. И вот в этом смысле, по-моему, как раз мы и должны обратиться к опыту апостола Павла, который все-таки говорил очень внятно, интеллектуально насыщенно, и тем самым он и добивался огромного миссионерского успеха.
1: Отец Александр, тут я должен сделать два небольших уточнения. Ну, во-первых, апостол Павел говорит, что с благовестием не в слове только, но и в Духе Святом. Mm-hmm. Мы не должны забывать о том, что любое миссионерство должно быть миссионерством в Духе. То есть это дело верующего человека, который ощущает себя пребывающим в духе. Это особый дар. Это особый дар, особая харизма, которая не каждому доступна, конечно, поэтому не каждый может быть миссионером. И второе. Апостол Павел обращался и к простакам, и обращался к интеллектуалам. И вот когда он говорит, с иудеями я был как иудеи, с эллинами как эллин и так далее, то он мог бы продолжить этот ряд перечислений. С простаками я говорил как простак, с интеллектуалами как интеллектуал. Ну, сравните вы, например, первое послание к фессалоникийцам, страшно интересное, кстати, которое обращено к людям малообразованным, к простым, которые... Ну, всего-то несколько недель тому назад стали христианами, а так были простыми язычниками из простых людей, не содержащие в себе никаких особых ухищрений богословских и философских тонкостей. И сравните с этим послание к римлянам, которое все исполнено утонченного интеллектуализма и аргументации того времени, да, это разные вещи. Так что и миссия должна учитывать аудиторию. А то, что миссионер должен говорить всегда просто, ну, это заблуждение. Далеко не всегда просто получается, не всегда просто нужно. С образованными людьми надо говорить, зная их язык. А с простыми людьми, зная их язык. Но это особая харизма, я говорю, это же не каждому доступно.
0: Ну что же, большое спасибо, отец Януарий, за замечательную беседу. И я думаю, что действительно эта великая миссионерская деятельность апостола Павла, соединяющая в себе, как мы видим, миссионерство и богословие. Вот одно без другого, наверное, и невозможно. Потому что богословие – это всегда объяснение, это интерпретация того, что нам Господь открывает, вот лично человеку, интерпретация для других. И это и является тем самым убедительным для слушающих. Вот это сочетание, конечно, мы видим у апостола Павла в самой высшей, так сказать, степени. Ну и дай Бог, чтобы церковь не скудела своими талантливыми миссионерами, и чтобы вот сейчас в нашем современном мире появлялись миссионеры, которые бы шли по стопам святого апостола Павла, и тогда церковь, конечно, наша будет иметь большое будущее и в нашей стране, и в других местах. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В эфире была программа «Экклесия». Она была посвящена трудам апостола Павла и 2000-летию, которое христианский мир отмечает в 2008 году со дня его рождения. В сегодняшней нашей программе принимал участие профессор Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Януарий Ивлеев. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучит слово выдающегося русского философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова, который он произнес в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Это слово называется «Зов апостольства». Церковь творит ныне память двух первоверховных апостолов Петра и Павла, но в лицеях и всего апостольства. Недаром следующий же день, 30 июня, освящен памятью собора 12 апостолов. В них как бы олицетворяются обе стороны апостольского служения. Иерархическая, в лице старейшины апостольского собора апостола Петра, и учительственная, в лице апостола Павла, более всех потрудившегося в проповедании Евангелия. А между ними явно присутствие и самого возлюбленного ученика Христова, апостола любви, старца Иоанна, хотя память его и совершается особо. Все апостолы, кроме апостола Павла, были свидетелями земной жизни Господа, призванными возвестить о том, что они слышали, что видели своими очами. Пришествие в мир Господа во исполнении времен и сроков было приуготовано на земле. Его ждали, готовые встретить все те, кто были удостоены этого избрания, начиная с предтечи праведного Иосифа Обручника. В числе их были избранники избранного народа Божия, смиренные рыбари, но будущие апостолы. Их Господь избрал и призвал, их сделал свидетелями чудес своих, им открывал тайны Царствия Божия. Их он посылал на проповедь, наделяя даром исцеления и власти над бесами еще в дни земной своей жизни. Им повелел проповедовать Евангелие всей твари по воскресении своем. Им ниспослал он от Отца Святого Духа, и в этой полноте даров в них явил полноту Церкви Своей. Во исполнение веления Господа, во всю землю изыди вещание их, и во все концы вселенной глаголы их. Церковь ублажает святых апостолов, как избранников Христовых, и чтит болезни и труды их, подъятые во благовестие Христово. Теперь спросим себя, что же именно в служении апостольском принадлежит только лично апостолам, и что вверено и завещено в лицеях и всей церкви, которую представляли они в Сионской горнице в день Пятидесятницы. Прежде всего, полнота всех даров, сосредоточенных в личности каждого из апостолов, конечно, не передается целиком ни одному из членов церкви. В этом смысле их дары и служения были единственны и непередаваемы. Апостолы соединили в себе совокупность иерархических полномочий дар и пророчества, и чудотворения, и проповедания. Они в себе воплощают всю силу церкви, власть и совесть ее, почему они являются в день судный сидящими на престолах судить 12 колен Израилевых. И, конечно, не может быть передано то их исключительное личное преимущество, что все они видели Господа. Однако же вся полнота даров Духа Святого в лице их верена церкви, хранится в ней и сообщается членам церкви, хотя и никакой отдельный человек не может иметь ее так, как имели святые апостолы. И лишь римский первосвященник ныне мнит иметь эти дары даже в большей полноте, нежели все остальные апостолы, именно как апостол Петр, с лицем которого он себя отождествляет. Прежде всего передается иерархическое преемство через апостольское рукоположение с властью тайнодействия. В этом и состоит так называемое апостольское преемство иерархии. Передается далее и власть сообщения даров Святого Духа, совершавшегося апостолами над всяким крещенным христианином через рукоположение и ныне через таинственное миропомазание. Церковь имеет и дары исцелений, и власть над демонами, и силу пророческого служения. Но эти дары уже не передаются преемственно и непрерывно, но поддаются во времена, угодные Богу лицам для того предизбранным. И, наконец, церковь содержит и апостольское служение, состоящее в проповедании и исповедании веры. Это и есть прежде всего апостольство. «Шедше убо научите вся языки. Идите по всему миру, проповедайте Евангелие всей твари». К кому же прямо относится это заповедание Господа? К апостолам ли только, непосредственно предстоявшим ему, или же в лицеях ко всем членам церкви без всякого ограничения? Можно, конечно, уразумевать эти слова и в первом, суженном смысле, относя их только к богоустановленной иерархии, и изъясняя проповедание слова как ее исключительное преимущество. Несомненно, в этом толковании есть своя доля истины, состоящая в том, что иерархия получает через рукоположение нарочитый долг и сугубый дар церковного проповедания, в частности, в связи с богослужением, с высоты церковного амвона. Однако было бы преувеличением, доходящим до своевольного искажения слов Спасителя, совершенно исключать этим толкованием призвание и всякого христианина к проповеданию, которое есть прежде всего исповедание. Ибо ко всякому обращено слово Господа: «Кто исповедает меня пред людьми, того я исповедую пред Отцем моим небесным». Святые мученики, исповедавшие свою веру пред властями мира сего среди мучений, являлись и самыми действенными проповедниками. И подобно этому можно сказать, что каждый христианин, словами и делами призванный исповедовать Господа и тем самым его проповедовать, призывается к апостольству, хотя и различны бывают пути и образы этого проповедания, так же, как и различны дары. Можно сказать, что между разными дарами апостола, апостольство, некоторые именно полномочия иерархические унаследуются только немногими, другие же, как пророчество и чудотворение, в подавляющем большинстве случаев и вовсе не наследуются, составляя достояние лишь единичных исключений. Но дар проповедания и долг исповедания сообщается всем. Все христиане причастны к призванию и служению апостольства, а стало быть и его дару. Все, помазанные Духом, составляют народ Божий, царственное священство. Все имеют зов апостольства. Об этом свидетельствует прежде всего наличие чина равноапостольства, которое, конечно, означает служение, подобное апостольскому. И этот чин применяется церковью независимо от того, является ли его удостоившийся носителем церковного сана. В этом чине есть и мужчины, и женщины. Царь Константин и великий князь Владимир, святые Кирилл и Мефодий, наряду с царицей Еленой и великой княгиней Ольгой, мироносицей Марией Магдалиной, первомученицей Феклой и святой Ниной. Они, будучи в своем звании, вошли в подвиг и труд апостольства, разумеется, не в том, что составляет апостольское достояние, но в том, что для всех христиан доступно, а следовательно и обязательно, именно исповедание, а тем самым и проповедание веры Христовой. Ко всем обращает свое слово Первоверховный: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Здесь одновременно говорится и о том, что слово исповедания дается лишь в ответ на вопрошение, но и о том, что к нему надо всегда быть готовым. Эта готовность, правда, не всегда встречает применение в жизни, однако она явно свидетельствовалась в первенствующей церкви, когда христиане были ведомы на судилище и убиваемы за имя Христово. И она же свидетельствует непрестанно и в наши дни на родине нашей, где исповедание веры стало не менее ответственным, нежели в первохристианстве. Но и вне прямого внешнего гонения на веру она всегда находится в состоянии более тонкого преследования, насмешкой, презрением, даже равнодушием, и ее исповедание большей частью является некоторым нравственным мученичеством, но тем самым и проповедью. При этом такая проповедь не может ограничиваться только одной духовной самозащитой, потому что она должна вытекать из деятельной любви и заботы о других братьях наших, не ведающих Христа. И если прежде эта проповедь имела в виду преимущественно язычество внешнее, то теперь она обращена и к язычеству, возникающему в христианской среде, к тому богоборству и христоборству, которое происходит во всем мире, и прежде всего в нашем Отечестве. Христианин не может относиться к этому натиску неверия, к проповеди антихристианства с равнодушием и даже только оборонительно. Он должен стремиться вести с ним наступательную борьбу, потому что это не есть борьба лишь за отвлеченные учения, но и за живые души. И эту встречную проповедь свою он должен вести применительно к требованиям места и времени, для всех быть всем, чтобы хотя бы некоторых спасти. Воззрите на самого апостола Павла, как различно он проповедует в еврейской синагоге и в афинском Ареопаге, сколь различествует послание к евреям от послания, скажем, к эфесинам. Посмотрите, сколь различна даже самая проповедь Евангелия, например, у евангелиста Марка и у евангелиста Иоанна Богослова. Проповедь Евангелия есть зерно вечной жизни, которое облекается в различные покровы. И для нашего времени мы должны искать свой собственный покров, чтобы достойно явить ее. Сознание современного человечества находится в зависимости от научных достижений его. Оно подавлено ими. И долг современной проповеди, современного апостольства состоит, между прочим, и в том, чтобы, подъявшись верхом духовное иго его научности, подклонить его кресту, а также и в свете науки являть свет истины Христовой. Современное апостольство в таком смысле требует нарочитого труда для приготовления к нему. Конечно, свет христианства остается в неизменной своей во все времена, как бы ни изменялись понятия века, и, с другой стороны, всегда остаются в силе различия духовных возрастов и состояний человека. Поэтому и теперь остается свое место для разных образов исповедания и проповедания. мать, обучающая молитве и истинам веры своего ребенка, смиренная старица, образом благочестия своего невольно заражающая всех ее видящих, скромный пастырь в тишине и терпении, работающий на ниве духовной, совершают то же апостольское дело, что и ученый-богослов, вооруженный истинным знанием против знания ложного, поборающим светом Христовым мнимый свет того просвещения, которое есть тьма. Ревность апостольская объемлет все средства и все возможности, и каждому дается свой дар и свое служение. Святые апостолы, сами приявши слово от слова, передали церкви преемство слова, которое проповедуется в ней до скончания века. И все христиане, суть служители слова, ими воспринятыми. Да умножится в церкви Христовой сила этого служения молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Аминь. В передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучало слово протоиерея Сергия Булгакова «Зов апостольства», произнесенное ему в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: В своем апостольском служении Павел знал горение духа. Горение духа выражалось в великой духовной свободе. 13 июня – собор 12 апостолов. Избранные Христом на служение, его ученики стали теми, кто донес до всех краев населенного мира весть о Христе и всей своей жизнью явили пример преданности веры христианской. В 11 часов начнется запись беседы протоиерея Александра Степанова с архимандритом Иоаннуарием Ивлиевым о святом апостоле Павле. Затем в 11 часов 45 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучит слово протоиерея Сергия Булгакова в праздник святых апостолов. В 16:40 для наших юных слушателей начнется чтение главы «Апостолы и евангелисты» из Евангелия в переложении для детей. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: «Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире». 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
3: Каждому человеку изначально дарован талант, но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 134-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
0: Послушайте 56-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 13 главы.
2: В то время пришел Иисус в Отечество Свое и учил народ в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он Сын? Не Его ли мать называется Мария, и братья Его, и Яков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об отвержении Господа Иисуса Христа жителями его родного города, города Назарет. 30 лет своей жизни он провел в этом городе. Его название станет частью имени Спасителя. Иисус Назарянин или Иисус Назарей, так многие будут называть Христа. По приказу Пилата к кресту, на котором его распяли, будет прибита табличка, где на трех языках, которые имели тогда распространение в Палестине, еврейском, греческом и латинском, будет написана вина, за которую его приговорили к смерти. Иисус Назарянин, царь иудейский. То есть Иисус Назарянин распят за то, что называл себя царем иудейским. Среди людей церкви, иногда склонных таким сектантским уклонам, которые желали бы видеть Христа таким, каким они его себе представляют, а не таким, каким он был на самом деле, Так вот, высказывались среди них иногда мнения, что Назареем Христа называли не потому, что он был из города Назарета, а потому, что он был Назареем в ветхозаветном понимании этого слова. А действительно, в Ветхом Завете существовало такое служение, особое посвящение человека Богу, которое называлось назарейство. Основными внешними отличиями назареев было то, что они никогда не стригли волосы, не пили вина и вообще никаких крепких напитков. К назареям принадлежали такие известные библейские личности, как израильский судья Самсон, как пророк Самуил. Принадлежал к назареям и самый последний пророк Ветхого Завета Иоанн Предтеча. Вот в этом смысле Христос назареем не был, о чем он сам свидетельствовал в Евангелии. Он говорит: «Ибо пришел Иоанн», имеется в виду Иоанн Креститель, «не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». То есть Иоанн Креститель, будучи назареем, не пил вино, не ел мясо и вел уединенный образ жизни. А Христос ел мясо, употреблял вино, разбавленное водой, как напиток, а также общался с людьми, с которыми, по мнению фарисеев, благочестивому человеку не стоило общаться. Но несмотря на эту разницу, как Иоанн Креститель, так и Христос подвергались со стороны лицемерных блюстителей закона поношениям, один за свою излишнюю строгость, а Христос за слишком вольное с их точки зрения поведение и несоблюдение закона Моисея во всех его мелочных предписаниях. То есть, если есть намерение и желание кого-то обвинить и осудить, то всегда найдется за что. Мы знаем, что Христос родился в городе царя Давида, в Вифлееме, но из-за злобы и преследований со стороны царя Ирода, Матерь Божия, Иосиф Обручник с младенцем Христом бежали в Египет, и уже после смерти Ирода они возвращаются в Палестину и поселяются не в Иудее, а в галилейском городе Назарете, о чем евангелист Матфей свидетельствует в конце второй главы своего Евангелия. Напомню, он пишет: «Услышал, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти», имеется в виду Иосиф убоялся идти, «но получил во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». То есть его называли Назареем, потому что он был из города Назарета. И 30 лет своей жизни Христос провел в Назарете. На глазах многих он вырос, его там все знали, знали как обыкновенного человека, сына плотника Иосифа и Марии, и вдруг Христос учит своих сограждан в Назарейской синагоге как власть имеющий. Он выступает не просто как один из равви, из учителей, а он претендует на какие-то особые отношения с Богом. Он дает людям новые откровения, он не истолковывает закон Моисея, а дает свой новый закон, свои заповеди. Жители Назарета возмущаются, они не хотят в своем вчерашнем соседе видеть духовного лидера. И Христос, покидая Назарет, со словами «нет пророка в отечестве своем», и поселяется в городе Капернауме, на берегу Галилейского озера. Ну а почему же пророк не имеет чести ни в своем отечестве, ни в своем доме? Под пророком здесь, конечно, следует понимать любого Божия избранника, на котором Господь особым образом явил дары Духа Святаго. И действительно, в истории случалось не раз, что святых людей, их близкие, родственники, соседи не понимали, и принимали их святость за какое-то иродство, иногда и просто за психическую неустойчивость. А вот духовный авторитет они завоевывали в глазах тех, кто не был с ним раньше знаком. Вот достаточно взять жития святых и посмотреть, что нередко встречаются такие истории, когда человек с детства ощущает в себе призыв Божий, стремление служить церкви или даже к монашескому подвигу, но родители с этим не согласны. Они совершенно иначе видят его жизнь, его карьеру, считают его затею глупостью и не хотят понять, что Бог призывает их сына или дочь на особое служение. И через десятки лет их имена, как великих подвижников, уже гремят по всей земле. Но а недавний богоборческий период в нашей стране, когда у неверующих родителей сын изъявлял желание идти в семинарию, да это не то что честь. Некоторые это позором считали для всей семьи и неприятности для себя боялись от такого выбора их ребенка. А ведь именно из таких семей вышли несколько выдающихся иерархов русской церкви XX века, которые много потрудились для сохранения церкви в страшные годы гонений, и во всем мире им оказывали честь, а в своем доме и в своей семье они чести не имели. Или еще пример, многим, наверное, известный. Миллионы людей почитали Иоанна Кронштадтского еще при его жизни великим святым, видели в нем духовный авторитет и просили его молитв о себе и о своих близких. Все это были люди посторонние, а вот родная жена писала на него жалобы в Синод. Нам не дано понять пути Божии, ибо пути Господни неисповедимы. И избранники Божии — это не только те, которых мы в книгах считаем. Господь может для своих целей избрать человека, который находится рядом с нами. И мнение наше он не спрашивает. Господь сам видит, чего стоит человек, видит его потенциал, его возможности, видит, что тот, кого он выбирает, может послужить для спасения многих людей. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

Тресвятое греческого распева в гармонизации архиепископа Иоаннафана Елецких прозвучало в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 13 июля, 30 июня по старому стилю, празднуется собор славных и всехвальных 12 апостолов Петра, Андрея, Иакова Звидеева, брата его Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Илифадея, Симона Зелота и Матфея. Празднование 12 апостолам на следующий день после памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла установлено в царствование святого равноапостольного Константина Великого, который построил в Константинополе храм во имя 12 апостолов. Сегодня Русской Православной Церковью прославляется преподобный Петр, царевич Ордынский. Он жил в XIII веке и был племянником хана Золотой Орды Бергая. В 1253 году святитель Кирилл, епископ ростовский, ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах святителя Леонтия Ростовского. В числе слушателей был юный племянник хана, на которого рассказ святителя Кирилла произвел очень сильное впечатление. Через некоторое время у Бергая заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла, и по его молитвам больной исцелился. Хан щедро одарил епископа Кирилла и отпустил епархию. На пути святителя догнал отрок, племянник хана Бергая,

Сибири. Сафроний Иркутский за свою жизнь много потрудился на благо русской церкви. С 1742 по 1753 год он подвязался в Александро-Невской лавре, где более 7 лет был наместником. А затем он был поставлен на епископское служение в Сибирском крае. Миссионерские труды и строгая подвижническая жизнь святителя стали залогом его почитания среди паствы при жизни и по смерти. Святитель Сафроний скончался в 1771 году в Иркутске на второй день Пасхи. Пока в отдаленной российской окраине ожидали решения Святейшего Синода о погребении, 6 месяцев его тело оставалось непреданным земле и за это время не подверглось тлению. В год русской революции Богоявленский собор Иркутска, где лежали мощи святителя Сафрония, сгорел. Вскоре на Поместном соборе 18 года епископ Сафроний Иркутский был причислен к лику святых. Сегодня установлено празднование в честь двух икон Божьей Матери – Балыкинской и Горбаневской, прославленных в XVIII веке. Балыкинская икона, именуемая также «Умиление», изображает Богородицу сидящей, с молитвенно сложными руками, в венце. Лицо ее обращено к лежащему у нее на коленях Богомладенцу Христу. Свое название «Балыкинская» икона получила по месту своего пребывания в церкви села Балыкино в Черниговской епархии, куда икона была пожертвована по указанию самой Пресвятой Девы в 1711 году. Прославилась икона в 1858 году исцелением бесноватой женщины. Горбаневская икона является списком Корсунской чудотворной иконы. В XVIII веке она была найдена в лесу на окраине Полтавы казаком по фамилии Горбань. Видимо, икона подверглась поруганию и затем была брошена. Горбань косил траву и зацепил икону косой, так что у глаза Богоматери остался след. Видя, что найденная им икона источает слезы, казак известил о случившемся духовное начальство. В начале XIX века на пожертвования верующих был построен храм в честь Горбаневской иконы, а сама она украшена ризой и драгоценными камнями. Чудеса и исцеления от иконы тщательно проверялись и записывались в церковную книгу. С середины XIX века ежегодно совершались крестные ходы с Горбаневской иконой. Святыня в сопровождении духовенства, правителей города, тысяч полтавчан торжественно переносилась из Горбаневской церкви в главный храм Полтавы. В 30-х годах XX века Горбаневский храм был стер с лица земли, но икону удалось спасти, и все советское время она бережно переносилась из храма в храм, находясь в каждом до его закрытия или разрушения. Тринадцатого июля Русская Православная Церковь чтит память новомучеников и исповедников во XX веке просиявших, священномученика Тимофея Петропавловского, убитого в 18 году, преподобного мученика Феогена Козырева, погибшего в 39 году, и мученика Иоанна Демидова, принявшего мученический венец в 1944 году. Преподобный мученик архимандрит Феоген, в миру Василий Львович Козырев, родился в 1862 году в Санкт-Петербурге. Там же окончил Александровскую гимназию, женился, но скоро овдовел. Его сын Николай после Октябрьской революции эмигрировал за границу, а Василий Львович вынужден был скрываться от преследования большевиков из-за того, что его отец служил при царском дворе. Он нашел приют в одном из монастырей Калужской губернии, где в 24 году принял монашеский постриг с именем Феоген. С 26 года он был игуменом Георгиевского мужского монастыря в городе Мещовске. Вместе с епископом Германом Вейнбергом он переехал в Алма-Ату. Там он жил вместе с владыкой в комнате у притвора Никольской церкви, единственного оставшегося в городе православного храма. Его клир и жившие при соборе монахини помогали ссыльному духовенству, которое в то время находилось в Алма-Ате. Вскоре игумен Феоген был возведен в сан архимандрита. В конце 1932 года всех служащих в Никольском храме арестовали. Архимандрита Феогена приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. После окончания ссылки он возвратился в Алма-Ату, где прослужил несколько месяцев и вновь был арестован. На этот раз его сослали в город Чекмент в Казахстане. Там его арестовали уже как ссыльного. Он обвинялся в создании контрреволюционной организации, а именно, у архимандрита Феогена был крест с мощами святой благоверной Анны Кашинской. Он постоянно носил его с собой и часто посещал дома верующих, особенно больных. Это означало проведение открытой религиозной пропаганды, и ему дали еще 5 лет лагерей. В
1939 году преподобный мученик Феоген Козырев скончался в одном из лагерей Коми

0: СССР. Церковный календарь на 13 июля завершится чтением жития священномученика Тимофея Петропавловского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Тимофей Александрович Петропавловский был настоятелем церкви Рождества Богородицы в селе Золотоножки в Уфимской губернии. Для молодого пастыря, рукоположенного в 1913 году, храм этот оказался первым и последним местом его служения. В начале июля 1918 года части чехословацкого корпуса вплотную приблизились к городу Стерлитамаку. В их ожидании крестьяне села Золотоножки послали особую депутацию на станцию Раевка, уже занятую чехословаками. Кроме того, они арестовали и заперли в амбарах членов местного совета и сочувствовавших советской власти. При этом двое большевиков были убиты. На подавление Золотоножкинского кулацкого мятежа, как было названо это восстание против советской власти, из города Стерлитамака был направлен конный отряд под командованием Антона Горбуза, брата одного из убитых большевиков. Комиссар Горбуз двинулся в село Золотоножки через другое село, Николаевку, где взял 5 человек в заложники. Как бы предчувствуя свою мученическую смерть, отец Тимофей Петропавловский отслужил в этот день литургию и по окончании ее молебен своему небесному покровителю апостолу Тимофею, причем Евангелие читал мученическое, слова «Не бойтесь убивающих тело» он произнес особенно значимо. 13 июля красноармейцы во главе с комиссаром без боя заняли село. Навстречу им вышли крестьяне с белым флагом. Отец Тимофей не пошел встречать красного комиссара и не позволил идти своей жене. Спустя час после прибытия отряда комиссар начал расправу над заложниками и схваченными местными жителями. Тогда к комиссару бросилась его мать с просьбой о пощаде. «Помилуй хоть людей!» — кричала женщина своему сыну. Именно в этот момент к ним подошел отец Тимофей, также умоляя милосердия. Однако комиссар тут же приказал арестовать священника и расправиться с ним, отведя подальше от глаз своей матери. Все заложники были убиты в один день, а село частично сожжено. Комиссар Горбуз объявил отцу Тимофею, что он его повесит. Священник попросил комиссара заменить повешение расстрелом, и его тотчас расстреляли у сельского амбара. Он получил 5 пуль, 3 штыковых удара и умер со сложенными для крестного знамения перстами в присутствии прибежавшей жены. Отца Тимофея отпел в церкви иеромонах Алексеевского монастыря, но положенного по сану выноса, то есть внесения гроба с почившим священником вокруг храма, не совершили, так как не позволил комендант. Никому не разрешили и проводить гроб спокойным на сельское кладбище, даже жене. В послании о положении епархии в 1918 году епископ Уфимский Андрей Ухтомский свидетельствовал, что священник Тимофей Петропавловский погиб только за то, что заступился за невинно осужденных на смерть. Могила священномученика не сохранилась. В 1929 году церковь в селе Золотоножки закрыли и устроили в ее стенах клуб. В 70-е годы здание церкви снесли и построили на этом месте Дом культуры.

В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.

0: «Когда дети в беде». Цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Елена Обламская. Сегодня в цикле передач о мероприятиях, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах, мы расскажем о театре. Возможно, немного неожиданно, но все мы знаем, что театр – это эффективный инструмент обучения, воспитания и формирования личности. Театр помогает расти, дает возможность раскрыться каждому ребенку, пришедшему в зрительный зал или же на любительские подмостки. О творческих формах работы рассказывает Наталья Владимировна Жбанова, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом».
2: У нас очень хорошая форма работы – домашний театр, педагогический домашний театр. Каждый год у нас поставятся постановки, целые спектакли. Ко всем праздникам – блокада, победа, Новый год, День учителя. И в этих представлениях участвуют как дети, так и сотрудники. У нас свой есть режиссер-постановщик, который тоже работает очень давно.
1: Дети легко идут в театр, хотят или
2: очень
1: стесняются?
2: Легко. Не стесняются. Меня не пускают на репетиции, когда я смотрю сам спектакль, я поражаюсь. Это двоечник. Он роль свою знает досконально. Наверное, мне было бы тяжело уже выучить четко текст, а они вот ни разу не было, чтобы кто-то забыл свои слова, чтобы кто-то испугался и не стал. А у нас на каждый праздник полный зал. Наш зал вмещает до 80 человек. Да, и это для нас праздник, и для детей, и мы приглашаем их родителей, чтобы они посмотрели на своих детей. А многие же не знают, на что способен его ребенок. И когда он раскрывается вот так, то, конечно, это свой позитивный результат. Более того, мы в прошлом году проводили семейный спектакль, когда привлекали к участию родителей, они выступали в какой-то роли. Наш домашний театр – это наша фишка. Мы гордимся им. И, конечно, мы всегда приглашаем и родителей, и других специалистов, чтобы присутствовали на этих мероприятиях. Для нас это праздник.
1: Какой вы видите воспитательный, положительный психологический эффект для детей? Мало того, что они текст хорошо заучивают и память тренируют. Что еще вы наблюдаете потом? Что с детьми происходит?
2: Так, понимаете, театр – это же игра. Они очень любят многие себя показать. На репетициях они очень хорошо играют друг с другом, с сотрудниками. Им это интересно. Это носит какую-то живую нотку в пребывании в воспитательном доме.
1: Вовлекаются.
2: Вовлекаются, да. Во-первых, развитие памяти, развитие каких-то навыков. Во-вторых, все-таки они в спектакле проигрывают какие-то роли, которые для них, может быть, становятся показательными, к чему стремиться. Особенно у нас в дню снятия блокады, в дню победы очень большие представления касаемо истории всех военных лет. И для наших ребят это очень существенно. И ребята очень серьезно к этому относятся, очень серьезно играют свои роли.
1: В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия» существуют свои театральные традиции.
3: Меня зовут Косова Дарья Андреевна. Я работаю социальным педагогом.
1: Дарья Андреевна, у вас репетиция, насколько я слышала, да?
3: Это правда.
1: В каком таком театре?
3: У нас есть, у ребят, в первую очередь, есть занятия театральным искусством. Это давняя традиция нашего центра. И был некий перерыв, но последние два года активно. Взрослые сотрудники тоже участвуют в постановках. Мы вместе создаем вот это волшебство спектакля. И вот будет спектакль, и мы репетируем.
1: А что вы сейчас готовите?
3: «Тим Тайлер и проданный смех».
1: Вы сказали, мы участвуем. Это что значит? Вы вместе сочиняете сценарий? Или вы играете как актеры? Или вы постановочная часть?
3: Конкретно я играю.
1: И как долго уже вы этим занимаетесь?
3: Вот здесь, в этом театре, два года. Ну, я, наверное, небольшое исключение. Я сама занимаюсь в театральной студии очень много лет. Это большая часть меня с подросткового возраста. И до сих пор я тоже вот играю в любительском театре и так. Поэтому, когда появился еще здесь театр, конечно, я включилась, потому что, повторюсь, большая часть меня, мне это важно. Я и так в свободное время хожу на репетиции, играю в любительском театре. «Чайка» на Новочеркасской. Приходите к нам, пожалуйста.
1: Спасибо. вот как вы видите это для сотрудников организации? Это некая терапия, скорее всего,
3: конечно,
1: да? Как это работает?
3: Ну, во-первых, театр – это всегда дело коллективное. И мне кажется, это самое интересное, что в театре существует. То есть каждый из нас как маленький винтик в большом механизме. И не только для сотрудников, для детей в первую очередь. Все это работает. Ты делаешь свою, может быть, небольшую роль. Не бывает маленьких ролей, правильно? Ты делаешь свое небольшое дело, и все вместе это превращается в такую сказку. Более того, я считаю, что немаловажно. В театре, естественно, является закулисная работа. Кто свет делает, кто-то реквизит делает. Это тоже все занимает. Ну вот я только играю у нас в театре нашем домашнем, на Васильевском. А кто-то из сотрудников и дети тоже занимаются изготовлением декораций, реквизита. Еще у нас волонтеры очень сильно нам помогают. Они во время спектакля непосредственно за кулисами, помогают, как такие помощники-режиссеры, помогают говорить, кому когда выходить, контролируют, чтобы весь этот большой механизм, он работал. Коллектив только складывается именно как труппа театральная. Ну и, конечно, не все, возможно, дети увлекаются этим сразу же. Ну, вообще все люди разные, и не для всех, возможно, театральное искусство – это то, что надо.
1: То есть вы еще не гастролировали вместе?
3: О, нет, мы еще не гастролировали. Это более того, впереди. Все наши спектакли, они были пока что разово, мы их показывали. Даже то, что мы ставили, мы раз показали, и все. Пока такая история.
1: Когда началась работа с детьми у Яна Юрьевича Новосельского, руководителя и педагога театральной мастерской «Первые шаги на сцене» центра «Дом милосердия», узнаем в день закрытия сезона.
4: Если говорить действительно о работе профессиональной с детьми, то первая театральная студия, в которой я стал преподавать, появилась у меня в 16 лет. Так что, если сейчас мне 41, можно посчитать, что давно.
1: Ваша работа не только с детьми, но и с сотрудниками Дома милосердия. Что она привносит? Что она дает детям?
4: Я очень надеюсь, что детям, во-первых, она дает положительные эмоции, во-вторых, то, к чему мы вместе все стремимся и с сотрудниками, и с педагогами, и с хореографом, это раскрепощение, это снятие психологических зажимов через театр. И социализация для того, чтобы наши дети и подростки научились бы общаться друг с другом, помимо сотовых телефонов, соцсетей и всего остального. Живое общение друг с другом, живое общение со зрителем. И я согласен, что это большой стресс. Это всегда стресс и для профессиональных артистов. Выход на сцену с чем бы то ни было, с любым материалом. Поэтому, пройдя через этот стресс, человек становится лучше. Так или иначе, он познает нечто новое, что дает ему жизненные силы двигаться дальше. Я в это верю.
1: Но вы ведь не психолог, вы не применяете психологические методы, вы применяете именно театральные методы работы, и тем не менее вы убеждены, что это работает на психологическое здоровье человека во благо.
4: Я в этом не то что убежден, это просто факт, что все актерское мастерство, театральное, сценическая речь, ораторское искусство, все эти тренинги и занятия, они построены на психологии так или иначе. Это занятие на эмпатию, на взаимопонимание, на налаживание диалога, на партнерство друг с другом. Это первоочередное перед тем, как мы вообще выходим на сцену заниматься театром. Поэтому я думаю, что любой театральный педагог скажет вам, что театральная педагогика и психология – это практически одно и то же.
1: Как это воздействует на взрослых сотрудников, которые тоже принимают участие в ваших спектаклях?
4: Я могу сказать, что моя взрослая труппа, взрослый состав, как я их называю, они раньше также, видимо, не очень много занимались театром, во-первых, а во-вторых, с другой стороны, я не делю абсолютно на детей, подростков и взрослых. Когда приходят ко мне люди заниматься, они все становятся учениками. Поэтому разницы между ними нет. Это тот же самый тренинг, та же самая репетиция, то же самое снятие зажимов и раскрепощения.
1: Как строится ваша работа? Тренинги, занятия сценой речи, насколько они часты?
4: Хотелось бы, чтобы это было чаще, но у детей есть свое расписание, и наши занятия проходят в основном это два, в лучшем случае, три раза в неделю. когда все получается и никто не болеет, то и в идеальном варианте, когда у нас есть время, это сначала некая разминка, тренинг. Я сам решаю, что это будет. Либо актерские игры, либо это пластика движенческие, либо это речь. И потом начинается репетиция. Чем ближе к спектаклю, к сожалению, у нас уже не всегда хватает времени для того, чтобы заниматься тренингом. И мы много просто репетируем, что, конечно, иногда утомляет и меня, и артистов. Но это тоже требуется, потому что чем ближе спектакль, тем больше требуется подготовки.
1: У вас буквально вчера была премьера, и я вас поздравляю.
4: Спасибо.
1: И это было событие?
4: Я уверен, что да. Могу сказать сразу, что мне понравилось. Конечно, я как режиссер, постановщик, всегда найду к чему придраться, и самому к себе я придираюсь достаточно жестко. И могу сказать так, что мы сыграли хорошо, но могли лучше.
1: К вам приходит обратная связь. Дети вам что-то рассказывают о том, что с ними произошло, пока вы делали этот спектакль вплоть до премьеры. Делятся они?
4: Не буду скрывать, что чаще, чем ближе к спектаклю, они просто говорят, что они устали, и давайте мы уже не будем репетировать. Это правда, вот они стоят рядом, и чаще всего они говорят уже так, потому что, по их мнению, все готово. Они говорят, так все уже готово, все готово. Потому что они не видят со стороны, а я знаю, что еще можно усилить, добавить в эмоциональном плане, и понимаю, что повторение всегда должно быть, потому что на сцене происходит удивительная вещь от страха. Ты забываешь все, и ты забываешь тексты, мизансцены, ты забываешь, что вообще надо выйти на сцену. И такие случаи у нас бывали, мы искали наших молодых артистов за кулисами, потому что они просто забывают, что надо сейчас появиться. Делятся... То, чем они делятся, мы узнаем вот сейчас, буквально, надеюсь, через 20 минут у нас начнется поздравительная встреча, вечеринка, можно это так назвать, празднование премьеры, и мы обязательно спросим у каждого, как он это пережил вчерашний день. Кто-то говорит, о, все круто, у меня все получилось. Кто-то говорит, что, там что-то было не так. Это абсолютно индивидуально и относится сугубо к каждому артисту. Все рады, что это случилось, это вот общее.
1: С пожеланиями, чтобы театр случился в жизни каждого ребенка. Эту передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: в исполнении Михала Петри и камерного ансамбля прозвучала соната ми минор для блокфлейты и баса континуа Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Что ведет нас, когда мы ищем небо, общество или сердце? Молчание нашего общества. Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Вопросы эти соответствуют трем богословским добродетелям — вере, надежде и любви. Вера в слова Господни — это христианский ответ на первый вопрос. Любовь к Богу и ближнему — это христианский ответ на второй. Надежда на Царство Божие — это христианский ответ на третий. Вера удовлетворяет глубочайшую умственную жажду, жажду правды. Любовь — глубочайшую нравственную жажду, жажду праведности. Точно так же надежда на Царство Небесное удовлетворяет сердечную жажду, жажду радости. Эту жажду, эти поиски мы видим в великих мифах и религиях, в лучших книгах и картинах, в снах и мечтах, встающих из глубин подсознания. Какими бы разными ни были небеса, на которые мы надеемся, всюду, где есть человек, есть и эта надежда. Вопрос о надежде также важен, как два других важнейших вопроса, ведь он значит, в чем цель, в чем смысл жизни, почему я родился, для чего я живу. К чему это все? В нынешнем западном обществе почти никто не может ясно и связно ответить на это. Почти все мы живем, не зная, зачем живем. Вот она, самая тяжкая беда. Гораздо хуже смерти. Жизнь без смысла, в сущности, и не жизнь, а существование, прозябание. Смысл жизни нужен нам больше, чем сама жизнь. Миллионы людей вокруг нас живут ужасной, бессмысленной жизнью, которую лучше назвать духовной смертью. Наше общество отличается от всех, какие только были на свете, не тем, что мы летаем на Луну, или продаем больше товаров, или победили много болезней, или, наконец, можем взорвать планету, а тем, что мы не знаем, зачем мы живем. До сих пор всякое общество отвечало на три великих вопроса. Оно передавало людям то, чему учили святые, мудрецы, мистики, мыслители, боги. Теперь, впервые за всю историю, предание уже не священно. Собственно говоря, его как бы и нет. Мы первыми вырвали корни из почвы. Если мы хотим ответа на вопрос о надежде, каждый должен искать его сам. Общество просто его не знает. Шума много. Но на этот вопрос нам отвечает молчание. Как же это вышло? Как же общество, которое знает все обо всем, ничего не знает о самом важном? Почему взрыв знания уничтожил высшее знание? Надо пройти обратно путь, по которому мы зашли в тупик, иначе не вернуть надежду. Надо выяснить причины безнадежности, иначе ее не вылечишь. Прежде чем перейти к главному, прежде чем исследовать глубочайшую нашу надежду, ответим на два вопроса. Почему общество молчит? И может ли сердце вместо него повести и научить нас, когда мы станем искать надежду, искать небо?

С самых давних времен человечество мечтало о небе. Одни из самых древнейших памятников материальной культуры – могильники. Мертвых всегда собирали в дальнее странствие. Какими бы разными ни были ее формы, вера в загробную жизнь – ровесница рода человеческого. В этом, как и во многом другом, из древних народов выделяются два – евреи и греки. Источники западной цивилизации, наполнившие реку, чьи воды орошали Средневековье, потом разделились снова, но все еще бегут тонкими струйками по топкой дельте современности. Если бы веков 20 назад Землю увидел инопланетянин, умевший различать не только внешнюю, но и внутреннюю силу, он признал бы корнями древа истории не Персию и не Египет, а Грецию и Израиль. Все народы отвечали мифом на три великих вопроса. Все, кроме этих двух. Евреи заменили миф верой в Бога, действующего во времени, открывающего себя миру. Греки — поверяющим, вопрошающим разумом. Поэтому и надежда, и самое небо были у них иными, чем у мифотворцев. Иудейское представление о небе прямо противоположно языческому. Оно не возносится ввысь из нашего сердца, а спускается вниз от Бога, как новый Иерусалим в конце всей истории Откровения. С самого начала этой истории Бог говорит людям, чего Он хочет, а не люди Богу, чего хотят они. Не люди творят Бога по своему образу и подобию, а Бог — людей по своему. И точно так же не земля творит по своему подобию небо, а небо преображает землю, уподобляя ее себе. Величайший из иудеев учит нас молиться о том, чтобы Царство Божие пришло на землю таким, какое оно на небе. Иудеи — избранный народ. Бог непрестанно повторяет, что без какой-либо своей заслуги они избраны вестниками надежды, соборным пророком, устами Божьими. Обетований Он дает много. Есть среди них неясные, есть немыслимые, как воскресение мертвых. Он обещает показать, не совсем понятно здесь ли на земле, то, чего не видел глаз, не слышало ухо, и что не приходило на сердце человеку. Поэтому добрый иудей о небесах не гадает. Не приходило на сердце человеку. Значит, все, что приходило, нельзя считать небом. Пусть Бог определяет его, не люди. Пусть Бог и дает нам. Когда Бог говорит ясно, мы ясно и знаем. Когда говорит туманно, знаем туманно. В отличие от христиан, иудеи не думают, что Бог ясно говорил о загробной жизни, во всяком случае до сих пор, а вперед Бога не забегают. Как достойна и хороша такая сдержанность по сравнению с дикими мифами других народов, поддавшихся сильному искушению и возместивших своей фантазией то, чего не открыл им Бог. Греки — другой корень древа западной цивилизации. Иудеи дали нам совесть, греки — разум. Иудеи дали нравственный закон, то, что должно быть. Греки — законы разума и бытия того, что есть. Их философы по-своему поняли Бога, по-своему поняли небо. Пока жрецы толковали о грешных, слабых богах со всеми их проделками или о низших и загробных мирах, философы заменяли несовершенных личных богов совершенными, но безличными сущностями, небеса наслаждений и горестей, небесами абсолютной истины абсолютного добра. Их богами были справедливость, а не Зевс, красота, а не Афродита. Иудеи тем временем поклонялись совершенной личности, превзойдя и греческих жрецов, и греческих философов. Небеса философов — вневременное, внепространственное царство чистого разума, чистого духа,
чистого познания вечных сущностей. Они сменили мрачные подземные царства Тартара и Аида, земное загробное царство Элизия и звездные миры, превращенных в созвездия героев. Две небесные сущности, истина и добро, стали абсолютными ценностями. Даже боги поверяются ими и не выдерживают поверки. Вот почему Сократа обрекли на смерть за то, что он не верит в богов. Платон вопрошает, свято ли святое, ибо боги одобряют его, или боги его одобряют, ибо оно свято. Жрецы согласны с первым предположением, философы — со вторым. Для философов две вечные сущности, истина и добро, выше богов. Но они не выше Бога, который сам истина и добро, надежность, твердыня. Греки открыли два атрибута Божиих. Иудеев открыл Бог. Иудеи и греки встретились. Греки в римской, иудеи в христианской форме. Формы эти, по сути своей, оставались иудейством и язычеством. Христос появился не извне. Он не обращал иудеев в новую веру, а называл себя Мессией, о котором говорили их пророки. Греческий разум обитал в римском теле. Империя плодила императоров, прокладывала дороги, порождала политическую силу, но не создала ни одной значительной философии. Встреча и слияние великих рек библейской, иудео-христианства и классической Греция и Рим дали миру средние века. Средневековые философы никогда не забывали, что они унаследовали, соединили, сохранили два вечных сокровища. Средневековое богословие соединило Ягве, воплощенного в Христе, с вневременным совершенством философских сущностей. Средневековое представление о небе соединило библейские образы любви, поклонения, радости с греческим созерцанием вечных истин. Так стало оно блаженным видением. Однако сейчас не средние века. Возрождение и реформация разъединили соединенное. Оба источника нового времени обратились вспять. Возрождение потянулось к греко-римскому культу человека и разума, реформация — к простой библейской вере. Реформация породила протестантство, чьи представления о человеческом уделе вполне согласовывались со средневековым католичеством, поскольку оба они уходили корнями в Писание. А вот возрождение породило нечто небывалое, совершенно мирское общество со здешним, земным, высшим благом. В своем монументальном изучении истории Тойнби насчитал 21 цивилизацию. У первых 20 есть хоть какая-то религиозная основа, религиозная цель. Наша 21-я — единственная в своем роде. Посмотрим, долго ли можно продержаться, не пополняя духовных сил из сверхъестественного источника. Чем заменили мы служение Богу и надежду на небо? Завоеванием природы. Сперва через ненадежную магию, потом через надежную технику. Льюис пишет, «Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям, плод их — техника». Новая цель логически связана с новым взглядом на самую природу действительности, ведь воззрение на жизнь неизбежно связано с мировоззрением. Пока мы думали, что высшая реальность вне человека, боги или бог, мы приспосабливались к ней, а не пытались ее завоевать. Когда же боги исчезли, а реальностью стала материальная природа, которая ниже, а не выше человека, мы не приспосабливаемся к ней, а пытаемся завоевать ее для себя. Бэкон возвещает новый век словами о том, что знание — это сила, и о том, что человек завоевывает природу. Так
заменили мы, как их теперь называют, непрактичные пассивные цели — поиски истины, подчинение Богу. Поскольку теперь отрицают или не видят Бога, остаются только две реальности — природа и человек. Если надежда наша и цель не Бог, мы должны найти цель и надежду или в самих себе, или в природе. Так возникают два новых царства — царство мира сего и царство нашего «я». Вот они, сыновья современного Вавилона. Судя по участи того Вавилона, первого, ничего хорошего нам ждать нельзя. —

кумир. Кумир – это то, что не Бог, а поклоняются ему как Богу. Мы творим кумира, когда что-то тварное становится для нас высшей целью, надеждой и радостью. Все, что угодно, может стать кумиром. Религия может стать им, ведь она не Бог, а вера в Бога. И ставя ее на место Бога, мы поклоняемся поклонению. Так иногда влюбляются не в человека, а во влюбленность. Любовь может стать кумиром, ибо Бог есть любовь, но любовь не Бог. Все свойства Бога могут стать кумиром, если отделить их от Бога, ибо Бог — истина, но истина не Бог. Бог справедлив, но и справедливость не Бог. Чаще всего мы нарушаем первую заповедь, и апостол Иоанн не случайно заканчивает первое послание словами: «Дети, храните себя от идолов». Да, идол или кумир — не Бог, сколь искренне и истово мы бы ему не поклонялись, и потому рано или поздно он обманет поклоняющегося. Добрые намерения не изменят непреложного факта. Кумир — это мнимость. Пища во сне точно такая же, как наяву, но то, что мы едим во сне, не насыщает нас, ибо мы видим сон, пишет блаженный Августин. Из камня не выжмешь крови, из тварного — божественной радости. Теперь у нас два кумира, два мнимых царства, а не одно. Так как нынешний мир не един, он расколот, раздвоен. Человечество и природа, дети одного отца, разделились, когда человек, жрец и слуга природы, отдалился от Бога. В книге «Бытия» волчцы и тернии появляются после грехопадения, как и муги чадородия для Евы. Разделенность человека и природы намного усилил ренессансный гуманизм, и две его формы провозвестили два новых наших кумира. На юге Европы Возрождение поставило впереди Бога человека, на севере — природу. И завоевание природы стало дорогой в утопию. Декарт, отец современной философии, сын Южного и Северного Возрождения, разделил человека и природу, как их никогда еще не разделяли. Суть человека — только дух, суть природы — только материя, а дух и материя — различные четко очерченные идеи. Дух не занимает места, материя занимает. Материя не мыслит, дух мыслит. Однако разделены не только человек и природа, но и дух и природа в самом человеке. Для Декарта человек — дух в машине. Чистый дух, чистый разум в чисто материальном теле. И нам неизвестно, как нематериальный палец нажимает на кнопки материальной машины. Мы не узнаем себя в этом странном существе, но именно к нему, естественно, сползают современные представления. Мы знаем, что это не мы, но мы не знаем, кто мы. Мы понимаем, что реальность нельзя свести к двум совершенно разным вещам, но не понимаем, что такое реальность, конечно, если мы и впрямь современны. Дуализм преодолевается монизмом. Но каким? Хорошо, есть что-то одно. Что же? Дух или материя? Оба выхода уже были. Материализм сводит дух к материи, спиритуализм — материю к духу. Вот он, наш дуализм. С ним нелегко, неуютно. Мы не смеем увидеть обе половинки нашей расколотой личности. Бубер так пишет об этом. Иногда, пугаясь своей отчужденности от мира, человек думает, что же делать. И мысль услужливо рисует два вида картинок — справа и слева. С одной стороны — Вселенная, с другой — душа. Теперь только он испугается, только ужаснется. Он взглянет налево или направо, это уж как выйдет, и увидит картинку. То он видит
что я растворилась в мире, этого я и нет. Значит, мир ничего ему не может сделать. То он видит, что мир растворился в я. Мира нет, опять он ничего мне не сделает. И так легче и так. Но наступает миг, он близко, когда испуганный человек смотрит вверх и видит обе картинки сразу и пугается еще больше. Преодолеть этот страх отчуждения можно только в Боге, который приходится Отцом и нашему «я», и миру. Поэтому и пишет Бубер дальше: «Если продолжить обе линии, они сольются в вечном «ты».

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Сицилиана из соната для флейты Иоганна Себастьяна Баха в переложении для фортепиано прозвучала в исполнении Григория Гинзбурга. Архивная запись 1957 года.
1: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. Большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой.
2: Проработки. Задача этой главы моих воспоминаний – не восстановить историю проработок, охватившую треть десятилетия, имеющую предысторию и постисторию. Это потребовало бы обращения к документам, может быть, сохранившимся стенограммам, другим материалам, газетам, журналам того времени. В мою задачу не может входить и выяснение смысла проработок, их идеологической основы. По-моему, в них было много бессмыслицы, вызванной исключительно стремлением партийных организаций показать свою власть, твердость и готовность руководить тем, чего они по существу не понимали. В этой главе я коснусь в основном техники проработок, их психологического воздействия на неорганизованную массу ученых и неученых, учеников и учителей. Проработки являлись гласным доносительством, давали свободу озлобленности и зависти. Это был шабаш зла, торжество всяческой гнусности, когда люди, по крайней мере, часть из них, даже стремились прослыть мерзавцами, ища упоения в ужасе, внушаемом ими окружающим. Это было своего рода массовое душевное заболевание,

0: постепенно охватившей всю страну. Люди не стыдились быть стукачами. Даже намекали на свою особую власть. Проработки 30-х-60-х годов входили в определенную систему уничтожения добра. Были в какой-то мере тенью показательных процессов конца 30-х годов и учитывали их опыт. Они были видом расправы с учеными, писателями, художниками, реставраторами, театральными работниками и прочей интеллигенцией. Во что бы то ни стало, надо было выбить у жертв проработок признание ими своей вины, хотя бы частичное. Никаких доказательств после признания, как и после признания подсудимых на процессах во время Большого террора, уже не требовалось. А чем и как достигались эти признания, было неважно. Это было юридическое открытие академика Вышинского. Поэтому и на показательных проработках интеллигенции надо было деморализовать истязуемого, довести его до такого состояния, когда ему было уже все безразлично, и хотелось только побыстрее сойти со сцены, от всего отказавшись. Поэтому присутствие толпы народа в зале или аудитории, где проходила проработка, было на руку палачам. Даже если толпа была на стороне истязуемого, была не согласна с обвинениями, негодовала, сочувствовала, все равно становиться объектом зрелища было крайне тяжело. Еще никто толком не знал, в чем будет состоять суть обвинений, а уже упрашивали сознаться, обещая милость падшему. Трудность защиты заключалась в том, что защитникам реально угрожала судьба жертвы. Разгром шел не просто отдельных личностей, посмевших как-то выделиться из общей массы, но и всей школы, всего направления, пусть даже самого узкого и строго специального. Я уже тогда из своего личного опыта, из общения с КРами конца 20-х годов, знал, что означает такое признание своей вины. В сущности, в своей теории самодостаточности публичного признания своей вины Вышинский ничего нового не изобрел. Он только обосновал теоретически то, что существовало на практике. Проработчики также выбивали признание из людей умственного труда, как это с применением других средств делали следователи ЧК, ОГПУ, НКВД. Если жертва проработки отказывалась признать себя космополитом, антипатриотом, формалистом, последователем буржуазных методов науки и прочего, его предлагали считать злостным противником линии партии и только в счастливом случае просто несамокритичным. Но даже если жертва и признавала свою вину, хотя бы частично, полностью признать ее было просто невозможно, это было бы равносильно признанию в измене Родине, то на ней оставалось обвинение в несамокритичности, и доля вины оставалась, но не настолько, чтобы изгнать ее со всех служб и перестать печатать. И Хинбаум, который на обсуждение своих работ просто не явился, был уволен и вынужден жить на доброхотные пожертвования своих друзей. Друзья приходили к нему в гости, а заодно приносили большой пирог, торт и еще какие-нибудь закуски, и тем подкармливали Бориса Михайловича. Остракизм Анны Ахматовой затянулся, и ей просто регулярно приносили еду Томашевские, даже суп в бидоне из-под молока. Но обратимся к самой процедуре, вернее, ритуалу проработок. Приемы обвинителей в космополитизме, индоевропизме, потом марризме и тому подобном были однообразны даже в выражениях. Как и в следственных делах УГПУ, выхватывался один факт, одна цитата, и они толковались таким образом, как это нужно было обвинителю. Доказательств, разумеется, не требовалось никаких, ибо не было и тех вин, которые приписывали ученым. Формулировались обвинения, как правило, так. Не случайно утверждает, что НН договорился до того, что понятно, что для НН, НН проговорился, что НН не может скрыть своей, редко кто из присутствовавших, требовал привести полностью выхваченные из контекста слова, учесть обстоятельства, тему, время. Это было равносильно подтверждению солидарности с обвиняемым. Часто обвинители приводили слова из цитат, с которыми сам НН спорил, и приписывали их НН. Для точности зато указывали страницы статьи или книги. Во взвинченной атмосфере зала обвиняемому было трудно запомнить все сказанное и проверить. Обычно ему представляли слово после всех выступлений, не давая права ответа на каждое выступление отдельно. обвиняемого стремились сбить выкриками с мест, шумом возмущения. Председательствующий останавливал только обвиняемого. И когда обвиняемый, в конце концов, что-то признавал за собой, но не все, чтобы смягчить своих палачей, то это частичное признание считалось полным. И председательствующий в своем заключительном слове заявлял, что Н.Н. признал, согласился, сознался и прочее. Повторяя все сказанное другими, зачитывая то, что было заранее подготовлено на собраниях ячеек, бюро, комиссий и так далее. Чтобы обвинения проработок не забывались, выпускали особые стенгазеты. Значение этой стенной литературы было очень велико. Содержание статей в них контролировалось парторганизациями. Здесь проработчикам можно было разгуляться даже шире, чем на собраниях, или чем в печати областной или центральной. Жертвы проработок подвергались оскорбительным издевательствам. Помещались карикатуры и лозунги через всю газету «До конца искоренить», «Покончить с...», «Вырвать с корнем» и тому подобное. В них особенно доставалось ученикам, друзьям, просто честным ученым, попытавшимся вступиться за гонимых. Как-то мы с Борисом Викторовичем Томашевским подошли к нашей институтской стенгазете, в которой большими буквами был написан очередной призыв «До конца искореним формализм» или что-то в этом роде. Скользнув взглядом своих близоруких глаз по содержанию заметок и лозунгов, Борис Викторович вздохнул, громко произнес: «Раньше проще было. Бей жидов, спасай Россию». У стенгазеты сразу после ее выхода вертелись стукачи, следили за реакцией читателей. И Борис Викторович это, разумеется, знал. Каждого выпуска стенгазеты ждали. Определялось направление, в котором должен дальше идти охотничий гон. Одними из главных проработчиков в Пушкинском доме были Плоткин и Мейлах, Пелагея Ширяева, доцент ЛГУ Лапицкий. Так Плоткин разразился в «Ленинградской правде» статьей против Зощенко, после которой Михаил Михайлович напряженно ждал, когда его арестуют. Он собрал портфель с нужнейшими вещами и выходил к большим воротам своего дома после 12 часов ночи, чтобы быть арестованным не при жене. Борис Мейлах поместил в стенгазете Пушкинского дома огромную погромную статью против Эйхенбаума, в которой муссировалась одна и та же фраза из «Моего временника», в котором он косвенно признавал себя евреем. Не хочется сейчас возобновлять ее в памяти. Стенгазета с этой статьей висела в коридоре второго этажа Пушкинского дома, когда Борис Михайлович Эйхенбаум внезапно умер в доме писателей во время чествования Мариенгофа, и гроб с его телом поставили в Союзе писателей. Никто и не подумал снять эту стенгазету. Этот факт стал известен всему миру благодаря некрологу, написанному Романом Осиповичем Якобсоном. А как вели себя обычно в зале при проработках? Расположение участников было, как правило, такое. За столом президиума праздничного сидели почетные ученые, партийные, общественные руководители местного масштаба с глубокомысленными лицами. Первые ряды зала занимали те из ученых, которым надлежало выражать одобрение или выступать с обвинениями. Дальше остальная часть зала, которая в ужасе ожидала, сочувствовала несчастным тихо, а иногда громко возмущалась. Стукачи всюду бодрствовали. Решались ли люди на выступления, противоречившие партийным установкам? Да, и такое было. Чаще всего люди выступали, смягчая обвинения. Но были и решительные опровержения обвинений. На памяти у всех было, например, выступление Николая Ивановича Мордовченко в защиту Гуковского в Ленинградском университете. Мордовченко заявил, что не может поверить в злонамеренности Гуковского и решительно отказывается его осудить. Немедленных кар не последовало, просто Бельчиков не утверждал его докторскую защиту более года. Мордовченко был очень подавлен.
1: Студентам не объяснишь, почему высшая аттестационная комиссия ВАК отказывается присудить ему докторскую степень.
0: Ходили слухи и о скором аресте. В результате подавленного состояния Николай Иванович Мордовченко заболел раком.
1: Положили его в онкологическую клинику на Березовой аллее Каменного острова. Вместе с Полноумчем Берковым мы находились тогда в желудочном санатории недалеко от онкологической клиники.
0: Я не решался приходить к Николаю Ивановичу на свидание.
1: Там постоянно дежурила у постели его жена, Елена Дмитриевна.
0: Но ежедневно заходил спросить о его состоянии в справочное бюро. Однажды утром вместо обычного утешительного ответа меня оглушили встречным вопросом: «А вы кем ему приходитесь?» Я понял значение этого вопроса и спросил: «Умер?»
1: Ответ был утвердительным.
0: Защита Григория Александровича Гуковского стоила Мордовченко жизни.
1: А сам Гуковский, после проработки, проходившей в его отсутствие, он был в отпуске, был арестован и расстрелян. Директором Пушкинского дома был Николай Федорович Бельчиков, наделенный особыми полномочиями очистить институт от космополитов. Обычно он приезжал из Москвы, где жил постоянно на 2-3 дня, останавливался в комнате, которая была у него во дворе главного здания Академии наук. Туда к нему для конфиденциальных разговоров стекалась вся институтская мразь. Бельчиков, или как его назвал Эхенбаум, Бельчичиков, возненавидел Беркова. И хотя распоряжения обкома не было, организовал против ученого большую статью в «Ленинградской правде», принадлежавшую перу двух парнишек с филфака. После появления этой гнусной статьи было назначено обсуждение ее в Пушкинском доме, так полагалось. И Бельчиков вроде как бы оставался чистым. Было собрано заседание ученого совета. Мы с Томашевским решили защитить Беркова и разработали тактику. Я должен был выступать перед концом заседания, а Томашевский — последним. Роль последнего выступающего всегда была очень важна. Так и сделали. Когда уже должны были предоставить слово Беркову для покаяния, потребовал слово я и подробно доказал, что в статье Ленину приписано как раз обратное тому, что он писал, что обвинение Беркову в библиографическом методе безграмотно, так как библиография — наука, а не метод. Мое вступление вряд ли могло что-либо изменить, если бы не содержавшиеся в нем ссылки на Ленина. Я это знал, и поэтому выступал очень решительно. Бельчиков заявил, что заседание, ввиду его важности, не может быть закончено, и предложил принести его на следующую неделю. Второе заседание я помню плохо, хотя на нем под занавес очень сильными аргументами и, как всегда, блестяще выступил Борис Викторович Томашевский. Бельчиков вынужден был назначить третье заседание ученого совета. На что Бельчиков надеялся, я не знаю. Авторы статьи не выступали, были слишком они неавторитетны для открытых доносов. Таких авторов, как они, только принимали во внимание в письмах и статьях. Помню, что, встретив меня в грязной, как обычно, уборной института на первом этаже, Томашевский сказал: «Вот единственное место в Пушкинском доме, где легко дышится». Итак, третье заседание по обсуждению работ Беркова. То ли нервы упали на умчи, не выдержали, то ли кто-то из доброхотов уговорил, но, не предупредив ни меня, ни Томашевского, Берков выступил с полупризнанием своих ошибок. Томашевский вскипел, когда весь переполненный зал, ожидавший победы правды, разочарованно расходился, громко сказал мне через голову выходивших: «Дмитрий Сергеевич, а что же мы с вами старались?» Слова эти я запомнил точно. Желая возбудить против меня в институте партийных, Бельчиков стал говорить им: «Лихачев — сын известного в Петербурге домовладельца-миллионера. Вот какие люди у нас работают». Встретив после этого Бельчикова, я сказал ему: «О том, кто мой отец, вы можете прочесть в моем деле, а подтверждение этому — справочник «Весь Петербург». Работать становилось все тяжелее. Меня самого прорабатывали неоднократно. Я никогда не был ни формалистом, ни антипатриотом, ни космополитом. Не принадлежал никаким прорабатываемым течениям. Найти в моих работах что-либо антисоветское было трудно. И все-таки я был явно не свой. Сталина и Ленина почти не цитировал. На это обратили особое внимание, когда вышла моя книга «Возникновение русской литературы». Составили написать введение и заключение с соответствующими цитированием корифея всех наук. После принятия в сотрудники сектора Якова Соломоновича Лурье придирки начались самые невероятные. Главным обвинителем неизменно выступал преподаватель филфака университета Лапицкий.
2: А по историческому факультету, где я преподавал, на филологическое меня просто не допускали. Степанищев, Уродков, Карнатовский.
1: Скажу о некоторых проработках, где обвиняемым пришлось быть мне самому. Весной 1952 или 1953 в институте было назначено специальное обсуждение послания Ивана Грозного. Напомню, что книга представляет собой простое издание текстов Грозного, а завершается моей статьей о Грозном как о писателе и комментариями Якова Соломоновича Лурье.
2: Перед обсуждением, примерно за неделю, произошло событие, которое должно было спутать карты всех моих недоброжелателей. Я получил сталинскую премию второй степени за участие в создании истории культуры Древней Руси. По всем партийным правилам это делало меня, во всяком случае, на некоторое время неприкасаемым.
1: Но в моем случае обсуждение книги с повестки дня снято не было. Наш Пушкинский дом курировал в обкоме инструктор Воробьева-Смирнова, впоследствии редактора Ленинградского отделения издательства «Художественная литература», ученица Михаила Осиповича Скрипеля, к которой этот почтенного возраста человек ходил доносить на меня. Воробьева Смирнова не только приказала проводить обсуждение, но и сама первая на нем выступила, вопреки правилам. Работники обкома не выступали на проработках, обвинив книгу в объективизме и еще в чем-то.
0: Парторганизация провела соответствующую работу среди ученых, и несколько солидных или считавшихся солидными коллег были готовы поддержать обвинение. Малый зал Пушкинского дома был набит народом, многие стояли. Оригинальность поздравления с получением сталинской премии была такова, что многие пришли из любопытства. Началось как обычно. Председательствующий сделал несколько комплиментарных отзывов в мой адрес. Лурье не был упомянут. Призвал присутствующих не поддаваться на обаяние заслуг и тем более критично выступить, чем более работа Лихачева воздействует на читателя. То есть все в интересах моих же работ. Гвоздем проработки было выступление Скрипеля. Вопреки своим привычкам он его читал. Читал мягким и вкрадчивым, даже ласковым голосом. Среди обвинений прозвучало и такое, произнесенное скороговоркой. «Не случайно Дмитрий Сергеевич сочувствует изменнику Родины, князю Андрею Курбскому». Огласив свои обвинения, Скрипель передал текст выступления стенографистки. В тогдашней обстановке результатом такого выступления вполне мог стать арест. Я понял, что выступление было конспектом разговоров Скрипеля с Воробьевой Смирновой в обкоме, и что именно на нем мне необходимо сосредоточиться в ответе. Я так и сделал. Подробно изложил, как трактуется мною бегство Курбского, и заодно показал, что уход в текстологию от насущных политических задач современности является чистейшей выдумкой, тем более странной, что вопросы текстологии глубоко интересуют самого Скрипеля. Обсуждение закончилось ничем, и даже Яков Соломонович Лурье остался в тени и не был уволен из института. Я просил его не выступать ни в Союзе писателей, ни в Пушкинском доме. В сентябре или октябре 1950 года я болел, у меня было язвенное кровотечение, и я должен был лежать. В Доме писателей происходило массовое публичное сечение писателей.
1: Я был только что принят в Союз по рекомендации Жермунского и Орлова.
0: И никак не мог подумать, что проработка коснется и меня, но коснулась. В своем огромном и погромном выступлении Лапицкий подверг критике моей работы. Я решил ответить и явился на продолжение писательского собрания, происходившего в Большом зале при массовом стечении народа. Я хорошо подготовился. Лапицкий выступал вторично уже в моем присутствии, причем громил и Лурье. В перерыве перед вторым выступлением Лапицкого, в котором он вновь подверг нападкам нас обоих за издание в литературных памятниках послание Ивана Грозного, Лурье ходил за мной, повторяя: «Все пропало, все пропало». Позади Якова Соломоновича ходил и слушал небезызвестный громила комиссар Григорьян. В конце концов, не желая, чтобы наш разговор стал известен Лапицкому, я пошел, чтобы скрыться в уборную. Но туда за мной устремился и Лурье, а за ним, не отставая, и Григорьян. После перерыва я выступил и, как мне представляется, хорошо ответил Лапицкому по всем пунктам, указав на ошибочность его цитирования не только нас с Лурье, но и классиков марксизма. Дело, казалось, было ясным, и меня поздравляли с победой, но председательствовавший обкомовский работник сформулировал заключение приблизительно так. «Дело специальное, надо разобраться. Не может быть, чтобы в обвинениях Лапицкого не содержалось совсем никаких правильных положений». Я выкрикнул с места: «Никаких!» И заседание было закрыто. Конечно, отношение ко мне институтского начальства и обкома отнюдь не изменилось, да и не могло измениться.
1: Но теперь главные нападки на меня стали звучать на историческом факультете университета и длились там довольно долго, пока я преподавал.
0: На каждом заседании кафедры истории СССР против меня кто-нибудь выступал. Заседание стал посещать Лапицкий, никак формально с нею не связанный. Посещал с единственной целью — уязвлять чем-нибудь меня. Я перестал ходить на заседания кафедры.
1: Однажды, придя в кассу университета, я обратил внимание на то, что зарплату получаю какую-то необычно малую.
0: Спросил об этом кассира, а там не ответила. Обычная ставка ассистента, а я к тому времени был уже членом-корреспондентом Академии наук. Следовательно, меня перевели в ассистенты, даже не поставив в известность об этом. Совершенно явно меня выталкивали с исторического факультета. Получать ассистентские деньги я отказался и, не сообщив, в свою очередь, на кафедре, прекратил преподавание на факультете. Вдогонку мне в «Вестнике ЛГУ» была напечатана статья Лапицкого, который я обвинялся во всех смертных грехах,
1: Я и монархист, и эсер, и троцкист, и еще не помню кто. Мой телефонный разговор с тогдашним ректором университета Александровым не привел ни к чему. Александров отстаивал право Лапицкого на свое мнение. Особенно отвратительной была во время проработки рождественская. Это была чрезвычайно худая от злости и некрасивая и неряшливо одетая девица. Она прорабатывала всех, но сама она так ничего и не защитила. Свою речь, как напомнил мне Холшебников, она начала так. «Я целых 3 недели изучала древнюю русскую литературу и пришла к убеждению, что ни Лихачев, ни Еремин ничего так в ней не поняли». Выступление Рождественской никого не удивило. Все привыкли, как и к издевкам мучительно избивавшегося во время своих выступлений Лапицкого. В романовские времена проработки получили другие формы. В октябре 1975 года было назначено мое выступление в актовом зале филфака о слове о полку Игореве. Когда за час до выступления я вышел из дверей моей квартиры, на площадке лестницы на меня напал человек среднего роста с явно наклеенными большими черными усами, ложная примета, и кулаком ударил меня в солнечное сплетение. Но на мне было новое двубортное пальто из толстого драпа, и удар не возымел надлежащего действия. Тогда неизвестный ударил меня в сердце, но в боковом кармане в папке находился мой доклад. Мое сердце защитило слово о полку Игореве, и удар опять оказался неэффективным. Я бросился назад в квартиру и стал звонить в милицию. Потом спустился вниз, ведь меня поджидал шофер, явно из той же организации, и я сам бросился искать нападавшего по ближайшим улицам закоулкам. Он, конечно, уже сменил свою спортивную шапочку и содрал наклеенные усы. Я поехал делать доклад. Мое обращение к следователю в милиции имело тот же результат, что и обращение о нападении на мою квартиру в 1976 году. Это время, 1976 год, было в Ленинграде временем поджогов квартир диссидентов и левых художников. На майские праздники мы отправились на дачу. Вернувшись, застали в своей квартире разгуливавшего милиционера. Окна, балконы, двери были выбиты. Милиционер просил нас не беспокоиться, он дожидался нашего прихода. Оказалось, что около 3 часов ночи накануне сработала звуковая сигнализация. Дом был разбужен ревуном. На лестницу же выскочил только один человек, научный работник, живший под нами. Остальные побоялись. Поджигатели, а это были именно они, повесили бак с горючей жидкостью на входную дверь и пытались через резиновый шланг закачать ее в квартиру. Но жидкость не шла, щель была слишком узкой. Тогда они стали ломиком расширять ее и раскачали входную дверь. Звуковая охрана, о которой они ничего не знали, она была поставлена на фамилию мужа дочери, стала дико выть, и поджигатели бежали, оставив перед дверью и канистру с жидкостью, и жгуты из пластика, которыми пытались залепить щели, чтобы жидкость не вытекала назад, и другие технические мелочи. Следствие велось своеобразно. Канистра с жидкостью была уничтожена. Состав этой жидкости определен не был. Мой младший брат-инженер сказал, что по запаху это смесь керосина и ацетона. Отпечатки пальцев, поджигатели, убегая, вытирали руки окрашенные стены лестницы, смыли. Дело передавалось из рук в руки, пока, наконец, женщина-следователь благожелательно не сказала «и не ищите». Впрочем, кулаки и поджог были не только последними аргументами в попытках моей проработки, но и местью за Сахарова и Солженицына. Нападение на площадке квартиры произошло как раз в тот день, когда Храпченко, не совсем честным путем сменивший на посту академика-секретаря Виноградова, позвонил мне из Москвы и предложил подписать вместе с членами Президиума Академии наук знаменитое письмо академиков, осуждавшее Андрея Дмитриевича Сахарова. «Этим с вас снимут все обвинения и недовольства». Я ответил, что не хочу подписывать, да еще и не читая. Рабченко заключил, ну, на нет и суда нет. Оказался он неправ. Суд все же нашелся, вернее, сама суд. Что касается майского поджога, то здесь, вероятно, сыграло роль мое участие в написании черновика главы о Соловках в архипелаге ГУЛАГ.
3: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 25-я передача.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача первая.
1: Владислав Ходосевич. Державин. Эпиграф. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой лже-классицизма заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, а следственно более развитая, гордилась бы по сей день. Не надо скрывать, что и у Державина имеются слабые вещи хотя бы его трагедии. Но из написанного Державиным должно составить сборник объемом в 70-100 стихотворений, и эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Баратынским, Тютчевым. Из статьи «Слово

В XV веке при великом князе Василии Васильевиче Темном татарин Мурза Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима по записи бархатной книги российского дворянства произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы или Теглевы. Один из Нарбековых получил прозвище «Держава». Начал он свою службу в Казани, от него произошел род Державиных. Были у них недурные поместья от Казани в верстах в 35-40 между Волгой и Камою на берегах речки Меши. Земли, однако же, дробились между наследниками, распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами. Еще в 1722 году при Петре Великом Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам, и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был человек неискательный, скромный, а отчасти, может быть, неудачник. 36 лет он женился на дальней своей родственнице, бездетной вдове Фекле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Брак не прибавил ему достатка. Фекла Андреевна была почти так же бедна, как он сам, ее деревеньки в таких же лежали клочьях. Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани, то поблизости от нее в одной из деревень своих, неизвестно в которой именно. Там и родился у него в обрез через 9 месяцев после свадьбы первенец. Это событие произошло 3 июня 1743 года, воскресенье. По празднуемому 13 числа того месяца собору Архангела Гавриила младенец и наречен. От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое, по тогдашнему обычаю тех мест запекали ребенка в хлеб. Он не умер. Было ему около года, когда явилась на небе большая комета с хвостом о 6 лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово — «Бог». Вскоре Державина отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в 100 верстах от Самары. Городишки были убогие, куча деревянных домишек, жизнь тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго. Державины были люди небольших познаний. Фекла Андреевна и вовсе была полуграмотна, кажется, только умела подписывать свое имя. Ни о каких науках либо искусствах в доме и речи не было. По трудности этого дела детей, может быть, и не учили бы ничему, если бы не дворянское звание. В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объем этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было 2-3 учебных заведения, в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим, по дальности расстояния, по недостатку вакансий и прочее. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение, однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены или по-тогдашнему на смотры. Первый такой смотр полагался в 7 лет,
второй в 12, третий в 16. В 20 лет надобно было начинать службу. Столичные жители при известном достатке могли отдавать детей в пансионы, впрочем, плохие и немногочисленные, либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были Державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по четвертому году Ганюшку стали приучать грамоте. Это было еще не столь затруднительно. Нашлись какие-то церковники, то есть дички де Пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям, игрушками да конфетами, старалась его приохотить к чтению книг духовных, то были псалтыри, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и Державин благополучно отбыл его. Дальше стало труднее, познания церковников были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже 8 лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался, его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжники. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако же, особым образом. Он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего пола. В этом не было ничего удивительного и в те времена, и много еще спустя иностранцы, учителя, чаще всего вербовались из разного сброда. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и держался. Державин. В своем заведении Роза был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями — невежда. Детей повергал мучительным и даже каким-то неблагопристойным карам. Обучал же всего одному предмету — немецкому языку. Грамматики которого сам не знал, учебников не было, дети списывали и заучивали наизусть разговоры да вокабулы, написанные самим Розе, впрочем, с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. Это было важное приобретение. Немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии. Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным. Хочешь, не хочешь, надо было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. Ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей с лубочных картинок, действуя чернилами и охрой. Этому занятию предавался денно и ночно, между уроков и дома. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же случайно приобрел он и некоторые познания в черчении, в геометрии от геодезиста, состоявшего при его отце. Тот по службе был занят какими-то межеваниями. Прожив 2 года в Оренбурге, снова перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то 2 причины. Первая — от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткой и намеревался выйти в отставку. Это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что хотел он устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашним законам, записав его в сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собою. Но в Москве хлопоты об отставке затянулись. Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре
того же года он умер. Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже 15 рублей долгу за ним оставшегося уплатить было нечем. Имение по-прежнему не давали дохода, а самоуправцы-соседи то просто захватывали куски земли, то, понастроив мельниц, затопляли державинские луга. Теперь вся судебная волокита легла на плечи вдове. У нее не было ни денег, ни покровителей. В казанских приказах сильная рука противников перемогала. С малыми сыновьями ходила Фекла Андреевна по судьям, держа сирот за руки, простаивала у дверей и в передних часами. Ее прогоняли, не выслушав. Она возвращалась домой лить слезы. Мальчик видел все это. И таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце.

Между тем приближалось время второго смотра. Как ни трудно было, Фекла Андреевна взяла двух учителей, сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера Полетаева, и тот и другой сами были в науках не очень сведущи, в арифметике ограничивались первыми действиями, а в геометрии — черчением фигур. Впрочем, для смотра этого было достаточно, и в 1757 году Фекла Андреевна повезла обоих сыновей в Петербург, намереваясь представить их там на смотр, а затем отдать в одно из учебных заведений. В Москве остановились, чтобы оформить в геральдии дела с бумагами мальчиков, но у Феклы Андреевны не оказалось нужных документов о дворянстве и о службе покойного ее мужа. Пока тянулась волокита, подошла распутица, да и деньги иссякли, о Петербурге опять нечего было думать. Хорошо еще, что нашелся в Москве добрый родственник. С его помощью получили для недоросля Гавриила Державина новый отпуск до 16 лет и вернулись в Казань, положив ехать в Петербург через год. Но не судьба была Державина учиться в Петербурге. В следующем году открылась в Казани гимназия, как бы колония или выселки молодого московского университета. Державин поступил в гимназию. Обучали в ней многим предметам — языкам латинскому, французскому и немецкому, а также арифметике, геометрии без алгебры, музыке, танцам и фехтованию. Но учителя были не лучше гарнизонного школьника Лебедева и штык-юнкера Полетаева. Учебников не было по-прежнему, учили вере без катехизиса, языкам без грамматики, числам и измерению без доказательств, музыке без нот и тому подобное. Учителя ссорились и писали в Москву доносы друг на друга и на директора Веревкина. Веревкин же был воспитанник Московского университета, человек молодой, не слишком ученый, зато деятельный и умевший пустить пыль в глаза начальству. Недостатки преподавания старался он возместить торжественными актами, на которых ученики разыгрывали трагедии Сумарокова и комедии Мольера. Также произносили затверженные наизусть речи на четырех языках, сочиненные учителями. Служились молебны, палили из пушек. В аллегорических соображениях картонные фигуры Ломоносова и Сумарокова, оба тогда еще были живы, взбирались на скалистый Парнас, дабы там, по указанию картонного Юпитера, воспевать императрицу Елизавету Петровну. Иногда лучших учеников, в том числе Державина, отправляли в странные командировки, то производить раскопки в Болгарах, древнем татарском городе, то перепланировать город Чебоксары. Обо всем этом Веревкин писал велеречивые донесения в Москву главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову. В 1760 году Державину объявили, что за успехи по геометрии зачислен он в инженерный корпус. Он облегся в мундир инженерного корпуса и с тех пор при гимназических торжествах состоял по артиллерийской части. Через 3 года по поступлении в гимназию неожиданно пришлось ее бросить, не приобретя особых познаний. Шувалов в Петербурге чего-то напутал с бумагами казанских гимназистов, и вместо инженерного корпуса Державин оказался записанным в лейб-гвардии Преображенский полк с солдатом. С отпуском всего лишь по 1 января 1762 года. Когда из Преображенского полка пришел в Казанскую гимназию паспорт Державина, то срок уже миновал, выхода не было, Державин из гимназиста ощутился солдатом. Надо было немедленно отправляться в Петербург. Мать собрала денег на дорогу и еще 100 рублей на предстоящую жизнь. Был февраль месяц 1762 года. До Петербурга Державин добрался только в марте.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На углу Фурштадтской улицы с Таврической находится особнячок, который, несмотря на свои очень скромные размеры, привлекает внимание всех входящих в Таврический сад, хотя сейчас его обезобразили неумелой окраской, и также его обезображивает остекление и окраска доходного дома, который находится на соседнем участке. В начале XIX века на участке на углу Фурштадтской и Потемкинской улиц находилось небольшое имение с каменным домом и деревянными флигелями, принадлежавшее супруге капитана первого ранга Роде. Затем им владел Глинка, и в 1866-75 годах здесь, во втором этаже доходного дома, жил Николай Лесков. В конце XIX века особняк принадлежал Александре Гавриловне Япончиной, урожденной Лесниковой, супруге вице-адмирала Алексея Павловича Япончина, начальника Николаевской морской академии, кавалера орденов вплоть до ордена Александра Невского, отца известного нашего мемуариста-эмигранта генерала Япончина. Она принесла супругу в приданое несколько имений, а также вот этот вот городской дом, что было очень характерно для Петербурга, потому что часто особняк давался в приданое девице при выходе замуж, тем более за военного, когда его жизнь могла трагически закончиться, и она оставалась еще молодой вдовой с детьми и без всякой пенсии. Пенсию до начала XIX века выдавали только после 25 лет службы. Поэтому родители старались обеспечить девицу при выходе замуж собственной независимой жилплощадью. И вот мемуарист Алексей Япончин пишет: «Матушка была очень доброй, но смотрела в отношения с крестьянами с практической точки зрения. Первоначальное воспитание я получил дома и большую частью под руководством женщин». В начале XX века дом Япончиной был приобретен Сергеем Сергеевичем Боткиным и его супругой Александрой Петровной, урожденной Третьяковой. Здание было построено в 1903 году архитектором Адамом Дитрихом. В конце XIX века, когда Боткины очень близко сошлись с кружком мира искусства, когда Александра Павловна Боткина очень дружила с Валентином Серовым, то вот эти друзья художника много разговаривали в их доме о традициях, о искусстве, о началах культурной жизни, которым положил при основании новой столицы Петербурга Петр I. И вот обратим внимание на то, что дом Боткиных строился с 1903 года как раз как памятник 200-летию Петербурга. Он выстроен в неопетровском стиле, столь редком в нашем городе. Именно на рубеже 20 века, который продуманно обитатели города отмечали постройкой моста Петра Великого, больницы Петра Великого, училищного дома Петра Великого, не было построено ни одного памятника как такового, мемориала. Были построены дома для удобства, здравия, просвещения горожан. И вот профессор и лейб-медик Сергей Сергеевич Боткин, по словам Александра Николаевича Бенуа, оказался очень склонным к юмору и шуткам, к глубокой мысли и тем более глубокому пониманию искусства. Боткины собирали коллекции разнообразной, в соответствии со вкусами своих семей. И вот тут, после знакомства с художниками мира искусства, они начали коллекционировать произведения русского искусства начала XVIII века, именно русского искусства. И столовую в новом доме приказали оформить в петровском стиле деревянными панелями специально для того, чтобы в этой столовой и в окрестных комнатах показывать предметы своих коллекций. Надо сказать, что даже таким обеспеченным людям, как Сергей Боткин и его супруга Третьякова, не хватало денег на строительство этого особняка, и они пригласили принять в нем участие, то есть на этом же участке построить для себя флигель своих друзей Олив, которые были тоже просвещенными коллекционерами и коллекционировали французское искусство, тоже начало XVIII века. Таким образом, это был такой интересный особняк, в котором один флигель принадлежал Оливам, а другой – Воткиным. При этом семьи жили совершенно изолированно. Это действительно, всякий, смотрящий на этот особняк, увидит, что он представляет собой три объема, соединенных центральной дворовой частью за кордонором, украшенной огромным витринным окном большого салона в наличнике в виде картуша в форме петровского барокко, и крыша с переломом, и наличники окон, и сама форма особняка явно нам напомнит и здание 12 коллегий, и корпуса Александра Невского монастыря, то есть как раз строение, которым в те годы исполнялось 200 лет. За стенами этого особняка шла глубокая культурная жизнь. Сергей Сергеевич Боткин принимал большое участие в организации первых русских сезонов в Париже. И когда он внезапно умер, Александра Павловна уехала во Францию и стала общественным администратором русских сезонов при Дягилеве. Она была близко знакома с Нежинским, Дягилевым, Корсавиной. И, с другой стороны, она очень хорошо понимала художественную жизнь России, потому что именно ее семья Третьяковых назначила быть в совете директоров Третьяковской картинной галереи представителем наследников Третьякова, а она, в свою очередь, художественным руководителем взяла с собой Серова. И вот почти одновременно умирает Сергей Боткин, умирает Валентин Серов, и Александра Павловна, не сойдясь во мнении с другими членами Совета Третьяковской галереи, понимает, что у нее нет места в этой стране. Она завещает коллекцию рисунков, которая принадлежала ее супругу Сергею Боткину, Русскому музею. Она оставляет свой пост члена дирекции Третьяковской галереи и уезжает за границу как раз вместе с Дягилевскими сезонами. С другой стороны, в это время расцветает внутренняя жизнь семейства Олив. Елена Павловна Олив, урожденная Хритоненко, дала мужу, сыну известного коллекционера Сергея Олива, возможность тоже заняться коллекционированием. И опять-таки Валентин Серов портретировал этих супругов, и художественная галерея и обстановка их дома были описаны журналом «Старые годы» в апрельском, майском, июньских номерах 1916 года. Когда случилась революция, оказалось, что эти два особняка, слитых в одно, представляют собой крупный художественный центр нашего города. И в 1917 году, сразу после революции, Александр Николаевич Бенуа предлагал зарегистрировать вот эти коллекции Боткиных и Оливов и устроить в доме музей быта. Роскошная обстановка, художественная коллекция,

Особняки и их владельцы. Дом Япончиных Боткиных, улица Фурштадская, 62. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. Он родился в год революции в Оренбурге в семье врача, обрусевшего немца. В 1921 году вся семья отправилась в Германию, где жила их родня. Однако и в Мюнхене домашним языком оставался русский, да и круг общения Шмарелей состоял из русских эмигрантов. Когда к власти пришли национал-социалисты, 17-летний юноша открыто назвал Гитлера бандитом. Вскоре университетской молодежью была создана подпольная группа «Белая роза». Листовки с этими словами стали появляться сначала в Баварии, а потом и в других уголках Германии. Гестапо начало охоту за молодыми людьми. В январе 1943 года, во время одной из воздушных тревог, Александра опознали в бомбоубежище и выдали полиции. Приговор, казнь через гильотину, привели в исполнение 13 июля. Перед смертью он смог исповедаться и причаститься, а посетившему его в тюрьме православному священнику юноша сказал: «Я выполнил свой долг и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире». Через много лет, в конце 20 века, совершенно случайно оренбуржец Игорь Валентинович Храмов, филолог-германист, узнал о существовании и подвиге своего земляка. Этот сюжет так захватил Игоря Валентиновича, что по крупицам он стал собирать эту историю воедино целое. Так появилась на свет книга «Русская душа белой розы», которая уже не раз звучала в эфире радио «Град Петров». Но написанием одной только книги дело не ограничилось. Вот уже более 20 лет Игорь Храмов совместно с Мюнхенским фондом «Белая роза», который занимается исследованием, популяризацией и сохранением памяти о молодых героях-антифашистах, организует по всему миру небольшую выставку, рассказывающую о подпольной организации «Белая роза» и ее участниках – Кристофе Пробсте, братье и сестре Ганси и Софии Шоль, Курте Хубере, Вилли Графе, Александре Шмарелле и других участниках группы. В России эта выставка была уже представлена в очень многих городах, в том числе неоднократно и в двух столицах. Мы побывали на одной из таких выставок. Не имеет значения, какой это город, потому что везде одинаково молодые люди слушают удивительный рассказ о том, на что могут быть способны их сверстники и какая сила духа и убеждений возможна в этом возрасте. У выставки рассказывает Игорь Храмов.
1: Добрый день. Всем огромное спасибо.

0: Спасибо, что вы сегодня пришли на открытие этой выставки. Это выставка, которую мы с 1999 года показываем в городах России и стран СНГ. Ну, насчет географии я хочу сказать, что действительно изначально она предполагалась как выставка для важная для города Оренбурга. С немецкой стороны было пожелание показать ее хотя бы разок в одной из наших столиц, в Северной или в главной, так сказать, в Москве или в Питере. Но между делом в Москве мы были, по-моему, раза 4 уже, включая музей на Поклонной горе, где она проработала почти год. Мы несколько раз его оставляли в Санкт-Петербурге, потому что время идет, поколения меняются. Вот, мы проехали от Камчатки, там, Южно-Сахалинска, Магадана до Калининграда. Мы показывали ее в Ташкенте, в Астане, в Алмате, в Риге, в Минске, в Киеве. Про Киев хочу сказать отдельно. Это мы делали вместе с нашим тоже земляком оренбургцем Виктором Степановичем Черномырдиным, когда он был послом России на Украине. Это было буквально за 5 дней до его ухода. Было грандиозное открытие. Вот. И мне очень приятно, что мы сегодня имеем возможность показать ее здесь, что она месяц будет находиться здесь. Сразу, поскольку это мы еще неофициально говорим, я не рассказываю о содержании, просто о каких-то технических моментах. Я хочу сказать, что мы привезли каталоги, которые вы можете совершенно спокойно, бесплатно забрать. Это, по сути, содержание всей этой выставки. Вот это обновленная такая экспозиция и каталоги, напечатанные в конце того года, благодаря тому, что мы еще умудрились получить президентский грант, благодаря которому нам удалось еще и записать фильм, который, ну, по российскому эфиру проходил. Мы сделали его на DVD, мы его снабдили там на немецком языке, на русском, с английскими субтитрами, то есть это на любой аудитории, так сказать, можно использовать. Вот, фильм, который мы сегодня покажем, мы покажем одну часть, он останется здесь в библиотеке, ну, собственно, как DVD. Чтобы вы понимали, что это за экибана, тут раскиданы вокруг нас книжные, я просто хочу сказать, что Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» вот с 2010 года к нам уже относится Оренбургское книжное издательство, которое я возглавляю. Ну и у нас уже очень такая давняя традиция, мы, если уезжаем в регионы с выставкой «Белорусы», мы привозим обязательно книжные подарки, ну, тем регионам, там, тем городам, где мы экспонируемся, и мы передали большой комплект, собственно, библиотеки имени Горького, мы передаем Пушкинской городской библиотеке, детской, юношеской, ну, 4 таких больших комплекта. Это все наши издания, это все каким-то образом связаны с Оренбургом. Книги, авторы, вот, но поскольку среди них тут и Гарри Бардин, и Юлиан Семенов, и Домбровский, и Державин, и Эрнст Неизвестный, то я думаю, что это, в общем-то, всем будет общеинтересно и общеполезно. Еще раз хочу сказать, сегодня мы покажем первую часть фильма, один из последних фильмов, посвященный Александру Шмарелю, нашему земляку, канонизированному Русской Православной Церковью как святому Александру Мюнхенскому. Вторая часть, она есть тоже на DVD, в принципе, можно скачать нельзя, но в интернете на канале ОТР, не ОРТ, а ОТР, значит, это фильм «Противостояние Белой Розы», его можно увидеть. Ну, еще сегодня мы выступали, была встреча в Дворце молодежи. Там мы показывали другой небольшой документальный фильм, посвященный Белой Розе. Фильм, снятый телеканалом «Звезда». Я потом поговорить много о чем. Мы вот с господином Рехманом, который является сопредседателем фонда «Белой Розы», в общем-то, много лет занимаемся вот этой деятельностью. Я к этому пришел через личность Александра Шмареля, потому что он связан с Оренбургом, он родился в Оренбурге, и как бы меня это в далеком 98-м году очень сильно заинтересовало, как германиста по первому образованию. Я посчитал, что это вообще невероятное такое совпадение, что человек, один из основателей, по сути, главной антифашистской группы Германии, что он связан с Оренбургом. Вот как и чего, наверное, ну, расскажем потом. Во-первых, я хотел бы принести свои извинения. Я, к сожалению, ни слова не говорю по-русски, поэтому будем сегодня работать с переводом.
1: Also einige Worte zur Weiße Rose Stiftung mit Sitz in München.
0: Я скажу несколько слов о фонде, который тоже носит имя Белая Роза. После войны в Германии, в послевоенные годы, было не все так просто в отношении к этим молодым людям. И в Мюнхенском университете бытовали такие мнения среди некоторых, что это были предатели.
1: Und da nur als ein Beispiel auch, wie schwer sich Deutschland, also Westdeutschland damit tat, der große Auschwitz-Prozess.
0: И чтобы вот было понятно, насколько сложный и длительный был этот процесс, я должен сказать, что лишь в 60-е годы прошли первые процессы над палачами Освенцима, и лишь 15 лет назад немецкий Бундестаг постановил отмечать ежегодно 27 января как день освобождения концентрационного лагеря Освенцим частями Красной Армии.
1: Damals dachte die Gestapo.
0: В тот момент, когда в Германии начали появляться листовки «Белые розы», Гестапо и, в общем-то, верхушка правительства немецкого, они были ошеломлены, они считали, что это огромная, хорошо законспирированная и широко разветвленная организация. Они были очень удивлены, как неожиданно летом 1942 года эти листовки перестали появляться.
1: Und dieser Gruppe, es wurde ja vorhin schon erwähnt.
0: И надо сказать, что вот эти люди, которые занимались распространением этих листовок, эти студенты, они с самого начала четко осознавали, что они будут казнены в случае, если их поймают.
1: Und ich sage jetzt mal ein deutsches Wort Anstand.
0: И когда говорят нынче об участниках группы «Белые розы», то очень часто употребляется термин «порядочность». Это были порядочные люди, они действовали порядочно. Как можно играть терминами, хорошо доказывает тот пример, что в 43-м году Гиммлер, выступая на территории оккупированной Польши перед немецкими войсками, он тоже говорил о том, что немецкие войска, немецкие солдаты – порядочно ведут себя, проводя эти акции по уничтожению населения.
1: Wir als Vertreter der Weiße Rose Stiftung oder wir sind in deutschen Schulen sehr viel unterwegs, weil wir der Meinung sind.
0: Мы с такой же выставкой внутри Германии очень много работаем в школах, даже не в университетах, а в школах, потому что мы в Германии считаем, что нужно рассказывать молодым людям о преступлениях нацистского режима, чтобы это не повторилось с малых лет, чтобы уже в раннем возрасте была сделана некая прививка против тоталитаризма, против того, что может впоследствии перерасти в то, что мы называем сейчас нацистской идеологией.
1: Und wir sind, da ist natürlich mein Dank gilt da besonders.
0: Эта выставка, она перемещается по разным странам Европы, она демонстрируется в Соединенных Штатах Америки. Вот 18 лет мы показываем эту выставку в России, но от себя замечу, кстати, единственная страна, где она демонстрируется в двуязычном варианте, потому что у нас очень много изучающих немецкий язык. Вот с недавних пор выставку показывают в Испании, и в Испании она приобрела совершенно особый резонанс, потому что сейчас очень много внимания уделяется историческому переосмыслению режима Франко, и вот диктатура франкистской Испании с диктатурой нацистской Германии, они вот сейчас сравниваются, и эта выставка там пришлась как раз очень удачно к месту.
1: Und jetzt nochmal auf Alexander Schmorell zurückzukommen. Mit Hans Scholl zusammen.
0: Группу основали два молодых человека, это Александр Шмарель и Ганс Шоль. Они писали, распространяли листовки антигитлеровского содержания. И если так уж совсем подойти к этому с точки зрения статистики, то их эффективность, наверное, можно сказать, была равна нулю. Потому что распространяемые ими листовки примерно, а распространяли они их в кругах, скажем так, с немецкой элиты, то есть это журналисты, это писатели, это деятели культуры. И они как бы пытались найти такую среду мультипликаторов, кто понесет вот эти идеи потом в массы. Вот. Но как потом установилась скрупулезная немецкая историческая наука или статистика, где-то 90% всех листовок были переданы их получателями в Гестапо. Вот. То есть, с одной стороны, вроде бы эффект нулевой.
1: Und die federführende Rolle von Alexander Schmorell wurde bis
0: 1990. О роли Александра Шмореля практически не было ничего известно до 99 года. Эта роль его стала очевидной лишь только после того, как были обнаружены протоколы его допросов в Гестапо. Они были найдены в московском архиве, в трофейном фонде, потому что в 1945 году, когда наши советские войска освобождали Берлин, то какие-то вот документы, связанные с деятельностью гестапо, со шпионажем, с антифашистским движением, они просто-напросто вывозились в Советский Союз. Вот, и там, ну, они просто хранились, так сказать, никто не знал, чьи это документы. В какой-то момент, значит, кто-то из наших архивных сотрудников, увидев, что Шмарель родился в Оренбурге, он просто-напросто отложил в сторону, сказал, что это мы не будем. Они передавали весь массив в ГДР тогда архивный, а это оставили в Москве, ну, вроде бы как наши человеки.
1: Und wie weitsichtig diese Gruppe waren, und vor allem da Alexander Schmorell und Hans Scholl, sie schreiben im fünften Flugblatt.
0: Если мы с вами говорим о том, что это были студенты, молодые люди, нужно просто представить себе, насколько правительскими были их мысли, которые они излагали в этих листовках. Потому что если в 1942 году, еще до Сталинграда, они писали о том, что мы говорим о будущем Европы, Европа должна быть объединенной, она должна быть демократической, в Европе должны уважать права человека. То есть то, о чем, ну, те вещи, о которых вот как раз сегодня говорили, которые вроде бы сейчас уже как сами собой разумеющиеся, в 1942 году еще до там, поражения немецкой армии под Сталинградом, это было, конечно, невероятно и мужественно, и с одной стороны, и с другой стороны, это они смотрели далеко в будущее.
1: Und bei allen Problemen, die im politischen Kontext zurzeit.
0: И при всех тех недопониманиях, которые существуют сейчас в нашей политике между Германией и Россией, между Россией там европейским сообществом, вне зависимости от всего этого, я хочу процитировать слова, которые Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, нынешний президент Германии, всегда говорил и повторяет и по сей день. Мир и благополучие в Европе возможны только вместе с Россией и никак не против нее.
1: Und ich bin sehr dankbar und danke Ihnen, gnädige Frau, dass wir dann in die Katar.
0: Скажу все-таки перед тем, как мы вот, покажем фильм, просто объясню, так сказать, что вот в 98 году, конечно, для меня, как для германиста и человека, знавшего, что такое белая роза для Германии, конечно, было потрясением узнать, что Александр Шмарель, человек, один из организаторов этой группы, был родом из Оренбурга, я сначала в это не поверил. Вот. Но что из этого получилось? Это вот многолетнее выставочное турне по России, это целый ряд книг, это целый ряд фильмов. Надо сказать, что первый фильм... В Германии очень много фильмов о Белой Розе, художественные фильмы. Софи Шоль последние дни номинировался на «Оскар» в 2014 году. Вот. У нас первый фильм в России снял известнейший советский и российский кинорежиссер Савва Яковлевич Кулиш. Это было в 2000 году. Замечательный 52-минутный фильм, снятый так вот, такой в стилистике обыкновенного фашизма, который снимал Михаил Ром, у которого Кулиш был на практике в то время. Вот. Сейчас фильмов этих много. Большой интерес к этой теме возник еще и после того, как в 2012 году Александр Шмарель был канонизирован Русской Православной Церковью. Инициатива исходила от Русской Православной Церкви за рубежом. Это очень длинная история, но как-то неожиданно после возобновления канонического общения между Московским Патриархатом и РПЦЗ в 2008 году было официально заявлено Московским Патриархатом, что Александр Шмарель будет первым новомучеником, первым святым русского зарубежья, прославленным после вот объединения церкви. Ну и в 2012 году, собственно, это и произошло.
2: Это был Вернер Рехман, сопредседатель фонда «Белая роза». Переводил Игорь Храмов. После открытия выставки нам, конечно же, очень хотелось лично побеседовать с Игорем Валентиновичем. Он знает, что на нашем радио прочитана его книга, поэтому, услышав, что на встрече присутствует корреспондент радио «Град Петров», очень обрадовался. И хотя лично мы раньше не встречались, но эта встреча получилась такой, будто мы знакомы много лет. А имя Александра Шмареля – это та рекомендация, которая устраняет разные формальности при первом знакомстве. Игорь Валентинович, вот сложно у вас продвигалось, понятно, материал собирать – это одно, да, архивный, а вот популяризация, если можно так выразиться, но, во всяком случае, вот просвещение людей вот по поводу подвига Александра Шмареля.
0: Нет, надо сказать, что...
2: То есть это воспринималось...
0: Надо сказать, что как раз с популяризацией каких-то особых проблем не было. Это шло волнами, это как-то иногда, там, независимо от нас, вдруг был какой-то всплеск, когда, например, на 90-летие Александра Шмареля вдруг там, Первый канал российского телевидения осветил это событие. Потом, когда была канонизация, 2012 год, там и НТВ, и Первое, ну, собственно, по-моему, все центральные телевидения освещало это, естественно, всплеск интереса, да. Вот, это просто, ну, я бы не стал этого делать на протяжении, слушай, 20 лет уже. Да, да, да. Возить, ну, так, если уж совсем цинично сказать, одно и то же, но это же действительно везде какой-то свой интерес, у всех какое-то к этому свое отношение. Совершенно неожиданные какие-то невероятные моменты выбираются на поверхность. Вот сейчас, видите, я показываю книжку ЖЗЛ, я показываю книжку Святого Александра Мюнхенса. Да. Вот они изданы в том году, столетие. Одна в том году, одна вышла в этом году. За это время уже, вот в обе книги мы успели поставить, нашлась женщина, которая была, ей сейчас больше 100 лет. Она была у Александра дома, потому что это были неким образом породненные, так сказать, люди. Она видела листовки, она...
2: Ну, то есть, видите.
0: Мне прислали из Сан-Франциско ее рассказ, записанный на видео, не в связи, она не рассказала ни про белые розы, ни про шмаря. Она просто на втором часу беседы, она вдруг вспомнила, значит, про эту историю. Мне прислали, говорит, ты посмотри, там со второго часа, там вот, и вот это Хрущева, значит, потомок наших иммигрантов, она рассказывает о том, как у Шурика она была Аннушкой. И я очень хорошо понимаю, что она действительно там была, да, потому что она рассказывает такие вещи, которые могли знать только, ну, что называется, те, кто был в доме. Вот. Следующий момент. Я всегда знал о связи с семейством Пастернаков. Леонид Пастернак, художник, дружили, семьями и так далее. Послушайте, только в том году, в декабре, в конце года, на книжной ярмарке я неожиданно увидел автопортрет Леонида Пастернака, так называемый автопортрет в желтом халате. Я вдруг с ужасом для себя или с каким-то недоумением понял, что я этот халат своими руками вез из Мюнхена в Оренбург. Он хранится в музее изобразительных искусств в Оренбурге как подарок Эриха Шмареля, брата Александра, нашему музею. Вдруг выясняется, что, оказывается, Леонид Пастернак попросил этот халат, он, значит, сам себя изобразил в огромном портрете, который, ну, в общем, относится к одной из центральных работ Леонида Пастернака. И вот, ну, полтора месяца назад я был в Оксфорде и Лондоне и у Пастернаков, я видел все это. И что я читаю? Я читаю, что семейство Пастернаков пишет, Пастернак пишет, здесь в Мюнхене очень мало русских, вернее, их совсем нет. Есть только одна семья, с которой мы дружим. Ага. И вот эта семья как раз Шмарели, ну, отца Александра, Гуго Карлович Шмарель и так далее. То есть это, у меня такое ощущение, что эта история, она никогда не завершится. То есть она получает какие-то совершенно неожиданные вот такие вот развития, продолжения. Ну и интерес к этому действительно, он есть. Как бы это не искусственно что-то подогреваемое. Потому что мы никого никогда не просили снимать каких-то фильмов. Канал «Звезда», то, что мы показывали сегодня «Удар со молодежи», это было снято по их инициативе. Фильм вот этот, который сегодня мы привезли, это снимался по их инициативе. Да, мы настояли, я говорю, обязательно. Они говорят, мы его снимем в Оренбурге, в Мюнхене. Я сказал, нет, давайте поедем в город Гагарин, Смоленск. Да ну зачем? Я говорю, ребят, если вам тяжело поехать из Москвы, я вас отвезу сам туда. Но мы туда должны... Знаете, из этого Гагарина в фильм вошла одна березка. Но она мне дорога, потому что это та самая гагаринская березка, которую воспевает Александр Шмарель, когда он пишет «Россия, береза твое дерево», ну вот эта лирическая, так сказать, тема.
2: Невероятно, конечно, вообще история действительно потрясающая.
0: То же самое, кстати, если мы говорим о каких-то вот таких вот как будто случайных совпадениях. Съемочная группа, которая делала этот фильм, они, ну, это процесс длительный, в какой-то момент мы как-то там переписывались, перезванивались, они говорят, ну, сейчас мы съездим в Тель-Авив, там что-то, ну, какой-то другой проект, и подождите, я говорю, вы будете в Тель-Авиве? Да, вы будете в Иерусалиме? Ну, не знаю, возможно, будем. Я говорю, вас умоляю, говорю, если вы будете в Иерусалиме, зайдите на Александровское подворье, там мемориальная доска. Они приезжают туда, то есть это не нужно было каких-то вот особых, не нужно было лететь специально в страну ради этого. Они приходят на Александровское подворье, они снимают картинку, они записывают интервью с Екатериной Шарай, великолепное интервью, где она рассказывает как раз об Александре уже как о человеке русского православия, и это интервью входит в этот фильм. Ну, чудеса, совпадения или какая-то логика.
2: Ну да. Ну вот как вы думаете, в случае с судьбой и, да, и с именем Александра Шмареля столько времени не знали, потом, когда узнали, архив открыли, и, так сказать, вот взлет такой познания, да, узнавания. Но есть же другие русские, которые тоже, ну, в общем, не меньше подвиг, да, совершили. Мать Мария Скопцова, отец Дмитрий Клепинин, которые, значит, вместо двух евреев пошли в... нацистские печи. Почему все-таки вот у нас на родине как-то нету такого... То есть, безусловно, эти истории тоже известны, но все равно у нас на родине как-то не ищут вот этих вот истоков за границей соотечественников. И люди же тоже, в общем,
0: Я тут скажу по-другому. Дело в том, что я уже думаю с точки зрения вот фонда Евразия, которому уже 18 лет. Вот получается так, что мы занимаемся нашими выдающимися земляками. Да, да, все знали, что с Оренбургом связан Ростакович, да, Юрий Гагарин, да, вот какие-то такие имена. Но когда вот мы уже на 18-м году нашей деятельности у нас уже в этой коллекции вот этих жемчужин порядка 50, и никто никогда даже не думал спросить там Леонида Броневого, который 2 сезона играл в Оренбургском театре, а как, а что это было, и который, в конце концов, потом ушел, возможно, и обиженным, так сказать, вот на этот город. Вот. Который никогда не думал спросить там Юрия Энтина, поэта-песенника, о том, а как его было детство, и он, когда его спросили, он говорит, а что вы хотите, я ничего не помню. И тут же выдал такой ряд воспоминаний совершенно потрясающих. Вот. То есть тут, наверное, уже какой-то такой свой взгляд. Иногда это же не ищешь. Мы год назад наткнулись на то, что Юлиан Семенов свой первый роман в 58-м году «Дипломатический агент» писал на оренбургском материале. И мы его переиздали там год назад. Это было совершенно Юлиан Семенов, как, что, где, почему. Его первый роман в его библиографии. Вот. То есть вот такие вещи, если немножко вот угол зрения сместить и как-то вот немножко смотреть на такие штуки, тогда начинаешь это понимать. А так можно идти просто, ну, и не замечать вот этого золота, по которому ходишь, скажем так.
3: Понятно.
0: Ну, а в случае с «Матерью Марией», ну, в общем-то, и фильмы были, все были.
3: Ну, не так, ну да, в общем, ну, с «Матерью Марией», может быть, да, да, даже в советское время, согласна, был фильм, а вот, ну, с отцом Дмитрием Тюльпининым...
0: Просто другой вопрос, что оно было и потом прошло.
3: Да,
0: и сейчас
3: да.
0: Наступает какой-то момент, когда нужно объяснять, а, собственно, а как это? Вот если, ладно, сейчас недавно хоть прошел фильм «Молодая гвардия», а то ведь изначально, когда я куда-то приезжал, на заре нашей деятельности, я говорю, ну, это как «Молодая гвардия».
3: А кто это?
0: Я пару раз это сказал, а потом понял, что теперь мне нужно объяснять, что такое «Молодая гвардия» и «Герой Краснодона». То есть и времена меняются, и отношения меняются, и какие-то вот эти волнообразные, так сказать, всплески интересов происходят.
3: Но все равно спасибо вам за такой подвижнический, в общем, труд. И вот этот вот цикл, который мы записали по вашей книге, у нас один из самых любимых на радио. И с удовольствием мы, конечно, повторяем его довольно часто, потому что очень люди близко к сердцу принимают. Это действительно потрясающе. История. Главное свидетельство не только, так сказать, патриотизма, но любви, я предпочитаю говорить просто любви к родине, но все-таки и веры человека, потому что, безусловно, если бы он не был человеком верующим, то, в общем, может быть, и не смог бы до конца пройти свой путь. Спасибо вам большое. Святой Александр Мюнхенский входит в число новомучеников 20 века. Это жизнь почти современного нам человека, который не в силу обстоятельств, а совершенно осознанно и ответственно встал на путь борьбы со злом, основываясь на своих христианских убеждениях. Дни памяти Александра Шмареля – 16 сентября, день его рождения, 13 июля, день его казни. Как местночтимый святой Берлинско-германской епархии, память святого Александра Мюнхенского совершается 12 июля. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в магазине христианской литературы «Слово» вновь представлен полный ассортимент аудиодисков и книг, выпущенных радио «Град Петров». Лекции и беседы по Священному Писанию и христианскому вероучению, по истории России и Церкви, разнообразные аудиокниги, программы из рубрики «Маленький концерт», «Передача для детей», книги, семейные шпаргалки, «Невидимый Петербург», «Три голоса утраченной страны», «Родная чужбина» – все это вы найдете в магазине «Слово» по адресу Малая Конюшенная, дом 9. Справки по телефону 571-20-75. 571-20-75.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции. И хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В Кронштадте появился бульвар Галины Вишневской, оперной певицы, народной артистки Советского Союза и почетной жительницы города. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Бульвар находится между улицами Карла Маркса, Советской и Макаровской. Недалеко находится дом, где прошли детство и юность Галины Вишневской. Артистка была супругой виолончелиста Мстислава Ростроповича. Петербург принял юбилейный триатлон «Медный всадник». К спортивным соревнованиям присоединились порядка 5000 человек из 12 стран и 86 регионов России. Для спортсменов подготовили две дистанции – среднюю протяженностью 113 километров и полную длиной 226 километров. Маршруты пролегают по участкам Грибного канала, ЗСД, Крестовскому и Елагину островам. Участники триатлона должны были преодолеть плавательный, велосипедный и беговой этапы. В Волгоградской области завершилась Всероссийская спартакиада молодежи до призывного возраста. Соревнования приурочили к году единства народов России. По итогам общекомандного зачета первое место завоевала сборная Петербурга. На второй строчке расположилась Липецкая область, а на третьем – Томская. Всего в спартакиаде до призывников участвовали около 500 человек из 38 регионов страны. Они соревновались в силе, выносливости и военной подготовке. Также для ребят провели экскурсии по мемориалам Сталинградской битвы. Губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в Социальный кодекс Петербурга. Согласно документу, все дети-сироты, обучающиеся за счет средств городского бюджета, будут обеспечены одинаковыми мерами поддержки. Раньше в Петербурге на полное государственное обеспечение, социальные стипендии и компенсации могли претендовать только дети-сироты, которые учились в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении города. Теперь меры поддержки распространяются на всех студентов и учащихся, вне зависимости от подведомственности организации. Изменения дадут возможность получать поддержку тем ребятам, которые учатся за счет средств городского бюджета, как федеральных, так и в частных учреждениях.

14 июля на площадке «Территория здоровья» в торговом центре «Охта-Молл» пройдет День мужского и женского здоровья. Консультации проведут врачи Александровской больницы и больницы Святителя Луки. Акция направлена на профилактику репродуктивных заболеваний. Бесплатно проверить здоровье можно будет с 16 до 20 часов. В прошлом году оценка репродуктивного здоровья была включена в городскую программу диспансеризации. Петербургские медики применили дополненную реальность при удалении осколков из правой голени участника СВО. Операцию провели специалисты городской больницы номер 9 и военно-медицинской академии имени Кирова. Перед процедурой врачи построили 3D-модель поврежденной зоны, определили оптимальный доступ и тактику. Во время вмешательства система помогла хирургам отслеживать положение осколков относительно анатомических структур. В итоге получилось удалить осколки без лишних разрезов и травм. Для больницы данный случай – это еще одно подтверждение того, что современные цифровые инструменты органично вписываются в повседневную хирургическую практику, отметили в Комитете по здравоохранению Петербурга. Городская больница номер 9 на Крестовском острове принимает более 12 тысяч пациентов в год. Здесь проводят свыше 7,5 тысяч операций, 55% из которых экстренные. Студентка Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения спроектировала портативный навигатор для незрячих людей, который работает на основе локального искусственного интеллекта без подключения к сети интернет. Прибор закрепляется на пользователе и состоит из микрокомпьютера с камерой. Он сочетает офлайн-карты для построения маршрутов по голосовым командам и нейросеть для компьютерного зрения. Система мгновенно распознает столбы, скамьи или машины, рассчитывает дистанцию, помогая обходить преграды. При возникновении внезапной угрозы микронавигация приоритетно прерывает голосовые подсказки для экстренного предупреждения. Новое устройство может стать основой для создания отечественных интеллектуальных средств реабилитации, повышающих доступность городской среды для людей с нарушениями зрения. Петербуржцы могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов. Прием заявок проводит Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках конкурса «Микрогранты». К участию приглашаются граждане России и Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Проект, претендующий на грант, должен касаться занятости молодежи, экопросвещения, популяризации спорта, семейных ценностей и других направлений. Заявки принимаются до 16 июля. Мощный ветер, обрушившийся на Ленинградскую область в минувшие выходные, оставил после себя серьезный след. Из-за стихии на региональные трассы упало более 500 деревьев. Без электричества остались 42 тысячи человек, сообщает канал «Дороги Ленинградской области». Дорожные службы приступили к ликвидации последствий незамедлительно. Специалисты оперативно отработали все поступившие заявки, расчистив аварийные участки. Для проведения работ было задействовано 70 единиц специальной техники. В настоящее время движение на всех региональных дорогах восстановлено в полном объеме. Подачу электроэнергии тоже возобновили.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 27 градусов. Во вторник, 14 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 15 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 26, плюс 28 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 22, плюс 24, в среду также без осадков, плюс 26, плюс 28, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 27 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Девятнадцатого июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена Феррара Флорентийскому собору.
1: В прошлый раз мы говорили о конфликте на Западе, о Великом Расколе и о последовавших дискуссиях между западными канцеляристами, то есть те, которые выступали за соборы, и куриалистами, те, которые выступали за неограниченную власть папы, чьим лозунгом было «plena potestas», то есть полная власть, абсолютная власть пап. И мы говорили о том, что сама эта дискуссия между сторонниками соборов, канцеляристами и папистами, она, в общем-то, была, хотя внешне казалось, что канцеляристы, они более приближаются к византийской, к православной, к патристической точке зрения, но это только внешне, потому что на самом деле их понимание собора и, собственно, власти, это был вопрос о власти в церкви, о верховной власти, и скорее он лежал в юридической плоскости и вытекал полностью из латинского канонического права. То есть для православных эти дискуссии были глубоко чуждыми и непонятными. Но в конечном итоге эти дискуссии привели к созыву Феррара Флорентийского собора, точнее, поначалу еще только Феррарского, что, опять же, о чем мы говорили, было своего рода даже, как некоторые историки говорят, капитуляцией со стороны пап, которые ранее даже не представляли себе такой возможности, что можно собраться со схизматиками-греками и что-то обсуждать, когда уже все, собственно, было давным-давно решено на Вселенских соборах, тех Вселенских соборах, которые на Западе считали Вселенскими, в частности, на Леонском и других. И, собственно, для греков оставалось только признать свое поражение и подписаться. Вот то, что папы согласились на открытую дискуссию, да еще, в общем-то, более-менее на условиях греков, это действительно была громадная уступка с их стороны. Итак, в начале 1438 года делегация из 700 человек, громадная делегация, отбыла из Константинополя в Феррару. Договор между империей и папством был подписан заранее. Проезд и содержание во время собора – для всей этой громадной делегации 700 человек взял на себя папа. То есть все расходы взял он на себя. Делегацию возглавлял император Иоанн VIII и патриарх Константинопольский. Уже в весьма преклонных годах он был. Звали его Иосиф II. С ними прибыло более 30 митрополитов. Часть из этих митрополитов взяли на себя функцию легатов, то есть представителей Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. Болгары и сербы отказались ехать на этот собор, сочтя, что это сборище нечестивых, и делать им там нечего. Московию, Русь, Московская Русь представлял новоназначенный специально для участия в соборе новорукоположенный митрополит Исидор, бывший константинопольский игумен, о котором мы уже говорили, который ездил в свое время на Базельский собор и произносил там речи, возвышенные речи за унию. С собой он привез Авраамия, епископа Суздальского, и целую группу русских клириков и мирян. Был представитель из церкви Молдовлахии, то есть Молдавии, румынской Молдавии. И явилась даже делегация, один епископ и один мирянин из далекой Грузии. Каким-то образом они узнали про собор и тоже туда приехали. 8 февраля 1438 года византийцы прибыли в Венецию, где прогостили почти что целый месяц. И добрались до Феррары лишь 4 марта, ехали очень неспешно. Ну и там обсуждение всех вопросов было по просьбе императора отложено на несколько месяцев. Император ждал прибытия европейских светских властителей, потому что и военную помощь реально было получить только от них, значит, необходимо было их присутствие. Однако представители светских властей Запада так не приехали на собор. Все мощные в военном отношении государства заседали в Базеле, и Феррару не явился никто. Собственно, единственной силой, которую поддерживала папа Евгений на тот момент, была Англия. Но Англии хватало своих забот, столетняя война с Францией, и, в общем, поэтому военной помощи, на которую так греки рассчитывали, взять было совершенно неоткуда. Вскоре византийцев постигло также разочарование из-за серьезных финансовых трудностей, которые переживало с папством. В конечном итоге именно счета, которые папа не мог оплатить, его пустая казна в январе 1439 года вызвала перевод собора во Флоренцию. То есть, говорят, это из-за холеры, которая началась в Ферраре, но реально это, на самом деле, просто папы не хватало денег, и когда флорентийцы согласились взять часть расходов на себя, то, собственно, тогда все послушные поехали во Флоренцию. И греки таким образом оказались отрезанными от моря, чего они больше всего боялись, А император наконец-то стал понимать, что уния вряд ли может принести империи ту помощь, на которую он рассчитывал. Но, тем не менее, все-таки православные не могли не отметить, что собор ознаменовал такой явный поворот в папской политике. Действительно, мы уже говорили, что 100 лет назад, до того, когда бывший император Иоанн Кантакузин, монах Иосаф, сформулировал свое предложение о созыве собора, все они, собственно, были приняты. Собор действительно собрался для проведения дискуссии, открытой дискуссии, без каких-либо предварительных условий. Даже учли просьбу византийцев, чтобы место встречи было в Италии. Помните, Кантакузин сказал, что это в Константинополе или где-нибудь в Италии, Приморье. И поначалу, собственно, это и было Приморье. Наконец, папство признало справедливость требований греков, чтобы подбор делегатов собора осуществлялся бы на репрезентативной основе. Константинопольская церковь, так же, как и Кантакузин за 100 лет до этого, ясно понимала, что любое соглашение, достигнутое без участия грузин, и уж тем более русских, было заранее обречено на провал. Собственно, успеха у него не было. Император приложил всевозможные усилия, чтобы сколотить представительную делегацию. Самыми видными членами византийской делегации стали новопоставленный митрополит Никейский Виссарион, известный латинофрон, латиномудрствующий, и противник унии митрополит Эфесский Марк, тоже новопоставленный. То есть нужно было создать представительный характер делегации, поэтому срочно ставили новых митрополитов перед поездкой на собор. Марка Евгеника, митрополита Эфесского, поддерживали афонские монахи из Великой Лавры, из монастыря Святого Павла и Ватопеда. Если учесть также присутствие делегатов от целого ряда православных стран, могло сложиться впечатление, что вообще православный мир был представлен, во всяком случае географически, достаточно полно. Но на самом деле, в общем-то, это была сплошная видимость. Никто не представлял на соборе миллионы православных христиан, которые жили на оккупированными турками территории. Их, собственно, никто не спрашивал. На Балканах, в Малой Азии, не говоря о жителях Ближнего Востока. Византийские делегаты в Италии на самом деле могли считаться представителями где-то около 100 тысяч православных, которые в то время проживали на территории, остававшихся еще у империи. А с другой стороны, латинская делегация, прибывшая на собор, выглядела весьма внушительно. Все ее члены были профессиональными философами, которые отлично знали творения отцов. В нее входили 3 ученых-доминиканца. Урожденный грек Андрей Хрисоберг, архиепископ Родосский, грек, перешедший в римо-католичество, Иоанн Черногорский, архиепископ Ломбардский, и испанец Иоанн де Торквемада. Делегацию возглавлял кардинал Чезарини. Папа Евгений контролировал ситуацию постоянно и делал все, чтобы делегация, его делегация действовала четко и слаженно, как единое целое. И тем не менее, западные участники собора тоже не могли претендовать на то, что они представляют всю латинскую церковь. В нее входило в западную делегацию довольно мало епископов, и почти все они были итальянского происхождения. Лишь крошечная горстка делегатов приехала из-за Альп. Несмотря на громадный численный состав византийской делегации, лишь очень немногие из ее членов имели хорошее богословское образование. В общем-то, большая часть делегации не была готова к серьезным богословским спорам. И, как мы видим из протоколов собора и из воспоминаний, которые сохранились, в основном все дискуссии велись с греческой стороны святителем Марком Эфесским и Виссарионом Никейским, двумя новопоставленными митрополитами. Оба они также исполняли роль легатов. Соответственно, Марк Эфесский был легатом Иерусалимского патриарха, а Виссарион Никейский – Александрийского патриарха. И, как, собственно, я уже сказал, именно из-за недостатка квалифицированных членов делегации некоторые ведущие византийские интеллектуалы, в том числе и Сидор, Марк и Виссарион, были возведены в архиерейский сан непосредственно перед отбытием византийской делегации в Феррару. По всей видимости, по этой же причине император включил в делегацию нескольких видных ученых мирян, в том числе 4 философов, которых всех 4 звали Георгиями. Это был известный латинофрон и поклонник Фомы Аквинского Георгий Схоларий. Вначале он выступал за унию, и потом полностью разочаровался в унии и полностью переменил свою позицию. Потом Георгий Амируц, Георгий Требизонский и престарелый, но самый эксцентричный член делегации, вольный философ-неоплатоник Георг Гемист Плифон. На момент собора ему было уже под 90 лет, он проживал в Мистре и разрабатывал неоязыческую философскую систему, в которой он, собственно, призывал к возрождению греческого мира, называл себя эллином, в смысле греком-язычником, и он считал, что именно в нем сохранилась чистейшая греческая раса. Для этого он переехал в Пелопоннес, в Мистру, подальше от Константинополя и от официальных церковных властей, и там создал свою собственную философскую школу, которая была смесью из Платона, зороастризма, неоплатоников и много чего другого, с какими-то христианскими терминами. Но в то время его чрезвычайно почитали, считали живым классиком, и очень многие учились у его мудрости, в том числе и Марк Эфесский в молодости у него учился, и Георгий Схоларий, что впоследствии, когда Георгий Схоларий прочел уже после смерти Плефона некоторые его сочинения, он пришел в ужас и предал их огню. То есть Плефон еще не все рассказывал. Плефон, кстати сказать, это был его псевдоним, который он взял по созвучию с Платоном, чтобы близко звучало, так его звали, Георг Гемист. Но когда Плефон приехал в Ренессансную Италию, там просто его ожидало всенародное почитание. Его считали живым классиком, повсюду его сопровождали толпы поклонников с цветами, за ним записывали каждое слово. Он ходил все время окруженный этими толпами, купался в лучах своей славы и наслаждался всеобщим вниманием. Серьезные сложности в проведении дискуссии были вызваны глубинными различиями между латинской и греческой методологиями. С одной стороны, как открыто признавал византийский томист Георгий Схоларий, у его соотечественников диалектическая подготовка весьма-весьма хромала, и она не могла, у греков, в смысле, хромала диалектическая подготовка, и она не могла сравниться с утонченными силлогизмами латинин, которые использовали мастерски их в аргументации. То есть, попросту говоря, латинины научились спорить уже гораздо лучше, чем греки. С другой стороны, будучи наследниками латинского схоластицизма, западные богословы подходили к каждому вопросу с философской и диалектической точки зрения. Зачастую это было в ущерб библейской и патристической перспективы. Для православных, которые богословие никогда не рассматривали как исключительно схоластическую или научную дисциплину, такой подход представлял серьезную проблему. Даже Исидор Киевский, горячий поклонник латинской учености и богословия, вынужден был признать, что те непривычные философские категории и аргументы, которые латинины использовали на соборе, скорее углубили раскол и усугубили разногласия. Итак, византийская делегация Феррари лишь формально представляла восточное христианство. По большей части она оказалась богословски неподготовленной к серьезной дискуссии. К тому же она была разделена сама в себе, еще один ослабляющий фактор. Разделение можно проиллюстрировать на примере двух самых видных ее членов. Виссарион, который, как и главный его противник и протагонист Марк Эфесский, учился у Плефона, был беззаветно предан греческой классической традиции. И вот эта вот главная задача его жизни была сохранение этого священного наследия, греческой философии, греческой классической мысли. Ощущая, что приблизились последние дни империи, он был гуманист и такой пламенный гуманист, он пришел к мысли, что миссия эта, миссия сохранения греческого наследия перешла к латинскому Западу. Поскольку он действительно страстно любил древность и был такой философ, философски ориентированный, не говоря уже об убеждении, что христианству невозможно будет выжить под исламским владычеством, можно понять, что он очень быстро позволил латининам убедить себя в их правоте и сдался на все аргументы. В 1439 году он подписал унию. Виссариону удалось убедить в правоте своего выбора целый ряд делегатов собора, в том числе и Исидора, митрополита Киевского и всея Руси. Знаменательно, что задолго до падения Константинополя, до 1453 года, и Виссарион, и Исидор эмигрировали в Италию, официально оба перешли в Римокатоличество, заняли высокие позиции в римской курии. Оба сделались папскими легатами и даже кардиналами. Византийские гуманисты, которые собрались на соборе, с большим недоверием и подозрительностью относились к святителю Марку Эфесскому, представителю паламистской и сихасской традиции. Не любили его и те, которые хотели принять унию в обмен на политическую выгоду. Действительно, святитель Марк напирался на совершенно иную систему ценностей. До сих пор можно услышать обвинения в том, что он был такой ультраконсерватор и фундаменталист, фанатик и так далее. Особенно либеральные богословы и историки любят обвинять святителя Марка в таком вот фанатизме. Современный римокатолический историк, несомненно, выразил широко распространенное мнение, когда написал следующие слова, я цитирую, «Если бы можно было выделить одну единственную причину неудачи Флорентийского собора, то этой причиной является Марк Евгеник, митрополит Эфесский». Конец цитаты. Тем не менее, все-таки нужно признать, что святитель Марк искренне стремился к единству, иначе он просто не поехал бы на собор. Не было смысла. Он действительно думал, что собор может чего-то добиться. Но также он был убежден, что для достижения единства Рим должен уступить по ряду пунктов. в частности, отказаться от односторонних нововведений, таких как незаконная интерполяция символа веры, когда было вставлено филиокве, и должен отказаться от нового схоластического учения о чистилище. То, что он увидел во Флоренции, глубоко его разочаровало. Святой Марк отказался подписать унию в 1439 году и по возвращении в Константинополь стал лидером православных. После кончины святителя Марка в 1445 году она последовала. Это лидерство перешло к его ученику Георгию Схоларию, бывшему латинофрону, который под влиянием святого Марка и под влиянием того, что он увидел во Флоренции, полностью переменил свое мнение. Один из главных источников знания о соборе – это мемуары диакона Сильвестра Сирополоса, великого экклезиарха храма Святой Софии Константинопольской. В них можно найти не только рассказ о самом соборе, но множество бытовых сведений и других характерных зарисовок. Вообще он был удивительно приметливым наблюдателем и участником всех событий, так что это все было из первых рук. Как греческие, так и латинские стенограммы собора утеряны. Имеется лишь их реконструкция, которая в 1953 году была создана иезуитским историком Джоном Гиллом. Из современных собору источников еще есть его история, которая написана униатом Дорофеем, митрополитом Митиленским. Он даже от папы получил гонорар за свой труд. И есть автобиографическое сочинение святителя Марка Ефесского, изложение святейшего митрополита Ефесского о том, каким образом он принял архиерейское достоинство и разъяснение о соборе, бывшем во Флоренции. Такое название. Итак, как мы уже сказали, собор долго не мог начаться. Вначале ждали европейских властителей, потом все-таки 9 апреля состоялось официальное открытие, 9 апреля 1438 года, через месяц после того, как византийцы достигли Феррары. Император опять попросил отсрочки, чтобы еще подождать светских властителей. Потом были серьезные вопросы протокола, которые очень сложно было решить. То есть, например, кто должен созывать собор, папа или император? Чей трон должен быть выше, папа или императора? Папа с самого начала потребовал, чтобы патриарх Иосиф при первой встрече поцеловал бы ему туфлю по латинскому обычаю. И только после твердого отказа греческой стороны, в конце концов, снял свое требование. На самом деле, в Флорентийском соборе существует целое у греков народное творчество и разные легенды, в которых неизменно героем, самым хитроумным и самым православным выступает, конечно, святитель Марк Эфесский. Могу даже рассказать одну историю, естественно, апокрифическую, которую мне поведал Ненофонский монах. Рассказывает о том, что папа Евгений решил сделать так, чтобы все православные епископы поклонились ему, поскольку, ну, собственно, вот это вполне в духе того, о чем мы говорили. И для этого он поставил свой трон прямо перед очень низким проходом. То есть для того, чтобы пройти через какую-то арку, нужно было низко нагнуться, и потом всех подвели, сказали, что нужно пройти в соседнее помещение, и когда епископы, согнувшись, проходили, оказывается, что они сгибаются в три погибели перед папским троном, на котором восседал трон. Но святитель Марк Эфесский почувствовал подвох и поэтому пошел по этому проходу задом. Это, ну, вот такое народное творчество, но оно тоже на самом деле относится к истории, потому что те образы, которые живут в народе, и они, собственно,

но признавал, что его соотечественники не могли сравниться с латинянами ни в эрудиции, ни в диалектическом мастерстве. Патриарх Иосиф к тому времени дожил уже до весьма преклонных лет и, собственно, в дискуссиях практически не участвовал. Он был незаконным сыном болгарского царя и греческой аристократки. Вообще он был таким добродушным старичком, не отличавшимся ни выдающимися умственными способностями, ни крепким здоровьем и не имевшим никакого ни веса, ни авторитета. Так что ему никак не удавалось делегацию сплотить в единое целое. Каждый озвучивал собственную позицию, но у греки всегда известны индивидуалисты, они всегда озвучивают собственную позицию, в отличие от латинской стороны, которая действовала как единое целое, и друг друга поддерживали и помогали. Греки часто вступали в разногласия с друг с другом, ссорились друг с другом и так далее. Все еще осложнялось позиция императора. То есть, с одной стороны, он желал не уронить достоинство своего императорского величия и своей церкви, но при этом все-таки он прибыл на собор, зная, что его задача добиться унии любой ценой. Иоанн VIII достаточно все-таки разбирался в богословии, чтобы понимать, что по целому ряду фундаментальных вопросов единство достичь в принципе невозможно. Поэтому он запретил своей делегации обсуждать такие вопросы, как ипостаси Святой Троицы, различия сущностей и энергий и много чего другого. И когда при обсуждении вопроса о Филиокве один из членов латинской делегации поднял вопрос об энергиях Бога, то сам святитель Марк Эфесский со смущением ответил ему, что не имеет полномочий обсуждать этот вопрос. Ну и трудно себе представить, как мог прийти к подлинному единству собор, на котором не имелось возможности обсуждать базовые вопросы, которые лежали в основе разделения. В конце концов, греки сдались. В официально утвержденной повестке дня собора стояли следующие вопросы для дискуссии. Первый вопрос – это чистилище. Второй вопрос – исхождение Святого Духа. Третий вопрос – роль Папы. Четвертый вопрос – квасной или пресный хлеб в Евхаристии и другие богослужебные различия, например, эпиклеза, наличие и отсутствие и прочее. Целый ряд других вопросов, таких как брак, священство, возможность развода, решено было обсудить позже. Также было согласовано, что основой для дискуссии станут, во-первых, Писание, во-вторых, каноны Вселенских соборов, потом творение отцов церкви, которые признаны святыми как на Западе, так и на Востоке. После определенного давления греки согласились на такой своеобразный нулевой вариант. Каждый латинский отец считался равным по авторитету с каждым греческим отцом. Таким образом, латиняне получили дополнительные преимущества, потому что они знали и своих отцов, и греческих, а греки, соответственно, как правило, знали только своих, латинских отцов не знали. Поэтому, собственно, любую цитату греков можно было найти какую-то латинскую цитату, которая ее аннулировала. И получался как раз вот этот самый нулевой вариант. В общем, получается, что в дискуссиях обе стороны не смогли приблизиться к разделявшим им серьезным догматическим вопросам. Латиняне не хотели замечать не только главных интуиций и опасений греческой святоотеческой традиции, но и многих аспектов их собственной латинской традиции. Когда они делали неверную оценку значимости и весомости своих часто сомнительных источников, они лишь пытались втиснуть чужое богословие в проклятство ложа собственной системы. Итак, комиссии работали с 8 октября по 13 декабря, напоминаю, что шел 1438 год. Тем временем удалось договориться, что собор открывает папа, но как бы с санкцией императора. Что касается трона, то так и не ясно, чей трон все-таки оказался выше. Похоже, обе стороны считали, что их трон там на несколько сантиметров повыше, чем у другой стороны. Первое заседание состоялось 8 января 1439 года. Но к тому времени папская казна окончательно опустела. В декабре в Ферраре вспыхнула эпидемия, и это дало удобный повод перенести соборное заседание во Флоренцию, которое предложило свое гостеприимство. Так греки оказались отрезанными от моря. Во Флоренции первое время возобновились частные дискуссии, переговоры на комиссиях о предметах соборного рассмотрения. И, собственно, соборные заседания проходили со 2 марта по 26 августа 1439 года, когда, собственно, подготовительная стадия была преодолена. Первые 8 сессий с 2 по 24 марта концентрировались исключительно на тринитарных импликациях Филиокве. Заседания сопровождались жаркими дебатами о подлинности патристических текстов, которые использовались и той, и другой стороной. Но идейные разногласия, собственно, не были единственным источником напряженности. На заседаниях собора зачастую происходили не слишком красивые сцены. Конечно, такой вот своего рода был анекдот с грузинским епископом, который приехал из далекой Грузии. И, в общем, он практически не владел ни греческим, ни латинским языком. Поэтому он сидел
на заседаниях и ровно ничего не понимал. И Сильвестр Сироплос

0: рассказывает, как грузинский епископ обратился к нему и, ну, там, по большей части на пальцах, спросил его, что, говорит, понимаешь, тут случай, народ все время обсуждает имена какие-то, Платон, Аристотель, Аристотель, Платон. Кто такой Аристотель, кто такой Платон? Зачем, говорят? Он говорит, такие философы были, что очень богомудрые отцы, великие подвижники, да? Да нет, они язычники были. Слушай, зачем язычников обсуждаем? Да, зачем к черту язычников? Зачем собрались? Такую он приводит историю. Виссарион прилюдно назвал Марка Ефесского бесноватым, на что тот ответил ему, что ты ублюдок, а это доказывается твоим поведением. То есть дискуссии были такие весьма жаркие. Некоторые греческие епископы услужливо доносили папе, что Марк называет его еретиком. Ну, в общем, что правда, то правда. Забегая вперед, можно сказать, что упорство и строптивость эфесского митрополита вызвали такой гнев императора, что тот, в конце концов, распорядился посадить его под стражу и не выпускать на время заключительных переговоров на соборе. То есть он был под таким домашним арестом. Все это завело собор в очередной тупик. И с 24 марта по 27 мая работа вновь проходила только в комиссиях. Римская курия страдала от безденежья и, к тому же, была весьма раздражена несговорчивостью греков, прекратила выдавать им субсидии на содержание, и те начали терпеть лишения. Но нельзя сказать, чтобы голодать, но все-таки уже неудобства определенные были. В то же время католические прелаты прилагали огромные усилия, чтобы очаровать греков поодиночке и склонить их на свою сторону. То есть, когда там греки сидят без обеда, вдруг приходит приглашение к тому или иному члену делегации на обед, к тому или иному кардиналу, где его начинают обихаживать и склонять на свою сторону. Виссарион подружился с очень многими гуманистами, с которыми его роднила любовь к греческой античности. Философ Плефон вообще давно перестал ходить на заседания собора, ему это совершенно не интересовало, он ходил по учебным заведениям, читал там лекции и в кружках своих поклонников наслаждался вниманием и славой. Правитель Флоренции Козимо Медичи основал в честь Плефона Платоновскую академию. Не сдавался один только Марк Эфесский. В конце мая патриарх Иосиф прекратил сопротивление и принял решение все подписать. Однако 10 июня он скончался. А один член греческой делегации на это ехидно заметил, что как человеку, растерявшему остатки своего престижа, патриарху больше ничего не оставалось делать. Патриарха похоронили в той же церкви, где проходили заседания собора, Санта Мария Новелла. До сих пор его гробница там и находится. Работа собора продолжилась. К тому моменту святителя Марка уже держали под домашним арестом, участия в дискуссиях он не принимал. В течение последних 6 недель обсуждали целый ряд вопросов, в том числе верховенство римского папы, Евхаристию и вновь опять Чистилище. Лишь после всех этих дискуссий 6 июня 1439 года кардинал Джулио Чезарини и митрополит Виссарион Никейский по-гречески и по-латыни торжественно провозгласили объединение церквей. В общем, все, что мы сказали до сих пор, и мы видим, что, собственно, пленарных сессий на Ферраро-Флорентийском соборе было очень-очень мало. Значительная часть важной работы проделана в небольших группах и в комиссиях. И именно на этих встречах эксперты с обеих сторон обсуждали, исправляли и, в конце концов, одобряли пункты, из которых состояло решение, которое было принято в июле 1439 года. Постановление собора носило название «Latentur Caeli». Лишь вступление и заключение этого документа были написаны дополнительно. Условия объединения были такие. Первое. Чистилище. Ну, тут нужно немножко сказать об истории этой концепции, потому что, хотя византийцам учение об очистительном огне казалось далеко не самым важным, но по настоянию латинян, собственно, это учение стало первым пунктом повестки дня Ферраро-Флорентийского собора и весьма подробно обсуждалось обеими сторонами. Также ему посвящена значительная часть заключительного документа. И вот этот вот вопрос иллюстрирует принципиально различный подход обеих сторон к учению о спасении. В отличие от других проблем, которые обсуждались на соборе, проблема вопрос чистилища был довольно новым. Он появился даже в латинском богословии сравнительно недавно. Лишь в XIII веке византийцы впервые узнали об этом латинском учении. Первая известная нам дискуссия о чистилище произошла в 1235 году в городе Отранто в Апулии. Это каблук итальянского сапога. И дискуссия проходила между митрополитом Корфусским Георгием Барданесом и каким-то францисканцем по имени Варфоломей. И когда Варфоломей рассказывал об этой встрече, то, как я стоит из его рассказа, православному архиерею очень не понравилось новое учение о третьем месте и очистительном огне. И именно митрополит Георгий создал неологизм «пургаториум», что значит «чистилище», которым он обозначил это учение. Поначалу греки уравняли его с ересью о всеобщем спасении, апокатастасис, о том, что все непременно должны спастись. Но вскоре им представился ряд случаев лучше разобраться в этом новом учении и оценить его. В 1254 году папа Иннокентий IV попытался навязать это учение православным Кипра. Официальное письмо его, которое датировано 6 марта 1254 года, в общем, его называют свидетельством о рождении чистилища как доктринально определенного места. Это 1254 год. Следующий шаг в истории чистилища – это печально знаменитый Лионский собор, 1274 год, на котором византийским посланцам было велено принять это вероучение от имени императора Михаила VIII. Формулу, которая содержалась в императорском исповедании веры, позднее включили в богословское определение собора, Лионского собора. По всей видимости, к 1438 году богословие чистилища, в которое попадают души, успевшие покаяться, но не успевшие перед смертью сотворить необходимых искупительных работ за свои прижизненные грехи, к этому времени было уже широко разработано. То есть, понятно, латинское богословие было весьма легалистическим. Каждый грех требовал искупления наказанием. Поэтому человек совершает грехи, он в них кается, и потом он как-то их отрабатывает, делает добрые дела, которые его грехи гасят. Таким образом, получается нулевой вариант, ну или наоборот, если больше добрых дел, соответственно, он зарабатывает себе место в раю. Но человек покаялся перед смертью, а отработать свои грехи не смог, необходимое наказание и епитимию понести не смог. Соответственно, все равно божественная справедливость требует своего удовлетворения. Значит, если он при жизни не мог понести наказание за свои грехи, значит, он несет их после смерти. И, собственно, вот это вот есть чистилище, пургаториум, где он очищается в течение долгих лет, столетий, тысячелетий, до той поры, покуда он полностью не очистится. Да все совершенные раскаянные грехи. Если у человека есть нераскаянные грехи, то, конечно, вариантов нет, он идет сразу в ад. Если он раскаялся, но не отработал, то тогда он отрабатывает их в чистилище, и потом, соответственно, уже очистившись, может возвышаться до райского состояния. Западные делегаты на Ферраро-Флорентийском соборе утверждали, что это учение апостольское, святоотеческое и обязательное для всей церкви. Чистилище, собственно, вот как мы уже сказали, для них виделось таким особым местом в подстороннем мире, даже не состояние, а просто место, куда попадают души для совершения искупительной работы через наказание за свои неискупленные грехи. Вина за грех, как они считали, завершается смертью, но наказание так или иначе должно быть понесено. Ну, конечно, такую концепцию, такое учение невозможно понять вне легалистической латинской системы, в которой для объяснения всех эсхатологических реалий, то есть тех реалий конца времен, используются юридические концепции. И лежит за этой концепцией такое убеждение, что божественная справедливость должна быть удовлетворена, требует удовлетворения, и именно поэтому души после смерти должны никуда не деться, понести наказание для отмены своих грехов. Такая расписанная до мельчайших деталей эсхатология основывалась прежде всего на авторитете Рима, на авторитете схоластической теологии и на целом ряде положений некоторых латинских отцов, в особенности святителя Амвросия Медиоланского и святителя Григория Великого. Так что латининам, в общем, было на кого ссылаться. То есть не то, что у святого Амвросия и святого Григория было учение о чистилище, но были выражения, которые можно было вполне использовать в подтверждение этого учения. В отличие от них, греческая патристическая литература, как правило, обходит молчанием конкретные вопросы о посмертной участи человека, вполне резонно считая неблагочестивым пытаться проникнуть в тайны божественного домостроительства. Поэтому, в отличие от латинин, грекам ссылаться было сложно на каких-либо отцов. Поэтому византийцам пришлось самим формулировать ответ на учение о чистилище прямо на соборе. Марк Эфесский доказывал, что ни богослужение церкви, ни отцы, ни писания не дают основания для идеи о чистилище. Он отмечал, что практика и предание церкви молчат о наличии какого-то промежуточного места или даже промежуточного состояния для души после смерти. К тому же они молчат о материальном огне, потому что латины верили в вполне такой материальный огонь, который будет мучить души и в котором они будут нести свое искупление. Не говоря уже, подчеркнул святой Марк, ничего в предании нет о таком схоластическом различии между виной и наказанием. вина отменяется, но наказание нужно, тем не менее, понести. В общем-то, нужно сказать, что византийцам вообще было очень сложно понять эту юридическую систему. Она была совершенно вне их менталитета. И, так сказать, пытаться проникнуть в латинскую мысль было для них чрезвычайно сложно. Совершенно не укладывалось в патристическую, святоотеческую концепцию спасения как общения с Богом, как личного духовного роста, который продолжается в вечной жизни. Вот это вот такие четкие юридические формулы. Окончательное определение собора 1439 года относительно чистилища было в основном латинским по содержанию. Согласно этому определению, некоторые души очищаются через очистительное наказание после смерти, другие уже очищенные поднимаются на небо, а третьи, если они не крещенные или умирают в состоянии смертного греха, немедленно спускаются в ад. Ну, тем не менее, вот это вот формальное определение является несколько смягченной версией западного учения. В него не были включены два положения, против которых греки выступали особенно резко. Это положение о материальном огне, в которое верили латинины, и все-таки они не включили это в собор, и сама идея места или состояния очищения, которое называется чистилищем. То есть там все-таки решение отчасти уклончиво. Так что нельзя признать этот пункт безоговорочной победы латинин. Вопрос остался неопределенным и неубедительным для обеих сторон. Учение о чистилище, как оно было сформулировано в 1439 году, стало богословским обоснованием для доктрины об индульгенциях. И та торговля индульгенциями, которая развелась позже, и очень широко развелась позже, индульгенции ведь они могли якобы сократить время пребывания в чистилище, они, собственно, для этого и были, во многом произросла из разработанных во Флоренции определений. Такой же провал характеризует и другой пункт соглашения, который касается еще более сомнительного учения о филиокве, исхождения Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Дискуссия о филиокве касалась двух аспектов этой проблемы, о которых мы уже говорили. Первый – это, собственно, аспект канонический, насколько законной была сама интерполяция, насколько папа имел право вставлять что-либо в текст, в символ веры, который был разработан на Вселенском соборе. И вторая часть, соответственно, насколько богословски правильной сама идея двойного исхождения Святого Духа. Второй аспект. Византийцы открыли дискуссию с объявлением неопровержимого факта, что дополнительная фраза, вставленная в символ латинским Западом, была незаконной интерполяцией. На самом деле, многие на Западе этого не знали, считали, что, наоборот, греки изъяли это слово из символа веры. Более того, они отметили, что Третий Вселенский Собор в Эфесе ясно постановил, что в символ веры нельзя ничего ни прибавлять, ни убавлять. Латинине ответили, что отцы Эфесского собора имели в виду изменение не слов, а изменение смысла. А латинская вставка, она не только не изменила смысл, а наоборот прояснила его, сделала его гораздо более понятным. По первому пункту, таким образом, соглашение не вышло, не удалось. Тогда достичь не удалось. Тогда перешли к содержанию своего учения. Латинины, как всегда, жаром уверяли, что их понимание проблемы не подразумевало двух принципов или двух источников в божестве. Греки, тем не менее, не убедились этим и продолжали стоять на своем. Но, в конце концов, византийские унионисты, которые стремились к подписанию унии и стремились найти выход из этого тупика и перейти к согласию, предложили принять за основу согласие по этому вопросу, которое якобы царило среди отцов церкви. Для этого использовался такой хитроумный аргумент, что если и греческие, и латинские отцы вдохновлены Святым Духом, они не могли ошибаться относительно его исхождения. Значит, их тринитарное богословие должно быть идентичным друг другу. И, значит, если даже они выражали его по-разному, имели они в виду одно и то же. Такой как хитрый силлогизм. И таким образом объявлялось, что исхождение афилио от сына – это то же самое, что и перфилиум через сына. Обе формулы стали выражением одной и той же догматической истины. И, в конце концов, эта весьма спорная аксиома была принята за основу. Марк Евгеник, со своей стороны, держался убеждения, что необходимым условием для подлинного объединения является исключение латинской интерполяции символа веры и, соответственно, отказ от анафем Лионского собора 1274 год. Анафем были против тех, кто отвергал истинность филиокве. Ничего подобного во Флоренции решено не было. Вышло наоборот. То есть в конце дискуссии на эту тему православным вежливо предложили принять латинское учение по этому вопросу. Альтернативы не предлагалось, так как филиокво было признано богословски правильным, законно и обоснованно вставленным в символ веры. И все-таки собор не обязал христианский Восток использовать эту интерполяцию. Окончательная формула гласила, что Святой Дух исходит от Отца и Сына как от единого принципа, и что греческие отцы, говоря через Сына, на самом деле имели в виду и от Сына. Таким образом, можно констатировать, что проблема Филиоква во Флоренции осталась неразрешенной. Решение собора по этому поводу никак не приблизило объединение церквей. Третий. Вопрос о папской власти. Он обсуждался лишь на нескольких последних сессиях собора, непосредственно перед подписанием июльской унии. Сам по себе этот факт, конечно, немаловажен. Хотя византийские участники собора не знали о том, что происходит в Базеле, по всей видимости, это их не слишком волновало. Во всяком случае, в отсутствие уже Марка Эфесского, которого удалили насильственно от дискуссии, поместили под домашний арест, им не удалось высказать критические аргументы против концепции папской власти, которые выдвигались западными канонистами и апологетами папства. Возражения, которые византийцы высказали довольно робко, они были основаны на представлениях, весьма далеких от той реальной папской власти, которая развелась к концу средних веков. Похоже, что греков заботило лишь сохранение теории Пентархии. Ну, в этом им пошли навстречу. И по поводу папской власти было принято следующее решение. Как преемник святого Петра, епископ Римский является первоверховным иерархом всего мира, наместником Христа и главой всей церкви. Папа Римский обладает полной властью, то есть вот этот плена потестас, о которой мы уже говорили много раз, боевой клич западных антиканцеляристов. И его употребление в решениях Флорентийского собора виделось как мощный удар по Базельскому собору. Итак, папа обладает полной властью руководить и управлять всей церковью и всеми христианами, как quod modum et, то есть до той степени, до которой это было установлено Вселенскими соборами и определено в святых канонах. Патриарх Константинопольский является вторым после святейшего римского иерарха. Таким образом, только на Флорентийском соборе римская церковь впервые за всю свою историю официально признала второе место Константинопольской кафедры. И на третьем месте Александрия, на четвертом Антиохия, Иерусалим же пятый в этом порядке. Все они сохраняют все свои права и привилегии. Интересно, что последних фраз этого положения не содержатся в латинской версии соборного документа. Их можно найти только в греческом оригинале. То есть латинская версия отличается от греческой. Значит, все-таки византийцам в конце концов все-таки удалось заставить латинин принять часть их идей. Тем не менее, византийское определение прав и привилегий четырех восточных патриархатов достаточно аморфно, и латинине могли их толковать и перетолковывать весьма широко, в то время как портрет папы, окормляющего Вселенскую Церковь, руководящего и управляющего, и весьма конкретен. Это такое максималистическое толкование папского верховенства, которое мы видим в этом документе. Конечно, определение папской власти 1439 года было главным образом направлено против западных же канцеляристов и против Базеля. Как таковое, в общем, оно провозгласило конец этого движения. Соборные суверенности верховенства, которые в Констанце провозглашались 25 лет назад, теперь получили смертельный удар во Флоренции в непогрешимом документе Флорентийского собора. Флоренция на Западе считается Вселенским собором. Современный римо-католический историк пишет, тем самым, самым своим существованием Флоренция являлась противовесом собору в Базеле и, в конце концов, перевесившим его. Сделав это, Флоренция положила конец развитию канцеляристского движения на Западе, которое угрожало изменить само устройство церкви. Великим достижением Флорентийского собора для Запада было и то, что он обеспечил победу пап в борьбе против канцеляризма и выживание традиционного порядка церкви. Правда, но это пишет римо-католический историк, но справедливости ради нужно отметить, что меньше чем через столетие после этого «триумфального достижения», в кавычках, оно было оспорено и отвергнуто протестантской реформацией. И разработанная собором 1438-39 годов теология чистилища и, соответственно, индульгенции и теория папской власти способствовали развитию событий, которые привели к отказу в 1517 году Мартина Лютера и его учеников от всей постгрегорианской папской структуры. Что же касается византийцев, то помимо теории Пентархии, им все-таки удалось протащить определенную двусмысленность в формулировку папской власти. Я обращаю ваше внимание еще раз на слова документа, согласно которым папа руководит и управляет всей церковью и всеми христианами лишь до той степени, до которой это было установлено Вселенскими соборами и определено в святых канонах. Таким образом, благодаря прославленному греческому хитроумию, концепцию папской власти, безусловно, против желания латинской делегации самого папы Евгения, приняли с весьма значительной оговоркой. То есть все, что говорилось о папе, только до той степени, до которой это было определено канонами и святыми соборами. Ну, правда, эта уловка греков оказалась не более чем кукишем в кармане, потому что на Западе насчитывали много вселенских соборов, в том числе, например, Илеонский. И это место понималось совсем иначе, нежели на Востоке. Тем не менее, латиняне, в конце концов, раскусили нежелательную двусмысленность и постфактум переписали официально принятое соборное постановление. Вместо спорного «до той степени, до которой» в латинском тексте документа поставлено «как и», то есть «как это утверждается и принято Вселенскими соборами». Но греческий текст остался без изменений. И, наконец, четвертое. Помимо трех вероучительных определений о папстве, о филиокве и о чистилище, которые подробно прорабатывали в соборном документе, в нем также кратко упоминался и четвертый пункт повестки дня собора – вопрос обряда и богослужебных различий. И по этому пункту собор принял определение, что обрядовые различия не могут служить препятствием для единства, поэтому использование в Евхаристии опресноков или квасного хлеба признается равноценным. Греческие и латинские обряды также провозглашались равноценными. Каждая церковь могла сохранять свой обряд. Вопрос эпиклезы предпочли просто обойти молчанием и не обсуждать. На этом дискуссия завершалась. Постановление собора было предложено к подписанию. К тому моменту греки больше всего мечтали вернуться домой. А кроме того, латиняне держали их на коротком поводке благодаря контролированной выдаче провизии и постоянному урезанию жизненных удобств. Справедливости ради нужно сказать, что подписывать постановление все-таки силой никому не навязывалось. То есть было давление, но насильно руки никому не выкручивали. Конечно, все-таки, значит, несмотря на это давление, свобода оставалась за греками. И тем не менее, постановление подписали все, кроме грузинской делегации, которая уехала, не дождавшись постановления собора, и так не поняв, зачем нужно обсуждать всяких язычников на христианском собрании. Мне подписал святитель Марк Эфесский, митрополит Исаия Ставропольский и Плифон, который при всей своей нелюбви к греческой церкви нашел, что латинская церковь еще хуже. Наш соотечественник Авраамий Суздальский, не знавший греческого и, по всей видимости, не очень ясно понимавший, о чем идет речь, оставил свой автограф на славянском языке вслед за подписью своего митрополита. И до сих пор, собственно, можно прочитать его подпись по-славянски «Авраамий, смиренный епископ Суздальский». По преданию, когда папа Евгений услышал, что Марк Эфесский не подписал унии, он воскликнул: «Значит, ничего не достигнуто». Итак, Феррара-Флорентийский собор завершился полным провалом. Соглашение, которое далось с таким трудом, оказалось абсолютно пустым и ровно ничего не решало. Оно было даже не компромиссом, а таким уклончивым и двусмысленным определением, в принципе, не способным положить конец подлинным различиям и разногласиям между двумя сторонами. Похоже, все участники событий очень быстро это поняли. Как писал диакон Сильвестр Сиропулос, все руководствовались только одним желанием – поскорее бы вернуться домой. Единственным историческим достижением Флорентийского собора, прежде всего, сыграло свою роль на Западе, это то поражение, которое он нанес канцеляризму, кошмар которого окончательно был похоронен для папизма 18 января 1460 года. В этот день вышла в свет булла «Эксерабелес», официально запрещавшая апелляцию пап Вселенскому собору. Но этот запрет замысливался уже как формальный и символический акт, потому что канцеляристское движение испустило дух в 1439 году, когда постановление Флорентийского собора превратило Заальпийское собрание, Базельский собор, в незаконное собрание. А за этим последовало отвержение Базеля большинством правительств Европы. Базельский собор закончился крахом. Без собора реформа католической церкви отошла в область нереального. Риму удалось предотвратить реформу, но, как мы уже говорили, в ответ он получил реформацию. Акт единения был торжественно прочитан в соборной церкви Флоренции на греческом и латинском языках. В знак единения греки и латиняне обнялись, поцеловались, затем отслужили в совместную божественную литургию. После этого папа отыскал для греков корабли, какие мог, и они наконец-то смогли отправиться домой. Исидор Московский и Виссарион Никейский не спешили с отъездом и остались на какое-то время в Италии. В конце концов, как мы уже говорили, оба были возведены в ранг кардиналов. Папа обязался содержать в Константинополе 300 воинов и 2 галеры, а в случае особой нужды послать императору 20 галер на полгода или 10 галер на год. Кроме того, в случае самой уже опасности он обязался поднять европейских государей на крестовый поход. И, наконец, для возрождения экономической жизни города он подрядился посылать всех паломников на восток через Константинополь. Таковой оказалась цена унии, но даже ее папы не смогли заплатить. Ни одно из обещаний сдержано не было. Если бы сразу после унии за ней последовал бы успешный крестовый поход, может, у нее появились бы какие-нибудь сторонники Византии. Но похода так и не состоялось. Уния была безоговорочно, немедленно и единодушно отвергнута практически всем духовенством, всем народом. Епископы, которые возвращались из Флоренции в Константинополь, сойдя с корабля, сходу каялись, отвергали унию и дезавуировали свои подписи. Они ссылались на императорское давление, из-за которого они должны были подписаться под соборным определением. Но, в общем, конечно, можно еще раз повторить, что они лукавили. Как мы видели, Марк Эфесский ничего не подписал, и, тем не менее, заставить его сделать это не могли. То есть, на самом деле, у всех была возможность не подписывать. Император, видя сопротивление, не провозглашал унию в Святой Софии. Виссарион и его друзья-гуманисты, которые находились в Италии, и которые делали все возможное, чтобы добиться помощи соотечественников, настроения, царившие в Константинополе, казались дикими, неумными и ограниченными. Они были убеждены, что союз с Западом принесет Византии прилив новых сил, культурных и политических, что она опять может встать на ноги и так далее. Но жизнь показала, что они, конечно, глубоко заблуждались.
1: В эфире «Радио Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В храме домонгольского периода в Великом Новгороде впервые за 100 лет состоялся молебен. В монастыре преподобного Нила на Селигере встретили 20-й крестный ход Фирова-Нила-Столобенская пустынь. Об этих и других событиях более подробно. Ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл и ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с соглашением Московская духовная академия и Российский государственный гуманитарный университет будут сотрудничать в сфере образовательной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. Стороны договорились регулярно проводить совместные конференции, семинары и круглые столы. Намечена подготовка совместных мероприятий, посвященных историко-архивному направлению деятельности в гуманитарных науках, сообщает patriarchia.ru. 12 июля в церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде состоялся первый за столетие молебен. Богослужение совершил митрополит Новгородский и Старорусский Лев, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника. Храм Петра и Павла является памятником домонгольского зодчества XII века и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1925 году храм был закрыт и осквернен. В годы Великой Отечественной войны церковь получила значительный повреждения. Позднее ее законсервировали, но к началу 21 века состояние памятника вновь стало критическим. Не было кровли, разрушалась кладка, своды страдали от воды и мороза. Уникальный храм заполнял мусор, внутри ночевали бездомные. В своем слове митрополит Лев упомянул события 1988 года, года празднования тысячелетия крещения Руси. Тогда митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий патриарх, ходатайствовал перед властями об открытии второго храма в Новгороде. Власти приняли решение передать верующим храм, однако он оказался за пределами города, на кладбище, и пребывал в крайне разрушительном состоянии. Из-за отсутствия финансовых возможностей решение не было исполнено, а впоследствии церкви был передан Покровский собор. Данный же храм продолжал стоять в запустении. Промыслом Божиим лишь некоторое время назад здесь начались восстановительные работы, и сегодня мы сподобились совершить первый молебен после революционного лихолетия, подчеркнул митрополит Лев. В 2019 году по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина, ныне министра транспорта Российской Федерации, храм был передан в управление Новгородскому музею-заповеднику. В 2020 году во время визита в Великий Новгород министр культуры России Ольга Любимова распорядилась подготовить комплексный план его реставрации. Масштабная реставрация проходила с 2023 по 2026 год, сообщает сайт Новгородской епархии. Накануне Дня памяти возвращения мощей преподобного Нила Столобенского в основанную им обитель, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил малую вечернюю с чтением акафиста преподобному Нилу и праздничное бдение. Перед началом богослужения состоялась встреча 20-го крестного хода Фирова «Нила Столобенская пустынь» в память о событии возвращения мощей преподобного Нила, которые также крестным ходом были перенесены в монастырь. Первый крестный ход этого памятного события был организован в 2006 году. Богослужения праздника начались с малой вечерней с чтением акафиста преподобному Нилу Столобенскому. Затем было совершено всенощное бдение. Праздничное богослужение возглавили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и епископ Железногорский и Льговский Паисий. На вечернем богослужении епископ Паисий совершил литию, во время которой были освящены хлеба, пшеница, вино и елей. Нила Столобенская пустынь отметила праздник перенесения мощей преподобного Нила Столобенского в обитель 9 июля. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Виктора Рябчикова прозвучали вариации Михаила Ивановича Глинки на тему русской народной песни «Среди долины ровные».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня моя программа будет посвящена замечательному режиссеру, имя которого было хорошо известно театралам в 70-е годы. Ефим Михайлович Падвы. Театральный режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Учился в студии при Ленинградском ТЮЗе. Работал актером в Калининском ТЮЗе, в БДТ, в Камчатском драматическом театре. В 1968 году окончил режиссерский факультет ЛГИТМИКа, курс Георгия Александровича Товстоногова. Режиссерскую деятельность начал в Таллине. Затем вернулся в Ленинград. Одним из наиболее популярных спектаклей режиссера была постановка «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. В 1973 году был назначен главным режиссером Ленинградского областного малого драматического театра. Первым из отечественных режиссеров обратился к драматургии Александра Вампилова. Приглашал к сотрудничеству многих молодых режиссеров и драматургов. Подлинный успех принесла ему постановка американского киносценария Байера «Инцидент». Особой популярностью пользовались поставленные спектакли «Нина», «Огнелись в гневе», «С весной я вернусь к тебе», «Экскурсия по Москве», «Тихая обитель», «Наваждение», «Господа офицеры», «Закон вечности», «Фиеста». Преподавал студентам в ЛГИТМИКе. С 1983 года работал как главный режиссер Ленинградского молодежного театра. Последней и наиболее значительной работой оказался спектакль «Утиная охота» по Вампилову. В 1980 году внезапно отказался от руководства театром на Фонтанке. В этот период жизни особенно переживал духовный и творческий кризис. И спустя год с лишним погиб при до конца невыясненных обстоятельствах. О режиссере Ефиме Михайловиче Падве вспоминает заслуженный артист России Михаил Иванович Самочка. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Мы находимся в Малом драматическом театре. Только что закончился спектакль. И мне бы хотелось вспомнить о тех годах, когда руководил этим театром Ефим Михайлович Падве. Моя передача «Призвание» говорит о людях, которых призвание настигло, и они ему соответствовали всю свою жизнь. И мне кажется, что незаслуженно забытый режиссер Ефим Михайлович Падвы нуждается в нашей памяти и в рассказе о нем. Есть много статей, но воспоминания очевидцев работы с ним очень мало. Готовясь к нашему интервью, я прочитала воспоминания о нем Евгения Меркурьева, с которым они были очень дружны. Он дал замечательную характеристику, что это был мужественный, хрупкий, честолюбивый и нежный человек. Вот его воспоминания мне показались очень ценными и необходимыми для нас сегодня и для тех людей, которые сегодня ходят в театр и, может быть, не помнят о том, что именно Ефим Михайлович первым привел на сцену новую драматургию, я имею в виду Вампилова. С его спектаклей, может быть, и начался этот мейнстрим тех спектаклей, которые говорили уже не только о идеологических проблемах, а жизни человеческого духа. Его спектакли «Нина», драматурга Кутерницкого, который начался этот поворот. Вы как раз были свидетелями рождения этих спектаклей. По прошествии многих лет вспоминается самое главное. Областной театр с очень тяжелой такой материальной базой, с постоянными выездами в область, неустроенность существования актеров, небольшие зарплаты. Директор Малкин, который пришел вместе с ним, да, с театра на Литейного, где начинал Ефим Михайлович, оттуда пришло ведь с ним очень много актеров, в том числе Евгений Меркурьев. Коллектив очень интересный, единомышленников. Вы не можете не помнить репетиции, спектаклей. Может быть, начнем с этого спектакля «Нина». Что вы помните?
1: Вообще, это очень... Для меня, честно говоря, очень волнительная тема. Мне кажется, это не совсем верно, то, что он забыт, Ефим Михайлович, я имею в виду. По крайней мере, для меня это никогда он не будет забыт, потому что, в принципе, я начинал вместе с ним я пришел по существу вместе. Я поступил в этот театр зимой 73-го года, а Ефим Михайлович пришел осенью 73-го года, поэтому практически мы в одно и то же время пришли. У меня тогда родилась дочь, и я даже думал о том, что как бы мне пойти к Ефиму Михайловичу, главному режиссеру, и сказать, что вот у меня такая ситуация, чтобы он меня не прогонял. Но так сложились обстоятельства, что с первого же спектакля Ефима Михайловича «Долги наши» мы нашли общий язык.
0: В его спектаклях везде играли главные роли. Это и Павка Корчагин, и Печорин. В Нине очень важного персонажа – это брат Нины, который являлся камертоном как раз вот этой идеи, что человек невостребованный, чувства невостребованы, нет отклика, да, и он единственный поддерживал эту девушку трепетную, которой тоже было некому отдать вот эту любовь.
1: Да, и вообще, честно говоря, он открыл этого драматурга Кутерницкого Андрея. У нас был замечательный спектакль, не потому что я в нем участвовал, а потому что это действительно имел очень большой зрительский отклик. Это было новое слово в режиссуре этого драматурга. Вспоминается прием этого спектакля. Тогда спектакли принимались вначале на художественном совете театра, потом на художественном совете города. Возникли проблемы по принятию этого спектакля города, потому что главная героиня этого спектакля раздевалась тогда до сорочки. И я помню, когда Ефим Михайлович... Я живу на Петроградской стороне, и тогда был председателем ВТО старший Толубеев. Ефим Михайлович мне сказал: «Миш, я вам дам машину театральную, и вы заедете за Толубеевым, чтобы он нам помог в приемке этого спектакля». Потому что действительно, в общем, была проблема, что его не примут. И я единственное, что помню, Толубеев выходит, а мы с ним раньше встречались еще на радио ленинградском. Он выходит и говорит: «Миш, ты знаешь, почему хорошая погода?» Я говорю: «Не знаю, потому что Горбачев уехал в Москву». У них были проблематичные отношения.
0: Думаю, что была проблема не только в сорочке главной героини, а это просто был спектакль, который не соответствовал идеологическому уровню. Надо было говорить о соцсоревнованиях, о каких-то датах, да. А здесь вот возвращение человеческих проблем, он не вписывался вообще в репертуарную политику.
1: Не вписывался, и, честно говоря, он понимал, что талантливый драматург, и понимал, что такой спектакль должен быть в репертуаре его театра. Это очень важно и очень ценно с его стороны.
0: Андрей Дмитриевич Кутерницкий, вспоминая как раз спектакль Нина, говорил, что сначала он категорически не принял спектакль, потому что это был взгляд Ефима Михайловича на это, а он совсем по-другому это себе представлял. А потом он влюбился в этот спектакль и сказал, что это был один из лучших.
1: Это действительно был замечательный спектакль. Причем там была очень интересная актерская компания: Олег Сысоев, Коля Лавров, Нина Семенова, Галя Филимонова.
0: Просто... Михаил Самочка.
1: Все были просто блестяще играли, честно.
0: Сейчас очень много записей современных спектаклей, да, и все их анонсируют. Очень трудно говорить о спектакле, люди его не видели. Но, к счастью, сохранилась радиозапись этого спектакля «Нина». Отец произносит такую речь, такую возбуждающую, такую эмоциональную. Интересно, что критика, которая отмечала вашу роль в спектакле, они отмечали как раз самые главные акценты и оценки, да, вот того, что происходит, было в персонаже вашем, этого брата Нины, да, Гены. И вот одним своим видом, одной внутренней наполненности он давал очень яркую реплику. Давайте прослушаем кусочек радиозаписи этого спектакля. Очень давняя эта запись, 75-го года.
2: А что смотришь?
3: Куда собрался?
2: Ладно. Я вот здесь сидеть буду, и все.
3: Неспокойный ты, батя, человек.
2: Да. Вон спичка валяется. Я сказал, спичка валяется! Вот. Ну что смотришь? В душу мне смотришь? Нет привязанности.
4: Давайте есть.
2: Ты любишь? Кого ты любишь вообще?
4: Сколько тебе?
3: Побольше капустки есть.
2: Сломаешь? Геннадий, стул сломаешь?
3: Отстань ты, батя, надоел.
2: А ты не любишь? Вот. Кого ты любишь вообще? Я и пальто новое справил. Не у каждой такое. В театры ходит, интеллигентка. Меня не любит. А ну-ка иди сюда! Я разговариваю с
4: тобой! Что ты привязал? Ты чего мне
2: будет? Да смотри! А мне ноги должны отцеловать.
4: Батя! Батя! Батя! Батя! Батя! Батя!
2: Телевизор!
4: Новый купил! Ты что, Нина? Страшно.
0: Этот спектакль шел практически очень долгое время.
1: Он шел долгое время, и причем мало того, он очень много был на выездах спектаклей. Честно говоря, несмотря на то, что были всякие разные условия, и были очень тяжелые условия. Мы боялись, что спектакль рассыпется, развалится, но этого не произошло, потому что мы просто безмерно любили этот спектакль.
0: Федор Михайлович обладал школой Товстоногова, его умением скомпоновать так мизансцены, так четко выразить в форме то, что потом вы передавали вот этим трепетным внутренним содержанием. Это купая, жесткое мизансценирование и в то же время трепетное романтическое наполнение любой роли, любого спектакля. То же самое можно сказать и о спектакле «Страницы жизни Печорина», где вы играли главную роль. Сначала даже как-то разделились мнения публики, потому что ожидали страсти какие-то там, дуэль, значит, романтические истории с Верой, с Мэри, да? А практически вы играли героя, который устал от этой роли печоринской. Как вы входили в этот образ?
1: Дело все в том, что вообще очень сложно говорить на эту тему, потому что актерское дело такое, это, как сказать, это театроведческий подход в том смысле, что он рассуждает и так, и сяк, и раз так. А артист, он очень, как сказать, очень конкретный человек. Ему нужны конкретные задачи, ему нужны конкретные какие-то вещи из жизни.
0: Вы говорите сейчас о психологической наполненности, а я все-таки говорю о форме.
1: Я вам просто расскажу другую историю. Потому что говорить о том, как я пришел к этой работе и так далее, это очень сложно и неблагодарно. Я вам просто расскажу историю, которая с нами произошла во время репетиции. У меня ничего не получалось. Ничего просто. Я уже хотел вообще отказываться от этого, но у нас не принято вообще в театре отказываться никогда ни от чего. Это, мне кажется, это дурной тон. В принципе, это очень хорошо, что до сих пор вообще это существует, и слава Богу, что это существует. Я вам просто расскажу другую историю совершенно. У меня ничего не получалось. Ничего, я еще раз повторяю. Ефим Михайлович говорит, значит, давайте прервемся ненадолго. Он говорит, Миш, останься, пожалуйста. Ну, не расстраивайся. Я говорю, да я не расстраиваюсь, просто не получается ничего. Давайте выпьем. Я говорю, я не могу. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у меня язык будет заплетаться. Он говорит, да ну, 50 грамм, что это ерунда какая. Я говорю, ну, я ведь сказал. И он налил, значит, действительно там по граммулечке коньяку. Я выпил, вышел на площадку, подошли уже люди. И я, значит, совершенно осоловевший, еще, видно, уставший очень сильно, и от того, что не получается ничего. Он посидел, посмотрел, наверное, минут 7. И говорит, ладно, все свободны. Вот это я запомнил очень хорошо.
0: Тот эпизод, который вы сейчас описали, говорит о том, что были очень какие-то тонкие отношения с актерами, понимание их самочувствия у Ефима Михайловича, но и в то же время была очень жесткая режиссура. и какие-то жесткие требования. Вот как это сочеталось и как это принимали артисты? Это был действительно коллектив единомышленников?
1: Вы знаете, ведь это же было чудо, в принципе, потому что до этого осуществования этого, до прихода Ефима Михайловича, осуществование этого театра, малого драматического, который находится практически в центре города, никто не знал. Мало того, не знали студенты театрального института. И я сам узнал об этом театре только тогда, когда работал в Мурманске, потому что я работал с человеком, с Гришей Михайловым, и он ставил тогда диплом и преддиплом в Мурманском драматическом театре, который потом меня пригласил в Малый драматический театр. И тогда я узнал о его существовании.
0: И работаете здесь уже полвека практически. Да. На улице Рубинштейна, да, это уже ваш второй дом.
1: Вы знаете, это потому что я всегда помню слова Агамерзяна, это мой педагог по актерскому мастерству моей жены. И он говорит: ребята, никогда не надо бегать из театра в театр. Везде одно и то же, в разных вариациях. И я эти слова очень хорошо запомнил, потому что это действительно так оно и есть. В разных вариациях, просто... В одном театре под так, в другом, но все одно и то же по существу. Я даже не задумывался на эту тему. Ну, работаю и работаю. Мне хочется сказать, это помнит, и не только я помню, это вообще помнит любой человек, который тогда работал в театре. Тогда они пришли вдвоем, Ефим Михайлович и Роман Савельевич, директор театра. Вообще тогда была проблема, Малкин, тогда была проблема, потому что тогда, в советское время, это было сложно назначить управлению культуры двух евреев на номенклатурные должности. Но Ефим Михайлович сказал, что если Малкин не пойдет, я не пойду в этот театр, как хотите. И я помню, это первое наше знакомство, я имею в виду труппу. Малкин тогда сказал: вы знаете, зритель, это мы зрителя нагоним, но, в общем, это ерунда. Действительно поразительно, но самое интересное, что в тогдашних спектаклях, когда еще не было спектакля Ефима Михайловича, зритель появился.
0: Директор был вообще замечательным хозяйственником, он очень многое сделал.
1: Он был чудным в этом отношении, редким человеком, редким директором. У него огромное количество учеников его по всему городу. Сейчас работают и работали, и не только у нас, и в Москве.
0: Одним из знаковых спектаклей Ефима Михайловича Падвы, поставленного в МДТ, стал спектакль «Нина» по пьесе Андрея Дмитриевича Кутерницкого. Сохранилась запись этого спектакля, к сожалению, некачественная, но все-таки передающая эмоциональный накал этого спектакля. Давайте послушаем в исполнении Николая Лаврова и Нины Семеновой отрывок из кульминационной сцены, в которой главная героиня Нина понимает, что ее любовь безответна.
5: Ниночка, хорошая ты девчонка. Куда же тебя увезут?
6: И все равно.
5: Что, на мне белый свет клином сошелся, что ли?
6: Сошелся.

0: Я всю жизнь потом буду мучиться, слышишь? Ты оденься, а? Оденься, Нин.
1: Никто не придет. Хоть болезнь, никто никогда не придет.
0: Я не боюсь, Нин. Что мне бояться? Мне бояться нечего, просто замерзнуть можешь.
1: Вот дура какая. Смешно, правда, Володя? Разделась, как дура, оделась.
0: Настя, Нинка. Нормальная девчонка. Зачем гробить себя? У тебя все будет, все. Ты еще мне потом спасибо скажешь, так получилось. Виделась ты меня.
1: Иди. А ты заплачешь.
0: Не надо плакать, Нина. Чем же плакать? Я бы мог, конечно, Нинка, но это было бы нечестно с моей стороны. Как знаешь, конечно. Но хочешь, я уйду. Только зря. Честное слово, зря. Ты мне откроешь?

0: Снова море. Такая жизнь. Ну, передавай всем привет. Генг пусть побеждает. Ну, улыбнись, старуха. Ну, все будет хорошо. Обещаешь? Ну, держи краба. Ну, пока, Ниночка.
1: Придя домой, брат Нины в исполнении Михаила Самочка заставил сестру в нервном напряжении. Не понимая причины такого отчаяния, он пытается ее взбодрить присущим ему спортивным напором и простецким юмором. Надо отметить, что публика на протяжении всего спектакля часто отзывается смехом на замечательно выстроенные, узнаваемые, абсурдные бытовые ситуации. Трагический надлом героини ей становится ясен только при ее попытке выброситься из окна. Спасает ее счастливый случай, неожиданно вернувшийся брат.
2: Ты хочешь уйти? Батя же пьяный был, Нин.
3: Он же как опьяный, он же нифига не соображает. Помнишь, в прошлый раз на меня налетел, а? Ни за что же, Нинка. Так что перестань. Нина! Нина, Нина, попрощай! Нина, Нина, Нина, не стоя! Нина, не стоя, Нина.
2: Ну, давай, ты же пьяный был, Ник. Ну, хочешь дать мне помочь, а, Ник?
3: Ну-ка, плачь на меня, ты посмотри, на улице солнце светит. Нинка!
2: Сеструха, дай мне помочь, а?
4: Да что же тебе туда?
3: А так просто возьми его, дай, а, Ник? Тебе же легче будет, ну-ка, давай. О, хорошо, да? Давай еще. Хорошо, да? Ник, перестаньте, он же когда пьяный, он же нифига не соображает. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Ты, какое у тебя платье красивое, а? Видите, это платье, ты мне симпатичная, нет? Нет, я злой, Нинка, вот ты добрая, я тебя, например, за это люблю.
4: За это не любишь, Нинка.
2: А я люблю.
4: Нина, ты можешь что-нибудь ради меня сделать?
2: Конечно.
4: Только ради меня.
2: Конечно, что ты хочешь, а? Хочешь завтра в кино пойдем, Нинка?
4: Я просто так сказала.
2: Как хочешь. А батя, ты и тобой извините, я его заставлю. Все, плачь, Нинка, а? Крыша еще, да? Снимай, снимай быстро плачь, Нинка. Молодец. Ничего, батя, телевизор отгрохал, а? Здоровый экранчик. Так, выкл, вскрыл. Сегодня Андрюшка рассказывал. У них во дворе собака хозяина загрызла. Представляешь, насмерть. Она у него лет 10 прожила. Немецкая овчарка. Медали целая грудь и загрызла.
3: Ну, черт, рано еще, Светка.
2: А в кино мы завтра с тобой пойдем, да?
3: Глянем, если

0: вроде не фильм американский, идет две серии.
1: Сеструха моя, жрать хочу! Закружилась голова?
2: Так.
0: Сколько там накатило?
2: Полпятого.
0: Товарищ Купин.
3: Пожалуйста.
0: Так соревнования не охренеть.
3: Мне страшно
0: будет. А чего глупо?
3: Я не знаю, пожалуйста.
0: Нет, через полчаса батя снова придет. Нет, давай кино пойдем. Нет, хочешь пойдем со мной, а?
3: Нет.
0: Ну как хочешь.
3: Ну, пожалуйста, Геночка, не
0: страшно. Так что хочешь, только не соревнования. Нет. Мне же за неявку поражение начинать, а? Представляешь, как меня обвиняют? Синим углом я вижу убили. Провел 19 боев, из которых во всех одержал победу Милька.
4: Сегодня ваш брат
0: на Борисове. Чемпионом города стать должен. Вам же честь. Сходи на улицу, прогуляйся. Погода отличная. Пока.
3: Нет!

0: Я желаю тебя победить.
1: Спасибо, сеструха. Победа будет за нами. Пока.

0: нужно.
1: Куда же идти? Это психовую кровь надо. Пропитание ложь. Да, батя же пьяный, Дуненька.

0: Да. Я Юрий Николаевич. Нет, ничего не случилось. Хорошо, скоро буду.
1: Тренер.
2: Что если тебя банят, гражданин? А банят мамы через полчаса придут и скажут, что я нарочно, а?
1: Качанин!
2: Нина, иди сейчас никуда. Нина, они скоро придут, Нина.

0: Я не уйду нигде. Я никуда не уйду.
1: Хорошо, сейчас зима. Снег вилка в макушке, шпиль серебряный. Лена. Помнишь, мы в детстве в деревню ездили? Поезд большой, народу много. Ты лежал на одной полке, я на другой, сверху было все видно, поля, столбы. Потом мы с тобой подрались.
0: Когда?
1: На речке. Ты меня за ксу, я тебя за чубчик так тянули, пока папа не пришел. Сломал хворостину длинную, и ты сразу прощения попросил. Он тебя не тронул, а меня отлистал.
0: Что я тогда понимал? Мне тогда 8 лет было.
1: Хорошее было время. Ласково.
0: Может, тебе чаю согреть?
1: Согрей.
0: Я сейчас.
1: Я просто так сказала.
0: Как хочешь.
1: Знаешь что? Пойдем куда-нибудь. Пойдем на набережную, ты меня на лодочке покатаешь. Я хорошо придумала, правда?
2: Прозвучала запись сцены из спектакля «Нина» в постановке режиссера Ефима Михайловича Падвы, которому и была посвящена эта передача. Продолжение следует. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире. Передачу подготовила

Евангелист Матфей. Евангелист Матфей был мытарем, сборщиком налогов. За это занятие его ненавидели и презирали люди. Однажды, когда он сидел за сбором податей, Господь проходил мимо, но он не осудил мытаря, а избрал его из многих людей и велел следовать за ним. И Левий Матфей без колебаний встал и пошел за Иисусом, и был с ним все дни его земного служения. Потом апостол Матфей проповедовал Слово Божие в Палестине. Люди просили его записать все, что он говорил им, и апостол составил Евангелие. Из Палестины он отправился проповедовать Евангелие в другие страны. По преданию, пришел и в Эфиопию. Евангелист Матфей построил там церковь и рассказал людям о христианской вере. Многие уверовали во Христа и крестились. Правитель страны обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить. Тело Матфея пытались сжечь на костре, но пламя не повредило его. Тогда в железном гробу его бросили в море, но волны вынесли его на берег. Правитель, пораженный этими чудесами, покаялся в своих грехах и крестился с именем Матфей. Со временем он возглавил церковь Эфиопии. Так не только при жизни, но и после кончины своей апостол приводил людей ко Христу.

Евангелист Марк. Евангелист Марк родился в Иерусалиме. Он не был постоянным спутником Иисуса Христа, но стал свидетелем последних дней его земной жизни. Вместе с апостолом Павлом и своим родственником, апостолом Варнавой, отправился с проповедью христианства по свету. С апостолом Петром побывал в Риме, оттуда пошел в Египет, где основал церковь. Когда Петр находился в римской тюрьме, апостол Марк пришел туда. В Риме, по просьбе вновь обращенных христиан, он написал Евангелие. Считают, что писал он со слов и под руководством апостола Петра. Из Рима евангелист Марк отправился в Египет, Ливию, побывал в других странах. В Александрии его схватили язычники, били, истязали, заставляли отречься от Христа. Когда апостола вели в тюрьму, он умер по дороге со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Мучители хотели сжечь тело его, но когда развели костер, раздался гром и произошло землетрясение. Христиане погребли мученика, и в IV веке святые мощи его перенесли в Венецию, где и покоятся они в соборе святого Марка.

Евангелист Лука. Евангелист Лука был врачом и живописцем. Он жил в Антиохии Сирийской, но, услышав о проповеди Иисуса, чудесах его, пришел в Палестину. После Вознесения Господня он путешествовал и проповедовал Слово Божие с апостолом Павлом, и единственный не покинул его, когда тот был заточен в Риме в темницу. В Риме же, под руководством апостола Павла, Лука написал Евангелие. Он стремился полно и последовательно описать все, что известно было об Иисусе Христе и его учении, показать, что Господь пришел для спасения всех людей земли. Он – Спаситель всего мира, а не какого-либо избранного народа. По церковному преданию, евангелист Лука впервые написал иконы Пресвятой Девы Марии и апостолов Петра и Павла. Во время гонений на христиан апостол Лука принял мученическую кончину за Господа.

Евангелист Иоанн. Евангелист Иоанн рыбачил на море Галилейском. Он стал учеником Иоанна Крестителя, но, услышав его свидетельство о Господе, последовал за Иисусом. В числе трех избранных учеников он был свидетелем сокрытых от других событий жизни Спасителя. Ему, своему любимому ученику, Христос с креста поручил заботиться о Пресвятой Богородице. Иоанн проповедовал Слово Божие среди разных народов, потом поселился в Эфесе, в Малой Азии. В эпоху преследования христиан апостола отправили в ссылку на остров Патмос. Там было ему откровение Божие о будущих судьбах мира и церкви. Когда он вернулся из ссылки в Эфес, христиане принесли ему три Евангелия и попросили дополнить их. Апостол Иоанн подтвердил подлинность написанного и составил свое Евангелие. За раскрытие в нем высоких божественных истин апостола назвали Иоанном Богословом. В последние годы жизни столетний старец уже не мог много говорить, но повторял одни и те же слова: «Дети, любите друг друга». Когда его спрашивали, почему он так часто это говорит, он отвечал: «Потому что это заповедь Господа. Если ее исполните, то и довольно». Евангелист Иоанн был единственным из учеников Иисуса Христа, который не претерпел мученической кончины, а дожил до глубокой старости.

Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна вошли в книги Нового Завета и вместе с книгами Ветхого Завета составили Библию. Слово «Библия» и означает «книги». В книге, которую мы сейчас вам прочитали, евангельские события, рассказанные разными евангелистами, выстроены в единый ряд, пересказаны доступнее и проще. Многие слова и выражения толкуются, разъясняются. Эта книга — лишь начало чтения Евангелия. Но со временем читатели ее, конечно же, прочтут все четыре повествования — от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, и не однажды. Потому что Святое Евангелие — это книга, которую читают всю жизнь, и она раскрывается человеку по мере его духовного роста и взросления.

0: песнопение на текст из послания апостола Павла, композитора протоиерея Иоанна Соломина, прозвучало в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Самсоневском саду отметили главный национальный праздник народа Саха – Исаах. Согласно поверью, этот праздник символизирует приход лета, обновление природы, выражает благодарность за новый сезон и подчеркивает ценность человеческого единения. Праздник Исаах связан с культом солнечных божеств, плодородия и почитания предков. Его центральными символами считаются кумыс, как дар небесных покровителей, ритуальный сосуд Чороон и Осоохай – священный круговой танец, выражающий сплоченность и общую энергию народа. Праздник открыла театрализованная постановка «Обеллее Боотуре» про родителей народа Саха. Зрители увидели ключевые обряды, включая плетение нити Салама, как символ связи поколений, и обряд окуривания, призванный очистить пространство от всего дурного. Для гостей также выступили творческие коллективы. По словам заместителя полномочного представителя Республики Саха при президенте России Евгения Петрова, сотрудничество Республики Саха, Якутия и Выборгского района Петербурга – это не просто обмен культурными практиками, а совместная работа над тем, чтобы город становился теплее и ближе для каждого его жителя. Мы вместе создаем события, которые помогают людям узнавать друг о друге, находить точки соприкосновения и чувствовать себя частью большого дружного сообщества, подчеркнул Евгений Петров. В Петербурге 12 июля стартовал юбилейный сезон фестиваля «Опера всем». На Соборной площади Петропавловской крепости исполнили псковитянку Римского-Корсакова. До конца месяца проведут еще 3 бесплатных спектакля. Выступления пройдут 17 июля на Елагином острове, 21 июля у Гатчинского дворца, 25 июля в Царском селе. За 15 лет на фестивале исполнили 55 опер. Ураганный ветер повалил более 200 деревьев в Павловском парке. Хранители отмечают, что вековые дубы и липы вырваны с корнями почти на каждой аллее. Павильоны, по их словам, чудом уцелели. Парк Павловска будет закрыт на уборку до 14 июля. Администрация музея-заповедника призывает посетителей быть осторожными и не заходить за огражденную территорию. У эрмитажной кошки Графини случилось пополнение. 9 июля на свет появились сразу 6 котят. Рыжий, бледно-рыжий с серебром, черный и 3 темных с полосками. Подписчикам социальных сетей Эрмитажа предложили выбрать имена для котят. Через пару месяцев, когда животные окрепнут, привыкнут к лотку и получат необходимые прививки, им будут искать любящие семьи. Петербуржцам показали будущий облик библиотеки Пороховская, которая не обновлялась с 1969 года. Визуализацию проекта представил глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Библиотека воплотит культуру отражения интересов, идей и потребностей человека. Одной из главных тем станет индустрия. История индустриализации и труда, отсылающая к названию учреждения. Культуру отдыха здесь начнут изучать на примере усадебно-дачных традиций, отметил глава Красногвардейского района. Пространство поделят на 3 зоны – прошлое, настоящее и будущее. У каждого будет свой дизайн. Также в библиотеке появятся новые выставочные и творческие пространства, в том числе кабинет фактур, стеклянный дом и мастерская. Учреждения оснастят станции книговозврата и автоматизированным самообслуживанием. Работы планируют завершить в 2028 году, в год векового юбилея Пороховской библиотеки. 16 человек прошли в финал международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Финальные прослушивания пройдут в Капелле Петербурга 13 июля. Певцы выступят в сопровождении симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Призовой фонд конкурса составляет более 2 миллионов рублей. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, будут награждены дипломами и денежными премиями.
14 июля в Центральной библиотеке имени Лермонтова откроется фестиваль «Лермонтов Фест». В этом году организаторы предлагают увидеть поэта как живую, динамичную личность в бесконечном множестве прочтений. Программа фестиваля объединит театр, музыку, кино и лекции. В ней участвуют актеры, режиссеры, музыканты, музейные сотрудники и библиотекари. Публику ждут лекции о творчестве Лермонтова, кинопоказы и другие активности. В Петербурге стартовал прием заявок на предоставление субсидий для кинопроизводителей. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Петровский. По его словам, в нынешнем году на поддержку киноиндустрии выделено 297 миллионов рублей из городского бюджета. Финансирование могут получить как новые, так и уже завершенные проекты. Главным условием предоставления субсидий является использование в фильме узнаваемых видов Петербурга. В кадре должны присутствовать городские локации, символика, природные, туристические или архитектурные объекты, чтобы Петербург стал одним из героев картины. С 16 по 19 июля в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива состоится 11-й международный фестиваль короткометражного кино «Кинолес». В рамках смотра будет проведен открытый показ конкурсной программы. Свои работы представят кинематографисты из разных регионов России. Гости смогут побывать на мастер-классах от опытных профессионалов, а также принять участие в деловых мероприятиях. Традиционной частью фестиваля остается волейбольный чемпионат, который вновь соберет вместе представителей киноиндустрии, продюсерских центров и киношкол.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 28 градусов. Во вторник, 14 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 15 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер западный 3-5 метра в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 22, плюс 24. В среду также без осадков, плюс 26, плюс 28. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 28 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного

0: Дорогие друзья, сегодня у нас есть возможность поговорить о хоре в православном храме, который находится в Дублине, Ирландия. Итак, Виктория Никулина согласилась нам рассказать о своем хоре. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виктория, перед тем, как мы поговорим о вашем хоре, хотелось бы узнать немножечко про вас. Ваш путь в православие и ваш путь в регенство. Как совместились вот эта музыкальная сторона дела с вашей духовной жизнью?
1: Ну, я родилась в православной семье, то есть мы всегда ходили в церковь, в храм, ходила в воскресную школу. И, в общем-то, желание петь было связано, ну, как продолжение моего музыкального пути. Я ходила в музыкальную школу, занималась музыкой, и вот родилось желание совмещать и музыку, и православие. И пришла в храм, пела на клиросе. Это было в Риге. В общем-то, мне где-то было 18 лет в Риге, и я пришла в Христорождественский собор в Риге, и меня благословил на пение протоиерей Иоанн Шенрок. Это очень знаменитый, известный дирижер и священник, он очень знаменитый у нас, и, я думаю, за рубежом. Вот, он благословил на пение в этом соборе, где я пропела, наверное, ну, лет 6 или 8. До сих пор туда приезжаю, всегда иду туда петь.
0: То есть ваша такая музыкальная, духовная карьера началась в Риге?
1: В Риге, да, да, да. У меня музыкальное образование, школа и училище по вокалу, и вот опыт...

0: чтобы быть регентом, нужны какие-то особые знания или особые умения, на ваш взгляд? Вот все-таки училище по вокалу не дает ни дирижерского образования, ни регентского, да? Откуда у вас это?
1: Я думаю, должно быть какое-то призвание в душе, какой-то, ну вот, призыв к этому делу, вот. То есть какое-то вдохновение внутри, я думаю, что... А музыкальное образование, это все, конечно, очень помогает. Но в первую очередь должно быть какое-то вот чувство, что вот ты хочешь это делать. И тогда, ну вот, можно сказать, как сам Господь тебя ведет и помогает.
0: А вы помните ваш первый опыт регентства с хором? Как это было, страшно или не очень?
1: Это было, в общем-то, страшно и неожиданно для меня, потому что я никогда не представляла себя в качестве регента, потому что никогда не училась на дирижера. И, ну, в общем, так сама ситуация сложилась, что я приехала в Ирландию, и регент, и поменялся состав хора, регент уехал, и мне вот предложили, вернее, я был единственный человек с музыкальным образованием, который бы смог бы это дело продолжить, и поэтому я как бы согласилась на такое послушание. Для меня это было непросто. В общем-то, сначала было и научиться уставу церковному. Для меня это все было как бы заново, надо будет выучить. И...
0: Одно дело просто петь в хоре, да? Да, то, что регент укажет делать, а другое дело уже самостоятельно петь и указывать хористам.
1: Совершенно верно. Это совершенно новое как бы призвание дела, потому что включать в себя совершенно другие способности и знания тоже, и умения.
0: Ваш опыт регентства сколько лет?
1: 4 года я вот.

0: Хорошо, Виктория, теперь, наверное, настал момент рассказать о вашем храме и о вашем хоре.
1: Ну, о храме, наверное, я много не расскажу. У нас есть страничка, веб-сайт, где можно прочитать информацию. Там у нас есть форум и история храма, то есть это все можно посмотреть. Храм святых апостолов Петра и Павла в Дублине, да, храм русской патриархии. Довольно-таки большой приход, я бы сказала, потому что так сложилось, что в Ирландии очень много работает людей из Восточной Европы. То есть это Прибалтика, Россия, Украина, Молдавия.
0: Ну, примерно вот прихожан у вас сколько человек набирается, как вы думаете?
1: Ну, человек 50, а может быть больше. На Пасху заполнен весь храм, там, наверное, ну, человек 200, может быть больше. Да-да-да.
0: Замечательно. Так, и что у вас за хор?
1: Хор у нас, ну, наверное, 8 человек постоянных таких вот певцов, ну, с разной музыкальной подготовкой, скажем так. Некоторые люди даже пришли вот первый раз, первые шаги сделали вообще к церковному пению в нашем хоре. И такая специфика, что люди очень часто меняются, приезжают на какое-то некоторое время поработать в Ирландии и вот... учатся, поют и потом уезжают. То есть постоянно меняется, но никогда не остается хор без певцов. Как-то вот Господь посылает, всегда певцов, всегда меняется и всегда приходят новые люди.
0: У вас хор смешанный?
1: Смешанный, да. Но как бы такая специфика, что больше все-таки женских голосов. Мы очень ценим мужские голоса, но у нас их немного и...
0: Вот когда приезжают новые люди, они к вам приходят и сами говорят, мы хотели бы попеть. Или вы кого-то услышите вдруг в храме и зовете к себе в хор? Как это бывает?
1: Ну, в общем-то, сами приходят. Или спрашивают у батюшки. Батюшка тогда благословляет и спрашивает у меня. Ну, и мы как-то слушаем друг друга. И, ну, допустим, не сразу все получается. Некоторые люди учатся какое-то время, и потом у них приходит навык.

0: Ваши хористы поют с листа или по слуху?
1: Ну, вот, как я сказала, разная подготовка музыкальная. Ну, в общем-то, с листа, наверное, нам будет трудно спеть. Вот. То есть мы должны очень подготовиться, чтобы вот петь. Да, бывает. Ну, допустим, перед ответственным моментом, когда у нас были и Владыку встречали, и концерты мы готовили, тогда у нас, конечно, ряд репетиций идет, и подготовка очень серьезно идет. Это, конечно, все связано с очень большими, можно сказать, даже жертвами, потому что люди заняты, люди работают очень сильно, и у всех семья, семейное положение, то есть очень трудно посвятить себя и отдать много времени на это дело. Ну вот как-то с Божьей помощью мы это делаем.
0: Виктория, вот не секрет, что в России хоры в храмах многие получают деньги за это служение, и тогда служение превращается уже в работу, наверное. Как в Ирландии с этим делом обстоит, и в частности в вашем хоре?
1: Я думаю, что люди у нас не поют за деньги. Это в первую очередь люди приходят молиться и петь, в общем-то, во славу Божию. Ну, какое-то там незначительное вознаграждение, можно сказать, на дорогу, можно сказать, так, чаевые какие-то нам дают, но это не,
0: если у вас
1: приоритет, это не для этого туда приходит, нет.
0: Ваше мнение, вы как регент, как вы считаете место хора в церковном богослужении? Как вы чувствуете, что должен хор сделать, чтобы молитва состоялась, чтобы служба прошла успешно?
1: Я думаю, что это центральная роль у хора. Очень зависит вся молитвенная обстановка вот, от настроя хора. То есть очень важно и регенту подобрать такие песнопения, которые бы ну, вдохновляли, ну, можно так сказать, прихожан на молитву именно. Именно очень важно не сбить людей с молитвенного настроя именно своим пением. То есть как бы это важно, чтобы это присутствовало.
0: Как вы подбираете репертуар богослужебного пения?
1: Ну, в общем-то, в первую очередь я ориентируюсь, конечно, на подготовку хора. То есть у нас, можно сказать, не совсем профессиональный состав, и поэтому ориентируюсь на то, что мы можем спеть по нашим способностям. Потом, конечно, спевки, репетиции, и, ну, ориентируюсь...
0: Ну, в общем-то, на возможности хористов своих, да?
1: Ну, да. Ну, и, в общем-то, стараюсь, чтобы это было молитвенно и как-то содержательно, по содержанию, чтобы люди вкладывали в эту свою душу.

0: какой-то контакт в плане работы хора с настоятелем вашего храма? И, может быть, он советует иногда вам что-то, как-то оценивает вашу работу? Вот какой у вас контакт с настоятелем?
1: Да, очень хороший, я бы сказала. Он нас очень поддерживает, всегда знает каждого лично. То есть очень хороший личный контакт. И, конечно, насчет музыки, ну, я должна сказать, что он мне полностью доверяет и в плане музыки. Поэтому, конечно, он оценивает и поддерживает, и, в общем-то, и хвалит, и так далее.
0: Бывают ли у вас какие-то очень трудные моменты в вашем служении? И, может быть, даже до отчаяния доходят ли когда-нибудь такие ситуации? И что вы делаете в этих случаях?
1: Да, вы знаете, у нас был очень напряженный период, вот в последний год мы готовили два концерта. Первый концерт состоялся зимой, и тогда мы очень сильно готовились. И, в общем-то, это связано с возможностями людей, и все эти репетиции связаны с большими жертвами. То есть люди должны отменять работу, чтобы прийти на репетицию. Люди едут некоторые издалека. То есть, опять-таки, семейные узы, и это очень связано с большим напряжением, и таким моральным, и физическим. И весной, вот в Великом посту, у нас был тоже второй концерт, уже был в центральном храме, в католическом, в ирландском. И мы выступали с программой с постовой. Первая половина концерта была великопостное песнопение, и вторая, ну, обычное песнопение из литургии «Всеночного бдения». Вот. Ну, надо сказать, что концерт удался. Это, конечно, стоило больших трудов, но публика была довольна, и вот, в общем-то, писали про нас и в газетах, и в местных, да, и была... Отзывы об концерте также были на русском сайте православие.ру. Ну, все остались довольны, и также ирландская сторона и была довольна и благодарила нас за концерт. В общем-то, такое миссионерское значение этого концерта было, потому что, чтобы показать ирландцам русскую православную культуру и церковное пение, что для них было очень новым, да, да.
0: А вот после этих концертов прибавилось ли прихожан в вашем храме именно со стороны ирландских жителей?
1: Ну да, в общем-то, настоятель сделал рекламу. То есть пришли ирландцы тоже. Не знаю, прибавилось ли прихожан, но люди, я думаю, что заинтересовались и русской музыкой церковной, и спрашивали, интересовались.

0: Ну, это было где-то 3 года назад. У нас была прямая трансляция по ирландскому телевидению нашей службы. Служба велась в основном на английском языке, но также на русском, на славянском. Тоже очень была большая просветительская работа, так скажем, священниками нашими проведена. И вот это очень, я думаю, что важно. Это как бы целое богослужение было показано в прямом эфире по ирландскому Первому каналу.
1: Ну вот часто в России, допустим, люди-иностранцы заходят в храм и не могут оторваться от православного пения. И нередко бывают такие случаи, что потом они переходят в православие. Вот вы не помните таких случаев?
0: Я думаю, что это нужно время на такие случаи. У нас концерт буквально этой весной был. Может быть, надеюсь, может быть, будут такие случаи.
1: А вы планируете еще концерты устраивать для жителей?
0: Ну, вообще-то планы такие были. Планы такие были. Мы, может быть, в других даже городах как-то прозвучала такая идея, что ведь по Ирландии

0: Ну, в общем-то, нет такой практики, если подпевают.
1: В вашем хоре только русские люди?
0: У нас очень разные прихожане. В основном это, ну, вот как я сказала, из Прибалтики, России, Украины, Молдавии, Грузии, Польши. Очень разнообразные приходят.
1: И все в состоянии на церковно-славянском петь, и на английском, да?
0: Да, служба идет на двух языках, в общем-то, и к тени, и проповеди, и Евангелие, и апостол, это читается на двух языках.
1: Вот на ваш взгляд, трудно ли быть в Ирландии православным человеком?
0: Я думаю, что православным человеком можно быть в любом месте, и нужно быть в любом месте, в любое время. Я думаю, что у православного человека есть возможность, и мы очень счастливы, что у нас есть храм, и есть возможность прийти, и у нас очень хорошая община, мы очень тесно все общаемся. Все друг друга знают, и очень хороший контакт с настоятелем, со священниками и между собой. Это как бы сближает людей. И люди некоторые даже вот пришли именно в храм, именно в Ирландии. Хотя у себя на родине они, может быть, редко заходили бы в храм даже.

0: Бывают ли у вас крещения, венчания в вашем храме? Может быть, какие-то особенности, праздники в вашем храме?
1: Да, праздники в храме у нас бывают. В общем-то, все праздники мы празднуем вместе. У нас за трапезы, на Пасху, на Рождество или большой какой-то праздник, юбилей у кого-то. Тогда мы все вместе в трапезной празднуем такое событие. Венчание у нас бывает часто, да, тоже с хором происходит, и крещение очень много детей. И очень, вообще у нас службы и приходит очень много детишек, да.
0: А венчание православных пар или бывает смесь католиков с православными?
1: Ну, в общем-то, православные, да, православные все, разные бывают. Можно сказать, даже вот из Египта православные какие-то пары или вот невеста каких-то с наших стран, да. Ну, очень разные бывают. Но в основном православные, да.
0: Виктория, вот часто регенты и вообще хористы говорят, что при таком служении, при исполнении богослужебного песен, очень тяжело молиться самим. Можете ли вы совместить, лично вы, совместить молитву и вот это служение регентства? Или вот вы каким-то образом должны куда-то еще сходить, чтобы получить полное удовлетворение от молитвы, от литургии?
1: Да, вы знаете, это, я бы сказала, это очень тяжело. Ты, действительно, это занимает очень много твоих сил, и душевных, и физических. И в этом процессе пения, когда ты поешь сама и следишь за каждым, и за ходом службы, это очень много отнимает внимания. Но мы как-то стараемся, чтобы вот то, что мы делаем, поем и пение, оно уже было молитвенно. То есть вкладываем какую-то душу и смысл в это, в само пение. Вот. А насчет того, что куда-то сходить, у нас даже нет такой возможности. У нас один храм, и вот это наше служение.
0: Как часто в вашем храме причащаются? Вот в разных храмах разные традиции. Кто-то говорит, что причащаться на каждой литургии по возможности. А в некоторых храмах говорят, что лучше там раз в год или как можно реже. Вот как у вас это обстоит дело?
1: Я думаю, что у нас батюшки все призывают к более частому причащению. Ну, конечно, это происходит каждое личное дело каждого. Но я думаю, что люди стараются подготовиться и причащаться почаще.
0: А служба у вас проходит только по выходным или как, или каждый день?
1: По праздникам, если 12-й праздник. И даже вот сейчас, в последнее время, мы делаем одну службу, одну литургию на неделю, даже если вот нету праздника. Но у нас в основном по выходным и праздникам.

0: Вот вы наверняка бываете в других храмах, если не в Ирландии, то в России или в Латвии, или во Франции, где мы сейчас с вами находимся. Есть ли у вас, вы слушаете наверняка хор уже с профессиональной точки зрения, есть ли у вас какие-то хоры, которые вам очень нравятся, которые вам наиболее запомнились, и, может быть, какие-то песнопения, вы, может быть, иногда просите ноты, вот бывают у вас такие встречи интересные с этой точки зрения?
1: Ну, у меня, наверное, личный опыт есть Рижского кафедрального собора, и в том числе школы пения Иоанна Шинрока. Я очень уважаю, для меня это, батюшка, очень личное уважение к нему, и очень много дисков у него записано, и я вот его слушаю. Конечно же, я слушаю другую музыку, и мне очень нравится... хор Сретенского монастыря.

0: когда мы готовились вот к концерту, все хористы должны были слушать тоже, как бы включиться в эту музыку, особенно постовую. То есть мы должны были много слушать и научиться.
1: Спасибо. Виктория, я думаю, что нашим радиослушателям было бы интересно узнать, а вот каким образом вы оказались в Ирландии и ваша основная профессия. Вы ведь совмещаете, наверное, регентство, это ваше служение. Чем вы занимаетесь в Ирландии, если можно о себе немножко?
0: Я приехала в Ирландию 5 лет назад. В общем-то, не знаю, никогда не было у меня такой идеи именно в Ирландию попасть, сама не знаю как. Но так получилось, что нашла работу, и я работаю в финансовой области, второе экономическое у меня образование. Да, совмещаю две таких разных сферы деятельности.
1: Это сложно?
0: Ну, нет, наверное, сложно с одной точки зрения. С другой стороны, как бы, храм для меня – это как утешение, как особое служение и, в общем-то, отдых как бы для души, с одной стороны. Конечно, это обязывает к дисциплине, да.
1: Ну и, наверное, кроме того, это возможность реализовать ваши собственные вокальные возможности, ведь у вас вокальное образование, как вы сказали, да?
0: Да, совершенно верно. По музыкальной части это, в общем-то, единственное, что осталось, то, что я могу делать в данный момент.
1: Немножечко о ваших планах. Вот вы сказали, что будете продолжать концерты, давать по возможности. Какую-то новую программу вы будете составлять из этих концертов? Могли бы поделиться на своих планах? И есть ли у вас планы в России такие же концерты давать?
0: Ну, так далеко мы еще не можем смотреть. Но я думаю, что если по Ирландии, то мы планировали делать такие концерты. В данный момент мы пока только отдыхаем после наших предыдущих концертов, набираем силы. У нас еще такая специфика, что наши певцы, очень часто меняется состав, и вот очень много людей, которые до сих пор были, они уехали. То есть они получают какой-то вот навык пения в церковном хоре. Мы проделываем большую работу, и потом они уезжают. То есть приходят новые люди, и опять все заново. То есть как бы вот эта специфика, она существует в нашем хоре, поэтому я не могу планировать очень много и на далекий период времени, поэтому как Бог даст.
1: Не могли бы вы рассказать немного об особенностях вашего храма, православного храма, и чем он отличается от православных храмов, ну вот вам Латвия, конечно, ближе, но, может быть, вы знаете храмы России. Это то же самое или все-таки есть какие-то нюансы, есть какие-то особенности? Не богослужебные, может быть, вот чисто внутренние, интуитивные какие-то ощущения вы другие испытываете там? Или все то же самое?
0: Нет, конечно, отличается. Наверное, первая особенность – это то, что вот люди как-то очень ближе к друг другу. Общение происходит очень близко и со священниками, и между собой. То есть это вот первая специфика. Я, например, когда большой приход, вот как в Риге или в России, я думаю, такого не ощущаешь, такого какой-то особой близости и теплоты между вот прихожанами. Ну, в плане устава, наверное, ничего не отличается, но...
2: Господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, святейшему синоду, настоятелю святого храма сего, протоиерею Михаилу и сродникам его, клиру и братьям, сестрам святого храма сего, подарок Господи благоденственный и мирное житие, знает и во всем благое поспешение.

0: заключение нашей встречи. Ваше пожелание слушателям радио «Град Петров». Нас слушают в Петербурге, но не только в Петербурге, в разных городах и странах через интернет. Что бы вы могли пожелать?
1: Я думаю, каждому человеку, где бы он находился, именно важно сохранить в себе это православие, эту веру и быть образцом для других людей.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы с вами слушали передачу с участием регента храма святых апостолов Петра и Павла в городе Дублине, Ирландия. Виктория Никулина была сегодня гостем нашей передачи. Виктория, спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов в вашей сложной деятельности и Божьей помощи.
1: Спасибо, Господи, вас.
0: До свидания. Уважаемые радиослушатели, передачу «Музыка православного храма» для вас подготовила и провела Людмила Зотова.

0: Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Петропавловском соборе. Епископ Мстислав совершил праздничный молебен в Андреевском храме-часовне при Тихвинском вагоностроительном заводе. Прочитана лекция о первоверховных апостолах. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских 11 июля святейший патриарх Московский Сея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воскресенский Григорий, Петрозаводский и Карельский Константин, Каширский Феогност, наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий, епископы Костомукшский и Кемский Борис, Раменский Алексей, а также насельники обители в священном сане. Во внимание к многолетним трудам в должности наместника монастыря епископ Троицкий Панкратий был возведен в сан архиепископа. По завершении богослужения предстоятель Русской Церкви спустился в Нижний храм, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. В день памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в соборе Петропавловской крепости. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воскресенский Григорий, епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, Раменский Алексей. Секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Александр Федоров с клиром, протоиереи Геннадий Зверев, Александр Сорокин, Александр Румянцев, Роман Ковальский, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, иерей Илья Макаров, Павел Ермошкин и другие священнослужители. Пел хор Исаакиевского собора под управлением Льва Дунаева. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, директор музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев и ктитор собора Иван Харьков. Было совершено славление перед иконой святых апостолов Петра и Павла. Митрополит Варсонофий обратился к предстоятелю Русской Православной Церкви с приветственным словом от всей полноты Санкт-Петербургской митрополии. Патриарху Кириллу была подарена икона моления о чаше. Митрополит Варсонофий преподнес ему патриарший набор, крест и две панагии. Митрополиту Варсонофию подарена панагия. Губернатор Александр Беглов в связи с 70-летием был удостоен ордена славы и чести второй степени. Патриарх Кирилл подарил ему образ Спаса Вседержителя. Всем присутствующим раздали иконки апостолов Петра и Павла с патриаршим благословением. 12 июля в культурно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоялась лекция, посвященная святым первоверховным апостолам. Встречу провел настоятель храма протоиерей Вадим Буренин. Отец Вадим показал, как двух совершенно разных людей, галилейского рыбака Симона и ревностного фарисея Савла, объединила и преобразила проповедь Евангелия. Также отец Вадим призвал слушателей быть примером веры для окружающих, особенно для детей и молодежи, и иметь готовность исповедовать Христа перед миром, даже если это требует от нас мужества и самопожертвования. 12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, приход одноименного храма поселка имени Морозова Всеволожского благочиния молитвенно отметил свой престольный праздник. Божественную литургию возглавил благочинный Всеволожского округа иерей Дмитрий Чуев в сослужении настоятеля храма протоиерея Сергия Кухарева. По завершении литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. 10 июля на Тихвинском вагоностроительном заводе прошел праздничный молебен в честь годовщины освящения храма-часовни святого апостола Андрея Первозванного. Праздничный молебен совершил епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав в сослужении настоятеля храма иеромонаха Януария Рухлова, иерея Антония Чумакова и протодиакона Георгия Стефанова. Строительство храма началось в феврале прошлого года. 10 июля того же года состоялось освящение храма и его открытие. В честь годовщины освящения храма владыка Мстислав передал в дар приходу икону святого Александра Свирского с частицей мощей преподобного. В праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля после божественной литургии в храме на Каменном острове митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе освятил крест на строящийся храм Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и мозаичные иконы Спасителя и Богородицы, которые будут размещены над входами в два приходских дома. На церемонии присутствовали епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный коллега Ленинского округа протоиерей Николай Брындин, настоятель иерей Илья Васильев, председатель законодательного собрания Александр Бельский, председатель наблюдательного совета по строительству храма Василий Шестаков, член наблюдательного совета, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, вице-губернатор Евгений Разумишкин, члены наблюдательного совета, представители администрации Калининского района и муниципального образования Пискаревка, а также прихожане. Однокупольный храм в византийском стиле возводят на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы на пожертвования жителей и организаций в память о защитниках Ленинграда. Храм рассчитан на 450 прихожан, его площадь 530 квадратных метров, высота 25 метров. На его территории откроют интерактивную экспозицию о деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. Выборгская епархия Русской Православной Церкви и библиотека Алвара Аалта приглашают жителей и гостей города на просветительскую лекцию «Апостол Сибири и Америки». Встреча состоится 15 июля в 18 часов. Лекция посвящена жизни и трудам святителя Иннокентия Вениаминова, выдающегося просветителя, ученого и епископа. За многолетнюю деятельность среди коренных народов его прозвали «Апостолом Сибири и Америки». В 1977 году святитель Иннокентий был прославлен в лике святых. Его наследие по сей день остается важнейшей частью культурного и духовного богатства России. Лектором выступит священник Михаил Котов, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии, магистр богословия и культуролог. Паломническая поездка в Старую и Новую Ладогу, организованная Московским благочинием, состоится 25 июля. В программе «Божественная литургия в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе», экскурсия по Староладожскому Никольскому монастырю, святой источник великомученицы Параскевы Пятницы, посещение Староладожского Успенского монастыря, отправление в 7 часов утра от Чесменского храма, ориентировочное время прибытия в Петербург в 20 часов. Запись до 24 июля в свечной лавке Чесменского храма. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19 часов 15 минут – в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передача Людмила Зотова.
2: Медиоланский эдикт 313 года – событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 136-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 6 и 7 глав.
1: Братья, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей.
0: Послушайте 57-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 14 главы.
2: В одно время Ирод четвертовластник, услышав молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу, за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело и погребли его, и пошли и возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Традиционно в церкви существует определенное посвящение разным дням недели. Воскресенье посвящены воспоминанию воскресения Христова из мертвых. Понедельники, в них мы прославляем ангелов. Во вторники вспоминаем Иоанна Предтечу. В среду и пятницу вспоминаем страдания Христова, крест Христов. В четверги — апостолов и их преемников, святителей, особенно святителя Николая. В субботу мы вспоминаем мучеников, преподобных, всех святых Богу угодивших, а также поминаем усопших. Вот сегодня вторник. И сегодня церковь напоминает нам об Иоанне Крестителе и о том, как он был казнен. Сегодня, когда мы слышим имя Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча, у нас оно автоматически ассоциируется с Иисусом Христом, с крещением на Иордане, с тем, что о нем сказано в Евангелии. Мы часто даже не понимаем и не знаем того, что во времена Иисуса имя Иоанна Крестителя было более известно, чем время Иисуса Христа. Источником информации о тех временах для нас является, ну, понятное дело, Евангелие, а также что-то находят археологи. И плюс к этому очень важное свидетельство, которое не вызывает вопросов ни у христиан, ни даже у их противников. Это записи иудейского историка Иосифа Флавия, который жил в конце первого века и оставил нам воспоминания о своем времени, в том числе о временах Господа нашего. Благодаря его описаниям в книге «Иудейская война» мы с вами получаем представление о том, кто такой был Понтий Пилат, кто такие были пресвященники Анна и Каиафа, на самом деле их звали Иосиф Кайфа и Ханан, и многие-многие другие личности, которые мы встречаем в Евангелии. Так вот, во всей книге Иосиф Флавий, он не был христианином, упоминает имя Иисуса Христа только лишь один раз. Очень так вскользь. А вот Иоанн Креститель у него упоминается в нескольких главах. О нем он пишет очень много. Благодаря этому мы узнаем, почему евангелисты, когда пишут свои Евангелия, только евангелист Лука описывает обстоятельства чудесного рождения Иоанна Крестителя у священника Захарии и его супруги Елизаветы. Все остальные евангелисты просто сразу ссылаются на него. Мы это понимаем теперь, потому что мы знаем, что имя Иоанна Крестителя было известно практически всем людям того времени. Известность о пророке, вышедшем из пустыни и призывавшем людей к покаянию, известность о пророке, авторитет которого был велик и у простых людей, и у царей, мы знаем благодаря Иосифу Флавию. И именно поэтому евангелисты так сразу ссылаются на него. Вот тот человек, Иоанн, которого вы все знали, которого все вы так уважали и почитали, он засвидетельствовал, что Иисус есть Христос, что он, Иоанн, знаменитый и известный всем, праведник и пророк, всего лишь навсего тот человек, который идет перед царем и возвещает: «Разойдитесь, ибо царь идет, приготовьте путь ему». Иоанн является последним пророком Ветхого Завета. Он стоит как бы на грани между Ветхим и Новым Заветом. И мы видим, что Иоанн был казнен за правду, за то, что не боялся обличить и царя в грехе его. Так и мы, братья и сестры, если хотим быть христианами, должны помнить вот о чем. Это здесь, на земле, мы с вами, люди, разделяемся на царей и подвластных, на рабочих и президентов, на фермеров и сенаторов. В Царстве Небесном этого не будет. Более того, чем более знатным был человек на земле, чем больше обязанностей на него возлагалось, чем больше славы или имущества, денег человек имел на земле, тем больше спрос будет с него. А для Бога мы все его чада, о которых он страдает и которых хочет привести к покаянию. Вот почему, если человек идет путем греха, во-первых, он обрекает себя на несчастье. А во-вторых, если человек идет таким путем, то нужно не бояться подсказать ему: «Человек, куда ты идешь? Зачем ты это делаешь?» Даже если это наш начальник. Может быть, стоит это делать иногда тактично, потому что не все люди способны воспринять обличение в своем грехе. Иногда бывает так, что слишком прямое обличение может заставить человека не покаяться, не задуматься, а просто вызвать отторжение. Должна быть определенная мудрость. Но все же делать это необходимо. Но бывает и другое. Вот, Иоанн Креститель обличает грех царя. Царь уважает его и слушается его. Но Иродиада, жена вот этого Ирода, которая была до того замужем за Филиппом, братом этого Ирода, и о котором Иоанн говорил: «Не должно брать тебе ее в жены», настояла на том, чтобы он был арестован. А затем, когда царь, который, кстати, очень-очень многие клятвы, как мы знаем, благодаря тому же Иосифу Флавию, нарушал, в данной ситуации настоял на том, чтобы он исполнил свою клятву, исполнил любое желание дочери Иродиады, и в данном случае даже не желанием дочери, а желанием ее матери было то, чтобы Иоанн был казнен. Так часто мы с вами, люди, поступаем. Если что-то обличает наш грех, вместо покаяния мы порой готовы уничтожить то, что обличает наш грех, то, что доставляет нам дискомфорт. Но если все-таки мы христиане, мы должны понимать, что Господь иногда посылает нам людей, которые говорят нам неприятные вещи. Но если мы понимаем, что они правы, мы должны не уподобляться Ироду и Иродиаде, но должны быть готовы покаяться и исправиться. Тот же Иоанн Креститель говорил такие слова царю не с той целью, чтобы просто поругать его или обличить его, но именно в надежде, что Ирод исправится. Так и мы с вами должны поступать. С одной стороны, когда кого-то в чем-то обличаем, а с другой стороны, когда обличают и нас. Помнить о том, что даже неприятные вещи, неприятные слова, которые мы слышим в этой жизни, должны служить делу нашего исправления. И мы должны быть готовы признавать свои ошибки. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Песнопение «Вечерни», «Свете тихий», «Раннего двухголосия» в расшифровке Михаила Бражникова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 июля, 1 июля по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого мученика Потита, пострадавшего во II веке. Отец его был язычником, но юноша, еще с 13 лет познакомившись с христианским учением, уверовал в истинного Бога и принял святое крещение. Узнав об этом, отец сильно огорчился и старался сначала лаской, а затем и угрозами отвратить сына от христианской веры. Однако его усилия были тщетны. Пораженный твердостью веры юноши, отец также стал христианином. Святой Потит получил возможность нести проповедь христианства в разных странах, многих исцеляя своими молитвами от тяжелых недугов, даже от проказы. Долгое время он жил в уединении на горе. Исцелив дочь императора Антонина, святой Потит претерпел муки за исповедание Христа и был обезглавлен. Сегодня прославляются святые мученики, бессребреники Косма и Дамиан, братья-врачи, жившие в III веке. В этот день мы чтим память преподобного Петра Патрикия, жившего в IX веке в Константинополе. Он был сыном византийского патриция, в качестве военачальника участвовал в походах греческих войск против Болгарии. В одной из битв греки потерпели поражение, император был смертельно ранен, а Петр, среди многих других воинов, попал в плен. Однажды ночью, во время усердной молитвы, ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и освободил из плена. Вернувшись в Константинополь, святой Петр оставил мир, удалился в монастырь на гору Олимп и стал иноком. Там он провел в постоянных подвигах 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого. Последние 8 лет он жил в Константинополе, где основал монастырь, в котором его и погребли после блаженной кончины в 854 году. Сегодня вспоминается святая праведная Ангелина Сербская, дочь князя Георгия Албанского и супруга святого короля Сербии Стефана Слепого, недолго правившего Сербией после захвата страны турками. Святая Ангелина претерпела изгнание вместе со своим мужем и разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух своих сыновей, святых Максима и Иоанна, святая Ангелина воспитала в истинно-христианском духе. По смерти супруга святая Ангелина приняла монашеский постриг и посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. Верная жена, добрая мать и совершенная христианка, она воистину заслужила имя, которым ее наградил народ — Матушка Ангелина. Скончалась святая Ангелина в начале XVI века. Ее чудотворные мощи находятся вместе с мощами ее праведного супруга, святого Стефана, и их благочестивых детей, святителя Максима, архиепископа Валахийского и Румынского, и праведного Иоанна, правителя Сербского. Сегодня в сонме новомучеников и исповедников прославляются два священномученика — Аркадий Горяев, пострадавший в 1918 году, и протодиакон Алексей Дроздов, принявший мученический венец в 1942 году. Священномученик Иерей Аркадий Николаевич Горяев родился в 1877 году в мадьярской венгерской семье. С 1910 года он служил в Никольской церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе. Также он был назначен священником в походную Казанско-Богородицкую церковь, чтобы вести миссионерскую деятельность среди местного населения, вагулов. 1 июля 1918 года отец Аркадий Горяев совершал венчание в своем храме. В это время прямо в церковь ворвалась банда безбожников-красноармейцев из мадьяр. Они вывели священника из храма прямо в богослужебном облачении, повели в лес к скотомогильнику и там убили, а тело сбросили во враг. Через 11 дней тело священномученика было найдено, его перенесли в Никольскую церковь, где он служил, отпели и похоронили в церковной ограде. В продолжение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Космы и Дамиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святые мученики, бессребреники, братья Косма и Дамиан жили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами и язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта. Талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям. Святые Косьма и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в молодости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском благочестии. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они весьма преуспели. Святые братья Косьма и Дамиан считали себя служителями Божьими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за свой труд никакой платы. Врачевание бессребреники Косьма и Дамиан сочетали с проповедью Слова Божия, разъясняя больным, что они совершают исцеление благодатной силой Христовой и призывая их к вере во Христа Спасителя, который открывает путь к подлинному выздоровлению, спасению души. Святые братья Косьма и Дамиан были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к императору Карину. Император потребовал отречься от Христа и признать языческих богов,

Святые Косьма и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После возвращения в свое селение близ Рима они продолжали прежнее богоугодное дело. Высок был подвиг святых целителей, но Богу было угодно еще сильнее возвысить их через невинное мученичество. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, всесушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители, святые братья Косьма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Не правда ли похоже на то событие, которое нам известно с великим нашим учителем и спасителем Господом нашим Иисусом Христом? Ведь он же призвал Иуду на служение, на величайшее служение, на проповедь. И посмотрите, близкий ученик среди 12 оказался предателем. Им двигали две страсти — зависть и любовь к деньгам, сребролюбие. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верой прибегающих к их святому заступничеству.

0: В завершение церковного календаря послушайте житие святой праведной Ангелины Сербской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ангелина Сербская была дочерью православного албанского князя, с детства воспитывалась благочестивыми родителями в страхе Божием и усердно подвязалась в душеполезных трудах. Благодаря своему сострадательному сердцу, святая стала супругой слепого изгнанника, который жил при дворе ее отца. Это был сербский деспот святой Стефан, сын деспота Георгия Юрия I. Он был ослеплен турками вместе со старшим братом в 1441 году. После смерти Георгия I Сербией управлял младший брат Стефана Лазарь. Затем деспотом стал святой Стефан. В 1459 году, за два месяца до взятия столицы Сербии Смиредова турками, злые люди оклеветали святого Стефана перед народом, подняли против него мятеж и изгнали его из отечества. На чужбине святой Стефан претерпел много бед, пока не нашел безопасное пристанище в Албании, где князь Арианит принял его как брата. Праведная Ангелина, видя благочестие и богобоязненность святого Стефана, пожелала разделить свою судьбу с изгнанником и своими заботами и трудами облегчить его страдания. Получив согласие родителей, праведная Ангелина в 1461 году венчалась со святым Стефаном. От этого благословенного брака родились сыновья Георгий, Иоанн и дочь Мара. Когда турки напали на Албанию, святые Стефан и Ангелина вместе с детьми переселились на север Италии, где впоследствии 9 октября 1476 года святой Стефан скончался, память его в тот же день. Он был прославлен от Бога нетлением мощей и причислен к лику святых сербской церкви. Праведная Ангелина, оставшаяся вдовой, посвятила свою жизнь воспитанию детей. Она учила их благочестию и страху Божию, смирению и воздержанию. Ее усердие не осталось бесплодным. Дети, как и она сама, после

и кончины были причислены к лику святых за свою праведную жизнь. Живя на чужбине, праведная Ангелина испытывала нужду. Чтобы облегчить свое бедственное положение и прокормить детей, она обратилась за помощью к венгерскому королю Матии, Матфею Корвину. 1458-1490 годы правления. Матия Корвин отдал святой Ангелине и ее детям управление сербский город Купиново на реке Саве. Взяв с собой нетленные мощи супруга, праведная Ангелина переселилась в Купиново и там, в храме святого апостола и евангелиста Луки, 15 февраля 1486 года положила честные мощи святого Стефана. Позднее, недалеко от этого храма, была построена церковь во имя праведной Ангелины. В конце жизни праведная Ангелина оставила мир и приняла монашеское пострижение с тем же именем в женском монастыре близ Крушедола. Отныне основным ее деланием стали молитва и дела милосердия. 30 июля 1520 года преподобная Ангелина мирно отошла ко Господу и была погребена в своем монастыре. Когда мощи святой Ангелины были обретены нетленными, их перенесли в монастырь в Крушедоле и положили в храме рядом с мощами ее сына святого Иоанна. В 1716 году монастырь был сожжен турками вместе с чудотворными мощами. От святых мощей преподобной Ангелины сохранилась левая рука.

исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерний» с подобием Господи, напева Оптиной пустыни в изложении архимандрита Матфея.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», веду его я, Елена Обламская. Сегодня выпуск будет посвящен выставке «Музей истории и религии», где мы часто бываем. Название ее неемкое. Звучит оно так. Археологическая экспедиция Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского. Вот так давно состоялась эта крупнейшая дореволюционная российская экспедиция на Ближний Восток. Результатом ее стали фотодокументы и дневники участников, людей красивых, благородных и, конечно, очень образованных. Кто же был научным руководителем опасного предприятия? Об этом прошу рассказать Петра Викторовича Федотова, хранителя фонда фототеки музея, заведующего отделом фотонега мультимедиа.
1: Кондаков действительно выдающийся ученый мирового значения, человек, который изучал общие культурные корни народов Европы, России, Кавказа, Балкан, ну, то есть это византийское наследие. Знаете, это действительно вот очень интересный аспект взаимодействия вот этих вот умных, образованных людей, такая команда, потому что тоже для этого нужна команда фактически, чтобы реализовывать такой проект. Кондакову предоставили право собрать, так сказать, участников экспедиции. Но был один прикомандированный человек, это Олесницкий. Он, так сказать, вел самостоятельное исследование. А Кондаков в результате выбрал вот двух художников, Кевшенко и Околовича, фотографа Борщевского, и своего, ну, фактически любимого ученика, который как раз вот заканчивал Петербургский университет, Смирнова. Вот, то есть это был его выбор, он вот видел необходимость вот именно сосредоточиться на таких вот визуализации того, что они увидят, и поэтому фотографии, рисунки, но прежде всего фотографии. И это уже был не первый опыт действительно приглашения фотографа с собой в экспедицию. Кондаков сам вот по своей инициативе организовал такое небольшое путешествие на Синай еще за 10 лет до вот этой экспедиции, в 1881 году. И за свой счет пригласил также фотографа, французского фотографа, который работал в Одессе, Рауль. У нас там одна из фотографий представлена. И это оказалось таким успешным проектом. То есть была издана книга «Путешествие на Синай», были опубликованы фотографии Рауля, и за вот эту вот работу, которую Кондаков сам, собственно, вот придумал, вот такой вот проект и реализовал, он получил Ломоносовскую премию, ну, то есть получил награду.
2: До этой экспедиции это был уже очень известный специалист, ученый,
1: да,
2: археолог,
1: да.
2: С именем.
1: Да, и его карьера научная, его известность, она шла по восходящей. Он уже тогда переписывался с многими мировыми учеными, ну, то есть с мировым именем. Он уже получил известность, но это со временем только увеличилась его известность, увеличилась его вовлеченность в разные проекты. И эта экспедиция, ну, она, кстати, все-таки как-то в меньшей степени ему добавила, может быть, таких плюсов, потому что был некоторый конфликт с Хитровым. Потому что Хитрово все-таки хотел, чтобы экспедиция фокусировалась на изучении вот именно библейской археологии. У Кондакова все-таки была несколько вот иная интересы, и он пошел в экспедицию, он изменил маршрут, и Хитрово это, в общем-то, не понравилось, и не хотелось ему, как он потом писал, публиковать результаты этой экспедиции. То есть это может быть тоже такая рода обида, что вот его коллега пошел вот немножко таким другим путем.
2: А Хитрово занимал какое место?
1: Хитрово. Он был секретарем палестинского общества, но фактически даже руководителем палестинского общества. То есть ему вся вот текущая деятельность.
2: Какую же цель экспедиции выработал Никодим Павлович Кондаков?
1: Вот для него тоже была, опять же, вот фотосъемка, это такой объективный визуализация памятников. И, собственно, о Кондакову возникла школа Кондакова, и его последователи называли даже как фактопоклонниками. То есть вот то, что мы вот говорим о каком-то предмете, а вот, вот там его изображение, вот этот вид, и мы должны вот это обсуждать факты. Ну, то есть вот примерно такая вот логика. И вот после этой экспедиции у него была еще одна экспедиция, тоже такая, такая археологическая Македония. И там тоже есть у нас книга в конце, как раз археологическое путешествие в Македонии. И тоже там был вместе с ним фотограф и делал снимки. Вот, то есть это, ну, на мой взгляд, это действительно отношение к фотографии как к некому объективному, такому отражающему объективность некоторую. То есть вот в отличие от художников, они там могли что-то нафантазировать. Фотограф, ну, по сути, он вот дает такую какую-то объективную картину.
2: Почему выбор пал именно на Борщевского? Он был очень известен, техничен или что? Почему?
1: Он действительно уже был известен. И, кстати, он тоже, в общем-то, можно сказать, делал себя сам, Борщевский. Он в том числе за свои деньги занимался фотосъемкой памятников. И как раз вот тоже такой, можно сказать, энтузиаст своего дела. И он уже был известен к этому времени. Вот, потом у него тоже были свои проекты у Борщевского. Он, в частности, в Смоленске был организован такой музей «Русская старина». И он занимался такой, ну, музейной работой. И это все на таком довольно высоком уровне было. Он организовывал выставку в Лувр в начале 20 века. Он оставался тоже увлеченным в эти вот процессы, культурные процессы. И, опять же, он действительно был человеком, который делал себя сам. И, собственно, его биография, он тоже из таких непривилегированных слоев населения, из семьи там бедного чиновника провинциального. То есть нашел свою нишу, свое дело, которое ему нравилось, которое он тоже получал определенное там вознаграждение. Вот. То есть это все-таки тоже история человека. И о других участниках тоже можно сказать, что они в каком-то смысле делали себя сами. То есть своими исследованиями, своими поисками искали пути и в науке, и в искусстве. Вот это касается вот и Кевшенко, уже в том времени достаточно известного художника, и это касается Смирнова.
2: Но Смирнов это еще практически студент, да, он практикант.
1: Он еще тогда студент, да. Но в 90-х годах, в 1890-х, он будет еще много командировках заграничных, 3 года в Европе. И вообще Кондаков возлагал на него очень большие надежды. Он хотел, чтобы он там даже занял его место, насколько я понимаю, вот в университете. А Смирнов потом работал в Эрмитаже. И, к сожалению, он тоже, как он сказал, такая трагическая смерть. Он умер от голода уже после революционного Петрограда в 17 году.
2: О людях, если можно, я попозже еще спрошу. Что увидят пришедшие на выставку? Какие древние памятники культуры? Какие разрушенные храмы?
1: Да, здесь это раздел, вот действительно, есть такие известные античные памятники. Многие из них находятся сейчас под охраной ЮНЕСКО или являются кандидатами в этот список. Это несколько древних комплексов в Сирии, в частности, Босра, где тоже очень много сохранилось античного. Также иорданский Джераш, где тоже колоннады, храмы, тоже очень большая сохранность. В Аммане большой амфитеатр. Вот, то есть очевидно, что они хотели посмотреть, действительно увидеть все эти вот такие значимые памятники. Хотели до Пальмиры добраться, но из-за того, что был карантин, это как раз был холерный год, и потом позже он дошел до России, там был голод, то есть это такое было мировое, можно сказать, как тоже недавно был ковид, это тоже вот по всему миру распространялось, и они в каком-то смысле от этого пострадали, но...
2: Но физически нет, они не заболели. Никто.
1: Они не заболели, но там уже ставили карантины, и тоже вот есть одна из фотографий этого только Иордана, к ней описание очень такое интересное Кондакова. Он там начинает оценивать, вот злополучный день, все, нас остановили, ни за какие деньги нас не пропускают за Иордан к Иерусалиму. И говорят, там, вот стойте здесь 2 недели, там, как минимум, и то, может быть, потом не выпустим. Вот. Но им запретили идти на юг, вот, из-за вот этих вот карантинных ограничений. Вот. Но их все-таки выручили только сотрудники консульства, сотрудники вот, подворий в Иерусалиме. И все-таки им разрешили переправиться через Иордан и уже добраться до Иерусалима, где они уже там провели такую значительную часть времени, там полтора месяца. Вот, но если бы это не было карантина, то они бы пошли на юг, чтобы увидеть еще больше, наибольшую, лучше всего сохранившиеся памятники, в частности, вот Пальмиру. Но не сложилось. Вот, соответственно, есть у нас раздел, как раз посвященный античным памятникам. Есть раздел, связанный с византийскими и христианскими памятниками, потому что это как раз вот именно в целях экспедиции было указано, что исследование византийских и христианских памятников. Вот это даже по количеству фотографий видно, насколько, ну вот он ориентировал тоже фотографа, всякие такие искусствоведческие исследования, потому что много архитектурных элементов с растительным орнаментом, и Кондаков хотел каким-то образом вот даже, может, до теории исследовать, как эволюционировали вот эти архитектурные элементы, в частности, так называемый вот аканф. Это лист такого растения, которое там распространено на Ближнем Востоке. И у него действительно была такая идея. Но он об этом тоже пишет в книге. Но все-таки это не получило какого-то распространения вот его теории, можно сказать. Но, тем не менее, такая довольно интересная мысль, замысел у него был. Исследовать эти предметы декоративные.
2: Еще ведь достаточно большое наполнение на вашей выставке. Это отрывки из дневников участников, да?
1: Это, да, прежде всего из дневника Кондакова. И это действительно, они напрямую связаны с фотографиями. Это вот фотография и то, что в дневнике написано, в тот же самый день, в том же самом месте сделано. То есть это напрямую связано. И те впечатления, которые там описываются, они и связаны с изображением тоже. То есть они действительно очень тесно связаны.
2: Но ведь дневник вел не только Кондаков, другие участники экспедиции
1: еще тоже.
2: Еще
1: дневник вел,
2: да?
1: Смирнов. У него больше археологических таких моментов. У Кондакова там тоже много все-таки и о быте, и о каких-то взаимодействиях там с местными жителями. Дневник Смирнова, он сейчас, насколько я знаю, готовится к публикации. Он находится в Институте истории и материальной культуры. И вот они готовят такой проект, связанный с публикацией дневника Смирнова. Остальные участники все-таки нет. То есть, к сожалению, Борщевский такого описания не оставил. Кившенко заболел, и он через несколько лет после экспедиции скоропостижно скончался. Акалович как раз пишет, что во время этой экспедиции, ну вот выяснилось, что его здоровье такое довольно слабое. И, судя по всему, экспедиции тоже было достаточно нелегко в этом смысле. Вот. Получается, два основных дневника – это Кондаков и Смирнов.
2: Можно говорить, что они были героями, потому что это все-таки наверняка было связано с какими-то рисками. Это же не просто такая туристическая, паломническая поездка.
1: Абсолютно точно. И у них как минимум полтора месяца была походная жизнь. Колебания температуры от холода до 40-градусной жары. Их в какой-то момент заливало дождем. При этом где-то они могли остановиться только или на болоте на каком-то, или же практически среди навоза. То есть очень такие тяжелые, там, где местные жители, которые тоже или могли приставать как-то, или, скажем, там даже какие-то бедуинские конфликты в это время были, и были опасения, не нападут ли они на них. Когда они были в Омане, Кондаков пишет, хорошо бы как-то побыстрее отсюда уехать, тут немножко опасно. Это действительно был риск в этом, действительно надо было обладать определенной смелостью, я вот абсолютно точно уверен, действительно, настоящие герои. Это тоже в каком-то смысле забытые ученые, забытые деятели российской культуры фактически, о котором, ну, тоже вот выставка, она одна из таких мотиваций напомнить и рассказать.
0: Петр Викторович Федотов, хранитель фонда фототеки Государственного музея истории и религии, заведующий отделом фотонега-мультимедиа, еще не все рассказал о выставке. Археологическая экспедиция Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского. Кстати, выставка продлится до 21 сентября. А сегодня, дорогие радиослушатели, с благодарностью за ваше внимание завершаю первую часть передачи. До свидания.

0: Сицилиана из сонаты для флейты Иоганна Себастьяна Баха в переложении для гитары прозвучала в исполнении Лауриндо Альмейды.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Екатеринбургский музей истории камнерезного и ювелирного искусства открыл вторую часть экспозиции «Россия в камне». Проект приурочен к 300-летию камнерезного дела на Урале. На выставке можно увидеть драгоценные камни Урала и произведения искусства из самоцветов. Выставка разделена на 4 части. Первая часть, посвященная коллекционированию предметов из камня, открылась в июне. Теперь посетителям доступны еще 3 раздела. В одном из них можно увидеть природные кристаллы и примеры огранки. Второй зал посвящен камню в интерьере. Здесь выставлены вазы, шкатулки, настольные композиции и мозаичные картины. Еще одна подборка представляет работы выдающихся мастеров камнерезного искусства. Многие шедевры экспонируются впервые. Новосибирский краеведческий музей привез африканское искусство в Тюмень. Выставка «Черная Африка» открылась в музейном комплексе имени Словцова. В экспозиции более 200 подлинных предметов бытовой и ритуальной культуры народов Западной и Центральной тропической Африки. Посетители увидят маски и скульптуры, резные деревянные предметы и образцы бронзового литья, а также оружие, традиционную одежду, украшения и ткани ручной работы. Самые ранние экспонаты датируются XIX веком. Есть предметы прошлого столетия и произведения современных мастеров. Проект рассказывает о том, как древние ремесленные традиции продолжают жить и сегодня. Многие технологии и художественные приемы по сей день передаются из поколения в поколение. Президент России Владимир Путин поздравил с открытием второго летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале. Глава государства в обращении к участникам, организаторам и гостям проекта отметил уникальность фестиваля, который проходит на фоне памятников архитектуры Древнего Суздаля. В первые 2 дня фестиваля состоялись показы оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Астраханского театра оперы и балета. 12 июля стартовал концертный марафон в Суздальском Кремле. На этой площадке пройдут симфонические концерты. На открытии пианист Денис Мацуев выступил совместно с Государственным оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и академическим большим хором «Мастера хорового пения». Новосибирский театр оперы и балета представил постановки с тифлокомментированиями в рамках программы «Доступный Новат». Первые показы прошли в начале июля. Для незрячих и слабовидящих гостей адаптировали балеты «Спартак», «Ромео и Джульетта» и «Золушка». Тифлокомментатор описывает декорации и костюмы, объясняет движения, жесты и эмоции артистов. Задача специалиста – дать зрителю представление о происходящем на сцене, но при этом не мешать восприятию музыки. Новосибирский театр оперы и балета реализует проект в сотрудничестве с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. В планах адаптировать не только балетные спектакли, а также оперные. Проект «Московский оперный салон» объявил о наборе артистов для музыкально-драматической постановки «Женские голоса эпохи перемен». На прослушивание приглашают солистов и актеров в возрасте до 30 лет. Над спектаклем работают дирижер-постановщик Иван Никифорчин и режиссер Мария Фомичева. Действие посвящено судьбе выдающихся вокалисток 20 века от Галины Вишневской до Клавдии Шульженко и Анны Герман. Премьера намечена на 29 ноября. Заявки принимаются на официальном сайте проекта до 1 августа. Трое россиян примут участие в международном вокальном конкурсе «Опералия», который в этом году пройдет в Шанхае. В финальную часть проекта, основанного Пласидо Доминго, вышли меццо-сопрано Валерия Горбунова, солистка Нижегородского театра оперы и балета, и 2 тенора Давид Саникидзе, солист камерной сцены Большого театра, победивший на шоу «Голос» в прошлом году, и артист молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора. В общей сложности конкурсантами «Опералия-2026» стали более 30 человек. События конкурса пройдут с 26 октября по 1 ноября в Шанхайской консерватории. Китайский пианист-виртуоз Лан Лан второй год подряд становится обладателем премии «Опус Классик» в категории «Самый продаваемый альбом года». Музыкант получит награду за сборник «Piano Book 2». Это новая персональная подборка любимых мелодий Лан Лана, так называемых шедевров в миниатюре. Фортепианная классика и современные композиции дополнены музыкой из фильмов, аниме и игр. В этом году премия «Опус Классик» будет вручена в 30 номинациях. Дирижером года был объявлен Андрис Нельсонс. Певцами года названы меццо-сопрано Анна Люсия Рихтер и баритон Андре Шоен. В числе лауреатов немецкой премии классической музыки оказались два российских музыканта. Пианист Александр Малафеев представлен в категории «Молодые артисты», а виолончелистка Анастасия Кобекина, которая в 2024 году получала премию как «Молодой артист», теперь вместе с немецкой танцовщицей и хореографом Сашей Вальц удостоены награды в категории «Инновационный концерт за перформанс Бах Челло Данс», основанный на сюитах для виолончели Иоганна Себастьяна Баха. Церемония награждения лауреатов «Опус Классик» и «Гала-концерт» пройдут в октябре. Берлинский концертхаус-оркестр выступит под управлением российского дирижера Анны Ракитиной. ГИТИС примет участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Преподаватели Российского института театрального искусства проведут театральную и оперную лаборатории, а также мастер-класс для концертмейстеров. В рамках театральной лаборатории будут работать с пьесами «Женитьба Бальзаминова», «Ромео и Джульетта» и «Чайка». Репертуар оперной лаборатории станет известен после прослушиваний участников. «Славянский базар» в Витебске – это крупнейший международный фестиваль искусств Республики Беларусь. Смотр проводится с 1992 года. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 27 градусов. Во вторник, 14 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 15 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 26, плюс 28 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 22, плюс 24, в среду также без осадков, плюс 26, плюс 28. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 27 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26, в Невском районе, в храме Святой Троицы Кулич и Пасха, по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Елизавета Яблонская. Ну вот, сегодня мы с вами вновь обратимся к теме «Библейские растения». Это те растения, которые упоминаются на страницах Священного Писания, которые были свидетелями событий, описываемых в Библии. И с нами сегодня в студии вновь флорист Наталья Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Людмила. Привет всем.
0: И те, кто нас слушает по интернету, пожалуйста, я очень рекомендую включить видеотрансляцию нашу, и вы увидите, что студия наша сегодня оформлена совершенно необычным образом. Вот Наталья очень постаралась привнести вот к нашей теме очень хорошую нотку оформления студии. Пожалуйста, мы все в цветах сегодня, обратите внимание. Видеотрансляция идет по каналу YouTube, а также ВКонтакте. И те, кто сегодня с нами будут не только слушать нас, но и видеть нашу сегодняшнюю встречу, я думаю, вы получите массу интересной информации, потому что Наталья вновь к нам пришла с картинками, которые дополняют тему рассказа Натальи, и мы это с вами сегодня и увидим, и услышим. Наверное, надо напомнить, что вот в прошлый раз мы с вами уже говорили, в прошлой нашей встрече, о тех растениях, которые, в общем,
1: дошли до наших времен,
0: как считается,
1: библейских.
0: Да, да, с библейских времен. Это был маврийский дуб, это были
1: смоковница Закхея. Которая сикамора, да, на самом деле. Вот. И мы начали про терновый куст, но не
0: только
1: успели.
0: Затронули,
1: да,
0: мы его.
1: Да. Только мы его открыли.
0: Да. И поэтому сегодня, может быть, мы продолжим как раз с тернового куста, или у вас есть другие предложения?
1: Нет, просто был задан вопрос в прошлый раз про полевые лилии.
0: Да.
1: И поскольку, может быть, опять мы не успеем ничего ответить, как и в прошлый раз, так лучше, может быть, мы с них и начнем.
0: Давайте.
1: Именно для этого я принесла столько цветов, чтобы вот луга, там, полевые лилии, полевые цветы, ну, примерно как здесь, вот все-таки море разливанное цветов, чтобы было чуть-чуть здесь похоже на то, что вообще есть в природе. Итак, полевые лилии. Откуда мы про них знаем? Из Евангелия. И об одежде зачем беспокоитесь? Вот лилии полевые, они не изнуряют себя трудом, не придут. Но даже Соломон во всей своей славе и блеске не одевался, говорю вам, так, как любая из них. Это Евангелие и от Матфея, и от Луки примерно такой же текст. И это, как вы уже, наверное, поняли, это отрывок из Нагорной проповеди. То есть, если мы на минуточку представим себе Нагорную проповедь, даже если она была не, вот как сейчас предполагают, это какой-то холм был все-таки, или есть такие версии, что все-таки это была проповедь на равнине, но тем не менее, там сидели люди вокруг Христа, было голубое небо, летали птицы, на которых он мог показывать, и вокруг расстилались поля, которые были полны наверняка в это время каких-то цветов различных. Он указал на полевые лилии. И этим он как бы еще помогал слушателям понять, что же, вот какой посыл следует за этим. Хотя и о красоте тоже там шла речь. И надо сказать, что вот у лилий, именно у лилий, так как перевели вот полевые лилии, хотя это не только так, мы сейчас поговорим об этом, но лилия, поскольку она с древнейших времен привлекала к себе внимание именно изяществом форм, своей ароматом, и поэтому, конечно, лилия была издревле, вот как-то притягивала людей, и просто символом чистоты и даже невинности была она. И поэтому поскольку не было сказано ботаническое название этого цветка, лилии, какая именно лилия, да, их много, мы предположили как-то с самого начала, предположили, что это должны быть белые лилии. Угу. И полевая лилия, которая есть в Палестине, в полях, росла тогда в большом количестве, думали все, это лилия кандидум, белая лилия. Вот сейчас, может быть, нам ее покажут. Вот, и получилось так, что потом стали рассматривать другие цвета лилии, другие. Mm-hmm. И даже в XVIII веке начали подбирать вообще какие-то другие цветы, и не лилии вообще, например, ветреница корончатая или анемон, mm-hmm, красного цвета, mm-hmm, вот тоже у нас есть картинка.
2: Да, смотрели, да.
1: Вот, потому что оказалось, что очень много исследователей, больше всего их интересует, а какой именно цветок мог бы подойти вот про все то, что mm-hmm, Христос, вот какой посыл он этим цветком вообще всем нам людям передавал. И поэтому вот на самом деле среди исследователей оказалось, что это самое большое количество рассуждений о библейской флоре, именно вот связанное с полевыми лилиями. Потому что предложено было просто огромное количество разных цветков. Рассматривались и маки, и гладиолусы, и гиацинты, крокусы. И, в общем, оказалось, что нет в Палестине такого красивого цветка, который бы не был предложен, что, может быть, все-таки вот это имел в виду Христос.
2: Именно лилия все-таки.
1: Да, но лилия как-то больше всего. Вот к этому вот склоняется большее количество исследователей. Но здесь для нас все-таки важно то, что Христос нам хотел сказать, что это ведь человеческая слабость получается у нас такая же, быть обремененной заботами о том, что есть, во что одеться, как там выглядеть и так далее, что, может быть, все-таки нам нужно, и даже не может быть, а точно нам нужно подумать о том, что Господь Бог, который и птиц питает, и цветы полевые, ведь он все для полевых цветов дает: землю, осадки, ветер, солнце, даже семена там, это все обновляется, все растет, все равно, невзирая ни на что. Mm-hmm. Так вот, вы оглядитесь, посмотрите, что, может быть, и вам не нужно-то сильно обременяться заботами о том, что, как, где есть. Вот все вот дается уже на самом деле, если Бог, если человек вообще. Это высшее творение Бога. Значит, он о нас-то уж точно позаботился. Больше даже, чем об этих полевых цветах. Вот. И
2: действительно, на полях Иерусалима, Израиля, наверное, это очень очевидно. Человек не прикладывает к этому никакого труда. У нас немножечко по-другому. Все-таки, чтобы вырасти лилия,
1: да,
2: мы прикладываем труд.
1: Да, да, нам надо постараться.
2: Да.
1: И получается здесь, может быть, даже чуть ли не главное, это беспокойство, что вы-то не беспокойтесь так сильно все-таки. Будьте спокойны. И один из исследователей, например, предложил даже то, что Христос нам говорит, чтобы мы чувствовали импульсы природы. Вот он говорит, например, какое слово? Посмотрите на лилии, не просто так, а посмотрите. То есть вы сделаете вот этот шаг. Вы не только живите вот тем, что вы живете обременением своих забот и всего насущного, а вы посмотрите на окружающий вас мир, посмотрите в небо, посмотрите на цветы. Ведь творение и на деревья, там, на кусты, творение это продолжается до сих пор. Ведь нет у нас двух одинаковых листков. Бог творит все до сих пор. Поэтому идите и смотрите, оторвитесь, может быть, от повседневности. Или если вы когда-нибудь, когда выбираетесь за город, или даже в городских садах и парках вы что-то смотрите, но вы более как-то вот, я не знаю, разглядывайте это. Вы ищите там красоту. И вот здесь еще мы обнаруживаем удивительную вещь, что на самом деле Христос нам не говорил о том, что вообще не надо стремиться к благолепию, что мы должны в рубище какие-то одеться. Этого нет нигде в Евангелии. И вообще-то говоря, сам Христос был одет в хитон, не швенный, То есть тот, который сшит одной ниткой, вот там было сказано даже, сверху он сшит. Mm-hmm. Вот представьте, это он драгоценный, митрополит Филарет Московский считает, что этот хитон был просто драгоценным, потому что он сшит был из одной нитки. И как доказательство тому, что это очень дорогая вещь, и Христос ее носил, доказательство может быть косвенным, но тем не менее является то, что когда воины, четыре воина делили одежды Христа между собой, то хитон они не раздрали, как сказано в Евангелии. Они его отдали целиком кому-то, кому выпал жребий. Mm-hmm. Потому что это была именно драгоценная вещь. Это все равно, что, я не знаю, хрустальную вазу взять и разбить. Вот мы разбили на четыре куска и разделили ее. Нет, они понимали, что эта ваза, так же, как вот хитон Христа, должна быть цельная. Это была дорогая вещь. Поэтому красота, Христос нам об этом говорит, в виде полевых цветов, красота священна. И красота – это очень важно. Не забывайте про красоту. Даже в многих своих трудах не забывайте. Вот полевые лилии, пожалуйста.
2: В том числе и про собственную красоту.
1: Вот.
2: Ну вот я хочу вас прервать немножко и напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 328-29-32 о библейских растениях. Мы сегодня продолжаем разговор с флористом Натальей Полтавченко. И те, кто имеет возможность не только нас слушать, но и видеть нашу студию, вы увидите, что мы о красоте сегодня помним. Благодаря Наталье мы все в цветах. И у нас есть одно сообщение по Ютубу. Здравствуйте, какая красота! Вот, так что
1: да, красота. Вам, красота. Все-таки стараемся
2: да.
1: И украшать свою жизнь. Христу это было естественно. Угу. Значит, должно быть естественно и нам.
2: Да.
1: И даже здесь еще
2: даже
1: в пост,
2: почему бы нет, да.
1: И здесь хотелось бы еще вот вспомнить одну легенду. Есть такая золотая легенда, написанная в 13 веке. Епископ из Генуи написал золотую легенду по евангельским событиям. Он использовал не только канонические Евангелия, он использовал неканоническое, например, 5 века Евангелие от Никодима. Он использовал святых отцов, их изречения, устные какие-то предания. В общем, золотая легенда – это довольно известное вот, произведение. И там в том числе рассказывается так, золотая легенда, да, это мы про крест Господень, когда будем говорить, я о ней расскажу. Вот, но сейчас я просто про другую легенду хочу вам рассказать, которая связана с крестоносцами. В XII веке, когда крестоносцы были в Палестине, им, видимо, очень нравились эти лилии. А что такое лилии? Это луковичное многолетнее растение. Высотой 60 сантиметров, метр оно бывает. И крестоносцы решили перевести их в Европу. И они стали выкапывать эти луковицы и в большом количестве партий отправлять в Европу. В том числе из них, из луковиц, научились делать лекарства разные. И в связи с тем, что это растение стало очень популярным, очень быстро сказали, что лилия кандидум – это вообще символ Мадонны. И поэтому всем захотелось, по крайней мере, ну, как минимум на Пасху, а так и вообще в домах заводить лилию Мадонны. И мы вспоминаем картины художников, изображения да, разные
2: конечно,
1: да, с лилиями. Да. Да. Вот. И поэтому в самой Палестине вдруг она исчезла. Обнаружили, что ее уже нет. И до первой половины XX века думали, что лилии-то нет. Поэтому, может быть, много еще было вариантов того, что же это может быть, если ее нет. Ее не находят там в полях. И только вот в 1925 году студенты, инициативная группа еврейского университета из Иерусалима, они предприняли такую экспедицию по полям в Северную Галилею. И в том числе они были на труднодоступных пастбищах для скота горы Кармель. И вдруг обнаружили там лилию кандидум. Вот, и можно ее показать, вот как она в диком виде растет. И все, поэтому все, круг замкнулся. Лилия была, она просто вот исчезла, ее, если даже не крестоносцы, то скот ее мог съесть, потому что развивала земледелие. А лилия там была, так что Христос вполне мог обращаться именно к лилиям. Белый цвет на фоне зелени, на фоне холмов и других цветов, он, конечно, очень выделяется. Вот.
2: Да, но мы поэтому тоже вот здесь, вот сейчас мы очень любим лилии, и, конечно, эти цветы пользуются большим вниманием и жителей нашего северного города, и очень приятно, что этот цветок имеет отношение, такое прямое отношение к библейским историям, был свидетелем, и не только свидетелем, может быть, даже участником тех событий, о которых мы можем читать на страницах Священного Писания.
1: Да.
2: 328, 29, 32 наш телефон.

Вот что произошла вся вот эта история, именно потому что Моисей, он пас стада овец своего тестя Иофора и зашел далеко куда-то. И вот там увидел такое удивительное явление, куст, который горит и не сгорает. И он решил подойти и посмотреть, как это вот куст не сгорает. И мы говорили уже в прошлый раз, что Моисей, который был так же, как и другие патриархи, прекрасным знатоком, естественно, флоры Палестины, потому что, чтобы пасти овец, конечно, нужно было знать о большое количество растений, когда они всходят, когда они увядают, ядовитые растения, как ими лечиться. Вот, и поэтому он знал, конечно, какой это у него куст горит, но не сгорает, но он нам оставил снова слово «сне», которому не могут ботаники его никак перевести. И есть разные предположения о том, что это такое. Первое, вот я успела сказать, что это может быть, ясенец белый, который не растет, правда, в этих местах, вот, но он возгорается. Второй – ладаник. И третий, вот мы еще не успели вот это как раз обсудить, это, возможно, это сено Александрийское. Сено Александрийское – это тоже куст, который не горит, но который цветет желтыми цветами. Причем у него такое интенсивное цветение, что если лучи солнца падают под определенным углом, создается иллюзия, что он горит. А получается, что арабское слово «сенна», оно означает вот этот куст. И слово «сне» близкое по звучанию. Да, и поэтому вот говорят, что может быть даже вот это вот... Может быть, это самое растение. Вот, но надо тут еще сказать, что находятся исследователи, которые считают, что в Библии есть растения, которые нереалистичны, то есть такого быть не может, а именно древо жизни, которое мы не представляем, что это такое. Второе, к этому относится терновый куст. И третье, манна, которая, ну вот, конечно, много есть разных рассуждений, но как ботаническое растение или как вообще реальное, то, что вот сейчас это может быть, все-таки говорят, что нет. Это вот было только тогда и только при таких обстоятельствах. Вот, еще тут, конечно, нужно сказать по поводу горы Синай. Это потому что вот этот куст терновый, к которому приезжают и туристы, и паломники, его показывают в монастыре святой Екатерины у подножия горы Синай. И как-то принято считать, что вот Синай, она и это же гора Хариф, то есть гора Божия. Но, понятное дело, тут есть сомнения по поводу того, что это гора Божия. И сомнения эти внес апостол Павел 2000 лет назад. Потому что он в послании к Галатам, он именно написал «Агарь, напоминающая гору». Так, где тут у меня? «Гора Синай в Аравии». Это написано апостолом Павлом. И это означает, что большое количество энтузиастов было всегда и есть, которые хотят найти в Аравии гору Синай. Но, во-первых, все-таки у нас традиции есть, что принято, что монастырь святой Екатерины, он стоит у горы Синай, горы Божией. И традиция там идет со второго, с третьего веков. Начало вот монастыря, как оно было? Монахи селились там в пещерах. Ну и, естественно, там растут кусты, вот какой-то куст. Они послали царице Елене, которая в это время приехала как раз в Иерусалим, чтобы найти гроб Господень, чтобы найти вот крест. И они ей послали прошение, что мы вот здесь у тернового куста, и нужно здесь часовню построить. Она дала денег, там была построена часовня Неопалимой Купины. Потом там были еще другие

0: постройки. И так получилось, что уже в VI веке Юстиниан, император Константинопольский, обнес это место мощными стенами, образовался монастырь. А в VII-VIII веке, когда нашли мощи святой Екатерины, их перенесли в этот монастырь, и монастырь стал называться монастырем святой Екатерины. И это богатейшее, конечно, место собрания икон и различных артефактов, имеющих отношение к христианству, так что в любом случае туда полезно приехать. Но мы говорим про Терновый куст. Тот, который там сейчас показывается, как Терновый куст, это ежевика священная, она так называется. Это на корнях старой ежевики построена вот эта часовня. Принято считать, что на старых корнях она построена. Новые корни отнесены на несколько метров рядом с часовней. И вот этот вот куст, он у нас, соответственно, на него смотрят паломники, восхищаются, им рассказывают, ну, можно сказать, прямо небылицы, что нельзя отрезать, и все равно он ничего не приживется, только здесь, в этом месте он растет и так далее. Ну, вы же понимаете, если умеешь выращивать растения, ты можешь отрезать и посадить, и оно все равно будет расти у тебя. Вот, и получается так, что поскольку маловато на горе Синай находится тех фактов, которые перечислены в Библии, которые должны были быть тогда, когда происходил исход древних евреев из Египта, и нашлись такие факты в Аравии, действительно, гора Джебель-эль-Лос, она находится на территории Саудовской Аравии, но это официально не признано. Но есть уже много фотографий в интернете, можно посмотреть, там и нашли и расколотую скалу, из которой пошла вода. Там нашли вот эти белые мраморные столбы, которые были, должны были быть вокруг алтаря. Моисей их ставил. Там нашли, считают, что вот этот вот пьедестал, на котором и золотой телец был. Там нашли даже петроглифы, то есть это вот вырезанное на камнях изображение тельца и так далее. В общем, много чего нашли. И более того, когда стали задумываться, а как же евреи переходили Красное море, вообще говоря, потому что глубина в некоторых местах до 2000 метров. И даже если схлынет вода, то представьте себе, идет просто миллионная толпа людей, которые совсем не альпинисты, у которых есть старики и дети, есть телеги, есть скот. И вот по всем этим ухабам как вообще проходить? И нашлось место между Синаем и между Аравией. Нашлось такое плато, Акапский залив там находится, которое относительно неглубокое и которое как асфальтовая дорога. И нашли там некоторые предметы, которые напоминают колесницы и так далее. Но всему этому еще не придавали официального статуса. Может быть, руки не дошли, может быть, как-то вот, что-то должно произойти. Бог должен захотеть, наверное, чтобы все-таки вот произошло, и люди поняли, что да, это вот, например, место находится в Синае, в Саудовской Аравии, в Аравии, которая вот сейчас занимает государство Саудовская Аравия. Но она огородила эту гору уже колючей проволокой, так что все равно туда не попасть. На всякий случай мы предупреждаем тех, кто все-таки вдруг захочет туда пойти. Итак, все-таки то, что для нас важно. Горение, но не сгорание терновника символизирует вселение Бога в девическую утробу, сохраняющее девство неприкосновенным. И еще святые отцы видели в терновом кусте один из прообразов Иисуса Христа, соединение тленного растения и божественного огня, подобное тому, как соединились в Христе природы божественное и человеческое. Вот.
1: Да. Дорогие друзья, я напоминаю, что вот рассказ Натальи сопровождается картинками именно тех растений, тех событий, о которых мы сегодня слышим. 328 29 32 наш телефон, YouTube, WhatsApp тоже к вашим услугам. Если у вас есть вопросы, комментарии, то, пожалуйста, можете связаться с нами по любому удобному для вас виду связи.
0: Так, и теперь вот мы переходим к следующему. Уже непосредственно не растения, но продукты жизнедеятельности растений, сохранившиеся точно до наших времен, а реальности которых уже нет сомнений, таких нет, это дары волхвов. Волхвы, напоминаю, это были, преподнесли какие дары Богородицы? Золото, ладан и смирна. И вот сейчас в монастыре святого Павла на Афоне.
1: Да, Наталья, я хочу немножечко вас прервать. Во-первых, очень интересно, мы говорим о растениях библейских, и вдруг дары волхвов. Как-то странно очень.
0: Да.
1: Это самое. Мы узнаем, почему именно эти дары включены в нашу сегодняшнюю тему, после того, как мы примем звонок от радиослушателей. Mm-hmm. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Раба Божия Мария, вы знаете... Я по поводу лилий. Я так пострадала от нынешних лилий. Они, наверное, уже гибридные какие-то. У них очень сильный запах, и аллергики очень страдают от этого. Мне пришлось даже срочно бежать к врачу и делать укол. Скажите, вот эти лилии, которые там были в Палестине, они, наверное, натуральные, и уже не было такого...
0: Удушающего запаха, да?
2: Как вот аллергического. Лилии уже, ну, наверное, гибриды какие-то.
0: Дело в том, что, с одной стороны, все-таки лилии росли в диком виде. И поэтому, когда общий аромат с полей разносится, например, полынные поля, лилии также ароматы свои вносят, самшиты, много кустов и деревьев, и это такая вот смесь, которая, может быть, для человека была более благоприятной, чем отдельный вот этот концентрированный запах какого-то цветка в замкнутом помещении. Но дело еще в том, что на самом деле, как это ни странно, но вот запах у лилии как раз-то это одно из тех причин, почему ее называют лилией Мадонны, потому что запах это как бы на божественное благоухание, говорят. Вот. Но они и лилии-то пахнут по-разному.
1: Да.
0: Так что есть совсем мало пахнущие лилии.
1: Абсолютно точно, да. И мы вот с ними встречаемся здесь, даже в наших условиях. Есть лилии, которые вот мы покупаем, они действительно имеют очень такой яркий аромат, и некоторые люди его воспринимают как удушающий. А кому-то этот аромат вот действительно благоухание напоминает.
0: Да.
1: А есть лилии такого же вида, казалось бы, которые практически вообще не имеют запаха, вот эти белые лилии. Так что, Мария, мы вас, конечно, понимаем, что вам тяжело выносить это благоухание.
0: Ну, да, ну вот что есть, то есть.
1: Итак,
0: продукты,
1: да,
0: продукты жизнедеятельности деревьев,
1: да.
0: Золото, ладан и смирна. Они сейчас находятся, вот я сказала, в монастыре апостола Павла и хранятся в виде 70, ладан и смирна, 70 спрессованных в шарики величиной в маслину и связанных с собой серебряными нитками, прикрепленным к золотым филигранным вот этим вот как раз пластинам золота. Mm-hmm. Их около 70. И их даже вывозят иногда из монастыря. И, кстати, их привозили в Россию когда-то.
1: Да.
0: Так что где-то это было, было, да. Да, вот это можно было увидеть. Ну вот в двух словах, потому что на самом деле про ароматические разные растения можно вообще делать отдельную большую передачу. Но вот ладан – это что? И смирна. Это ароматические смолы, которые выделяются из трещин в коре.
1: Угу.
0: И трещины эти бывают естественными, а бывают специальными. И даже делают их специально. В прошлые века это даже называлось кошкой металлической, сделать надрезы на коре, чтобы больше выделялось вот этой смолы, которая всегда и в те века она дорого стоила.
1: А чем даже... она так вообще, почему она такая дорогая, чем она так привлекает внимание, что это даже в дар несли? Что же в ней такое есть?
0: Да, получается, что традиция – это вообще многовековая воскурять какие-то благовония. Это было и в Египте, в Месопотамии, это было вообще везде. А это одни из самых признанных, вот ладан, скажем. Он входит в различные смеси и сам по себе воскуряется. Вот. Но дело в том, что еще в древние века его уже разбавляли из-за дороговизны. Ну, а в наше время разбавляют еще больше. Ну, вот вам даем такой практический совет. Если дома вы хотите, ну, некоторые берут, например, ладан, чтобы обновить атмосферу дома. Это сильнейшее бактерицидное средство. Пожалуйста. И вы можете проверить, насколько он натуральный. Если у вас после сгорания останется уголек, значит, это вот эти смеси, которые туда добавлены, они не горят. Ладан горит полностью. Вот. И, ну вот он растет, у этого деревья и ладан, и смирна, они относятся все к большому семейству бурзеровых. Они растут только на юге, только это там Африка северная, вот Аравия, юг Аравии, в Индии есть немного, остров Суматра. То есть это должна быть очень высокая температура, очень сухо. Вот там эти деревья растут. И они, кстати, их даже называют низкие. Они низкие, эти деревья. Низкие смоленистые деревья. И если кто-то все-таки доберется, не знаю, до Сомали, всякое бывает, и увидит вот красивейшее вот это вот дерево. Босвилия священная называется, ладанное дерево. Ему захочется так же, как у нас, вот Порфирий Иванов предлагал, прислоняйтесь, обнимайте деревья, там березы, вы получаете от них энергию. Если кто-то это сделает с этим деревом, то тогда и отдерет себя от этой коры, то одежда уже, не знаю, примет ли химчистка. Там смоляные, огромное количество смоляных ходов. Вот. А смирна, это тоже смола. Но она немножко из других деревьев получается. Камифора мирра. И мирра, вот обращаю ваше внимание, чтобы не путали, потому что часто путают. Мирра – это два «р».
1: Да.
0: А вот мирра помазанье – это одно «р». Это смесь разная из разных специальных благовоний, специальных масел. Это мирра, это другое, в которое входит, вот ладан там входит. Их много там, конечно, составляющих. Но мирра или смирна, о котором вот тут говорится.
1: Это одно и то же, да?
0: Это одно и то же. И это деревья камифора мирра. И чем мирра-то известна? Она известна тем, что трупы, если смазать, вот разбавить немножко в вине и смазать труп, то он не будет тлеть.
1: То есть бальзамирующий,
0: да,
1: такой состав.
0: Это прекрасное бальзамирующее средство. Вот, поэтому вот покойников было принято на Востоке обязательно добавлять вот мирру, тогда они, если нужно было, вот, чтобы вот не сливало тело, то вот именно так и делали.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что те, кто имеет возможность смотреть нас на канале YouTube или ВКонтакте, вы увидите замечательную цветущую студию и картинки, которые сопровождают сегодняшнюю нашу беседу. Ну а те, кто не имеет возможности нас видеть, а только слышит Наталью, я думаю, что, тем не менее, та информация, которую вы даете о библейских растениях, очень интересна, и, может быть, кто-то захочет обратиться, ну, может быть, каким-то справочным средством и увидеть вот эти вот растения или смолу, о которой вы сейчас говорили. Вот вы знаете, когда говоришь, часто слышишь дары волхвов, кажется, что это какие-то драгоценные камни, это там золото, а оказывается, это вот смола,
0: которая застывшая, да, но она, ценилась, конечно, дорогая смола, она, то есть это дорогие подарки.
1: Да, это тоже очень интересно.
0: Да. Вот. И следующее, это у нас терновый венец. Это уже растение точно в чистом виде, терновый венец.
1: Опять возвращаемся к терновым.
0: Да, к терниям таким. Вот. И то, как выглядит общая картинка, я надеюсь, вы сейчас увидите на экране, как могла бы выглядеть вот эта вот композиция из этих иголок, свернутая в одно кольцо. Какая это страшная на самом деле вещь.
1: Это композиция вот. Уже в наше время составлена.
0: Да, она в наше время составлена. Я специально подобрала эту картинку, чтобы вот все-таки представить, насколько это страшно вот, на самом деле. Вот, для тернового венца тут, конечно, тоже разные были мнения, из чего он сделан, но большинство исследователей склоняется к тому, что из белого терновника, по-простому, он растет вокруг Иерусалима, воины просто его срубили, колючки там огромные, свернули, вот, и вот делали вот такая вот, вот это ужасное...
1: Свернуть
0: вот,
1: его, и то, сколько надо смелости
0: да,
1: иметь.
0: В каких рукавицах, да.
1: Да,
0: каких и немножечко, как со всеми древними предметами, немножечко так загадочно все-таки его история, но предполагаю, что терновый венец, который хранится сейчас во Франции, что все-таки он настоящий. Хотя первые 400 лет о нем не было никакого упоминания после распятия Христа. Mm-hmm. Потом уже стали появляться отдельные там какие-то где-то проскакивать какие-то заметки, пока в 1061 году его не вывезли в Константинополь. И там уже это было все зафиксировано. Но в 1024 году четвертый крестовый поход крестоносцы разграбили Константинополь и вывезли в том числе терновый венец. Но история тут тоже сохранилась. И он, в конце концов, попал к венецианским купцам, у которых выкупил король Франции Людовик IX святой. И привез его в Париж. В 1239 году это произошло. И для этого дела построили часовню Сан-Шапель, куда его и поместили, и где он хранился до Французской революции. А потом в Французской революции они же там могли надругаться и вообще его уничтожить. Поэтому его распилили на три части, в разные места разнесли, но после революции оказалось все три части
1: сохранились,
0: их соединили вместе, сделали хрустальный футляр для него и поместили уже, в конце концов, в Нотр-Дам-де-Пари, где до пожара, известного всем, он так и хранился.
1: И его не только хранили, но его и выносили каждую пятницу, по-моему.
0: Да, каждую пятницу
1: можно
0: выносили его. И с этим даже связана одна история. Я не знаю, как у нас по времени. А, пять минут?
1: Сюда.
0: Ну, тогда не успею. Ладно. Тогда мы про него просто закончим. Вот. И после пожара в Нотр-Дам его перенесли, этот венец. Сейчас он хранится в Лувре.
1: То есть он не пострадал во время пожара,
0: да,
1: к счастью?
0: Да, его успели вывезти. Там даже отдельная история, когда очень рискованно было. Вот, его могли потерять. Но как именно его спасли? Он вынесен, сейчас он в Лувре хранится. И
1: хранится вот, или он выставляется, или где-то...
0: Ну вот насчет этого, там, ну не знаю, в Париж мы сейчас не поедем, а вот что-то я не нашла никаких вот ссылок на это. Вот, так что терновый венец, он у нас более-менее про него ясная вот и...
1: Да, но я думаю, может быть, вы расскажете эту историю сейчас, потому что все-таки время есть.
0: А, есть еще немножко. Дело в том, что многие... Простые люди, неверующие даже, они иногда, может быть, и сомневаются, что это такое тут вот придумывают христиане там вообще, что это такое. У меня есть приятельница, которая приехала во Францию, она сама дизайнер, ей все интересно. И вот она столько по Парижу ходила, пришла в Нотр-Дам, а это была как раз пятница, и она села, там просто сидеть можно, она села туда, она говорит, я вижу, там что-то там показывают, вынесли, там его же поднимали, вот, и показывали. И она говорит, священник вот так вот обнес все помещение каким-то предметом. Она говорит, я сижу и чувствую, у меня по лицу как ветер прошел. Поэтому пришлось ей подойти к служителям и сказать, а что это вообще было, если со мной такое вот было? Они ей говорят, вот, что было, матушка. И она же после этого стала читать и обнаружила, что вот, оказывается, все-таки не просто так. Я, правда, не знаю, повлияло ли на нее это, вот, что она все-таки...
1: На духовный путь, каким-то образом.
0: Как... Но то, что оказалось, даже есть какие-то вот такие материальные проявления святыни, которые есть, когда человек совершенно не готовый к тому, чтобы принять святыню, даже не ждал ее. И вдруг ему дается сигнал, что все-таки
1: это
0: остановись,
1: все не просто так.
0: Может быть, что-то здесь есть. Вот.
1: Да. Но вот это растение, из которого сделан этот терновый венец, это сейчас можно увидеть?
0: Да, конечно, он и растет. Конечно, там вокруг Иерусалима это уже все вырублено, там, там подальше просто поехали, но терновников там полно. Вот. И почему еще с терновником, если есть минутка, я тогда еще скажу, что есть исследователи, которые посчитали, ну, один из них, например, Михаил Захари, это палестинский израильский ботаник. 30 лет он посвятил изучению флоры Палестины. И он обнаружил, что на самом деле в Древней Палестине было вот этих терновников 60 видов. В Библии указан, нашли 21, то есть уже не все. А у нас синодальный перевод, у нас вообще, чтобы как перевести, вот что это такое, у нас их 5 всего этих растений, колючих растений. Ну, поэтому вот вышли, написали общий вот такой вот терновник. То есть, если тернии, наши... шипы, вот, да. Вот такой вот.
1: Если наши паломники поедут... вот по святым местам, в Иерусалим, в Израиль, да, и увидят терновый куст, это совершенно не обязательно, что это именно тот куст, из которого вот был...
0: Сделаны были эти...
1: Да, венец этот.
0: Да, этот венец сделан. Да? Да. Но шипы оказалось тоже... реликвия, шипы, венецианцы, венецианские купцы, да. Которые продавали королю Людовику IX святому, кстати, он заплатил огромную сумму, половину годового бюджета Франции он заплатил вот за этот венок. Так вот, венецианцы спилили все шипы и продали их отдельно в другие церкви. Так что, но их какое количество уже по миру ходит, не знаю, потому что, ну, шипы уже...
1: А у нас есть это в России?
0: Ну, вот, не знаю. Ну, у нас,
1: неизвестно,
0: вот, да, пока. Не знаю, есть или нет.
1: Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорим о библейских растениях. И сегодня вот Наталья Полтавченко, флорист, гость нашей студии, успела нам рассказать о лилиях. И лилия тоже... очень интересно оказалось растение, не так все просто с ней связано, хотя упоминается на достаточно большое количество раз и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
0: И полевые цветы, которые должны нас все-таки привлекать наше внимание, что это не просто так, что красота ведь их, полевых цветов, приравнивается к красоте Соломона. Не что-нибудь, а Соломон – это богатейший из царей. Великолепие у него было такое, какое не снилось вообще многим царям. И тем не менее, Христос ставит их выше.
1: Полевые цветы. Будем обращать на это внимание, когда у нас появится такая возможность, когда у нас наступит лето. Пока мы это можем только на картинках или в своих воспоминаниях воскресить вид полевых цветов. Терновый куст – очень интересное растение, которое у нас мы не можем на нашей территории это увидеть. Но и если вот кто-то тоже в качестве паломника поедет на Святую Землю, кусочек вот этого тернового куста тоже вряд ли удастся, да?
0: Нам? Нет, ну там на самом деле я бы попробовала найти там натуральный ладан. Или смирну, которая не разбавлена. Но там тоже разбавляют.
1: Это, да.
0: Но, может быть, там более натуральное.
1: Да. И последнее, чем мы сейчас завершим нашу программу. Марина Матвеева, как красиво у вас сегодня в студии. И очень... Ой, у меня улетело. И очень интересно, спасибо. Наталья, вот на этом замечательном сообщении мы сегодняшнюю нашу программу завершаем. Вам большое спасибо. Действительно, красивая студия, красивый рассказ. В следующих наших встречах мы продолжим рассказ ваш, разговор о библейских растениях. А пока мы с вами прощаемся. Спасибо.
0: Да, спасибо всем.
1: До свидания.
0: Да, до свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Иранские власти намерены изъять у верующих одну из последних протестантских церквей страны. В Турции расшифровали 1700-летнюю надпись с упоминанием Иисуса Христа. Об этих и других событиях более подробно. В Иране под угрозой конфискации оказалась одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей. Власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Ранее государственные органы конфисковали сад площадью около 10 тысяч квадратных метров, принадлежащий церкви. Сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи Исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций, сообщает издание «Jerusalem Post». Резкую реакцию на происходящее выразила рабочая группа по защите меньшинств Ближнего Востока при антидеформационной лиге. Ее сопредседатель Надин Маэнза, бывший председатель комиссии США по международной религиозной свободе, призвала мировое сообщество обратить внимание на происходящее. По ее словам, если сообщение о конфискации церкви и угрозах тюремного заключения в адрес прихожан и церковных лидеров подтвердятся, международное сообщество должно дать четкий ответ на подобные действия. Надин Маэнза также подчеркнула, что изъятие и разрушение церквей является частью более широкой кампании давления на религиозные меньшинства в Иране. По ее словам, ограничения затрагивают не только христиан, а также евреев, бахаи и мусульман-суннитов. 9 буддийских монахов погибли, еще 13 получили тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на северо-востоке Таиланда, сообщает ТАСС. Группа из 35 монахов совершала паломнический переход, двигаясь по обочине дороги. На большой скорости на них наехал пикап, которым управлял 11-летний ребенок, взявший машину у родителей без их ведома. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики обнаружили пострадавших на проезжей части и обочине дороги. 5 монахов скончались на месте, еще 4 позже умерли от полученных травм. Полиция продолжает расследование инцидента. Археологи расшифровали древнюю арамейскую надпись, обнаруженную в подземном храме Митры на юго-востоке Турции. Находка представляет собой редкое письменное свидетельство перехода от митраизма к христианству в Римской империи, сообщает богослов.ру. Надпись была найдена еще в 2017 году внутри крепости Зарзеван, расположенной примерно в 60 километрах от сирийской границы. Однако только недавно исследователям удалось понять ее значение. Это первая известная арамейская надпись, которая документирует закрытие храма Митры. Надпись, вырезанная у входа в святилище, соседствует с изображением креста. Профессор Мехмед Саид Тапрак из университета Мардина Артуклу проанализировал текст, сравнив его язык и формы букв с древнесирийскими и арамейскими надписями II-III веков. По его заключению, надпись относится к III или IV веку нашей эры, а текст содержит упоминания как Митры, так и Иисуса Христа и отсылки к Святому Кресту, что отражает процесс религиозного перехода, произошедшего в тот период. Ранее найденные монеты позволяли предположить, что храм был покинут в III-IV веках. Однако новая расшифровка предоставляет прямое доказательство того, что святилище было закрыто и символически запечатано христианами. Исследователи отмечают, что после того, как римские императоры приняли христианство в IV веке, митраизм стал рассматриваться как соперничающая религия. Крепость Зарзеван известна своим хорошо сохранившимся подземным храмом Митры, божества, которому поклонялись последователи митраизма, таинственного культа, связанного со светом и космическим порядком. Этот культ был широко распространен по всей Римской империи во II-III веках нашей эры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Антон Павлович Чехов. Каштанка. Рассказ. Глава первая. Дурное поведение.

Молодая рыжая собака. Помесь такса с дворняжкой. Очень похожая мордой на лисицу. Бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как она провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул: «Каштанка, пойдем!» Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко, так что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой: «Чтоб ты издохла, холера!» Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. А с сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал: «Во грехах родимя мать, во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем, в гиене огненной гореть будем!» Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе каштанку и говорил ей: «Ты, каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник, супротив столяра». Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат, не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы. Она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла, и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы, столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острую каучуковую вонью, так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина. А между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков. И чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы.
мимо каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все человечество каштанка делила на две очень неравные части — на хозяев и на заказчиков. Между теми и другими была существенная разница. Первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры. Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. Когда стало совсем темно, каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александровичем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немножко клейстеру, да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу. Вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: «Нет, так жить невозможно, нужно застрелиться». Глава вторая. Таинственный незнакомец. Но каштанка ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову, и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил: «Псина, ты откуда? Я тебя ушиб». «О, бедная, бедная! Ну, не сердись, не сердись! Виноват!» Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом в цилиндре и в шубе нараспашку. «Что же ты скулишь?» — продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. «Где твой хозяин?» «Должно быть, ты потерялась. Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?» Уловив в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. «А ты хорошая, смешная», — сказал незнакомец, — «совсем лисица». «Ну что ж, делать нечего. Пойдем со мной. Может быть, ты изгодишься на что-нибудь? Ну, шт!» Он чмокнул губами и сделал каштанке знак рукой, который мог означать только одно — «пойдем». Каштанка пошла. Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову на бок, с умилением и любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, пол пирожка, куриных костей, и она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса, и чем больше она ела, тем сильнее чувствовала голод. «Однако плохо же тебя кормят твои хозяева», — говорил незнакомец, глядя, с какой свирепой жадностью она глотала неразжеванные куски. «И какая ты тощая, кожа да кости!» Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом, пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос, где лучше, у незнакомца или у столяра.
У незнакомца обстановка бедная и некрасивая. Кроме кресел, дивана, лампы, ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою. У столяра же вся квартира битком набита вещами. У него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань. У незнакомца не пахнет ничем. У столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, луком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество. Он дает много есть, и надо отдать ему полную справедливость. Когда каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул «Пошла вон, треклятая!». Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. «Эй ты, пес, поди сюда!» — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. «Ложись здесь, спи!» Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александровича, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком. Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею. Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ходить ее на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке. Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки. Пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице с бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка с долотом в руке погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Глава третья. Новое, очень приятное знакомство. Когда каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула, и сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца. Заворчала она. Но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь,
Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила, бросилась на гуся. «Это что такое?» Послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. «Что это значит?» «На место!» Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал: «Федор Тимофеевич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья, ложись!» И, обратившись к гусю, он крикнул: «Иван Иваныч, на место!» Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно. «Ладно, ладно», — сказал хозяин, зевая, — «надо жить мирно и дружно». Он погладил каштанку и продолжал: «А ты, рыжик, не бойся, это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат». Незнакомец подумал и сказал: «Вот что, ты будешь тетка, понимаешь? Тетка!» И, повторив несколько раз слово «тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью. Послушав его и ответив ему каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояла маленькая корытца, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох, невкусно. Попробовала корки и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее. Чтобы показать свое доверие, сам подошел к корыцу и съел несколько горошинок.

прозвучала первая передача по страницам рассказа Антона Павловича Чехова «Каштанка». Читал народный артист России Георгий Корольчук. Продолжение передачи слушайте завтра в 20:05.

Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Пасторский час». У микрофона протоиерей Максим Плетнев. Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете нам... Что можете? Нам писать что-нибудь, да, какие-то сообщения. Вот. Где это надо делать, друзья? Это надо делать в двух наших, так сказать, платформах. Первое – это у нас сайт grad-petrov.ru, и там есть вопросы в прямой эфир, такая страничка. И, соответственно, на этой страничке можно оставить свой вопрос, друзья. При этом отмечен, что, видно, заранее анонса не было, поэтому вопросов практически нету. Вот, и хорошо бы с вами общаться. Не просто монолог такой, и в котором батюшка... ведущий, да, пасторского часа, говорит. В общем, говорит и говорит бесконечно. А хотелось бы, чтобы было бы все-таки какое-то взаимообщение, чтобы темы, которые мы будем обсуждать, они были бы вам тоже интересны и как-то востребованы, да, какая-то реакция с вашей стороны. Поэтому, друзья, пишите, вот. Ну и второй вариант. У нас идет прямая трансляция на платформе ВК-видео. И там у нас есть, так сказать, чат в этой трансляции. Вот, друзья. И там можно оставить тоже какое-то свое сообщение, вопрос. Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Так что, друзья, пожалуйста, участвуйте. Предлагаю участвовать поактивнее. Храни всех Господь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, дорогие братья и сестры. Сегодня день Собора Апостольский. А вчера мы с вами праздновали память первоверховных апостолов Петра и Павла. Замечательный день. В церкви есть разные праздники. И градация праздников. Есть праздники... Если идти сверху, то самый главный праздник – это, конечно, Пасха Христова. Праздник праздников, торжество из торжеств. Дальше у нас идут 12-е праздники. Это 12 главных праздников церкви. К ним относятся Рождество, Преображение, Успение Божией Матери, праздник Пятидесятницы и так далее. И эти праздники отличаются тем, что они длятся не один день, а у них есть и предпраздновство, и попраздновство, и они, в общем, длятся несколько дней. Ну, такая отличительная черта. А следующая ступенечка вниз, да, по значению, но, тем не менее, вот, богослужебной практики, да, прямо в уставе церкви. Это великие праздники, так называется, великие праздники. Их немного. И память святых первоверховных апостолов Петра и Павла как раз-таки есть такой великий праздник. Другой праздник, который мы с вами праздновали совсем недавно, он тоже относится к великим, это было Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Ну и, конечно, дорогие друзья, для нас праздник памяти святых первоверховных апостолов – особый праздник. Мы живем в Санкт-Петербурге. Наш город назван в честь святаго апостола Петра. И такое, ну, вот, особое значение. Есть, конечно, те, кто ошибочно помышляет, что город назван в честь императора Петра I. Но вот это, конечно, ошибка и совершенно неправильное мнение, друзья. И Санкт-Петербург, да, город святого Петра. Ну и вот несколько слов по истории, почему город Святого Петра, и как это получилось, и, между прочим, и наша радиостанция называется «Град Петров». Вот, тоже, по сути, связано с этим днем.

такой, знаете, престольный праздник города вчера был, Санкт-Петербурга, и, соответственно, праздник нашей радиостанции. Но тоже он никак не отмечался. Почему тоже? Потому что, к сожалению, вот этот городской праздник, праздник святого, в честь которого назван наш город, никак на городском уровне наша городская администрация не отмечается. Ну, такой вот парадокс, казалось бы, да, вроде бы мы уже живем в такую эпоху, когда, в общем-то, на церковь, слава богу, обращают в хорошем смысле внимание, и есть надежды на то, что церковь сможет помочь народу, государству в некоторых, ну, в делах духовного возрождения, прежде всего, возрождения традиционных ценностей, нравственности и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что какие-то вещи поразительным образом, ну, скажем так, не замечаются. Так вот, друзья, но церковь отмечает, и традиционно в этот день уже много лет святейший патриарх Кирилл посещает наш город с таким архипастырским визитом. И это тоже такое большое событие для нашей церкви. И вчера также святейший служил литургию в Петропавловском соборе, соответственно, Петропавловской крепости. Божественную литургию, вот, друзья. И это замечательно и правильно. Итак, город святого Петра. И когда мы произносим эту фразу, то сразу же возникает на самом деле воспоминание не о Санкт-Петербурге, а о городе Риме. Рим. Вот. И Рим действительно явился прообразом Санкт-Петербурга. Почему Рим? Потому что так он и называет город святого Петра. Это Рим, потому что апостол Петр почитается как первый глава Римской церкви. И это действительно было так исторически. Он проповедовал в Риме и был убит в Риме, принял мученическую кончину и являлся вот первым главой Римской церкви. И когда Петр I замышлял Санкт-Петербург, то, по сути, он замышлял Третий Рим, друзья. В этом смысле не Москва Третий Рим, а Санкт-Петербург Третий Рим. И Первый Рим – это Рим, Второй Рим – это Константинополь, Третий – Санкт-Петербург, город Святого Петра. Санкт-Петербург создавался так же, как и Константинополь, как столица империи. И это совершенно уникальная история, да, не так. Там буквально это три города, друзья, которые создавались, ну, вот на карте европейской, скажем, вот, которые создавались как столица империи. И именно христианской империи. И в противовес католичеству, западному христианству. И мы можем сказать, обратить внимание, что и герб Санкт-Петербурга – это такой перифраз герба Ватикана. Можете прямо-таки открыть, в интернете посмотреть и увидеть, что, в общем-то, это почти один и тот же герб нашего города и герб Ватикана. И здесь мы видим действительно, что была такая попытка создания вот мощной христианской православной империи и столицей этой империи, Третий Рим, город Санкт-Петербург. Так что, друзья, для Санкт-Петербурга, конечно, память святых первоверховных апостолов носит особый характер. Особый характер. Ну и, конечно, мы вспоминаем не только о Санкт-Петербурге в этот день, а прежде всего об этих замечательных святых, которые своим подвигом, своей проповедью, своим служением практически весь мир привели ко Христу. И это, конечно же, чудо, что маленькая горстка людей, всего вот первых апостолов, ну, вообще апостолов, да, их там около сотни, это совсем немного, и, в общем-то, их проповедь перевернула этот мир, да, изменила этот мир невозвратно, друзья, невозвратно. И
мы можем говорить, что церковь победила Римскую империю, не воюя с Римской империей. Да, мы видим, что дальше начинается у нас после проповеди апостольской гонение, и прежде всего, ну, сначала еще во времена апостолов, гонение от иудеев, а потом от римской власти. И идет такое противостояние. И вот эта борьба Рима языческого, римского государства, а для нас, конечно, не совсем четко мы понимаем, что это такое, а это, по сути, противостояние идей, веры в Бога человека, да, вот, во Христа, и обратно этому человека Бог. Да, тогда это был, ну, и образ Антихриста, друзья. Кто это? Это император. Император римский, который в буквальном смысле себя объявлял Богом. В буквальном смысле. Сейчас для нас это, ну, как-то не совсем. Мы можем это представить, что кто-то из сегодняшних там наших современников воссядет в храме, объявит себя Богом, заставит создавать себе статуи по всему миру и будет наказывать вплоть до смерти тех, кто не будет ему поклоняться как Богу. Вот такая картина у нас предстает в Римской империи. И действительно идет противостояние в таком духовном плане. Поклонение истинному Богу, Богу Троице, Сыну Божьему, Господу нашему Иисусу Христу, Бога-человеку, пришедшему в этот мир для того, чтобы всех людей спасти, и поклонение императору, поклонение человеку, который дерзостно, безумно и нечестиво объявлял себя Богом. И вот, друзья, вот это противостояние, где со стороны Римской империи гонения, пытки, истязания христиан, смерть, это противостояние обернулось победой церкви. А со стороны церкви, как церковь участвовала в этом противостоянии, это молитва, это вера, это верность Христу даже до смерти, и мученики становится семя церкви по словам Тертуллиана. И из этого семени, друзья, а первые мученики – это апостолы, из этого семени произрастает вся церковная жизнь и наша с вами церковная жизнь, в том числе наша вера, наша возможность сегодня исповедовать Бога, поклоняться Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, прославлять Его святых, в том числе и апостолов Петра и Павла. Все, друзья, подвигом проповеди, опять-таки проповеди, которая доходила даже до мученичества, проповеди первых христиан, апостолов. Ну и мученики, тоже обращу ваше внимание, вспомним давайте, что по-гречески «мартириос», что значит не в русском языке акцент на мучениях, которые испытывали эти святые, а греческий язык говорит, что это свидетели. Мученики переводятся как свидетели. То есть, что они свидетельствовали? Веру Христову, да. Они свидетельствовали своей жизнью, своим подвигом, своей смертью, веру в Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот, друзья, такой у нас замечательный праздник, и сегодня вспоминаемый собор апостольский, вчера первоверховных апостолов, и, конечно, вспоминаем и их миссионерское служение, и не забываем, да, и служение мучеников. И не забываем, что это вот в полноте относится к церковной жизни. Миссионерство и мученичество, да, в том или ином формате оно проявляется во все времена в церкви, в церковной жизни. И русская православная церковь, она не избежала, конечно же, свои Голгофы, и на этой неделе у нас будет праздник святых царственных страстотерпцев, святой великой княгини Елизаветы Игнатьевны Варвары, это 17 июля и 18 июля, все это у нас, друзья, впереди еще. Вот, ну давайте немного с вами
почитаем как раз-таки то послание, которое нам прислал Эдуард, а он это делает каждую передачу. Друзья, вопросов нет, дорогие братья и сестры. Сейчас я вижу, в интернете нас слушает 77 человек. Ну, в этом самом... И 6 человек смотрят в ВК-видео. Поэтому, друзья, давайте беседовать, давайте вместе что-то обсудим. Не стесняйтесь, пишите нам ваши вопросы. И Эдуард, друзья, в очередной раз вот приводит цитату святителя Иоанна Златоуста в этот раз. «Здравствуйте, дорогой батюшка, позвольте строки о любви к Господу». И дальше цитата. «Любить Христа значит не быть наемником, не смотреть на благочестивую жизнь, как на промысел и на торговлю, а быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу». Святитель Иоанн Златоуст. Друзья, да, давайте вернемся вот к этому подвигу миссионерства и мученичества. И вот в 20 веке русская православная церковь восходит на Голгофу, и происходит страшное гонение. И гонение, по сути, начинается с убиения, ну, не совсем, но, друзья, близко к этому. В 18 году убивает государя-императора, его семью и всех близких, всех Романовых, до кого смогли коммунисты дотянуться на тот период. Вот, и, ну, а уже в 17 году первые погибшие священнослужители, Иоанн Кочуров, Петр Скипетров, это священники нашей епархии, Петр Скипетров был убит прямо в епархиальном правлении, и на месте его убиения сейчас есть памятная доска. Вот такое место отмечено, где он был убит. И Иоанн Кочуров, друзья, был убит у Екатерининского собора. А уже в январе у нас убивают первого архиерея Русской Православной Церкви. Пришли люди в кожанках, вот такие революционные, и вывели митрополита Владимира Богоявленского. А это тот митрополит, который был главой, ну, возглавлял Московскую кафедру, кафедру Санкт-Петербурга и потом Киевскую кафедру, да, вот, можно сказать, три столицы России, вот, и он был в них главой поместной церкви. И вот, дорогие друзья, такое страшное событие при попустительстве, в том числе монашествующих украинского происхождения, в Киеве был убит первый архиерей. И следующий воскресный день, или даже, по-моему, не следующий, а ближайший воскресный день к дню смерти, убиения святителя Владимира, является днем собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это у нас конец января. И... Ну, я бы, друзья, конечно, отметил бы и отмечается каждый год вот, особым образом убиение царской семьи. А то тоже вот нельзя как бы не увидеть особого значения в фигуре императора Николая II, последнего помазанника Божия на русской земле, человека, чья историческая память, вот она... Ну, наиболее извращена, да, и мы видим совершенно полярное мнение о Николае II. С одной стороны, да, это святой, есть и более полярное, да, что прямо-таки искупитель земли русской и такие уже сектантские какие-то мотивы, вот, против которых церковь, в общем-то, противодействует таким неправильным, да, нетрезвенным воззрением на Николая II. И есть другой полюс, когда во всех бедах и дореволюционных, и послереволюционных объявляют чуть ли не главным виновником Николая II, что вот, мол,
неудачные правители, ну, в советский период, да, вспоминали 9 января, кровавый Николай и так далее, друзья. И он, мол, во всем виноват. Ну, а все-таки истинная картина, что это был тот правитель, ну, во-первых, он был один из самых благочестивых правителей, которые были в истории Руси, Российской империи, ну и тем более там Советского Союза или сегодняшнего времени. Это один из самых благочестивых правителей на троне во всю историю вот нашей Родины. И, конечно, человек, который, ну, по сути, отдал свою жизнь на благо Руси, да, который все силы свои положил, и, еще раз повторю, вплоть до жизни, вот, на, для спасения, если так можно говорить, для благоустройства, устроения доброго нашего народа и нашего государства. Но мы видим, что окончилось очень трагично. И убиение в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме царской семьи, конечно, такое преступление, которое, на мой взгляд, до сих пор не осмыслено в полноте. И вообще мы можем говорить о том, что весь период гонений, он не совсем осмыслен. И говоря уже об исторической памяти, конечно, история сама по себе такая наука достаточно субъективная. Наверное, невозможно в этой науке достигнуть какого-то вот, ну, полноты исторического правдивого знания, скажем так. Есть исторические факты, но уже само по себе, сам выбор, подборка этих фактов – это уже субъективная позиция. И, естественно, она обычно не пассивно-субъективная, а активно-субъективная. Ну, а, конечно, уже трактовка исторических фактов – это совершенно такая идеологическая история. И мы видим, что история, это не только касается истории Руси, а вообще истории каждого государства и там мировых событий, мировых войн, это всегда такая вот идеология в том или ином формате. И это нормально. Но мы должны, конечно, это осознавать, да. И дальше, друзья, вот эпоха гонений на Руси, в Советской России, особый период. Если говорить о том, а как там соединить, вот сейчас я ехал на радио, проезжал по ЗСД и видел три флага, которые подняты недалеко от башни «Газпрома», Лахта-центра и флаг Российской Федерации, флаг Советского Союза и имперский флаг, флаг Российской империи. Это вот такой знак объединения этих исторических разных периодов в единое такое историческое целое. Как нам к этому относиться, как это объединить? Потому что, ну, не просто объединить там церковь и ее гонителей, скажем. Но, с другой стороны, как это объединить, друзья? Мне кажется, в то же время и просто. В каком формате? Что мы живем в Российской Федерации. И более того, у нас даже уже жизнь в Российской Федерации постковидная и во время СВО. Это уже другая Российская Федерация, не та, которая была до ковида. Вот. И мы можем, ну, я думаю, так и надо осознавать, что вот наша история – это наша современная история. Это тот день, в котором мы живем, то государство, в котором мы живем, та страна, да, тот народ. А было в истории нашего народа, были разные периоды. И была Киевская Русь, Московская Русь, была Российская империя, был Советский Союз и была Российская Федерация, там, перестроечная, ельцинского периода и так далее. И знаете, что тут важно понимать, что это все было. И это не вернется.
мы никогда не будем снова Киевской Русью, или там Московской Русью, или Российской империей, или Советским Союзом. Это те периоды, которые наша народная жизнь прошла, друзья, прошла. Вот. И это наше историческое наследие. И, конечно, хорошо бы, но вот повторюсь, что, к сожалению, объективное мнение об исторических событиях невозможно, поскольку мы не объективны, а мы субъективны. Мы обязательно будем историю видеть в том или ином ключе. Но возможно какое-то приближение к этому, да, и какое-то правильное осмысление этих событий, не замалчивая трагические страницы, но и не умаляя величия достижений и Российской империи, скажем, и Советского Союза. Вот, друзья, так что память святых новомучеников и исповедников Церкви Русской особо вспоминается вот в этот период, в июльские дни, и в Екатеринбурге проходит многотысячный крестный ход. Который год уже, да, проходит многотысячный крестный ход от храма, где стоял на этом месте дом Ипатьевых, в котором был расстрелян государь-император и его семья. И потом Ельцин, по указу Ельцина, этот дом был снесен в свое время. Вот тоже, знаете, как это, забыть историю своей страны. Но в результате на этом месте был построен собор в Екатеринбурге. Вот, новомучеников, исповедников российских, по-моему, Церкви Русской, если мне не изменяет память, или страстотерпцев царственных, друзья, вот тут я могу ошибиться. В этом соборе ночью служится литургия, и тысячи и тысячи причастников. Вот в эту ночь тысячи и тысячи причастников. И там, естественно, все люди в собор не помещаются, поэтому причащают вот эту колонну крестного хода, выходят священнослужители, там десятки священников с чашами, со святыми дарами, и причащает тех людей, которые пойдут крестным ходом, и дальше они идут до места захоронения, да, Ганина яма, так называемое место, там есть монастырь, это то место, где останки царственных страстотерпцев были захоронены убийцами, друзья. Так, друзья, ну давайте почитаем, какие-то нам вопросы пришли. Денис спрашивает, что произошло с митрополитом Иларионом Алфеевым. Ссылка в бразильские джунгли, он пишет. Ну вот, Денис, не знаю. Вы так спрашиваете, как будто я обладаю какими-то тайными знаниями. Все, что я знаю, друзья, находится в открытых источниках, но не более того. Вот, а дальше Виктор пишет, почему священников, расстрелянных белобандитами, до сих пор не канонизировали в сонме новомучеников, до сих пор ни одного, а священников, расстрелянных красными, канонизируют постоянно. Более того, священников убивали крестьяне из-за земельных споров еще до революции, почему их не канонизируют, объясните, батюшка, где логика. Я не знаю, что такое РПЦ, дорогой Виктор. Пишите уж нормально, да, Русской Православной Церкви, логика. Потому что аббревиатура такая, она такая некоторая презрительная, да, отношение к церкви в этом чувствуется. Я не понимаю, о чем вы говорите. Какие такие расстрелянные священники какими-то белобандитами? Ну, вы, наверное, так коммунистически настроены, по всей видимости. Ну, бывает такое, что поделаешь. Удивительно, что вы слушаете радио «Град Петров». Ну вот, ну как бы, где эти факты, да. Опять-таки, если белогвардейцы, да, кого-то убивали, но навряд ли они убивали за веру Христову, а новомучеников убивали именно за исповедание Христа. И именно поэтому они входят в сон новомучеников. У нас достаточно идет такая жесткая политика по канонизации.
и смотрит на судебные постановления, там, на протоколы допросов. И если, скажем, человек себя вдруг оговорил под пытками и был сломлен, да, в застенках, или оговорил других, то вот, не происходит канонизации. Даже некоторые канонизации отменяются, если вдруг всплывают такие факты. Поэтому у нас очень серьезная комиссия по канонизации. А канонизация происходит не только новомучеников, но и других праведников и 20 века, и других времен, возможно, да, если вот есть такая инициатива. Вот, обычно эта инициатива идет снизу, от местных церковных общин, они подают уже вот в своей епархии, тоже есть, в каждой епархии есть тоже какая-то институция, там комиссия по канонизации, ну, скажем, в нашей митрополии, и уже на рассмотрение. И если вот эта местная комиссия одобрит, то эти же документы подаются на синодальный уровень. И, дорогой Виктор, если вы знаете эти факты, и там, не знаю, вы входите в какую-то общину, соберите эти факты, да, покажите, что произошло, вот, ну, как бы, что батюшка ради Христа, из-за Христа был убиен кем-то. Ну, вот, и, конечно, инициируйте. Но я таких фактов просто не знаю, мне кажется, какие-то странные какие-то домыслы. И опять-таки, друзья, еще раз повторюсь, новомученики — это те святые, которые претерпели мученическую кончину, да, то есть они были свидетелями веры Христовой и именно были убиены за веру Христову, за исповедание Христа Богом. И да, мы с вами как раз-таки говорили до этого, обсуждали о том, что но вот трудно это все дело примирить в единое целое все-таки. Опять-таки, можно вот с точки зрения такой, что это все было, и этого никогда не будет больше. Мы идем, вот у нас новая история, у нас новая страница нашей истории, нашего народа, там, нашей государственности. Вот, и то, что было, это было именно с нами, и вот необходимо это осознавать, и на этом, пользуясь, да, вот этим историческим знанием, уже идти в будущее. А вот уже с точки зрения, знаете, как это соединить, да, и я помню, есть у нас такой проект, не помню, как называется, друзья, но помню этот проект, да, у Московского парка Победы у нас находится вот такой историческая выставка России. Друзья, кто помнит, напомните, да. Митрополит Тихон Шевкунов, и вот под его руководством создавались такие интерактивные выставки по истории России, начиная от самых, так сказать, первых славян и Рюрики, и дальше вот история Руси, ну, там, Киевской Руси, Московской, там, Петровская, вот, и потом имперская история, потом период гонений, и дальше, конечно, было интересно, а как это вот перейдет из гонений, да, а это же получается, что во времена гонений власть красных, она активно уничтожала церковь. И, ну, были эти гонения, друзья, церковь их не забывает. Не забывает. И более того, вся наша кровь, простите, наша вся русская земля была унавожена христианской кровью в 20 веке. Вся русская земля была унавожена христианской кровью. И это тот факт, мимо которого мы не можем пройти, и, конечно, вспоминаем, да, вот мы начинали сегодня беседу про святых апостолов и про миссионерство и мученичество, и вот наша церковь, она взошла на свою Голгофу, и мы говорили о том, что мученики — это семя церкви, так и новомученики — это семя русской православной церкви, да, вот то, что является такой основой возрождения церковной жизни
которое мы сейчас наблюдаем. И мы можем говорить, что церковь воспряла, да, как феникс, воскресла из руин. Да, не так все просто, есть свои проблемы, но тем не менее церковь, она, друзья, живет, и, надеюсь, врата ада не одолеют церковь, и мы останемся вот истинной церковью православной. Так вот, друзья, и мы говорим о том, что и наш народ, он вот взошел на эту Голгофу, свершил мученический подвиг, и, конечно, эта память, она, ну, так не забывается и не будет забыта. Вот. И, соответственно, вот в этом музее, да, таком современном о России был какой переход? Вот мученичество, мученичество, гонение, гонение, а потом тяготы военной эпохи. И потом победа, и, собственно говоря, уже какие-то такие позитивные свершения советской эпохи, ну, там дальше перестройка и так далее. Ну, как-то вот так, да, так, то есть вот это какая-то сложная такая история, когда часть, по сути, народа уничтожала другую часть народа, она вот так как-то сглажена была, конечно. Ну, друзья, у нас есть вопрос, Татьяна пишет нам. Здравствуйте. Сейчас много гибнет молодых, очень многих родителей, переживших трагедию, до конца жизни будет мучить вопрос, куда уходят души любимых родных. Пожалуйста, если знаете, шаблонные слова не действуют. Слушайте, ну а куда уходят души? Тут не знаю, что вы имеете в виду под шаблонными словами. А души отходят на тот свет. И у нас есть учение о том свете. И в Евангелии мы с вами знаем притчу о Лазаре и богаче. Да? И вот нищий Лазарь, богач. Богач, друзья. И вот богач идет в ад. Прекрасно это визуализировано в росписях храма XIV века, начало XIV века, псковский иконописцы начала XIV века, по-моему, чуть ли не в 1313 году. Это роспись, собор, снят Огорского монастыря. И сейчас она восстановлена. И там, но это не только в этом соборе была такая традиция. Вот. Но это очень замечательно, когда входишь в храм, и вот уже в основную часть, и перед тобой алтарь, а справа и слева отображение, изображение вот этой притчи о нищем Лазаре и богаче. И, соответственно, справа от тебя, ты стоишь лицом к алтарю, справа от тебя изображение рая, и Лазарь на лоне Авраама, да, в Царстве Божьем, а слева от тебя богач мучается, сатана, вот это изображение, да, что он жаждет и хочет испить хотя бы каплю влаги. Вот, это удивительно, друзья, такая перекличка, буквально визуализация вот этой притчи, и там пропасть между богачом и лоном Авраама, и богач вопиет к Аврааму. И вот люди стоят как бы в этой пропасти, получается, да, и она непреодолима, это две разные стены, получается, да, вот слева этот богач, который говорит с Авраамом, а справа Авраам. И вместе с ним нищий Лазарь, вот, ему отвечает. Так в этой притче мы видим что? Что по делам, по жизни земной, земная жизнь как школы и в конечном итоге экзамен, который определяет, где человек будет пребывать до страшного суда, до окончания этого мира и начала Царства Божьего. И
В общем-то, если, ну так, если в двух словах, то если человек старался, работал Господу, стремился к Богу, жил Христом, то и там он потянется ко Христу и будет жить со Христом. А если в этой жизни человек жил страстями, грехами, такими бесовскими переживаниями, то и там он потянется в эту тьму. Вне зависимости, Татьяна, возраста этого человека. Соответственно, пожилой человек, старик умирает или умирает молодой человек, в общем-то, значения не имеет. Имеет значение то, куда была устремлена его душа. Знаете, как можно говорить, как такая стрела, направленная в цель, да? Вот этот вектор жизни души человека. И наша задача в этой жизни — направить свою душу именно в цель, вот ко Христу. Отвращаться от грехов, отвращаться от страстей, стараться их преодолевать и стремиться к Богу, и любовь к Богу, любовь к ближним. И, в общем-то, мы знаем, что надо делать в Новом Завете, друзья. Господь нам дает четкую картину. И дальше, наверное, Татьяна, может, это вы же пишете про потерю ребенка. Ну, конечно, это тяжело жить, когда родители теряют детей. Слава Богу, вот в моей жизни такого не было опыта, но был опыт потери родителей. Они у меня умерли в ковидный 21-й год и умерли в течение месяца. Ну, вот мама, она болела. У него были там другие заболевания, но в конечном итоге умерла от ковида. И папа умер уже не от ковида, а от переживаний буквально через месяц. И, конечно, мне было непросто. А хотя это естественно, что дети хоронят родителей. Вот. Но непросто. И мне кажется, здесь вот эта тема потери своего близкого человека, ребенка или там любимого, любимой, или родители, это, ну, такая особая тема, она трагичная, и по своему опыту могу сказать, что, ну, больно все равно будет. Более того, вообще переживание горя в этот период, в какой-то период, да, это совершенно естественно, это должно быть, нам должно быть больно. Это нормально, это, да, так оно и происходит, но потом должно быть легче. Потом когда? Ну, где-то через полгода. Как-то боль постепенно утихает, да, там, ну и со временем еще, но все равно такая какая-то грусть, естественно, при воспоминании и порой постоянном, постоянной памяти. Ну и, конечно, нам надо жить Богом. И более того, молитва за усопших — это та возможность вот преодолеть эту пропасть. Вот мы только что сказали, да, что, ну, мы говорили о пропасти между раем и адом, в притче о богаче и Лазаре. Но есть и пропасть, ну, какая-то, да, можно так сказать, ныне живущих людей и тех, кто ушел уже. И вот эта пропасть преодолевается молитвой. Молитвой за усопших. Это тот дар, который есть в Церкви Христовой и в Православной Церкви, в Католической. У протестантов нету. У протестантов, друзья, они не молятся за усопших. Мы верим, что наши молитвы могут повлиять на участь усопших. И опыт молитвы за усопших, конечно, мы встречаем в житиях святых, в жизнеописаниях праведников, там современности, что, ну, прямо-таки совершались чудеса по молитвам за усопших, и свидетельства есть об изменении их загробной участи. Поэтому, конечно, все наши... у нас же все равно осознание у христиан... Какое? То, что жизнь человека, она бесконечна. Имеется в виду не жизнь его тела, тело умирает, а жизнь души. И человек не исчезает. Он есть, но он в другом мире, в загробном мире, в мире духовного бытия, или в свете, или во тьме. И... То есть часто нам кажется, что вот человек ушел, и мы уже ничего не можем сделать. Но это не так, друзья. Мы можем молиться.
мы можем его буквально вымаливать его. И, конечно, кто может это делать? Ну, конечно, родительская молитва, она и при жизни ребенка сильна, и если вдруг произошла такая трагедия, что ребенок умер, тоже молитва родителей имеет особое значение. И она дает утешение. Вот всю боль, да, всю любовь надо воплотить в молитве. Воплотить в молитве за этого усопшего человека, за наших усопших. Так, друзья, ну тут что-то опять пишет Виктор какие-то. Друзья, не буду с вами спорить, у вас есть свое мнение по истории церкви или там по истории наших святых. У меня свое мнение. Более того, я стараюсь, конечно, чтобы мое мнение, оно соответствовало мнению церкви все-таки, да. Стараюсь, друзья, не нести от себя тяну. Иногда, может, несу, но не специально. А по большей части стараюсь все-таки говорить то, чему учит Церковь Христова. Вот. История, конечно, удивительная наука, да. И это и прошлое, это, конечно же, и будущее. И очень хорошо, когда мы знаем нашу историю, когда мы ей интересуемся. Очень плохо, когда человек забывает историю или там не знает, и он растет без корней. И вот там без корней своей семьи, не знает историю своей семьи, но и не знает историю, там, скажем, места, где он живет, где он родился, то есть самой малой родины, и не знает вот историю своего государства. И, конечно, знание истории, да, оно, вот эта обращенность как бы в прошлое, оно дает какую-то гарантию будущего. Совершенно, друзья, однозначно. Поэтому, мне кажется, очень замечательно. У нас был целый ряд циклов, программ, посвященных истории. И истории Руси, и истории 20 века. Вот. Поэтому, друзья, можете к архивам радиостанции «Град Петров» обращаться и изучать. И получать вот какое-то такое знание. Очень интересно, потому что это же такие лекции уникальные. Вот, тоже предлагаю, друзья, обратиться к этому источнику. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире радиостанция «Град Петров». Мы в прямом эфире. У микрофона протоиерей Максим Плетнев. Мы с вами. У нас программа «Пастырский час». Вы можете нам писать. Можно писать на нашем сайте, что-то написать. И спасибо, друзья, кто вот писал, несмотря на то, что, может быть, я там на что-то не ответил. Вот, не стал с вами спорить, как бы. Но, тем не менее, спасибо вам за участие, за активность. Вот, можете нам писать, можете написать на сайте. Наш сайт grand-petrov.ru, это сайт нашей радиостанции. Там есть страничка «Вопросы в прямой эфир» или «Вопросы в пастырский час». И также идет трансляция в ВК-видео. И там, возможно, тоже в чатике писать, ну, какие-то комментарии давать. Ну, друзья, у нас не только память Петра и Павла, а вообще это такой период летний, такой особенный. И у нас мы вспоминали замечательных святых, и память только что у нас 9 числа Тихвинской иконы Божией Матери. Чудо и чудес, дорогие братья и сестры. Я был свидетелем возвращения иконы Тихвинской иконы Божией Матери в Тихвин. Каким образом? В смысле того, что... Ну вот я был один из тех многих священнослужителей, которые встречали икону в Лавре Тихвинскую. Вот. И, соответственно, уже сопровождали ее и в Тихвин. И там сам вот такой как бы акт, можно так выразиться, да, вот это... Возвращение иконы, конечно, была божественная литургия, и она, ее возглавлял патриарх Алексей II. И вот такое торжественное возвращение иконы в Тихвинскую обитель. Напомню, что эта икона, она ушла. И вообще вот это такое явление, когда святыни покидают там церковь, страну, народ, оно, конечно, трагическое и печальное. И было чудо. Святыня вернулась. Святыня вернулась. И на самом деле в тот период я думал, что ну, сейчас
как бы, может, еще какие-то цветы не обретутся, да, такое благословление Бога и Богородицы нашему народу. Но вот, к сожалению, только одна святыня вернулась. Вот, но это совершенно был удивительный период. И так и прямо Пасха летом, друзья. Я вот в буквальном смысле там месяца два после этого просто духовно летал. Вот, это встреча иконы, Тихвинской иконы Божьей Матери. А помимо этого у нас еще праздновались и Соловецкие святые 10 числа, а 11-го, друзья, праздник Сергия и Германа Вламских. Тоже такие знаковые святые. Это все святые нашего северо-запада. И, может быть, не все знают, но, в общем-то, сравнивали вот эти северные территории с египетскими пустынями по значению вот такого монашеского возрождения, да, монашеского делания. А после Сергия Радонежского, можем сказать, его ученики, вот, его ученики, они, и ученики учеников, они разошлись по всей Руси, ну, прямо-таки было такое направление на север. Так же получилось. Именно вот эти северные территории, начиная от там, Новгорода, Вологды и туда выше, да, на север, вот эти территории, они были, ну, целая россыпь, да, монастырей. Много, друзья, много. Некоторые обители ныне забыты, некоторые до сих пор есть, возрождены. Но это прямо напоминало, как вот в египетской пустыне. В пустыне находилось много монастырей, множество. Так вот, в этой пустыне, а в русском понимании пустыня – такая непроходимая чащоба, непроходимые леса. Вот в этих лесах, в уединении, вот множество монастырей. И, конечно, одни из самых известных монастырей – это вот монастырь Соловецкий и Вламский монастырь. История Вламского монастыря тоже очень интересная, восходит аж, знаете, по преданиям, к сожалению, точные вот даты жизни основателя монастыря Сергия Германа Вламских, она неизвестна. И есть предание, что они начали проповедовать и основали обитель на этих островах Вламских в X веке. В X веке, да. Есть другие предания, но вот одно из преданий говорит о X веке. Это, в общем-то, времена крещения Руси. Они были греками, греческие священнослужители. А почему нету точных знаний? Потому что этот монастырь много раз разорялся. Рядом были шведы, и вот это противостояние за обладание этими землями велись между новгородцами, русскими и шведами, соответственно. И монастырь не просто разорялся, а монахи принимали и мученическую кончину, целый сон есть. Тоже мучеников, вот убиенных вот этими пиратами, по сути, викингами, да, на этих островах. Но монастырь возрождался, и мы видим его новое возрождение, этой обители святой, прямо-таки рай на земле. Друзья, очень люблю Вламский монастырь, совершенно особое место. Такое место, преображенное через человека благодатью Божией, вот трудами людей, преображенное благодатью Божией. И, конечно, когда на сегодня на Вламе нету местных жителей, то есть там в советский период был устроен сначала такой вот пансионат, да, для коллег, для инвалидов, для людей, у которых не было рук и ног последствия Великой Отечественной войны, а потом уже и инвалиды ментальные, вот, там проживали и, соответственно, сотрудники, какие-то потомки вот этих инвалидов и сотрудников, вот, и там как-то прямо люди были прописаны, и не хотели оттуда уезжать, а это земли-то монастырские все. И вот все-таки в результате, там долгий период прошел, ну вот, но монастырь освободился от этих жителей, которые... Ну а что это было? Я помню свои первые посещения Влама, тогда еще отдали только, ну, только некоторые здания. И вот
даже здание монашеского корпуса, там два, там совсем маленький такой, маленькое каре, да, рядом с собором, и уже вокруг этого маленького каре второе каре. Вот это второе каре, половина было как раз-таки населено местными жителями. И такая картина, да, что вот буквально, соответственно, они там пили, эти местные жители. И, знаете, не только на Валааме, а вообще в других местах, скажем, в Псково-Печерском монастыре, там настолько такое духовное бытие усилено, что там или святым становиться, или другая крайность – спиваться. И прямо-таки вот местные жители, сейчас другой период псковских Печорах, но тоже в свое время я вот это видел очень ярко. Так и здесь, с одной стороны, там буквально вот корпус, да, с одной стороны корпуса молитвы, всеночное бдение, а с другой пьяные играют в волейбол, молодежь, да, там мат-перемат и так далее. И вот это происходило длительный период, ну, слава богу, вот эти местные жители, они все-таки были переселены, так или иначе. И теперь на Валааме это вся земля наполнена молитвой и верующими людьми. Друзья, это удивительно. Ты приезжаешь в такой мир, когда вокруг только все люди единомысленны с тобой, все едиными уста, единым духом. Дорогие друзья, время у нас вдруг окончилось. Ну вот, храни вас Господь. Еще раз повторюсь, что спасибо, Эдуард, уже не успеем ваши слова прочитать, Игнатия Брянчанинова, Богородица. Спасибо вам тоже, Эдуард, за участие. Спасибо, Татьяна, вам тоже. Помоги вам Господь. Друзья, храни всех Господь, всех с праздником, с окончанием поста. Дай Бог нам и дальше молиться, и поститься, и слушать радио «Град Петров».

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Я хочу сказать сегодня несколько слов об христианском понятии ближнего, которое, хотя всем известно, но совсем не так просто, как кажется. Никого так не любили и не презирали современники Христа, как самарян, народ, живший в северной части Палестины и придерживавшийся других обычаев, других преданий, чем евреи. И на все века эта ненависть, недоверие, презрение к самарянам стали символом нашего собственного отчуждения от всех чужих, иных, не наших, от не таких, как мы, будь то по цвету кожи, будь то по обычаям, навыкам, культуре и так дальше. И потому такое исключительное, центральное и вечное значение приобретает притча Христа о милосердном самарянине. Это притча о человеке, пострадавшем от разбойников, израненном, одиноком, всеми брошенным на большой дороге. И вот двое своих, то есть людей из того же народа, близких по крови и языку, прошли мимо него. Оба, говорит Христос, подошли, посмотрели и прошли мимо. А некий самарянин, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны и привез его в гостиницу и позаботился о нем. И на другой день, продолжает евангельский рассказ, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе». И Христос,

0: Он начинал всегда не с принципов, а с самой жизни. В жизни же, оказывается, теория так часто разбивается и оказывается ничем. Вот появляется и живет среди нас чужой, другой. И мы мгновенно забываем все теории и видим в нем только его чуждость, его инаковость по отношению к нам. И в мире, в котором произнесено так много прекрасных слов о равенстве и братстве, вдруг так страшно оказывается быть чужим. И вот Христос говорит нам, что теории о равенстве недостаточно. Теория может вести к любви к дальнему, как говорил Ницше. Дальнего любить легко. Легко любить отвлеченную жертву колониализма и эксплуатации. Легко проповедовать равенство с теми, с кем не живешь и не встречаешься. И оказывается, так трудно принять чужого как близкого, осознать его не равным, а ближним. А в этом, и только в этом, смысл Христовой притчи. Теория не спасает и не помогает, когда в нашу жизнь входит вот этот чужой. И хочет от нас неотвлеченного равенства и не прав, и даже не помощи, а хочет близости и дружбы, любви и признания его, вот его, а не отвлеченной жертвы кого-то, ближним, то есть участником общей жизни, желанным и нужным. Вот чего хочет всякий человек, и чего никогда не поймет, не вместит в себя отвлеченная и холодная теория. Теория относится ко всем, и потому никому. А человек хочет быть не всяким, а самим собой. Ему как хлеб, как воздух, нужны любовь, близость. Кто ближний наш? Тот, кто вошел в мою жизнь сегодня, пускай случайно, пускай временно. Тот, чьи глаза встретились с моими, и в них я прочел, увидел, осознал встречу с чем-то единственным и неповторимым, с ближним, с тем, кто в этой встрече стал моим ближним. Теория всегда разбивается о жизнь, но в жизни всегда возможно это чудо встречи и признания. Чудо этого извлечения всякого и чужого из безличности и анонимности и чудо претворения его в ближнего. Пока же это чудо не вошло в нашу жизнь, пока мы не захотели его, мертвы наши фарисейские теории, и нет в них места для живого человека.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Павла Чеснокова в исполнении вокального ансамбля «Рождество».

0: После того, как Константин вырвался из объятий Августа Галерия, гостить у которого было смертельно опасно и где каждый день мог оказаться последним, после того, как он успешно, хотя и не без риска, добрался до Йорка, где получил власть над западными провинциями из рук своего умирающего отца Констанция Хлора, и затем, добившись на это официального подтверждения от разъяренного, но бессильного каким-либо образом воспрепятствовать этому Галерия, Константин демонстративно не занимался, так сказать, большой политикой, держась в стороне от борьбы между прочими тетрархами. Он, правда, не преминул воспользоваться случаем, чтобы повысить свой статус, обрести новый титул и стать, как и его покойный отец, Августом. Так же, как и Констанций Хлор, Константин никому не отдавал предпочтений, не обнаруживал амбиций на единовластие и занимался делами провинций, входивших в пространство его юрисдикции. Вряд ли это обмануло кого-то из его пурпуроносных коллег и кого-либо из тех, кто серьезно занимался политикой. И дело даже не в амбициях, а дело в элементарном инстинкте самосохранения. Тетрархия, которую Диоклетиан выстроил ради спасения римского мира, ради динамизации ее внутренней жизни и адекватности внешним вызовам, по прошествии всего-то навсего четверти века обнаружила свою полную недееспособность. Либо римский мир должен был отказаться от единой империи и распасться на отдельные государства, либо отказаться от порочной формы тетрархии и вернуться к классической деспотии. Расчленение неизбежно вело к ожесточенным войнам между образовавшимися государствами со столь же неизбежным их военно-политическим и экономическим ослаблением, с умножением социальных потрясений, с умножением этнических мятежей. И, как следствие, это вело к очередным, еще более мелким расчленениям и к неспособности сопротивляться агрессии со стороны варваров. Значит, упорствование в верности тетрархии было быстрым и гарантированным путем к самоликвидации римского мира. А поскольку никто этого не хотел, оставался путь возвращения к деспотии, причем не классического римского образца, а это принципат, а классического восточного образца, а это доминат. Только вот претендентов на единовластие оказалось слишком много. И, естественно, никто не желал уступать. Проиграть в этой схватке, просто, так сказать, сойти с дистанции, означало погибнуть. Потому что политика, она ведь лишена сентиментальности, и вкусивший хоть однажды безграничной власти, почувствовавший перспективу обладания ею, уже никогда не сможет избавиться от этого наваждения и всегда будет сам или в своих наследниках нести смертельную опасность тому, кто оказался счастливым избранником судьбы, увенчавшим по итогам кровавой гонки свою голову диадемой. Ну, правда, есть пример Диоклетиана, который в рамках своей игры в тетрархию добровольно, хотя и в великом разочаровании, и в духовной опустошенности, и в презрении к окружающему миру политики, ушел в частную жизнь, то есть добровольно сошел с дистанции. Не один это сделал, вместе с соправителем Максимианом. Но жестокая логика политической реалии никаких игр не признает. Максимиан, преданный собственным сыном, погибнет. Придет время, всего-то года два, и погибнет Диоклетиан, покончит с собою, осознав, что из большой политики уходят только в небытие. Константин, которому суждено было стать святым и равноапостольным, суждено было обеспечить исторический, то есть судьбоносный, сущностный переход римского мира в мир христианский, о предстоящей ему миссии не догадывался, конечно, и к ней себя сознательно не готовил. В нем было куда больше иллирийской крови, нежели латинской, но он был настоящий римлянин, и именно этим себе гордился. И как настоящий римлянин ощущал колоссальную ответственность за судьбу римского мира. Единственное, чем отличался он от Галерия или Лициния, так это умом и характером. Хотя вот это единственное можно ведь назвать и всем, поскольку это значит, что Константин отличался от современников во власти качественно. Константину не была свойственна ослепляющая идеализация прошлого, и, соответственно, он не был подвержен парализующей рефлексии, что характерно было, скажем, для Диоклетиана. В отличие от основателя тетрархии, Константин при всем его почтении к Риму, к римской истории, к римской культуре, был все же весь устремлен в будущее и не собирался реконструировать то, что было разрушено временем и что уже доказало свою несостоятельность. Как политик Константин был абсолютно рационален, холодно прагматичен, а значит, настроен конструктивно, то есть обладал немалым мужеством видеть ситуацию таковой, какова она есть на самом деле. Он был, конечно, личностью харизматической, а это невозможно без могучего темперамента. Но вот подобным темпераментом обладал, скажем, и Галерий, но Галерию-то недоставало масштабности ума, одновременно открытого к бытию и системного, недоставало характера, который бы обуздывал этот стихийный темперамент, который вне концентрации на перспективной цели становился разрушительным. А вот характер Константина литой. Литой, завораживающий своей монументальной цельностью, органикой ума, воли, интуиции, которые удивительно точно определяли стратегию поведения и строго дозировали проявление могучего темперамента. От своего отца Констанция Хлора Константину наследовал уравновешенность и широту взглядов, но значительно превосходил его по решительности и способности концентрации на стратегических целях. Можно сказать, что Константин обладал исключительным комплексом качеств, и он был единственным из своих современников, кто обладал подлинно историческим мышлением. Не только ретроспективным мышлением, не только перспективным мышлением, а вот масштабным мышлением. То есть он обладал редким даром видеть всю полифонию ситуации совокупно и в упругой динамике времени и пространства. В основе этого, конечно, особая культура мышления, где тренированный системный разум не двигается только в плоскости логических переходов, а способен видеть картину объемно. То, что ему придется однажды выйти за пределы своего удела и вступить в борьбу с прочими тетрархами, Константин понимал. И понимал, скорее всего, с самого начала, поскольку наивным-то человеком он отнюдь не был. Не зря детство и юность его прошли в окружении таких персонажей, как Диоклетиан, Максимиан, Галерий. А в политике люди быстро взрослеют. И для наива, для простодушия там места нет. Случайные погибают. Качества своих потенциальных соперников были Константину известны хорошо. Больше или меньше, но опасны-то были все. Более всех, конечно, сам божественный Август Галерий. После него тандем Максимиана и Максенция, отца и сына. Ну, а что касается Флавия Севера, хозяйничавшего в Африке, Лициния, хозяйничавшего на Дунае, Максимина Даза, который сидел в Египте, они были опасны только как сателлиты и марионетки Галерия. Во всяком случае, пока. Было понятно, что всем этим правителям сейчас не до Константина, сидящего где-то там на далекой северной периферии. Начиналась схватка за Италию. И если бы Галерию удалось поставить в Риме своего протеже Флавия Севера, то он стал бы фактически доминусом, то есть абсолютным хозяином империи. И, очевидно, следующим действием божественного Августа, если ему, конечно, не помешали бы там персы на Евфрате или готы на Дунае, то следующим его шагом была бы смена власти на Западе. И, следовательно, будущее Константина зависело от итогов битвы за Рим. И логика, казалось бы, подсказывала Константину, что нужно немедленно помочь всеми ресурсами Максимиану Геркулию и Максенцию. Однако их ведь безоговорочная победа также была нежелательна. А кроме того, вот такая вот поддержка однозначная, она лишила бы Константина возможности дипломатического маневрирования во взаимоотношениях с Галерием и его людьми. Так что политической задачей Константина, да и задачей элементарного выживания, было сохранение позитивной лояльности со всеми. До известного, конечно, времени. Бенджамину Дизраэли принадлежит фраза: «Нет ничего в политике, в чем не содержался бы решающий поворотный момент. Не пропустить его и действовать в нем со всей решительностью – в этом искусство подлинного политика». А Константин был подлинный политик. И он не хуже Дизраэли знал, что промедлить или поспешить смертельно опасно. Вот до этого решающего момента следовало затаиться, равно дистанцироваться от всех и быть всем любезным. Ну вот отец и сын, то есть Максимиан Геркулий и Максенций, они Италию за собой удержали. Флавий Север погиб, Галерию, как, впрочем, и Максимиану с Максенцием было опять не до Константина, потому что война могла вспыхнуть вновь в любой момент. Между тем спор из-за власти рассорил победителей. Максимиан Геркулий, рассорившись и проиграв в схватке за власть сыну, изгнанный отовсюду, загнанный угол, нашел прибежище у Константина. И тот, идя навстречу желаниям Галерия и Максенция, а равно и своей безопасности, добился от беженца вторичного отречения от власти и перехода в состояние частного лица. Благородный жест. А благородный жест, да к тому же еще и политически безупречный, это, знаете ли, хороший политический капитал. Но, возможно, что амбициозный мастер многоходовых комбинаций Константин старого Максимиана Геркулия, бывшего Августа Запада, намеревался использовать при определенных случаях как против Галерии, так и против Максенция. Ну, не случилось. Максимиан отплатил черной неблагодарностью мужу своей дочери за политическое гостеприимство и попытался захватить власть в Галлии, кстати, Фауста, его дочь, и, стало быть, жена Константина, она и предупредила мужа об опасности. Попытка эта, учитывая стабильность власти и авторитет Константина, эта попытка была мертворожденной. Максимиан погиб и был погребен в Марселе, кстати. Где-то в начале XI века арльский архиепископ Реймбольд случайно нашел могилу Максимиана. Тело его в мраморном саркофаге сохранилось очень хорошо, и это многих перепугало. И по решению совета общин оно было утоплено в море. Итак, С гибелью одиозного бывшего соправителя Диоклетиана шахматная доска власти упростилась, а в ближайшем времени должна была упроститься еще более. Умирал Галерий. И третья смена тетрархов теперь с нетерпением ожидала его смерти как команды к началу войны за власть. Наиболее очевидный сценарий дальнейших после кончины Галерия событий предполагал на первом этапе схватку между Лицинием и Дазой за власть на Востоке и одновременно схватку между Константином и Максенцием за власть на Западе. На втором этапе уже за единовластие в римском мире сходились бы победители. Если на Востоке ничтожный Максимин Даза практически не имел шансов против Лициния, который, если и был обижен талантами, то хотя бы имел большой опыт и навыки в военном деле, то на Западе... А вот на Западе все было отнюдь не столь очевидно. Во всяком случае, на тот момент современниками позиции Максенция, сидящего в Риме, представлялись более предпочтительными, ну и, как, впрочем, и он сам казался личностью более, нежели Константин Искушенный, что в политике, что в военном деле. Марк Аврелий Валерий Максенций, полуиллириец, полусириец, матерью его была Евтропия, сириянка по происхождению. Он приближался к 30 годам, когда стал Цезарем, затем Августом и хозяином Италии и Африки. Он увенчал себя, если и не победой, то, во всяком случае, успешным сопротивлением самому Галерию, а потому считался великим стратегом. Избавившись благодаря отцу от Флавия Севера, Максенций затем избавился и от претензий на власть со стороны своего отца. О юности Максенция известно мало. И то, что известно, крайне неопределенно. Очевидно, ему довелось в весьма раннем возрасте участвовать в подавлении восстания в Египте. Диоклетиан любил держать при себе сыновей своих сателлитов, как он говорил, для воспитания мужества, но, конечно, и как заложников. Возможно, по той же причине участвовал Максенций и в войне с персами, особых талантов не проявил. И каких-либо подвигов за ними не числилось. Ну, Лактанций-то и Евсевий по своей тенденциозности о подвигах, если бы они были, все равно умолчали бы. Но вот Евтропий, но вот Аврелий Виктор, они более объективны. Однако и им тоже сказать нечего. Диоклетиан, если мы помним, весьма ценил своего соправителя Максимиана Геркулия. А вот его сына, судя по всему, ни во что не ставил. Сделав его, этого сына, ну, это уступка Максимиану, а равно и Галерию, на дочери которого Максимилли был женат, Максенций, он сделал его только соправителем Флавия Севера, соправителем. И та ловкость, с которой Максенций укрепился в Италии, казалось бы, должна опровергнуть невысокое мнение о нем Диоклетиана. Но если вглядеться пристальнее, то можно увидеть, что если что-то и проявлено Максенцием, то только абсолютная беспринципность. Его легионами командовал воинственный отец, и именно он добился военной победы. Противостояние с Геркулием не окончилось катастрофой только из-за нежелания обострять ситуацию со стороны божественного Августа, ведь в случае гибели Максенция в Риме утвердился бы либо его отец Максимиан Геркулий, либо Константин, а оба эти варианта Галерию были не нужны, они его не устраивали, ибо они разрушали тогда систему сдержек и противовесов, которые, собственно, и представляет собою идея тетрархии. Вот сколь поражает разноголосица в характеристиках данных, например, Диоклетиану, Галерию такими авторами, как Лактанций и Аврелий Виктор, и столь же поражает их полное единодушие в описании Максенция, которое свидетельствует о нем как о человеке невероятно грубом и некультурном, невыносимом в общении и человеке суеверном. С годами обычно ведь человек, если не набирается ума, то хотя бы обретает некоторый опыт и научается сдерживать себя, скрывать перед людьми, ну, насколько это возможно, свои дурные свойства, однако в случае с Максенцием все происходит наоборот. Именно в юности он еще был приемлем в общении, ну, понятно, что ему, лишь укрепляющемуся во власти или идущему во власть, смертельно опасно было грубить что свирепому отцу, что скорым на расправу Диоклетиану и Галерию, но с годами, вот когда он укрепился, Максенций, в Риме, характер его стал совершенно невыносимым. Его эгоцентризм, его нравственная распущенность, гордыня, завистливость при совершенной неспособности слышать советы и трезво смотреть на ситуацию достигли какой-то гротескной величины. Он был совершенным рабом своих страстей и фобий, что при переменчивости настроений, при злобности нрава делало его смертельно опасным для окружающих. Полководческих талантов, как оказалось, в нем вовсе не имелось. Ну, впрочем, вот Лициний. Он тоже дарованием был обижен от природы, но хотя бы был упорен, отважен и стойко держался немногих простейших, но не лишенных разумности и эффективности приемов, то есть овладел ремеслом военачальника. Искусство стратега было ему недоступно, но ремесло-то оно было доступно вполне, ведь ремеслу можно научиться. Однако и для ремесла в лихорадочной природе Максенция не нашлось места, поскольку в нем отсутствовала элементарная мужественность и хладнокровие перед лицом противника. Он впадал на поле боя в состояние нервическое и лихорадочно отдавал один за другим приказы, непродуманные, основанные не на анализе ситуации, а на чувствах. Приказы нелогичные, противоречащие друг другу. Наличие воли. Более всего необходимое, как политику, так и полководцу, это наличие воли. А у Максенция оно подменялось жестокостью. Вызвать страх он мог, а вот увлечь идеей — нет, потому что идей не было. Правда, эти обстоятельства не помешали ему провести успешное подавление восстания в Карфагене в 309-311 годах. В Африке было много сторонников покойного Флавия Севера. И, потерпев поражение в Италии, они были полны решимости сохранить на своей территории независимость от Максенция. И в 308 году фригиец Александр, бывший на тот момент африканским проконсулом, был против своей воли африканскими легионерами провозглашен императором. Контакты Африки и Италии были полностью прекращены, а, соответственно, прекращен был и подвоз зерна в Италию, а Италия полностью от подвоза этого зерна зависела. Естественно, на Апеннинском полуострове начались перебои с продовольствием. При всей примитивности Максенция даже ему было понятно, сколь опасно это для власти. Его власти. Высадка десанта в Африке была неизбежна, но напрасно искать во время военных действий какой-либо иной инициативы Максенция, кроме требований предельной жестокости в отношении восставших. Военными действиями занимались полководцы, такие, скажем, как Рулиций Помпеян. Но победа-то ведь была достигнута. И плоды этой победы Максенций присвоил. И в Риме организован был триумф, и жителей, отнюдь не только Италии, удалось убедить в выдающихся способностях Максенция, которого всерьез провозглашали новым Юлием Цезарем. И сам хозяин Рима, упоенный этим лестным сравнением, официально заявил, что он пойдет по стопам великого основателя империи. Вряд ли это было только бахвальство. Правильнее в этом видеть политическую программу, а именно, прежде всего, установку на деспотию в пространстве всего римского мира, а затем военные походы в Галлию и Египет. Все как у Цезаря. Откровенность Максенция заставила поспешить Лициния и Максимина Дазу примириться с друг с другом. Правда, Максимин Даза тотчас начал тайную дипломатию, имея желание вступить в союз с Максенцием на условиях раздела империи между ими обоими на две части. Естественно, Константин и Лициний в этом разделе были лишними фигурами. Удержать переговоры в полной тайне не удалось, и Лициний начал первым решительное сближение с Константином. В свою очередь Константин поспешил с завершением подготовки к войне и на союз с Лицинием поспешил дать согласие. Более того, он предложил скрепить его браком Лициния с Констанцией, то есть со своей сестрой.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Константин, хотя и готовился к войне давно и все время с 306 года имел вот эту вот подготовку к войне в своей памяти, но в полной мере вряд ли был готов. Хотя он располагал большими по численности закаленными и испытанными в боях, а также, что очень существенно, беспредельно верными ему войсками, для вторжения в Италию он мог использовать только часть, ну, скажем так, не более половины своих легионов. Он не мог оголять границу ввиду латентной опасности, исходящей от франков. Это утверждение Карла Криста требует уточнения. Несомненно то, что как ни старался Константин, но он не смог полностью избавиться от опасности со стороны варварских племен, живших к востоку от Рейна. То есть рейнская граница, при том, что она была основательно укреплена, и Константин десятки раз за последние лет пять одерживал победы и только победы, она оставалась, эта граница, уязвимым местом во владениях Константина, которому при всех колоссальных усилиях, упорстве, полководческом даровании, административном даровании не удалось решить проблему агрессии со стороны лесных варваров. Впрочем, заметим, что задача эта при пришедшем в движении мире, при начавшемся великом переселении народов, эта задача не имела решения. Готские племена, теснимые ледниками, уже покинули скандинавский полуостров и расселились в Повисленье, потеснив оттуда венедов, которые, в свою очередь, войдя в Моравскую равнину, подвинули за Одер бургундов и вандалов, что, в свою очередь, потревожило маркоманов, это в верховьях Эльбы, и их западных соседей гермундуров, и следствие этого нарастающее беспокойство вдоль всей рейнской границы. И тенденция эта сохранится, только нарастать будет уже до конца истории римской цивилизации. Франки были отнюдь не самыми опасными из соседей римлян, потому что большая их часть, быть может, даже большая часть, впоследствии именуемая солическими франками, уже проживала, оседло проживала в провинции Галлия-Бельгика и активно романизировалась, причем защищала римские границы. В том числе защищала римские границы от своих же родичей, которые оставались на правом Рейнском берегу, и их впоследствии будут именовать рапуарскими франками. Куда опаснее, чем франки, были фризы и усипеты. Это те, кто жил в низовьях Рейна, и еще очень опасны были их южные соседи. Это сугамвры и вышедшие на римскую границу в районе современных Франконии, Швабии, маркоманы и Германдурии. Процесс был объективным, и винить Константина за то, что он не справился, нельзя, наоборот. Можно удивляться тому, как искусно он сочетал военные действия с дипломатией, как умудрялся одновременно наносить точные болезненные удары, парализуя на время то одного, то другого противника, и одновременно же с помощью дипломатии он находил, пусть временные, но компромиссы, с помощью дипломатии он находил возможность стравливать варварские племена друг с другом, отвлекая их от римской границы. А ведь в то же самое время шли безостановочные работы по созданию вдоль Рейна почти непрерывной линии мощных крепостей. И крепости эти со временем превратились в многочисленные многонаселенные города, и они процветают в наше время. Среди них Кёльн, Бонн, Вупперталь, Франкфурт, Нимвеген, Вормс, Страсбург, Дюссельдорф и многие-многие другие города. 5 лет, проведенных на Рейне, были для Константина серьезным и очень важным испытанием. Он впервые выступал не как исполнитель, а как главнокомандующий, И испытание это он выдержал блестяще. Именно отточенному искусству Константина, как стратега, как тактика, предстояло компенсировать недостаточную численность его армии, нацеленной на Италию. Если верить источникам, перед началом войны с Максенцем Константин имел не более 40 тысяч легионеров, то есть вдвое меньше, чем противник. Как минимум вдвое меньше. Правда, войска эти были испытаны в боях, и, надо полагать, качественно превосходили легионы Максенция. А вот у Максенция, между тем, все очевиднее обнаруживалось главное слабое место. И это слабое место — его отношение с населением. Причем со всеми сословиями. И не только с христианами, но и с язычниками. И не только с церковью, но и со всеми древними и новыми институциями. Дело в том, что каких-либо пристрастий Максенций не имел. И совершенно был равнодушен и к языческой религии, и к христианству, равно как равнодушен он был к наукам, к литературе, к искусству. Единственное, что его увлекало, это архитектура. Но и здесь, впрочем, это слишком распространено ведь у тиранов. Его увлекала грандиозность размеров, роскошь. От пятилетнего его правления остались руины самой большой, как она была задумана, римской базилики, она сегодня называется базилика Максенция и Константина, и так и недостроенный самый крупный из римских форумов. И было очевидно, что Максенций собирался властвовать долго и намеревался затмить своими постройками всех предыдущих императоров, ну, в этом он был лишен оригинальности. Архитектура привлекает всех правителей, она привлекает тем, что через нее можно было выразить собственное величие и утвердиться во времени. Оставшиеся грядущим потомкам храмы, дворцы, общественные сооружения, такие как цирки, стадионы, театры, базилики, то есть залы собраний, ну так далее, они являются своеобразным автопортретом эпохи со всей полнотой, выражающим идеологию этой эпохи. Страсть к строительству имел и Диоклетиан, в не меньшей степени будет страсть к строительству выражена, кстати, и у Константина, заложившего огромный город на берегах Босфора, ставший столицей православной империи, ну и что там говорить, ставший величественным памятником своему основателю. Так что интерес к архитектуре у Максенция — это не более чем отражение его главной страсти. А главная страсть была власть, власть неограниченная, власть тотальная. И именно по этой причине взаимоотношения Максенция с церковью, скажем, неизбежно обострились. И дело не в том, что Максенций имел какую-то особую неприязнь к христианству, вот этого как раз не было. И не в том, что ему пришлось столкнуться с какими-то выдающимися амбициозными римскими епископами. Как раз личности римских епископов в эти годы маловыразительны. Тот факт, что за столь короткое время сменилось 3 святителя, причем в течение примерно 2 лет, а затем в течение еще 2 лет в Риме епископское место пустовало, это ведь свидетельствует о несомненном конфликте власти и церкви в Италии. Но а как не быть-то конфликту? С одной стороны, Максенцию приходилось очень даже считаться с христианами, которые представляли очень значительную и самую сплоченную часть общества. А их организация, церковь, обладала огромным авторитетом, колоссальным влиянием во всех сословиях, она имела уникальный способ выживания и, как оказалось, безграничными ресурсами, что людскими, что интеллектуальными, и материальными в том числе. Ни Диоклетиан, ни Галерий, ни Максимиан Геркулий оказались не способны сокрушить церковь, и это внушало невольный страх. Так вот, это с одной стороны. А с другой стороны, Максенций ненавидел столь монолитную самоорганизацию христиан, поскольку сама эта организация, она мешала установлению деспотического режима. В 307-310 годах максенцы не без успеха и, надо сказать, с явной выгодой для себя делал вид, что симпатизирует христианству. Конечно, максенцы – личность крайне непривлекательная, даже отталкивающая. Историки превратили его в нечто гротескное в стремлении противопоставить Константину, но, судя по всему, если и сгустили при этом краски против правды, то, честно говоря, не намного. Но его линейный и жестко ориентированный на сохранение власти ум оказался в состоянии понять, сколь он зависим от лояльности христиан. Первое, что он сделал, он возвратил христианам имущество и свободу собрания. И тут же столкнулся с явлением неожиданным, но в истории христианства распространенным. Консолидированные при опасности, христиане при отсутствии таковой превращались в общество весьма пестрое и беспокойное. Не будем забывать, догматика еще не устоялась, это вскоре предстоит сделать Первому Вселенскому Собору. Споры проходили постоянно, весьма темпераментно, это мягко говоря, весьма темпераментно. В Риме было много последователей, заметим, Маркиана. И Новациана тоже было много последователей. И это еще больше подогревало страсти, которые выплескивались на улице, на форумы, в базилике. Максенций оказался в положении, в котором уже побывал Диоклетиан. В отчаянии от невозможности понять происходящее при остром ощущении опасности, поскольку внутрихристианские споры легко могли прорваться социальным восстанием, ведь экстремистов в рядах христиан, особенно христиан, которые уклонялись в побочные какие-либо явления, экстремистов было в избытке. Максенций сделал то, что после него будут делать на самом деле сотни правителей, нуждающихся в поддержке христиан. Он попытается, так сказать, навести в церкви порядок, унифицировать ситуацию и через жесткую иерархическую организацию, замкнутую на себе, конечно, поставить церковь под свой контроль. Диоклетиан, который был несоизмеримо умнее Максенция, счел это невозможным. Но Максенций был, как все недалекие люди, весьма самонадеян. А произошло то, что и должно было произойти. Не обладая ни умом, ни интуицией, ни культурой, ни тактом, Максенций со свойственной ему грузостью вмешался в дела церкви, изгнал двух епископов, множество пресвитеров и диаконов. Да, вмешательство Максенция преследовало целью, так сказать, помочь римским общинам, но выглядело и по форме, и по содержанию, как настоящий погром. Ну, а, собственно, а что мы еще могли ожидать от такого человека? И неудивительно, что у христиан Рима и иных итальянских городов сработала инерция, выработанная предварительными годами гонений. Началось сопротивление. Максенций пришел в бешенство, тем более, что совершенно был не в состоянии разобраться, кто здесь правоверный, кто маркианин, кто новоцианин, а ведь были еще и иные еретики. Вот устраивал ли Максенций гонения на христиан в Италии где-то начиная с 310 года? Ответ может быть амбивалентным. И да, и нет. Сам он, вот сам Максенций, так не считал. И вообще-то он не ставил перед собою целью уничтожения церкви. А вот это очень важно помнить. Он хотел ее упростить, организовать под себя, встроить в систему своей власти, то есть сделать ее послушной и полностью подконтрольной со всем ее движимым и недвижимым имуществом, связями и влиянием. Но разве не то же делали спустя 1300 лет Генрих Тюдор и Фридрих Саксонский? И только ли они? Сколько можно привести примеров и раньше, и позже по времени? То, что у Максенция в результате вышел погром, так у него только это и выходило. Что бы он ни начинал делать, у него всегда выходил только погром. Такова его природа, видимо, общая природа с отцом Максимианом Геркулием. А кроме того, в это время погрому, точнее террору, подверглись ведь отнюдь не только христиане, не только церковь. Погрому в это время подверглись все сословия, все вероисповедания, все религии, которые можно было встретить в Риме, все институции древние и новые, которые были в Риме и до которых мог дотянуться. Террору подверглось все, что было в юрисдикции этого человека. Ну, а задача террора общеизвестна – уничтожение всякой самостоятельной мысли. Установление такого страха, который парализует. Любое действие парализует. Во-первых, так Максенций наводил порядок в своих владениях перед началом реформ с порфироносными коллегами за деспотическую власть во всем римском мире. А во-вторых, для ведения войны Максенцию нужны были, это звучит очень вульгарно, деньги. Ему нужно было очень много денег, получить их быстро, очень быстро. Можно было только с помощью массовых конфискаций. Для конфискации же нужно было найти врагов Августа и Отечества. Иначе говоря, террор обеспечивал тотальный грабеж населения, а это было нужно для того, чтобы содержать легионы. А легионы были нужны для того, чтобы обеспечить Максенцию продвижение на самую вершину политического Олимпа. Римляне, и неважно, христиане или язычники, они были в ужасе от истинного лица своего Августа. Он был дик и бесчеловечен и становился все хуже, предаваясь своим страстям, писал стремящийся сохранить самостоятельность взгляда и объективность Аврелий Виктор, но так и не нашедший в Максенции ничего достойного хотя бы снисхождения, а ведь во всех остальных своих героях он этого нашел. И вот доведенные до отчаяния римляне, они сами обратились весной 312 года Константину за заступничеством. Максенций своим злодейством лишил себя целого года для подготовки к войне, ведь Константин смог выдвинуться своими легионами горным перевалом в Альпах только на исходе лета. А ведь через два месяца, всего через два месяца, перевалы стали бы непроходимы до окончания следующей весны. Но Константин медлить не стал. Обращение римлян, террор в Италии и, наконец, разбитые по приказанию Максенция статуи Константина, что стояли в Римском Сенате и на Римском форуме, они явились настоящим казусом белли, то есть поводом к войне. Так что война началась.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.

прозвучал концерт Ипполитова Иванова на слова прокимна «Се ныне благословите Господа» в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Воздецкого.

0: У микрофона Марина Подольская, а рядом со мной в студии радиостанции «Град Петров» инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни, отец Феофан Коноплев. Добрый день, отец Феофан.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Троица Сергиева Приморская мужская пустынь для значительной части петербуржцев, гостей нашего города, наших слушателей, это такой знакомый-незнакомец. С одной стороны, многие знают, что где-то там в районе Стрельны находится монастырь. Когда-то он был очень большой, значимый. Однако при этом мало кто знает, что этот монастырь один из, во-первых, старейших нашей епархии. И, собственно, он, насколько я понимаю, он даже старше петербургской кафедры. Кафедра-то была учреждена в 1742 году, а монастырь на 10 лет раньше. Да. Это так, отец Феофан, да?
1: Да, ровно на 10 лет.
0: И я хотела бы попросить вас, отец Феофан, рассказать о том, как возник монастырь. Ведь мы с вами когда-то говорили, когда договаривались о встрече, о том, что возник он в 30-е годы 18 века, очень непростое время для нашей церкви. И вы тогда упомянули, что там была даже некая интрига, связанная с возникновением монастыря. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, я бы сказал, даже не интрига, а детективная история.
0: Ой.
1: А связано это было с тем, что в правлении Анны Иоанновны, а ведь именно это время возникновения монастыря, на всей территории России за все 10 лет не было открыто ни одной обители. А получилось потому, что Анна Иоанновна, зайдя на престол Российской империи, окружила себя большим количеством иностранных министров, которые были чужды православия, не понимали духа монашества. Было издано несколько указов правительства, препятствующих возникновению новых монастырей. А тут вдруг, вблизи столицы, новый монастырь. Что такое?
0: Ну, Анна Иоанновна была же все же государыней православного государства и была, естественно, православным человеком.
1: Православным человеком и привезла с собой, когда приехала в Петербург, своего духовника. Это был архимандрит Варлам Высоцкий, настоятель Троицы Сергий Лавры.

0: Троица, дачи Троица Сергиевой Лавры. Это было до правления Екатерины Великой.
1: Статус официальный он получил уже в 40-е годы.
0: Нет, гораздо позже. Еще именно позже. В 1762 году Екатерина Великая, еще будучи супругой Петра III, она посетила монастырь, и ведь именно сюда князь Голицын ей привез акт об отречении от престола императора. То есть то, что Екатерина Великая стала российской императрицей, она узнала именно в пустыне.
1: А каким это образом произошло?
0: Соловьев нам дает точную картину происходящего.
1: Так.
0: С гвардейским корпусом, проезжая из Петергофа в Петербург, заехала в пустынь, именно сюда. Сначала ей привезли предложение императора разделить власть. Предложение было не принято. Второй гонец привозит ей акт об отречении. У нас в монастыре была грамота, связанная с этим событием, которая увековечена.
1: Актом об отречении?
0: Грамота, которая рассказывает об этом событии, с печатями, все это красиво, языком литературным оформлено. То есть это был документ настоящий. Мы всем паломникам обязательно показываем.
1: Понятно. Почему монастырь был назван Троице-Сергиевской Приморской пустынью?
0: По порядку.
1: Давайте.
0: В честь преподобного Сергия,
1: да,
0: потому что отец Варлам из Лавры.
1: Так.
0: В честь Святой Троицы, потому что по вступлении на престол Екатерины Великой, и же ведь этот монастырь стал действительно дорог ее сердцу, при ней освящается Троицкий собор в центре монастыря, одна из первых работ расстроили в России. После этого монастырь стал называться Троице-Сергиеве, а Приморская, потому что Финский залив был практически под стенами. Ну, действительно, море рядом.
1: Монастырь строился и мыслился как филиал Троице-Сергиевой Лавры, там дача такая Троице-Сергиевой Лавры под Петербургом. Или он строился и замышлялся как отдельный самостоятельный монастырь, причем достаточно крупный.
0: Дело в том, что ведь Анна Иоанновна, она очень хотела, она очень полюбила имя преподобного Сергия. И у нее было желание, чтобы это был большой обитель. Но видите, в меру тех законодательств, которые были приняты по ее же, скажем так, подписи, ну, не могла она позволить, чтобы вот это произошло сразу. Но вот теперь непосредственно Екатерина, ведь она даже пожелала мощи преподобного Сергия перевести сюда, в Петербург. И даже здание хотели. А здание, мы, говорит, по кирпичикам перевезем. Ну, видите, воля Божия совершилась по-другому. Поэтому, конечно же, он изначально виделся как отдельный монастырь. И при Екатерине уже здесь появляется свой настоятель. Она выделяется из подчинения Троицы Сергия Лавры. Но самое главное, что здесь при Екатерине зарождается удивительнейший некрополь Троицы Сергиевой пустыни. Ведь свыше 3000 фамилий древнейших дворянских родов захоронено здесь. Теопраксины, Голицыны, последний канцлер Горчаков, внук императора Павла I, Петр Георгиевич Анденбургский, дочь Суворова. Сама Екатерина завещала, если она умрет в Петергофе, похороните ее в Сергиевой пустыне.
2: Некрополь Троице-Сергиевой пустыни существует со времен Екатерины II. Именно при ней в пустыне стали хоронить умерших из знатных и аристократических семей. Хотя небольшое монастырское кладбище существовало, по-видимому, с самого основания обители. Как отмечали описания, кладбище пустыни – избранная усыпальница наших знатных родовитых фамилий. Подобно Александро Невской лавре, монастырям Донскому и Симонову в Москве. По своему живописному местоположению, Сергиева пустынь имеет перед ними даже некоторое преимущество. Здесь покоились Альденбургские, Апраксины, Строгановы, Потемкины, Шереметьевы, Зубовы, Энгельгарты, Нарышкины, Опочинины, Голенищевы-Кутузовы, Разумовские, Фридриксы, Стенбок-фермеры и члены других известнейших в русской истории фамилий. На монастырском кладбище хоронили министров, сенаторов, членов Государственного совета, высших сановников. В пустыне нашли последний приют известные деятели искусства, среди которых архитекторы Александр Иванович Штекеншнейдер, Алексей Максимович Горностаев, поэт Иван Петрович Мятлев, актер Василий Михайлович Самойлов, родоначальник известной актерской династии. В XIX веке кладбище пустыни становится

0: является одним из красивейших в Европе. Внутренняя площадь, усеянная вокруг прекрасного соборного храма множеством дорогих памятников, представляет летом цветущий сад, разбитый на мощенные дорожки, аллеи и куртины, писал иеромонах пустыни Агафангел. Многие надгробные памятники и часовни были подлинными произведениями искусства, неотъемлемой частью живописного ансамбля Троицы Сергиевой пустыни. В 1919 году монастырь был закрыт. В 1930 году хранитель музея некрополя в Александро-Невской лавре Николай Викторович Успенский составил список 25 надгробных памятников, подлежащих непременному сохранению. Спасти удалось очень немногое. Лишь несколько бронзовых и мраморных бюстов, работы скульпторов Кампионе, Пименова, Ставассера из родовой усыпальницы Зубовых были переданы в фонды Русского музея. Последний сокрушительный удар был нанесен монастырскому кладбищу и всему ансамблю в 1960-е годы, когда в здание въехала специальная средняя школа милиции. На месте одного из красивейших в Европе кладбищ устроили милицейский плац-парад.
1: Монастырь находится на Петерговской дороге, ведь раньше это была правительственная трасса Петербург и Петергоф, а между ними Сергиева пустынь. По этой дороге селилась вся наша знать, ехало большое количество, проезжало и послов, и министров, вся наша верхушка, можно сказать. Им было удобно посещать этот монастырь. Монастырь был красив, известен, а с момента появления там настоятелем святителя Игнатия Брянчанинова, которого все прекрасно знали, это стало жемчужиной северной столицы.
2: Вы сказали, монастырь был известен. Насколько известен? Еще в 30-е годы, когда он появился, это еще называли его, как вы сказали, дачи под Петербургом Троицы Сергиевой лавры. В 60-е годы учреждается, и это уже крупный монастырь, и там строится собор в это же время. Но уже ко времени назначения настоятелем Игнатия Брянчанинова, молодого, появляется сведение о том, что это был захудалый монастырь.
1: Ситуация была какова? Некоторое запустение появилось в связи с тем, что, опять-таки, в правлении Екатерины Великой настоятелями монастыря назначаются лица, несущие послушание в духовных школах Петербурга. Либо это были епископы, викарные епископы, епархии. Поэтому, понимаете, какое дело, они больше 2 лет настоятелями не были, в монастыре практически не бывали. Поэтому 70 лет вот такого управления без власти привело к тому, что приехал Игнатий Брянчанинов. Здание красивое, но обветшали до последней степени. Братство разбрелось, полный был упадок. Это, безусловно, было. Но, тем не менее, за это время настоятель монастыря был святитель Иннокентий Пензенский, 2 года также. Нес свое послушание преподобный Герман Аляскинский,
2: он
1: будучи еще послушником.
2: Он жил в монастыре?
1: Да, 6 лет он был послушником.
2: А постриг он на Валааме принял?
1: Да, после этого он переезжает на Валаам, а потом уже на Аляску.
2: В буклете, который вы принесли, сказано, что это был на момент разрушения монастыря и вообще государственной катастрофы к 1918 году, это был первоклассный, крупнейший монастырь. Когда он стал первоклассным монастырем?
1: Ну, мы с вами коснулись темы расцвета монастыря. Угу. И это, безусловно, правление императора Николая I, по указу которого в 1834 году настоятель монастыря становится архимандрит Игнатий Брянчанинов.
0: Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский, известный русский подвижник и духовный писатель XIX века. День памяти 30 апреля в соборе Санкт-Петербургских святых. Прославлен Русской Православной Церковью в лике святителей на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1988 года. Святителя Игнатия хорошо знал и ценил митрополит московский Филарет Дроздов. Советов и наставлений архимандрита Игнатия искали многие выдающиеся люди России. Среди них Гоголь, Достоевский, Плещеев, князь Голицын, князь Горчаков, княгиня Орлова-Чесменская, герой Крымской войны, флотоводец адмирал Нахимов. Восхищенный образом жизни и деятельности святителя Игнатия, известный русский писатель Николай Семенович Лесков посвятил ему свой рассказ «Инженеры-бессребреники». Все покоряло современников в святителе. Величественная внешность, благородство, особая одухотворенность, степенность и рассудительность. Он духовно окормлял свою многочисленную паству, содействовал нравственному совершенству людей, искавших Бога, раскрывал красоту и величие святого православия. Игумен Никон Воробьев писал: «Вот что самое дорогое хотел бы я вам пожелать, если бы вы спросили меня. Постоянно вникайте в Игнатия Брянчанинова и идите указанным им путем. Это путь всех древних отцов, путь, пройденный и самим Игнатием, проверенный им как человеком нашего времени, развития, человеком наших недостатков и слабостей, нашего почти окружения. Это-то и делает его писания особенно ценными. Прибавьте к этому силу благодати Божией, явно в них ощутимую, ибо писались они не по произволу, а по особому внушению».
1: Если нам позволит время, ну, хотя бы в двух словах нужно, конечно, об этом человеке, конечно, рассказать.
2: Тем более, что он непосредственно связан с обителью.
1: Да, да, безусловно. Дмитрий Александрович Брянчанинов, так его звали до пострига, получает прекрасное домашнее образование. В 15 лет отец привозит его в Петербург для поступления в инженерное училище. Это самое тогда яркое учебное заведение было. Настолько блестяще сдает вступительные экзамены, что на тот момент еще великий князь Николай I оплачивает ему, скажем так, обучение, берет его сразу на второй курс, зачисляет, везет себе во дворец знакомиться со своей супругой. Брянчанинов в один день стал другом будущего императора. За время обучения родственные связи Брянчанинова вводят его в дом директора публичной императорской библиотеки Ленина на удивительные литературные вечера, где собирались Пушкин, Жуковский, Гнедич. Литературные дарования Брянчанинова, его выразительное чтение, дикция, прекрасное произношение делают его любимым декламатором. А притом ведь это какое было время. Пушкин тогда только написал «Руслану Людмилу», Гнедич переводил «Илиаду» Гомера, Крылов каждый раз приходил с новой басней. Только представьте себе, впервые для света Брянчанинов читал все эти произведения. Но не к этому лежала его душа. Когда они еще ехали с отцом в Петербург, отец спросил у него: «Сынок, я дал тебе самое лучшее образование, которое мог себе позволить. Я везу тебя в самое лучшее учебное заведение».
2: Ему 15 лет было, да?
1: 15 лет, еще совсем молодой человек. «А ты сам кем видишь себя в этой жизни?» И тут Брянчанинов, пораженный, что ему дали возможность высказаться, он посмотрел на отца: «Ты знаешь, — говорит, — я с детства мечтал о тихой монашеской жизни». Ну, отец ему ничего не сказал. Но в этом молчании было такое «нет», потому что отец был очень честолюбив, и в сыне он видел возможность исполнения своих планов. И вот к концу обучения перед Брянчанином встает выбор. Либо государственная служба, а это, представляете себе, блестящая карьера, ну, да, друг императора, красавец, потрясающее образование, аристократ, принят и обласкан в свете, либо же идти путем дорогим его сердцу. Но для этого надо выйти из дворянского сословия. Он знал, что император не поймет его шага. Он знал, что отец никогда ему этого не простит. И он пишет прошение, выходит в отставку. Три раза его выводили из кабинета императора на приеме. «Идите, подумайте». Он возвращается: «Нет, я решил». «Идите, подумайте». «Нет, я решил». А ведь ему тогда 19 лет только. И все дальнейшие его творения, письма, пронизаны благоговейным почтением к пути монашескому, благодарностью Богу за то, что Он поставил его на этот путь. Вот Господь его не обманул. Человек все оставил, что дорого, казалось бы. Такой путь перед ним открывался. Все оставил, выходит. И вот то вдохновение, которое приобрел Брянчанинов на своем пути монашеском, вот именно это было главным источником расцвета монастыря. С этим было связано то, что его стали называть жемчужиной северной столицы. А это выразилось и в строительстве новых зданий. Алексей Максимович Горностаев, допустим, строит первую базилику России. трудятся прославленные архитекторы. Штыки Штейдер, Кузьмин, Бассе. Гор Сергиевой пустыни стал известен не только у нас в России, но и в Европе, потому что приезжает заниматься Михаил Иванович Глинка, Алексей Федорович Львов, директор придворной певческой капеллы, отец Петр Турчининов. Службы стали совершаться торжественным монашеским чином, поэтому большое количество паломников, и в том числе и дворянского сословия. На это особенно хочется обратить внимание, потому что не каждому дворянину легко было найти священника, с которым ему можно было открыть ему душу. А тут Брянчанинова все знали, помнили его происхождение, помнили его отца, еще по училищу его помнили многие, и к нему приезжали. Свои творения святитель Игнатий в большинстве написал в Сергиеве пустыни. Здесь же, в общем-то, он их проверил, испытал, скажем так, на своей жизни, через несение скорбей, болезней, от клевет, от разных обид. Ну а главное, он воспитал достойного преемника, да, архимандрит Игнатий Малышев, между прочим, автор проекта «Храма Спас на Крови».
2: А что значит автор проекта? Он был архитектором?
1: Дело в том, что Игнатий Малышев по своему образованию не был архитектором, он был художником. Но так получилось, что он нарисовал эскиз, пригласил своего друга, с которым они строили несколько храмов Сергия Пустыни Парланда. Тот подготовил проект технически, и вот Александр III, когда его увидел, сказал, что вот-вот-вот, это то, что мне надо. Таким образом, он был первым инициатором.
2: И отцу Игнатию Малышеву принадлежит вот эта идея изразцовых украшений на крышах храма.
1: Да.
2: Да? Это его идея, да?
1: В его первом проекте, в его первом рисунке это сохранилось. Вообще, Игнатий Малышев, конечно, отдельная личность. Интересный был человек, любимый ученик Карла Брюллова. Ведь Игнатий Брянчанинов помог ему поучиться, поступить в Академию художеств в тот момент, когда там пребывал Брюллов. Интересный случай сохранился из его тех лет жизни. Он пишет, когда Брюллов попросил его, дал ему задание копировать одну из своих картин, и Малышев закончил эту работу, находился в его мастерских, и вот как-то приезжает Брюллов со своими друзьями, там сидел, находился и Малышев, еще ученики, и вот Брюллов подходит к картине, вот, говорит, смотрите, я тут недавно картинку написал. Ну, Игнатию Малышеву уже как-то неудобно стало, он подходит на ушко ему, знаете, говорит, вот это вот то, что вы мне поручили, а то, что ваше, вон там на стеночке. Тут, представляете, такой мастер ошибся в своей собственной картине.
2: Он тогда еще не был отцом и не был монахом.
1: На тот момент, когда учился, нет, он еще был послушником, Иваном Малышевым.
2: А как же вообще получилось так, что послушник монастыря стал студентом художественной академии?
1: Заботой отца Игнатия Брянчанинова. Ведь он хоть и стал монах, но свои связи, скажем так, которые он мог возобновить, он возобновил для пользы монастыря.
2: И таким образом он направил, да, отца Игнатия учиться в художественной академии?
1: Безусловно, направил, дал ему возможность там поучиться. И это не только Игнатий Малышев, он помог в образовании.
2: А кому еще?
1: А у него был другой келейник, Иван Татаринов его звали. Он обладал потрясающе красивым голосом, тенором. И вот когда Игнатий Брянчанинов заметил ее способности, он нашел возможность познакомиться с Михаилом Ивановичем Глинко, познакомил его со своим вот послушником, привлек Глинко к работе и с хором, и непосредственно вот с этим певцом. И Глинко в письмах неоднократно благодарил Игнатия Брянчанинова за то, что он дал ему такого способного ученика, благодарил за дружбу благодарил.
2: И он отпустил его, тот стал делать какую-то карьеру певческую?
1: Нет.
2: Сложилась его судьба?
1: Он все-таки
2: исполнительская.
1: Вот дело в том, что певческая судьба его не сложилась. Он остался верен Игнатию Брянчанинову. Когда тот поехал, будучи стал епископом, уехал на Кавказ, архимандрит Иустин, на тот момент звали так, Ивана Татаринова, он поехал вместе с ним, помогал ему в устройстве епархии. Потом вместе с ним поехал и на покой. Безусловно, он участвовал в хоровой деятельности монастыря, либо в архиерейском доме. Но как солист он уже, конечно, для светской карьеры он не принес больших плодов.
2: Но зато именно с его именем, а также с именем отца Петра Турчининова связан другой аспект расцвета Троицы Сергиевой пустыни, потому что именно в этом месте собирались мастера, которые возрождали духовное пение в нашей
1: абсолютно верно.
2: XIX веке.
1: Притом, посмотрите, направленность какова была?
2: Не знаю, какая?
1: Направленность на возрождение русской древней духовной музыки. Ведь Алексей Федорович Львов, он был первым издателем церковного обихода, гармонизовал древние мелодии. Петр Турчининов, он занимался только гармонизацией древних церковных напевов. Про Михаила Ивановича Глинку мы вообще говорить даже не будем. Но дело в том, что ведь Глинка 19 лет не занимался церковной музыкой с момента работы его в капелле. После знакомства с Игнатием Брянчаниновым он едет за границу, бросает все, поднимает древние рукописи. Вот Брянчанинов настолько ему открыл красоту, глубину духовной музыки. И вот только смерть помешала Глинке развить это направление.

прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская. Продолжение слушайте завтра в 22:30.

0: В исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира праздника явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому, композитора и иеромонаха Нафанаила.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Петропавловском соборе. Епископ Мстислав совершил праздничный молебен в Андреевском храме-часовне при Тихвинском вагоностроительном заводе. Прочитана лекция о первоверховных апостолах. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских 11 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воскресенский Григорий, Петрозаводский и Карельский Константин, Каширский Феогност, наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий, епископы Костомукшский и Кемский Борис, Раменский Алексей, а также насельники обители в священном сане. Во внимание к многолетним трудам в должности наместника монастыря епископ Троицкий Панкратий был возведен в сан архиепископа. По завершении богослужения предстоятель Русской Церкви спустился в Нижний храм, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. В день памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в соборе Петропавловской крепости. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воскресенский Григорий, епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, Раменский Алексей, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Александр Федоров с клиром, протоиереи Геннадий Зверев, Александр Сорокин, Александр Румянцев, Роман Ковальский, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, иерей Илья Макаров, Павел Ермошкин и другие священнослужители. Пел хор Исаакиевского собора под управлением Льва Дунаева. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, директор музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев и ктитор собора Иван Харьков. Было совершено славление перед иконой святых апостолов Петра и Павла. Митрополит Варсонофий обратился к предстоятелю Русской Православной Церкви с приветственным словом от всей полноты Санкт-Петербургской митрополии. Патриарху Кириллу была подарена икона моления о чаше. Митрополит Варсонофий преподнес ему патриарший набор, крест и две панагии. Митрополиту Варсонофию подарена панагия. Губернатор Александр Беглов в связи с 70-летием был удостоен ордена славы и чести второй степени. Патриарх Кирилл подарил ему образ Спаса Вседержителя. Всем присутствующим раздали иконки апостолов Петра и Павла с патриаршим благословением. 12 июля в культурно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоялась лекция, посвященная святым первоверховным апостолам. Встречу провел настоятель храма протоиерей Вадим Буренин. Отец Вадим показал, как двух совершенно разных людей, галилейского рыбака Симона и ревностного фарисея Савла, объединила и преобразила проповедь Евангелия. Также отец Вадим призвал слушателей быть примером веры для окружающих, особенно для детей и молодежи, и иметь готовность исповедовать Христа перед миром, даже если это требует от нас мужества и самопожертвования. 12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, приход одноименного храма поселка имени Морозова Всеволожского благочиния молитвенно отметил свой престольный праздник. Божественную литургию возглавил благочинный Всеволожского округа иерей Дмитрий Чуев в сослужении настоятеля храма протоиерея Сергия Кухарева. По завершении литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. 10 июля на Тихвинском вагоностроительном заводе прошел праздничный молебен в честь годовщины освящения храма-часовни святого апостола Андрея Первозванного. Праздничный молебен совершил епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав в сослужении настоятеля храма иеромонаха Януария Рухлова, иерея Антония Чумакова и протодиакона Георгия Стефанова. Строительство храма началось в феврале прошлого года. 10 июля того же года состоялось освящение храма и его открытие. В честь годовщины освящения храма владыка Мстислав передал в дар приходу икону святого Александра Свирского с частицей мощей преподобного. В праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля после божественной литургии в храме на Каменном острове митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил крест на строящийся храм Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и мозаичные иконы Спасителя и Богородицы, которые будут размещены над входами в два приходских дома. На церемонии присутствовали епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный коллег Ленинского округа протоиерей Николай Брындин, настоятель иерей Илья Васильев, председатель законодательного собрания Александр Бельский, председатель наблюдательного совета по строительству храма Василий Шестаков, член наблюдательного совета, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, вице-губернатор Евгений Разумишкин, члены наблюдательного совета, представители администрации Калининского района и муниципального образования Пискаревка, а также прихожане. Однокупольный храм в византийском стиле возводят на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы на пожертвования жителей и организаций в память о защитниках Ленинграда. Храм рассчитан на 450 прихожан, его площадь 530 квадратных метров, высота 25 метров. На его территории откроют интерактивную экспозицию о деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. Выборгская епархия Русской Православной Церкви и библиотека Алвара Аалта приглашают жителей и гостей города на просветительскую лекцию «Апостол Сибири и Америки». Встреча состоится 15 июля в 18 часов. Лекция посвящена жизни и трудам святителя Иннокентия Вениаминова, выдающегося просветителя, ученого и епископа. За многолетнюю деятельность среди коренных народов его прозвали «Апостолом Сибири и Америки». В 1977 году святитель Иннокентий был прославлен в лике святых. Его наследие по сей день остается важнейшей частью культурного и духовного богатства России. Лектором выступит священник Михаил Котов, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии, магистр богословия и культуролог. Паломническая поездка в Старую и Новую Ладогу, организованная Московским благочинием, состоится 25 июля. В программе «Божественная литургия в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе», экскурсия по Староладожскому Никольскому монастырю, святой источник великомученицы Параскевы Пятницы, посещение Староладожского Успенского монастыря, отправление в 7 часов утра от Чесменского храма, ориентировочное время прибытия в Петербург в 20 часов. Запись до 24 июля в свечной лавке Чесменского храма. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 136-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 6 и 7 глав.
1: Братья, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей.
0: Послушайте 57-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 14 главы.
2: В одно время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело и погребли его, и пошли и возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Традиционно в церкви существует определенное посвящение разным дням недели. Воскресенья посвящены воспоминанию воскресения Христова из мертвых. Понедельники, в них мы прославляем ангелов. Во вторники вспоминаем Иоанна Предтечу. В среду и пятницу вспоминаем страдания Христова, крест Христов. В четверги — апостолов и их преемников, святителей, особенно святителя Николая. В субботу мы вспоминаем мучеников, преподобных, всех святых Богу угодивших, а также поминаем усопших. Вот сегодня вторник. И сегодня церковь напоминает нам об Иоанне Крестителе и о том, как он был казнен. Сегодня, когда мы слышим имя Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча, у нас оно автоматически ассоциируется с Иисусом Христом, с крещением на Иордане, с тем, что о нем сказано в Евангелии. Мы часто даже не понимаем и не знаем того, что во времена Иисуса имя Иоанна Крестителя было более известно, чем время Иисуса Христа. Источником информации о тех временах для нас является, ну, понятное дело, Евангелие, а также что-то находят археологи. И плюс к этому очень важное свидетельство, которое не вызывает вопросов ни у христиан, ни даже у их противников. Это записи иудейского историка Иосифа Флавия, который жил в конце первого века и оставил нам воспоминания о своем времени, в том числе о временах Господа нашего. Благодаря его описаниям в книге «Иудейская война» мы с вами получаем представление о том, кто такой был Понтий Пилат, кто такие были пресвященники Анна и Каиафа, на самом деле их звали Иосиф Кайфа и Ханан, и многие-многие другие личности, которые мы встречаем в Евангелии. Так вот, во всей книге Иосиф Флавий, он не был христианином, упоминает имя Иисуса Христа только лишь один раз. Очень так вскользь. А вот Иоанн Креститель у него упоминается в нескольких главах. О нем он пишет очень много. Благодаря этому мы узнаем, почему евангелисты, когда пишут свои Евангелия, только евангелист Лука описывает обстоятельства чудесного рождения Иоанна Крестителя у священника Захарии и его супруги Елизаветы. Все остальные евангелисты просто сразу ссылаются на него. Мы это понимаем теперь, потому что мы знаем, что имя Иоанна Крестителя было известно практически всем людям того времени. Известность о пророке, вышедшем из пустыни и призывавшем людей к покаянию, известность о пророке, авторитет которого был велик и у простых людей, и у царей, мы знаем благодаря Иосифу Флавию. И именно поэтому евангелисты так сразу ссылаются на него. Вот тот человек, Иоанн, которого вы все знали, которого все вы так уважали и почитали, он засвидетельствовал, что Иисус есть Христос, что он, Иоанн, знаменитый и известный всем, праведник и пророк, всего лишь навсего тот человек, который идет перед царем и возвещает: «Разойдитесь, ибо царь идет, приготовьте путь ему». Иоанн является последним пророком Ветхого Завета. Он стоит как бы на грани между Ветхим и Новым Заветом. И мы видим, что Иоанн был казнен за правду, за то, что не боялся обличить и царя в грехе его. Так и мы, братья и сестры, если хотим быть христианами, должны помнить вот о чем. Это здесь, на земле, мы с вами люди, разделяемся на царей и подвластных, на рабочих и президентов, на фермеров и сенаторов. В Царстве Небесном этого не будет. Более того, чем более знатным был человек на земле, чем больше обязанностей на него возлагалось, чем больше славы или имущества, денег человек имел на земле, тем больше спрос будет с него. А для Бога мы все его чада, о которых он страдает и которых хочет привести к покаянию. Вот почему, если человек идет путем греха, во-первых, он обрекает себя на несчастье. А во-вторых, если человек идет таким путем, то нужно не бояться подсказать ему: «Человек, куда ты идешь? Зачем ты это делаешь?» Даже если это наш начальник. Может быть, стоит это делать иногда тактично, потому что не все люди способны воспринять обличение в своем грехе. Иногда бывает так, что слишком прямое обличение может заставить человека не покаяться, не задуматься, а просто вызвать отторжение. Должна быть определенная мудрость. Но все же делать это необходимо. Но бывает и другое. Вот Иоанн Креститель обличает грех царя. Царь уважает его и слушается его. Но Иродиада, жена вот этого Ирода, которая была до того замужем за Филиппом, братом этого Ирода, и о котором Иоанн говорил: «Не должен брать тебе ее в жены», настояла на том, чтобы он был арестован. А затем, когда царь, который, кстати, очень-очень многие клятвы, как мы знаем, благодаря тому же Иосифу Флавию, нарушал, в данной ситуации настоял на том, чтобы он исполнил свою клятву, исполнил любое желание дочери Иродиады, и в данном случае даже не желанием дочери, а желанием ее матери было то, чтобы Иоанн был казнен. Так часто мы с вами, люди, поступаем. Если что-то обличает наш грех, вместо покаяния мы порой готовы уничтожить то, что обличает наш грех, то, что доставляет нам дискомфорт. Но если все-таки мы христиане, мы должны понимать, что Господь иногда посылает нам людей, которые говорят нам неприятные вещи. Но если мы понимаем, что они правы, мы должны не уподобляться Ироду и Иродиаде, но должны быть готовы покаяться и исправиться. Тот же Иоанн Креститель говорил такие слова царю не с той целью, чтобы просто поругать его или обличить его, но именно в надежде, что Ирод исправится. Так и мы с вами должны поступать. С одной стороны, когда кого-то в чем-то обличаем, а с другой стороны, когда обличают и нас. Помнить о том, что даже неприятные вещи, неприятные слова, которые мы слышим в этой жизни, должны служить делу нашего исправления. И мы должны быть готовы признавать свои ошибки. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 14 июля, 1 июля по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого мученика Патита, пострадавшего во II веке. Отец его был язычником, но юноша, еще с 13 лет познакомившись с христианским учением, уверовал в истинного Бога и принял святое крещение. Узнав об этом, отец сильно огорчился и старался сначала лаской, а затем и угрозами отвратить сына от христианской веры. Однако его усилия были тщетны. Пораженный твердостью веры юноши, отец также стал христианином. Святой Патит получил возможность нести проповедь христианства в разных странах, многих исцеляя своими молитвами от тяжелых недугов, даже от проказы. Долгое время он жил в уединении на горе. Исцелив дочь императора Антонина, святой Патит претерпел муки за исповедание Христа и был обезглавлен. Сегодня прославляются святые мученики, бессребреники Косма и Дамиан, братья-врачи, жившие в III веке. В этот день мы чтим память преподобного Петра Патрикия, жившего в IX веке в Константинополе. Он был сыном византийского патриция, в качестве военачальника участвовал в походах греческих войск против Болгарии. В одной из битв греки потерпели поражение, император был смертельно ранен, а Петр, среди многих других воинов, попал в плен. Однажды ночью, во время усердной молитвы, ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и освободил из плена. Вернувшись в Константинополь, святой Петр оставил мир, удалился в монастырь на гору Олимп и стал иноком. Там он провел в постоянных подвигах 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого. Последние 8 лет он жил в Константинополе, где основал монастырь, в котором его и погребли после блаженной кончины в 854 году. Сегодня вспоминается святая праведная Ангелина Сербская, дочь князя Георгия Албанского и супруга святого короля Сербии Стефана Слепого, недолго правившего Сербией после захвата страны турками. Святая Ангелина претерпела изгнание вместе со своим мужем и разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух своих сыновей, святых Максима и Иоанна, святая Ангелина воспитала в истинно христианском духе. По смерти супруга святая Ангелина приняла монашеский постриг и посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. Верная жена, добрая мать и совершенная христианка, она воистину заслужила имя, которым ее наградил народ — Матушка Ангелина. Скончалась святая Ангелина в начале XVI века. Ее чудотворные мощи находятся вместе с мощами ее праведного супруга, святого Стефана, и их благочестивых детей, святителя Максима, архиепископа Валахийского и Румынского, и праведного Иоанна, правителя сербского. Сегодня в сонме новомучеников и исповедников прославляются два священномученика — Аркадий Горяев, пострадавший в 1918 году, и протодиакон Алексей Дроздов, принявший мученический венец в 1942 году. Священномученик иерей Аркадий Николаевич Горяев родился в 1877 году в мадьярской венгерской семье. С 1910 года он служил в Никольской церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе. Также он был назначен священником в походную Казанско-Богородицкую церковь, чтобы вести миссионерскую деятельность среди местного населения, вагулов. 1 июля 1918 года отец Аркадий Горяев совершал венчание в своем храме. В это время прямо в церковь ворвалась банда безбожников-красноармейцев из мадьяр. Они вывели священника из храма прямо в богослужебном облачении, повели в лес к скотомогильнику и там убили, а тело сбросили во враг. Через 11 дней тело священномученика было найдено, его перенесли в Никольскую церковь, где он служил, отпели и похоронили в церковной ограде. В продолжение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Космы и Дамиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святые мученики Бессребреники, братья Косьма и Дамиан, жили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта. Талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям. Святые Косьма и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в молодости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском благочестии. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они весьма преуспели. Святые братья Косьма и Дамиан считали себя служителями Божьими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за свой труд никакой платы. Врачевание Бессребреники Косьма и Дамиан сочетали с проповедью Слова Божия, разъясняя больным, что они совершают исцеление благодатной силой Христовой и призывая их к вере во Христа Спасителя, который открывает путь к подлинному выздоровлению, спасению души. Святые братья Косьма и Дамиан были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к императору Карину. Император потребовал отречься от Христа и признать языческих богов, на что святые ответили решительным отказом. Когда император стал устрашать их пытками, святые, желая вразумить его, воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась таким образом, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина и многих свидетелей объял страх Божий. Император покаялся пред братьями и исповедовал перед ними свою веру во Христа, и тотчас получил исцеление. Святые Косьма и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После возвращения в свое селение близ Рима они продолжали прежнее богоугодное дело. Высок был подвиг святых целителей, но Богу было угодно еще сильнее возвысить их через невинное мученичество. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, всеиссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители святые братья Косьма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Не правда ли похоже на то событие, которое нам известно с великим нашим учителем и спасителем Господом нашим Иисусом Христом? Ведь он же призвал Иуду на служение, на величайшее служение, на проповедь. И посмотрите, близкий ученик среди 12 оказался предателем. Им двигали две страсти — зависть и любовь к деньгам, сребролюбие. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верой прибегающих к их святому заступничеству.

0: В завершение церковного календаря послушайте житие святой праведной Ангелины Сербской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ангелина Сербская была дочерью православного албанского князя. С детства воспитывалась благочестивыми родителями в страхе Божием и усердно подвязалась в душеполезных трудах. Благодаря своему сострадательному сердцу святая стала супругой слепого изгнанника, который жил при дворе ее отца. Это был сербский деспот святой Стефан, сын деспота Георгия Юрия I. Он был ослеплен турками вместе со старшим братом в 1441 году. После смерти Георгия I Сербией управлял младший брат Стефана Лазарь. Затем деспотом стал святой Стефан. В 1459 году, за два месяца до взятия столицы Сербии Смередова турками, злые люди оклеветали святого Стефана перед народом, подняли против него мятеж и изгнали его из отечества. На чужбине святой Стефан претерпел много бед, пока не нашел безопасное пристанище в Албании, где князь Арианит принял его как брата. Праведная Ангелина, видя благочестие и богобоязненность святого Стефана, пожелала разделить свою судьбу с изгнанником и своими заботами и трудами облегчить его страдания. Получив согласие родителей, праведная Ангелина в 1461 году венчалась со святым Стефаном. От этого благословенного брака родились сыновья Георгий, Иоанн и дочь Мара. Когда турки напали на Албанию, святые Стефан и Ангелина вместе с детьми переселились на север Италии, где впоследствии 9 октября 1476 года святой Стефан скончался, память его в тот же день. Он был прославлен от Бога нетлением мощей и причислен к лику святых сербской церкви. Праведная Ангелина, оставшаяся вдовой, посвятила свою жизнь воспитанию детей. Она учила их благочестию и страху Божию, смирению и воздержанию. Ее усердие не осталось бесплодным. Дети, как и она сама, после кончины были причислены к лику святых за свою праведную жизнь. Живя на чужбине, праведная Ангелина испытывала нужду. Чтобы облегчить свое бедственное положение и прокормить детей, она обратилась за помощью к венгерскому королю Матфею Корвину. 1458-1490 год, годы правления. Матфей Корвин отдал святой Ангелине и ее детям в управление сербский город Купинова на реке Саве. Взяв с собой нетленные мощи супруга, праведная Ангелина переселилась в Купиново и там, в храме святого апостола евангелиста Луки, 15 февраля 1486 года положила честные мощи святого Стефана. Позднее, недалеко от этого храма, была построена церковь во имя праведной Ангелины. В конце жизни праведная Ангелина оставила мир и приняла монашеское пострижение с тем же именем в женском монастыре близ Крушедола. Отныне основным ее деланием стали молитва и дела милосердия. 30 июля 1520 года преподобная Ангелина мир.

Не Божий, молитв ради Пречистой от Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою

Твоей страстью бесстрастною мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся за ны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла,
яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю.
не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбия Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня,
так вот погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселье глаголющих «Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
1: 14 июля – день рождения русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. В 10:00 в нашем эфире прозвучат стихи Державина в исполнении протоиерея Константина Смирнова. По вторникам и четвергам в 10:30 в рубрике «Перечитывая заново» о жизни и творчестве поэта рассказывает литературовед Жанна Турчинова. Ежедневно в 14:00 страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт». Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
2: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

Один благочестивый мирянин пришел к Авве Пимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать его беседы. Но старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи братьям что-нибудь в наставление». Мирянин отказывался. Но старец принудил его, и он начал говорить: «Не умею говорить от Писания, скажу вам притчу». Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя, пойдем со мной». Друг отвечал: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал он и другому своему другу: «Проводи меня к царю». Он отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг, — «я введу тебя во дворец и представлю тебя царю». Первый друг — это подвижничество, которое наставляет на истинный путь. Второй — чистота, которая достигает небес. Третий друг — милосердие, которое с дерзновением приводит к самому царю Богу. Святитель Василий Великий. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Что такое милость? Милость, говорит святитель Тихон Задонский, есть плод любви неотлучной и всегда с нею сопряженной, как теплота с огнем. И как огонь теплоту, так любовь милость подает. Милостыня, говорит святой Иоанн Златоуст, есть мать любви. Любви, отличающей христианство, превосходящей все знамения, служащей признаком учеников Христовых. Милосердие, говорит преподобный Исаак Сирин, есть печаль, возбуждаемая милостью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин худого с ним обращения, тому не воздает злом, и кто достоин доброго воздаяния, того преисполняет с избытком. Спрошен был преподобный Исаак: «Что такое сердце милостивое?» Он отвечал: «Возгорение сердца у человека о всяком творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, обремлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его, и не может он вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтоб сохранились и были они помилованы. А также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу». Милосердие, говорит святой Василий Великий, есть болезнование об угнетаемых сверх меры их вины, ощущаемое сострадательными. Милосердствует о том, кто из великого богатства впал в крайнюю нищету, кто из крепкого телесного здоровья перешел в крайнее изнеможение, кто прежде восхищался красотой и свежестью своего тела и потом поврежден обезображивающими болезнями. Святой Григорий Ниский пишет: «Что такое милость и в чем ее деятельность? Сказано: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Ближайший смысл этого изречения призывает человека к взаимной любви и сострадательности, потому что по неравенству и несходству житейских дел не все живут в одинаковых обстоятельствах, отношениях к достоинству и устройству тела, и достатку, и во всем прочем. Жизнь по большей части делится на противоположности,
различаясь рабством и господством, богатством и бедностью, славой и бесславием, дряхлостью тела и добрым здравием и всем тому подобным. Посему, чтобы недостаточное пришло в равенство с изобилующим и скудное восполнилось избыточествующим, Господь узаконивает людям быть милостивыми к низшим. Ибо невозможно иначе побудить к уврачеванию беды ближнего, как только если милость смягчит душу к принятию такого побуждения, так как милость познается из противоположного жестокости. Как жестокий и свирепый недоступен приближающимся, так сострадательный и милостивый приходит как бы в одно расположение с нуждающимися, для опечаленного делаясь тем, чего требует скорбный его ум. И милость есть произвольная печаль, производимая чужими бедствиями. Милость есть исполненное любви расположение к претерпевающим со скорбию что-либо для них обременительное. Ибо как жестокость и зверство имеют началом ненависть, так и милость некоторым образом происходит от любви, и ее только имеет своим началом. И если кто в точности исследует отличительное свойство милости, то найдет, что это усиление исполненного любви расположения, соединенное с ощущением печали. О том, чтобы иметь общение в хорошем, заботятся все одинаково, и враги, и друзья. Но желать участвовать в прискорбном свойственно только обладаемым любовью. А из всех привязанностей в этой жизни – могущественнейшую признается любовь, и милость есть усиление любви. Итак, достоблажен, у кого душа в таком расположении, как у достигшего самого верха добродетели. А сколько пользы для жизни, если кто принимает в этом смысле значение этого блаженства, излишнее дело о том рассуждать, потому что и самим детям явны преуспеяния, совершаемые в жизни по этому совету. Если, предположим, так, во всех произойдет такое соотношение души с униженными, то не останется уже ни высшего, ни низшего, и жизнь не будет делиться на противоположности имен, не отяготит человека бедность, не унизит рабство, не опечалит бесчестие, потому что все у всех будет общее, и равенство прав, и свобода говорить водворится в жизни человеческой, когда изобилующий добровольно сравняется с недостаточным. Когда же будет это, то не останется никакого предлога к вражде. Бездейственна тогда зависть, обман, война. Все эти порождения, пожелания иметь у себя больше. По истреблении же этого несострадательного расположения, конечно, подобно какому-то худому корню, исторгнуты будут и отпрыски порока. А по искоренении дел лукавых на место их выступит целый список всего доброго — мир, правда и весь ряд представляемого наилучшим. Посему, что блаженнее этого, так вести жизнь не запором и засовом, вверяя безопасность своей жизни, но безопасность сию находя друг в друге. Как жестокий и зверонравный, неприязненным себе, делает испытавших его свирепость, так, напротив, все делаются благорасположенными к милостивому, потому что милость в получивших ее, естественно, рождает любовь. Посему милость, как сказало слово, есть матерь благорасположения, залог любви, союз всякого дружественного расположения. И при сей надежной опоре можно ли примыслить что-либо более твердое для этой жизни? Потому слово справедливо ублажает милостивого, когда столько благ оказывается в его имени.

Милосердие уподобляет нас Богу. «Все мы люди, — говорит Златоуст, — природой побуждаемся к милосердию, и нет в природе нашей столь доброго свойства, как это свойство. Милосердие природа вложила во всех, даже в грубого и жестокого, и что удивительного, если мы оказываем милосердие к людям. Мы и зверей милуем, в таком избытке вложено в нас милосердие. И если при виде львенка мы несколько трогаемся, то гораздо более при виде однородного. Посмотри, сколько у вечных, часто говорим мы, зная, что и этого довольно для возбуждения в нас милосердия. Бог не только разуму представил побуждать нас к милосердию, но во многих случаях самой природе нашей даровал силу преклонять нас к этому. Так отцы и матери оказывают милосердие детям, а дети — родителям. И то бывает не только у людей, но и у всех бессловесных. Так брат оказывает милосердие брату, родственнику и ближнему, и всем людям, подобным себе. Поэлику мы по самой природе нашей имеем некоторую наклонность к милосердию. Посему-то скорбим об обиженных, болезнуем, смотря на убиваемых, плачем при взоре на плачущих. Ибо Бог весьма желает, чтобы мы исполняли дела милосердия, и потому Он повелел природе сильнее побуждать нас к ним, показывая этим, что Ему весьма любезно милосердие. Известно из многих мест Божественного Писания, говорит святитель Григорий Ниский, что милостивым святые мужи называют Божие могущество. Так Давид в песнопениях, так Иона в своем пророчестве, так великий Моисей во многих местах своего законоположения именуют божество. Посему, если Богу приличествует название «милостивый», то не Богом ли соделаться призывает Сын Божий и тебя, как украшенного свойством божества, говоря «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Ибо если в Богодухновенном Писании Бог именуется милостивым, а Он истинно блажен, то явствует по порядку вытекающая из этого мысль, что если кто, будучи человеком, делается милостивым, то он сподобляется Божие блаженство, достигнув того, чем именуется Бог. Милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. И не блаженно ли, паче человеку, называться тем, чем за дела свои именуется Бог? Человек, говорит святой Златоуст, всего более должен учиться милосердию, ибо оно-то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и человеком. И чем удивишься ты, что милосердие служит отличительным признаком человечества? Оно есть признак божества. Милость поистине есть царица, делающая людей подобными Богу. Давая многие другие заповеди, Господь не присовокупил слов «будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден», а употребил их, говоря только о милостыне. Ибо ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность. Милость есть свойство Божие. Ее именем сам Бог любит называться. «Щедр и милостив Господь», — говорит Писание, «долго терпелив и много милостив и истинен». И еще «милость Божия по всей земле». Она спасла род человеческий, ибо если бы Бог не помиловал нас, то все погибло бы. Она примирила нас, бывших врагами. Она доставила нам бесчисленные блага. Она побудила Сына Божия сделаться рабом и истощить себя. Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал, если станете соблюдать девство, или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал, будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божие. «Милости хочу, — говорит Он, — а не жертвы. Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Велики эти дела и достойны Его премудрости.
но ничем он так не расположил к себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием. И то есть дело его премудрости и благости. Но гораздо более то, что он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся ему? Не поэтому ли более благоговеем перед ним? И Бога ничто столько не располагает к нам, как милосердие. Припомни, что и мир существует по милости, и подражай Господу. Милость человека — ближнему своему, а милость Господня — всякой плоти. Грешников ли будешь представлять, праведников ли? Все имеют нужду в милости Божией, все пользуются ею. Почему, скажи мне, Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми? Что, если бы он в продолжении только года удержал дождь, не погубил ли бы всех? Что, если бы произвел мглу, как некогда, не погубил ли бы всех? Если бы потряс землю, не все ли бы погибли? Теперь прилично сказать, что есть человек, что ты помнишь его? Если Бог только погрозит земле, то все сделаются одним гробом. Как капля воды из ведра, говорит Исаия, так народы пред ним, как пылинка на весах. Как для нас легко двинуть весы, так для него погубить все и опять сотворить. Посему тот, кто имеет такую власть над нами, видит, что мы ежедневно грешим и не наказывает, не по милости ли терпит. И животные существуют и сохраняются по милости же. Ибо сказано, «Людей и зверей хранишь ты, Господи». Он презрел на землю и наполнил ее животными. Для чего? Для тебя. А тебя для чего сотворил? Не для благотворения ли? Ничего нет превосходнее милости. Она есть виновница света там и здесь. И воссияет, говорит пророк, свет твой во тьме, если оказал милость страждущему. Для чего, скажи, Бог, будучи един, сотворил столь много существ? Не по благости ли? Не по человеколюбию ли? Если ты будешь спрашивать, почему то, почему другое рабом твоим, Господи, Господи, кто постоит? Еще иной говорит, великая вещь человек и драгоценная муж, оказывающий милость. Милостивый тот и есть человек. Ибо миловать значит быть Богом. Видишь, какая сила милости Божией. Она произвела все. Она создала мир. Она сотворила ангелов. Все по единой благости. И гиенной угрожает Бог для того, чтобы нам чтить царство. И так будем милосерды к ближним, чтобы нам самим быть помилованными. «Послужи, — говорит преподобный Исаак Сирин, — милостыне». Когда внутри тебя обретается она, тогда изображается в тебе святая красота, которой уподобляешься Богу. Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть в себе самих то подобие и тот истинный образ, какое есть в Божьем естестве и в сущности Божией. «Будь для несчастного Богом, — говорит Григорий Богослов, — подражая милосердию Божию». Ибо ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение. Хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше, сообразно со своими силами. Бог сотворил человека и снова восставляет его из тления. А ты, по крайней мере, не презри падшего. Бог явил человеку величайшее милосердие, когда дал ему, кроме всего прочего, закон пророков, и еще прежде того, естественный закон неписанный, этого испытателя дел наших, когда обличал, вразумлял, руководил людей и, наконец, предал самого себя в жертву искупления за живот мира, когда даровал нам апостолов, евангелистов, учителей, пастырей, исцеления, чудеса, возвращение к жизни, разрушение смерти, знамение победы над победившим нас — Ветхий Завет и Завет Истины,
различные дары Духа Святого и таинства нового спасения. Если ты можешь оказывать ближнему высшие благодеяния, приносящие пользу душе, не откажись, и этим послужи нуждающемуся. Если же ты этим не можешь служить ближнему, оказывая ему хоть меньшие благодеяния, занимающие второе место и не превышающие силы твоей. Помоги ему, доставь пищу, подай рубище, принеси лекарство, перевяжи раны, расспроси о бедственном положении, поговори о терпении. Ничто столько неприятно Богу, говорит святой Златоуст, как милостыня. Вот почему и священники, и цари, и пророки были помазуемы елеем. Елей принимали они как символ человеколюбия Божия. Сверх того, им давалось разуметь, что в начальнике должно быть более милосердие. Это показывало, что и Дух Святой нисходит на человека для милосердия же. Поскольку Бог милует людей и поступает человеколюбиво, ты же всех милуешь, сказано, потому что все можешь. Вот для чего они помазывались елеем. Ибо и священство учреждено по милосердию, и цари помазывались елеем. Если бы кто вздумал похвалить начальника, то всего лучше, когда скажет, что он милостив, ибо милость есть существенное свойство власти.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа. Белые розы.

новой реальной гимназии, куда родители перевели Шурика в 1930 году, больше внимания уделялось точным наукам, не было греческого. Здесь Александр познакомился с Кристофом Пробстом, сыном ученого, занимавшегося исследованием санскрита и восточных религий. Кристоф был на 2 года моложе Алекса, но в 1935 году они оба пошли в 7-й А-класс, где составляли своего рода исключение в плане своей религиозной принадлежности. Среди католиков лишь Шмарель был православного вероисповедания, а Пробст вообще не причислял себя никакой вере. Алекс и Кристоф крепко сдружились. Эта дружба очень много значила для обоих. У Кристофа была старшая сестра Ангелика, и они часто проводили время втроем. Родители Пробстов развелись, но у детей, в том числе и у Алекса, было какое-то особое доверительное отношение к мачехе, еврейке по происхождению. Семья Пробстов стала для Шурика почти вторым домом. На каникулах Александр ездил к ним в небольшую деревеньку, где ребята предпринимали вылазки в баварское предгорье Альп, ходили в походы, катались по окрестным лесам на велосипедах. Алекс был по натуре бродягой. Ему нравилось путешествовать в одиночку, бесцельно бродить по окрестностям, знакомиться с удивительнейшими созданиями этого мира. Его тянуло на приключения, вызывали любопытство бродяги, странствующие артисты, цыгане и попрошайки всех видов и мастей. Алекса нередко можно было застать глубоко за полночь в компании странного вида взрослых мужиков за бутылкой вина. Отец хорошо знал характер старшего сына и потому не судил строго его сумасбродные выходки. После прихода Гитлера к власти 1933 года дома постоянно разворачивались словесные перепалки. «Какой из него руководитель государства? Это же совершенно невозможный человек», убеждала Элизабет своих братьев Рудольфа, Николая и Арнольда. Братья Гофмана доказывали обратное, но до ссор дело не доходило. Рудольф, наверное, все-таки тайно надеялся, что если границы Рейха окажутся восточнее Оренбурга, то и его пивоваренный завод вернут законному хозяину. Впрочем, таких мыслей вслух он никогда не высказывал, но в семейных спорах объяснение действиям Гитлера все-таки находил. Однажды, вернувшись с какой-то очередной политической манифестации, Элизабет Гофман, сидевшая недалеко от фюрера, в полном негодовании рассказывала: «Ах, он все время кричал! Его же просто невозможно слушать!» Она явно не одобряла манеру выступления Адольфа. Как бы то ни было, но участие в милитаристских детских организациях в начале 30-х годов привлекало

тогда еще были социал-демократы. В 1933 году организация «Юные баварцы», которой примкнули братья Шмарелли, превратилась в «Гитлерюгенд», а остальной шлем, членами которого были старшие ребята, реформировалась в СА – штурмовые отряды. Эриха приняли в «Гитлерюгенд», а Алекса – в СА. Но в марте 1934 года выяснилось, что Шурик еще мал для этой организации. Ему было 16, и его вернули в «Гитлерюгенд». Алекс ужасно расстроился, что к нему отнеслись как к маленькому, и сделал несколько попыток пробиться в штурмовики. Особенно ему нравились кавалерийские подразделения. Это удалось, но вскоре наступило охлаждение. Шмарель, как и многие сверстники на первых порах, радовавшиеся вступлению в новые организации, вдруг увидели, что это совсем не то, чего ему хотелось бы. Тупое подчинение, муштра, как основа построения новых гитлеровских молодежных объединений, делали невозможным личное восприятие природы, разрушали принципы товарищества, сложившиеся в сознании подростка. Аполитичное, но свободолюбивое отцовское воспитание, не лишенное необходимой доли контроля, любви и поддержки, закалило характер Александра, сделало его невосприимчивым к пропаганде национал-социалистических демагогов. И еще задолго до захвата власти Гитлером его партия с присущими ей методами насильственного распространения, запугивания инакомыслящих, не вызывало восторга в семье Шмарелей. В доме на Ментершвайге, особенно в первые годы, постоянно вращались русские эмигранты, приверженцы царизма, бежавшие от большевиков. Благодаря рассказам родителей, у которых еще свежи были впечатления ужаса революции и гражданской войны, у детей тоже формировалось свое отношение к общественным потрясениям такого рода. Когда Гитлер и его движение заявили о свершившейся революции, то первой реакцией родителей были слова «Это мы уже однажды переживали». Скептическое отношение родителей к национал-социализму и собственный печальный опыт в Гитлерюгенде, осознание того жестокого пути к власти, который этот австриец Адольф прошел практически на глазах гимназиста Шмареля, создали у Александра неприятие существовавшей в Германии власти. Поэтому арест и расстрел Рема, командовавшего до 1934 года отрядами СА и ставшего чересчур опасным для Гитлера, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения и без того импульсивного подростка. Алекс обрушился с критикой на то, что творит фюрер. Он назвал его убийцей. Разочарование в Гитлерюгенде не погасило интереса у Алекса к приключениям. Много времени он уделял спорту, причем с явным успехом. Однако ни с чем не могла сравниться его любовь к лошадям. Казалось, русская кровь и бескрайние степные просторы Оренбуржья нашли свое выражение в характере юного страстного наездника. Верховая езда относилась к непременным атрибутам каникул, большая часть которых Александр проводил вместе с пробстами. Потребность в общении была взаимной. Кристоф, или Кристель, как типично по-баварски уменьшительно-ласкательно звали его близкие, тоже не мог долго быть вдали от друга. «Я очень хотел пригласить Алекса провести хотя бы часть каникул у нас», — писал он летом 36-го года своей бабушке. «От него нельзя ожидать каких-либо неудобств или неприятностей. От него просто веет гармонией». Эта гармония чувствовалась в единении Александра с природой, в его музыкальности, любви к литературе, философии, искусству. Шурик восхищался произведениями античной Греции. Родители были хорошо знакомы с профессором Преториусом, известным коллекционером и знатоком восточно-азиатского искусства. Бывая у него в гостях, Шурик проникся восхищением и к этому направлению в мировой культуре. Ему очень нравились рисунки и живопись, исполненные в своеобразной манере. Александр не был только созерцательной натурой. Получая наслаждение от соприкосновения с произведениями искусства, он старался творить сам. Знакомые всегда говорили, что у него талантливые руки. Шмарель неплохо рисовал, увлекался скульптурой. Часами пропадая в отцовской мастерской, Шурик делал рамочки или простенькую мебель, переплетал книги. В родительской библиотеке была представлена вся основная немецкая и русская классика, но русских авторов было все-таки больше. Достоевский и Пушкин, Тургенев и Гоголь были не просто авторами школьной программы, каковыми они, к сожалению, стали в наши дни для многих из нас. Они были учебником, справочником, энциклопедией жизни,
которым Александр обращался в

трудные минуты. Любое произведение, вызывавшее восторг Шурика, немедленно цитировалось друзьям. Отсутствие официальных переводов того или иного русского классика ничуть не смущало его. Он с удовольствием садился за лист бумаги и приводил сам, только чтобы донести до близких ему людей мысль, поразившую его воображение. Любовь к русской литературе захватывала и друзей, находившихся рядом с Александром. Еще в гимназии его друг Кристоф начал изучать русский язык, чтобы потом, когда-нибудь, можно было читать произведения русской литературы в подлиннике. Да, если бы судьба Алекса сложилась по-другому. Но он сам направлял ее, влиял на нее своим особенным интеллектом, силой воли, целеустремленностью и природной непосредственностью, всем тем, чем он был обязан родине, родителям, друзьям.

вступление во взрослую жизнь. Детство внезапно закончилось. Отец нации, любимый фюрер и его партия позаботились о том, чтобы переход к взрослой жизни стал для вчерашнего школьника потрясением. Рейху нужны были те, кто стойко переносит все тяготы судьбы. Слабакам не могло быть места в национал-социалистическом раю. В 1937 году Александр получил аттестат зрелости, но право на взрослую жизнь еще надо было доказать. Весной того года он, не дожидаясь официального призыва, записался отбывать трудовую повинность. Шмарели направили в городок Ванген в Альгое. Впервые в жизни он познал настоящий кусок свободы, лишившись ее. После относительно беззаботной жизни в родительском доме, беспрепятственного общения с друзьями, родными, знакомыми, Алекс впервые столкнулся с несвободой национал-социалистического общества. Муштра, требования беспрекословного и бездумного подчинения командирам, мягко говоря, не блещущим интеллектом, ежедневный контроль и слежка за всем и вся в отношении к подчиненным как людям второго сорта до глубины души потрясли молодого Шмареля. Быть может, именно там, в Альгое, Александр впервые начал серьезно задумываться о происходящих вокруг него переменах. В его письмах домой и друзьям был виден уже не подростковый максимализм и сиюминутное гневное осуждение того или иного явления, а тщательный анализ процесса осмысления событий и своего места в их развитии. «Ты, наверное, удивляешься, что я ни слова не писал о своих впечатлениях и вообще о моем настроении здесь, в трудовом лагере», пишет Алекс в мае 1937 года сестре Кристофа Ангелике. «Это связано с такими трудностями, даже опасностями, что лучше уж обождать. У нас здесь вскрывают письма, не все выборочно, проверяют содержание. Было бы неприятно, если бы они узнали мое мнение о них. Оно как раз не слишком лестное. И потом они ведь знают, что я родился в России, что я пишу письма по-русски. Потому-то, наверное, мои письма и вызывают их особый интерес. Вдобавок ко всему, командир нашего отделения был на войне шпионом, и, как я слышал, именно в России. Он наверняка понимает по-русски. К счастью, я вовремя узнал об этом и писал всегда очень осторожно. Сейчас, когда я уже могу выходить и опускать письма, где захочу, все стало по-другому, и я могу писать обо всем открыто. Другая причина, — продолжает Шмарель, — почему здесь так сложно подчиняться, — в наших вождях. Ведь если уж ты хочешь быть предводителем, так ты же будь толковее, лучше, но никак не хуже подчиненного. В любом случае ты должен стать выше среднего уровня. Здесь же все наоборот. У нашего высшего командования, у всех, на лице скорее гримаса диких зверей, а уж никак не человеческое выражение. Во время трудовой повинности, заключавшейся в строительных работах, у Алекса впервые в жизни не было свободного времени. Лишь изредка ему удавались минуты уединения. Отношения с товарищами по лагерю тоже не ладились, Александр не мог понять их добровольного слепого послушания. Монотонная, бессмысленная работа превращала минуты в часы, часы в дни, дни в недели. Переписка с Ангеликой, общение с которой стало занимать все больше места в сердце Шурика, стало для него единственной отдушиной в это неуютное и бесконечно долгое время. Он пишет: «Сегодня после обеда ничего не делали, поэтому я лежу сейчас на уединенном горном склоне под рукой моей книги «Братья Карамазовы и Толстой». Новый опыт, очень неприятный, но в то же время очень жизненный, полученный в Альгое, распалил в душе Шмареля пожар ненависти к национал-социализму, к такому немецкому государству. «Я тут недавно включил радио, вдруг начали исполнять Шопена, такую потрясающую, необузданную и страстную вещь. Во мне все негодование и злость вновь поднялись против этого несвободного существования», — делился он своими переживаниями с Ангеликой. Уже в трудовом лагере, хлебнув взрослой жизни по Гитлеру, 20-летний гражданин Великого Третьего Рейха принял решение навсегда покинуть Германию и обосноваться в России, как только представится такая возможность. Он пишет: «Но и здесь меня не покидает надежда на счастливое будущее. У меня постоянно перед глазами цель — свободная жизнь.
Я лишь смеюсь над этими людьми, окружающими меня. Пойми, если бы не отец, то меня давно бы уже не было в Германии. Но что будет с ним, если у него отнимут его практику? А ведь они, безусловно, способны на это в случае моего бегства. Только из-за этого я вынужден терпеть все. Теплым августовским вечером Алекс забрался на свое любимое место под огромной древней елью, особняком стоявшей на горном лугу. Отсюда, из узкой долины, открывался прекрасный вид на бескрайние просторы. Каждый раз, когда он сидел здесь, вглядываясь в торжество багрового заката, его внезапно охватывала такая страстная тоска по родине, по России. Эта непонятная ностальгия становилась все сильнее. Особенно невыносима она была в последние месяцы. Проклятая трудовая повинность. Подспудно Алекс сознавал, что называть охватившее его чувство тоской по дому было бы не совсем верно. Не так уж много времени провел он в далеком степном Оренбурге. Да и слишком уж мало запомнил он из того русского детства. Но именно потому ностальгия переполняла все его существо. Это была тоска по той России, которую он придумал, создал в своем воображении. Такой он хотел ее видеть. Именно такой она ему нравилась больше всего. Бесконечно широкая, просторная, населенная простыми, открытыми и честными людьми. Он пытался выразить переполнявшее его чувство на бумаге. «Пойми», — писал он этим вечером Ангелике, «ты вдали от всех любящих тебя людей этого мира должен жить среди чужих, непонятных тебе существ, которых тебе никогда не суждено понять и уж тем более полюбить. Ты вынужден жить в стране, которая тебе не нравится, и долгие-долгие годы не можешь вернуться. Ни на минуту эта мысль не будет оставлять тебя, она будет сопровождать тебя, куда бы ты ни пошел. А любовь к этой мысли будет расти внутри тебя, становиться все больше и больше, переполнять тебя до бесконечности. Так растет моя любовь к России. Никакая страна не может заменить мне Россию, будь она столь же красива. Никакой человек не будет мне милее русского человека». Алекс сидел под елью, вглядываясь вдаль, и мечтал. Каждый раз, когда выдавались свободные часы, он вновь и вновь возвращался сюда, погружаясь в эти мечты, подобные сладостной дреме. По окончании срока обязательной трудовой повинности Шмарель сразу же написал заявление о поступлении на военную службу. Ему хотелось как можно скорее разделаться со своей обязаловкой, раздать долги ненавистным партии и правительству. Записываясь добровольцем, Александр надеялся, что армейские чиновники учтут его пожелания, и он попадет к кавалерию. Он считал, что верховая езда и общение с лошадьми могли бы скрасить не внушавшие никакого оптимизма грядущие солдатские будни. 1 ноября 1937 года Александр Шмарель был призван в батальон конной артиллерии, дислоцировавшийся в Мюнхене, сроком на 18 месяцев. Уже само начало военной карьеры стало для Алекса очередным испытанием. Первые недели военная муштра, возросшая во много раз даже по сравнению с работой в Альгое, личная несвобода, терзавшая его душевные противоречия, чуть не привели к нервному срыву. Шмарель хотел отказаться от принятия традиционной для любого новобранца присяги на верность Гитлеру. В первые дни он еще надеялся, что свыкнется со своим новым положением, считал, что войдет в ритм казарменной жизни, но чем больше он думал об этом, тем меньше оставалось шансов на то, что солдатская жизнь обретет для него какие-то новые привлекательные стороны. Мысль о том, что он, симпатизируя всем сердцем России, стремясь вернуться в страну своего детства, должен будет носить мундир немецкого солдата, казалась ему абсурдной. О возможности войны с Россией, не говоря уже о собственном участии в ней, Александр не мог даже помыслить. О своих сомнениях молодой солдат доложил командиру отделения подполковнику фон Ланцелю. Произошло это в казарме артиллеристов в присутствии командира батареи и других офицеров. К счастью, инцидент замяли, а высказанное пожелание оставить доблестные вооруженные силы вермахта списали на неустоявшуюся психику новобранца и переутомление. Тем не менее, подполковник попросил о встрече с отцом и высказал Гугу Карловичу свои опасения по поводу нестандартных заявлений его сына.
В конце концов, Александр принял присягу и не заводил больше разговоров об увольнении. Он любил отца и тяжело переживал, если невольно доставлял ему неприятность. Осенью 1937 года Шурик получил открытку от мачехи. Он должен был ехать с отцом в Венецию. Это рушило все планы у Алекса, который давно уже мечтал провести отпуск у Ангелики. Он делился своими сомнениями с подругой. «Конечно, для меня проще было бы ответить, что я не поеду в Венецию, но это мне далось бы еще труднее и болезненнее, чем отказ от встречи с тобой». Еще с весны мама писала, что отец не совсем здоров, у него проблемы с сердцем. Ему становилось все хуже, и просто необходимо было взять отпуск на 4 недели. Сейчас для него самой большой радостью было бы отправиться вместе со мной в путешествие. Кроме того, это, пожалуй, единственная возможность побыть с ним длительное время наедине. Так, скрипя сердце, Александр принял решение ехать в Венецию.

Уже вскоре после завершения курса молодого бойца подразделение, в котором находился Шмарель, было поднято по тревоге. 12 марта 1938 года оно оказалось в составе войск, введенных по приказу Гитлера в Австрию. Фюрер провозгласил «Аншлюс» — воссоединение Австрии с Рейхом. Александр вскоре ощутил отношение большей части австрийцев к такому воссоединению. Реакция населения, мягко говоря, не совпадала с теми картинами всеобщего ликования, которые преподносила официальная пропаганда Берлина. Еще полгода спустя Алекс принял участие в немецком вторжении в Судеты. Здесь он впервые стал свидетелем того, как жестоко расправлялись с чехами не только солдаты, но и сами судетские немцы. Увиденное ужаснуло его. Сопротивление местного населения частям вермахта неоднозначно свидетельствовало о том, что на них смотрели как на оккупантов. Освободители исконно немецких земель оказались обычными захватчиками, а парады под девизом «Судеты возвращаются в Рейх», прошедшие по городам Германии, не более чем грандиозным сверкающим пропагандистским шоу. Последние 6 месяцев службы Александр посещал школу санитаров. В марте 1939 года, накануне Пасхи, младший офицер Шмарель был уволен в запас. Способствовал этому рапорт, из которого явствовало, что Александр намерен поступать в университет, учиться на врача. Алекс давно мечтал о профессии, связанной с искусством. Однако в воздухе уже попахивало порохом, и родители все чаще высказывали опасения за судьбу сына. Поговаривали, что медики в случае мобилизации не должны будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, и по настоянию отца Александр пошел по его стопам. Трудно понять, что заставило Шмареля оставить Мюнхен и поступить именно в Гамбургский университет. Проучившись 1 летний семестр в непосредственной близости от интерната, где жила и работала Ангелика, Алекс все же перевелся в Мюнхенский университет, но и здесь он недолго наслаждался свободой студенческой жизни. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну, которую все ждали, осознавая ее неизбежность, и которой все боялись. Весной 1940 года Александр был мобилизован и приписан к Мюнхенской санитарной роте, в составе которой вскоре и принял участие в походе на Францию. Первый военный опыт потряс Шмареля. Он не мог смириться с тем ужасом, который сеяли его соотечественники на французской земле, с теми бессмысленными и жестокими человеческими жертвами, на которые обрекало людей по обе стороны фронта правительство национал-социалистов. Постоянное унижение человеческого достоинства, как врагов, так и собственных подчиненных, вызывало у Александра все больше и больше отвращения командирам вермахта и политическому руководству Германии в целом. Осенью 1940 года Александр покинул санитарное отделение. Ему, как студенту, был предоставлен академический отпуск для продолжения обучения. По правилам военного времени Шмареля прикомандировали ко второй студенческой роте Мюнхенского университета. Но, несмотря на явную милитаризованность такого образования, это уже было другое, ни на что не похожее время. Алекс вырвался из душного круговорота казарменной жизни, он мог свободно передвигаться и общаться с близкими ему по духу людьми, теперь можно было не носить ненавистную военную форму, появилось время для музыки и искусства. Александр окунулся в родную стихию и щедро делился с окружающими своими ощущениями, своим восприятием мира. После «Князя Игоря» он пишет: «Эта опера совсем не такая, как все остальные. Половецкие пляски, безусловно, очаровали бы и тебя», — восторженно писал он в сентябре Ангелике. «Для меня это было просто потрясающее событие. Как в полусне я ехал этой же ночью в Мюнхен». И в те дни и позже Алекс признавался, что для него никогда не имело значения, кто автор того или иного произведения. Важно было лишь, нравится музыка или нет. Это могла быть и классика, могла быть современная вещь. Главным и решающим критерием для него было собственное понимание музыки. Первое — очень яркое впечатление. А в то же время другой студент медицины, по воле фюрера, надевший военную форму, писал родителям из соседней Франции, начавшей оправляться от первого ужаса оккупации.
На следующей неделе я хочу сходить в Парижскую оперу послушать «Кармен». Этого студента звали Ганс Шоль. В конце сентября он вернется домой. После двухнедельного отпуска его тоже прикомандируют к студенческой роте Мюнхенского университета, но с Александром они познакомятся несколько позже. Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы». Продолжение следует.

0: Книгу Игоря Храмова «Русская душа белой розы» для вас читала Людмила Зотова.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В храме домонгольского периода в Великом Новгороде впервые за 100 лет состоялся молебен. В монастыре преподобного Нила на Селигере встретили 20-й крестный ход Фирова-Нила-Столобенская пустынь. Об этих и других событиях более подробно. Ректор Московской духовной академии епископ Сергиево Посадский и Дмитровский Кирилл и ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с соглашением Московская духовная академия и Российский государственный гуманитарный университет будут сотрудничать в сфере образовательной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. Стороны договорились регулярно проводить совместные конференции, семинары и круглые столы. Намечена подготовка совместных мероприятий, посвященных историко-архивному направлению деятельности в гуманитарных науках, сообщает patriarchia.ru. 12 июля в церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде состоялся первый за столетие молебен. Богослужение совершил митрополит Новгородский и Старорусский Лев, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника. Храм Петра и Павла является памятником домонгольского зодчества XII века и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1925 году храм был закрыт и осквернен. В годы Великой Отечественной войны церковь получила значительное повреждения. Позднее ее законсервировали, но к началу 21 века состояние памятника вновь стало критическим. Не было кровли, разрушалась кладка, своды страдали от воды и мороза. Уникальный храм заполнял мусор, внутри ночевали бездомные. В своем слове митрополит Лев упомянул события 1988 года, года празднования тысячелетия крещения Руси. Тогда митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий патриарх, ходатайствовал перед властями об открытии второго храма в Новгороде. Власти приняли решение передать верующим храм, однако он оказался за пределами города, на кладбище, и пребывал в крайне разрушительном состоянии. Из-за отсутствия финансовых возможностей решение не было исполнено, а впоследствии церкви был передан Покровский собор. Данный же храм продолжал стоять в запустении. Промыслом Божиим лишь некоторое время назад здесь начались восстановительные работы, и сегодня мы сподобились совершить первый молебен после революционного лихолетия, подчеркнул митрополит Лев. В 2019 году по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина, ныне министра транспорта Российской Федерации, храм был передан в управление Новгородскому музею-заповеднику. В 2020 году во время визита в Великий Новгород министр культуры России Ольга Любимова распорядилась подготовить комплексный план его реставрации. Масштабная реставрация проходила с 2023 по 2026 год, сообщает сайт Новгородской епархии. Накануне Дня памяти возвращения мощей преподобного Нила Столобенского в основанную им обитель митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил малую вечерню с чтением акафиста преподобному Нилу и праздничное бдение. Перед началом богослужения состоялась встреча 20-го крестного хода Фирова Нила Столобенская пустынь в память о событии возвращения мощей преподобного Нила, которые также крестным ходом были перенесены в монастырь. Первый крестный ход этого памятного события был организован в 2006 году. Богослужения праздника начались с малой вечерни с чтением акафиста преподобному Нилу Столобенскому. Затем было совершено всенощное бдение. Праздничное богослужение возглавили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и епископ Железногорский и Льговский Паисий. На вечернем богослужении епископ Паисий совершил литию, во время которой были освящены хлеба, пшеница, вино и елей. Нила Столобенская пустынь отметила праздник перенесения мощей преподобного Нила Столобенского в обитель 9 июля. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня мы рассказываем о фестивале «Бродский драйв». И это такая встреча, уже ставшая традиционной. И в студии у нас пианист-композитор Андрей Кондаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Яна Кобзева, продюсер фестиваля.
2: Добрый вечер.
0: И Ирина Чижик, журналист, культуролог и музыкант, вибрафонист Алексей Чижик.
2: Приветствуем всех.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте. Я рада, что мы с вами собрались по такому хорошему поводу, что фестиваль не угасает, а напротив, цветет и продолжается. И вот в этом году хотелось бы знать, что нас ждет в ближайшие выходные в саду, да, и в музее, и там, или это будет open-air только?
2: Это будет традиционно open-air, большой джазовый уикенд. Мы начнем 10 июля в пятницу вечерней программой, потом продолжим традиционно в субботу-воскресенье. Единственное изменение, что у нас теперь не будет перерыва между дневными включениями и вечерними. То есть мы будем в субботу-воскресенье начинать в 5 часов без перерыва до 9, и получится, может быть, до 10, в зависимости от того, как будет идти программа.
1: Ну, а в пятницу будет такой обычный вечерний концерт, который начнется в 7 часов
2: вечера.
1: Но в этом году вот новая концепция, но, может, Яна продолжит об этом говорить.
2: Мы будем отмечать знаменательную дату столетия джаза в Петербурге и Ленинграде. Первый джазовый концерт состоялся в 1926 году в пространстве цирка на Фонтанке. Это был оркестр Сэма Вудинга, американского джазового пианиста, и шоу «Шоколадные ребята». После чего музыкальные деятели наши развернулись в сторону джаза, начинают появляться джазовые оркестры, Леопольд Теплицкий, Яков Скомаровский и, конечно же, Леонид Утесов со своим «Тео джаз».
1: В общем, они все, похоже, были на этом концерте и вдохновились. После этого джаз проник сюда,
0: глубоко.
1: К нам,
0: глубоко,
1: да.
3: Может быть, кто-то придет на Бродский драйв и тоже вдохновится, и заиграет,
1: да,
3: и будет ближе к джазу, ближе к этому направлению музыки.
2: И еще интересно, что в этом же году, в 26-м, выходит книга под названием «Джаз-банд и современная музыка». Автор Семен Гинзбург, филолог.
1: Это очень удивительно.
2: Удивительная личность совершенно.
1: Нет, удивительно, что в этом году выходит книга.
2: Но мне кажется, что каким-то образом эти события связаны, что, может быть, этот же самый концерт повлиял на Семена Гинзбурга. Он издает книгу. Это сборник переведенных статей разных критиков, американских, французских, австралийских, и его две статьи, где он штудирует, изучает инструменты, входящие в джазовый ансамбль. Скажем так, после этого он уже джазом не занимался, то есть он начинает изучать только русскую музыку, это прославленный профессор нашей консерватории. И многие его знают именно с этой стороны. Но вот он так отличился джазом. И выходит эта книга у нас в Ленинграде в издательстве «Академия». Такое рафинированное издательство,
0: да,
2: было.
0: Да,
2: вот,
0: было.
2: И первым изданием они сделали полное собрание сочинений Платона, например. А вот в 26-м выпустили эту книгу. И эта книга — это первое издание о джазе в мире.
0: Угу. То есть мы, вот как всегда... Вот впереди планеты всей.
2: Получается, да. Получается.
1: Невероятная
2: так.
1: История. И вот как раз первый день будет в большей степени, чем другие дни, будет посвящен именно этому столетию, потому что у нас в одной программе я участвую вместе с нью-йоркским вокалистом Джиди Волтером, и к нам присоединяется Давид Семенович Голощекин, наш символ нашего питерского джаза, и вместе с нами замечательная ритм-секция, Гриша Воскобойник, контрабасист, и Настя Бова, новое лицо в Петербурге, барабанщица, которая приехала из Екатеринбурга. Вот это будет первое отделение. А во втором вместе с Алексеем Черемизовым выступит, с пианистом, выступит
2: Моник Б. Томас, тоже американская вокалистка, которая в последнее время в большей степени обитает во Франции, в Бордо, то есть какой-то французский колорит тоже привнесет в программу фестиваля. Блюзовая, корневая такая вокалистка и в то же время потрясающий педагог. Вот я вспоминаю зимний ее мастер-класс в училище Мусоргского. Да, у нее есть, к счастью, возможность
1: познакомиться
2: сейчас
1: недавно,
2: в Россию приезжать. И мы пользуемся этим.
1: Был мастер-класс в нашем, на нашем джазовом отделении в музыкальном училище Мусоргского. И я даже одну вещь, популярную пьесу «Спонтанно Джорджи», песню Джорджи, мы с ней исполнили по просьбе наших студентов.
4: Замечательно.
1: Это будет первый день. Ну, можно поговорить о других днях.
4: Ну, в этом даже есть какая-то рифма такая, да, американский... Джазовый коллектив начинает историю джаза
2: в Петербурге. Да, да, не классики, традициям, из чего, в общем-то, все джазовое дерево, ну, да, выросло. Как бы мы... А дальше уже в субботу мы погружаемся в наш родной формат, современная импровизационная музыка, музыкально-поэтические проекты. Будут петербургские, московские
4: музыканты. Я там увидела имена Абериутов, и это как-то, да, ну, интересно. Расскажите про это. Кто будет этот концерт?
2: Трио «Второе приближение». Андрей Разин, наш любимый пианист, композитор.
1: Московский, да.
2: Московский, который вот приедет к нам. Это,
1: ну,
2: Татьяна...
1: выпускник Киевской консерватории.
2: Да, Татьяна Комова и Игорь Иванушкин. И в этот раз вместе с ними актер театра и кино Сергей Фролов. Но он, получается, с ними не случайно, потому что оказалось, что он потрясающий гобоист, то есть он еще закончил консерваторию по классу гобо, и сейчас, вот я знаю, он разрывается между тем, чтобы все-таки быть актером или гобоистом. То есть вот посмотрела его расписание.
1: Он, по-моему, заслуженный артист России, да?
2: Да, и лауреат государственной премии.
1: Как актер? Нет, как актер.
2: Как актер, да.
1: Ну, то мы есть, видим и... по телевизору иногда,
2: но
1: в каких-то фильмах.
2: Ну, если кто-то видел «Шут Балакирев», да, такой известный спектакль, вот это Сергей Фролов. Но он еще и снимался в фильме Людмилы Гурченко, фильм, который она срежиссировала, придумала. Прототипом этого фильма, героя, выступил Олег Акуратов, слепой музыкант. То есть это фильм о слепом музыканте, о джазовом пианисте.
1: И который, вот там, кстати, выступал у нас на Бродском драйв.
2: Да, ну где только не выступал, то есть Олег Акуратов обласкан публикой, его публика...
1: Ну, часть является частью квартета Игоря Бутмана, вот, и он действительно, я вот не знаю, от рождения слепой или...
2: Ну, по-моему, да.
1: Да, ну, удивительный такой самородок, да, удивительный. Да, он играет классику по памяти, то есть он как-то запоминает.
4: То есть Гурченко сделал фильм об этом музыканте, да. И Фролов сыграл там...
2: В этом фильме. Угу. Он и там с Олегом поет, там, да, какая-то...
1: Какие-то странные пересечения, да.
2: Странные пересечения, то есть тут это не тот вариант, что случайный актер просто хороший, талантливый, присоединяется к джазовым музыкантам. То есть я к тому, что этот
1: тут много
2: человек
1: странных,
2: имеет...
1: Пересечение, я еще могу добавить, что, значит, Таня Комова, участница проекта «Второе приближение», я с ней знаком с моего 16-летнего возраста, когда я еще жил в городе Днепропетровске, учился в музыкальном училище, и она тоже оттуда. Вот, и мы пели в ансамбле гамма музыку, барочную музыку, вот в манере «Свингл Сингерс». Этой группы Орл Свингла. Ну, вы знаете, конечно, такой ансамбль. Я еще до того, как начал играть джаз, я сначала пел в таком ансамбле. Mm-hmm. Вот, руководил им выпускник как раз Ленинградской консерватории Михаил Яковлевич Цигуткин, который в последние годы уже живет в Германии, там преподает, очень интересный персонаж, который организовал в Днепре, теперь, можно сказать, в этом городе, исполнение всех клавирных концертов Баха. Это физически было невозможно. То есть в зал... В музыкальном училище были подняты 4 рояля. Ну, в смысле, 2 были, а 2 нужно было поднять. Да. Ну, такой страшный энтузиаст. Я вспоминаю эти студенческие годы. Мы слушали с упоением там семинорную мессу или еще что-то. В общем, это было такое прямо как баховское какое-то такое движение очень мощное. И вот Таня, она пела, Таня Комова, она пела в этом ансамбле, была солисткой и пела в манере вот Кристиан Легран, сестра Мишель Леграна. Вот, у нее удивительный был такой чистый, красивый голос. Потом, когда она переехала в Москву, она какое-то время была солисткой трио «Ромен». Это вообще странный такой,
4: переход. От Баха.
1: Да, и, конечно, вот увлечение джазом было еще с этих далеких времен. И вот таким образом они соединились с Андреем Разиным и создали эту группу «Второе приближение». Вот. Они, кстати, выступали не только на многих фестивалях у нас, но в том числе и в Соединенных Штатах, и в странах Европы. В общем, у них общались они с Дэйвом Брубеком. В общем, у них такая очень интересная биография у этой группы «Второе приближение». И вот они как раз представляют эту программу, связанную с абериутами. Хармс, Заболоцкий.
2: И Олейников.
1: Да.
4: Так, чудесно. То есть это будет... И музыка, и
2: музыка,
4: стихи,
2: и художественное чтение. Да.
1: Ну, сам и актерство. Сергей Фролов будет, да, читать?
2: Да, и читать, и играть на гобое.
1: Или они все будут читать?
2: Я так понимаю, что это он в основном возьмёт.
4: Это вечером. Это, по-моему, самая последняя часть, нет?
2: Нет, предпоследняя. Завершает у нас финальная точка, это «Волков трио».
1: Ну, еще один проект, связанный как раз с Иосифом Бродским, да, это «Слава Гаворонский».
2: Да, тоже музыкально-поэтический проект получается. Интересно. Ну, Слава, благодаря ему мы выполняем план, скажем, по Бродскому. То есть это уже не первый год, когда он
1: каждый год
2: готовит специальную
1: делает, да.
2: программу для фестиваля, так или иначе, соотносящуюся с творчеством Бродского. В этот раз будет «Венецианский карнавал». Это как противопоставление такой суетной, пестрой толпе «Венецианского карнавала», да, шумной, и желание поэта уединиться, погрузиться в это состояние зимней Венеции, ну, в основном январской, да, такой сырой, промозглой, туманной, когда нужно надевать резиновые сапоги, чтобы передвигаться во время наводнения. Вот. Бродский страшно не любил венецианские карнавалы.
4: Он, по-моему, на них и не бывал. Он
2: да,
4: всегда зимой приезжал туда.
2: Но карнавалы происходят тоже в зимний месяц, в феврале. Получается.
4: Да, но на Рождество чаще.
2: Да, да, чаще тогда, но странный такой казус произошел, когда его отпевали в церкви в Бруклине, то в это же время происходил какой-то аукцион, посвященный Венецианскому карнавалу. Вот такое совпадение.
1: Чего только не бывает.
2: И да, со Славой очень интересные будут партнеры в этом году. Ну, в общем, каждый год с ним интересные партнеры. Будет создатель звуковых объектов Николай Судник, потрясающий человек, который придумал культовое место ГЭС-21 на Пушкинской 10. Такой есть клуб.
1: Звука, да.
2: И создатель необычных музыкальных инструментов. И еще будет вокалистка с таким экспрессивным голосом Вера Огарёва. Если кто-то знает, слышал такую группу Иванова. Вот это бывшая солистка этой группы. И вместе они втроем. То есть там, я буду, думаю, будут звучать венецианские строфы, может быть, что-то из «Набережной неисцелимых» и импровизации. Такой интересный проект.
4: А вы же музыку принесли с собой, да? Всякую.
2: Да.
4: Мы можем что-то послушать сейчас?
2: Давай в продолжении первого дня послушаем композицию твою «Возможно, все».
1: Давайте послушаем. Как раз это совместный продукт музыкальный, моя мелодия и текст Джейди Уолтера, с которым мы будем выступать. Песня называется «Everything is possible». «Возможно, все».
5: Don't you know that the world is waiting, waiting for you to bloom.

0: Во втором у нас еще замечательные очень гости из Москвы. Это гитаристка, которую зовут Анастасия Донна. Вместе с ней будет пианист Алексей Беккер. Они называют себя Донна энд Беккер. Вот. Она неординарная. Почему неординарная? Она использует такой современный язык, колючие какие-то аккорды, интонации, напоминающие музыку там Телониуса Монка. Если она играет джазовые стандарты, у нее стандарты звучат вот таким колючим способом, но она пишет и свою музыку. Достаточно известна она и в некоторых европейских странах, она там выступала, у нее есть поклонники в социальных сетях. И вместе с ней несколько композиций сыграет Григорий Воскобойник на контрабасе. Ну, вот это вот новое имя Анастасия Донна. В Петербурге. Mm-hmm.
1: Ну, Алексей Беккер будет играть еще на барабанах.
0: Да, он, да? Кроме того, что
1: он... Он тоже у нас самый лучший барабанщик из джазовых пианистов.
0: Ну, это может и Яша Окунь, московский пианист, тоже претендовать на это, что он лучший, барабанщик.
1: Да, они, наверное, определили. Место.
0: Это какая-то тенденция. У нас нет таких пианистов, которые хорошо бы играли на барабанах.
2: А Давид Семенович? И таких... Мне кажется, он на всем.
0: На барабанах он умеет, да.
2: Да.
0: Ну, в первую очередь, не пианист. Хотя нет, в первую очередь он был пианистом. Нет, в первую очередь он был контрабасистом.
1: Контрабасист, да. Это первый инструмент.
2: А я был барабанщиком в первую очередь.
0: Здорово.
3: А во вторую? Ну, переходим тогда к третьему дню, да, и к сказкам.
0: Да,
2: я не знаю.
0: Давайте.
2: Да.
3: Алексей, ну расскажите.
2: А дело в том, что сказки придумала Ирина Чижик, поэтому она и расскажет. Она вот более слаженно может рассказать.
4: Ну, я надеюсь, что ты тоже потом что-то расскажешь.
2: Да.
4: 12 июля мы представим наш детский проект «Сказки Чижика». Он начинался именно как джазовый проект, и это было около 9 лет назад. И мы, конечно, очень рады, что сможем на этом фестивале его представить, потому что я помню, что мы приходили с нашим ребенком на этот фестиваль, когда она была еще совсем маленькой, ей было года 4, она там бегала с другими детьми. Вот, и мы тогда как раз только начинали эти сказки. В этом году мы даже попробуем сыграть сказки с ней. Она у нас сейчас
0: блестящая флейтистка.
4: Себя в джазе как-то, ну, так очень аккуратно, правда, она в основном
2: она делает первые шаги, да.
4: Ну, она учится
0: очень
4: в школе...
0: Очень убедительно, извините, да.
4: В школе при консерватории, поэтому там, естественно, классическая школа, но

0: Погоди,
1: ну, поговорим. Давайте, ваша. Может быть, вот про последний день еще закончим. Там уж будет какая-то еще такая музыка, ну, совершенно экзотическая.
2: Да, такой вечеринкой в карибском стиле, скажем так.
1: А у вас же какие-то прямо темы, да? Вот последний день семейный, такой детско-вечериночный.
2: В этом году мы более четко, скажем, стилистически обозначили каждый день. То есть мы начинаем с классики джаза условной, да, потом переходим в современную импровизационную музыку и заканчиваем фестиваль вот таким вот подвижным днем, веселым. Там еще будут какие-то активности от музея предусмотренные, типа изготовления джазовых шляп, еще что-то.
1: Боже мой.
2: Поэтому, да, такой демократичный у нас получается день. И я думаю, что могут прийти люди, которые, ну, скажем, не очень хорошо, может быть, знакомы с джазом или только начинают слушать эту музыку. И придя к нам, они могут почувствовать себя и раскованно, и в то же время уверенно, и получить какую-то новую информацию.
1: А билетики, кстати, где?
2: На сайте музея.
1: А, на сайте музея.
2: На сайте музея, да, там есть, ну, ссылка, покупка билетов.
0: И если нам удастся, будут показаны фрагменты или
2: да, это очень важный момент
0: фильма,
2: тоже.
0: Да, который мы снимали прямо вот там в Шереметьевском саду несколько лет назад.
2: В 21-м, по-моему.
0: В период
1: пандемии. А какой это уже по счету фестиваль?
2: 12-й.
0: Вот, уже мы собрали,
1: история прям, да,
0: собрали вместе, ну, таких героев джазовых. Это Владимир Фиртак, Давид Голощёкин, Слава Говоронский, Игорь Бутман. И
2: ты как модератор.
0: Я, да, как был модератор, ведущий, и направлялся в какое-то русло. Но достаточно такая хаотичная беседа. Мы прыгали из одной темы в другую.
2: О вот, судьбах джаза.
0: Да, говорили обо всем подряд. Но это очень интересная получилась беседа. И все это зафиксировано несколькими камерами.
1: То есть вы покажете фрагменты какие-то,
0: может,
1: да?
0: Может быть, это перед началом
2: концерта. Очень надеемся, что музей справится, да. Перед началом концерта получается у нас немножко как, да, синхронизация того времени
0: услышать.
2: И настоящего момента. Люди приходят в сад и видят вот эти фрагменты, где в том же саду сидят деятели джазовые и беседуют о судьбах джаза.

0: и каким-то образом ты становишься как будто частью, да, этой беседы, тоже размышляешь, можешь делиться своими мыслями с друзьями, скажем так. И это будет представлять концерт.
1: Хотели мы заманить еще Геннадия Львовича Гольштейна, но вот не удалось тогда это сделать. Вот.
0: Но мы будем говорить о сцене, что, ну, вот в свете столетия джаза на Неве.
1: Сегодня мы с ним говорили по телефону.
0: Да, что первая джазовая музыка, которая пересекла границы Советского Союза, была вывезена в Америку, и там она была издана и исполнена какими-то невероятными грейтами, типа Арта Фармера.
1: Это да, когда приезжал оркестр Бенни Гудмана
0: в 60-е годы, и музыканты вывезли музыку Гольштейна и Носова. И там они исполнили, издали, и диск называется «Liberty of Jazz», «Свобода джаза».
1: И потом уже, когда Уиллис Канавер по «Голосу Америки» рассказывал, в том числе, ну, о наших известных музыкантах, то есть о Геннадии Гольштейне узнал весь мир. Вот.
2: Ну и Голощёкин, и Бутман,
1: ну,
2: это все.
1: Ну да,
2: тоже
1: ну, молодой Давид Голощёкин играл на рояле.
0: И это все Петербург, Ленинград.
1: В ансамбле, да, как раз Гольштейна. Ой, да, Гольштейна Носова, да.
3: А Бродский, кстати, любил слушать Уиллиса Канавера.
1: Да.
0: И, а кто не любил,
3: да. Писал в трофейном.
1: А Фиртак с ним встречался не только, когда он приезжал сюда, но и когда мы вот ездили в Америку в 1994 году, по-моему, тогда удалось еще с ним встретиться, если я ничего не путаю, по-моему, так.
2: Ну, такая полифоническая прямо история с этим фестивалем вашим опять, так все красиво.
4: Да, много всего.
2: Много всего.
1: Ну и фестиваль открыт в стилистическом отношении. Действительно, у нас звучал уже неоднократно и «Диксилент».
2: Экспериментальный.
0: Вот, да, и самое авангардное проявление Чекасин, да, приезжал.
1: Да,
0: Владимир Тарасов.
1: Владимир Тарасов.
3: А мы были на концерте «Зик», да?
0: Да, «Зик».
1: К сожалению,
0: это
1: ушел из жизни, великолепный
0: эмблема, да,
1: пианист, он режиссер еще, делал свои фильмы.
0: Да, и авангардный импровизатор, пианист, виолончелист Зигфрид де Брабан, он, к сожалению, ушел из жизни.
1: Но мы очень рады, гордимся, что он выступил у нас.
0: Он преодолевал, вы не представляете, какие страшные препятствия, чтобы попасть в Россию. Вот, он страшно стремился сюда. Ну, в общем-то, и те американские звезды, которые приедут в этот раз, преодолевают вот сложные полеты. Действительно, Джеди Волтер сказал, что он обожает просто Россию, он очень любит Петербург. И даже были такие мысли, может быть, мне переехать сюда жить.
2: А бывают такие иностранцы, которые приезжают один раз. Я знала нескольких людей из разных стран. Они приезжали один раз, потом здесь оставались на всю жизнь, работали, женились, рожали детей, говорили по-русски.
1: Ну вот у Алексея тоже достаточно большой опыт сотрудничества с иностранными музыкантами. Да. Был такой пианист Ларри Портер, да, да. Какие-то итальянские барабанщик.
4: Да, Андреа Марчелли, Экихард Вёльк. Это все приезжали при поддержке в свое время Итальянского института, Гёте-института, и мы так активно они участвовали в различных фестивалях.
1: Мы даже с Андреем Марчелли играли с твоей легкой руки в зале Мариинского.
4: Да, в зале, концертном зале Мариинского театра. Мы выступали с Андреем и с итальянцем. Да, ну, это все как-то здорово, что Андрей и Яна смогли привести таких грейтов из, несмотря на какие-то, возможно, сложности, перелеты.
1: Ну, сейчас здесь нельзя не отметить, конечно, заслугу джазовой филармонии, которую руководит долгие годы Давид Семенович Голощёкин. Именно филармония выступила вот инициатором приезда Джеди Волтера. Просто наши два фестиваля совпали, и мы очень были рады. И спасибо филармонии, что они разрешили нам сделать такую возможность, чтобы он выступил еще один раз. Вот,
0: и спасибо Алексею Черемизову, да, пианисту и очень мощному продюсеру, который не устает привозить сюда, к нам в Петербург и вообще в другие города России, потрясающих совершенно джазовых артистов, знакомит нашу публику с такими именами. И вот Моник Бе Томас приедет благодаря его усилиям и будет вместе с ним выступать у нас на фестивале.
1: Так что у нас настоящий международный фестиваль.
0: Межпланетный
1: это,
0: почти.
1: Это прекрасно. Это подтверждают кубинцы, которые завершают.
0: Да, это вот Хуан Орлендис, который переехал сюда и страшно счастлив. Это мультиинструменталист, басист, вокалист и потрясающий танцор. Так что я думаю, что в завершении фестиваля можно будет всем танцевать.
1: И, кстати, был такой случай, когда знаменитый пианист Гонзало Рубалькаба приехал на фестиваль Игоря Бутмана, в смысле, и пришел в клуб Бутмана, и Алексей снял его вместе с Орлендисом на бас-гитаре. Помнишь?
4: Я тогда
1: ролик?
4: Тоже играл, между
1: Да,
4: прочим.
1: Так ты играл, и ты их и да. снял это выступление.
4: А,
1: это,
4: я снял, да. понятно. Я.
1: И это был потрясающий как раз опыт, когда вот объединились кубинцы.
0: И мы можем послушать хотя бы маленький, да, фрагментик Сан-Хосе.
2: Да, можем. Но мы сейчас, наверное, тогда... Просто мы тогда лучше скажем, что вот эту всю прекрасную музыку, которую вы слышали, которую мы упоминали, вы услышите в саду Ахматовского музея, да, на Фонтанке 34.
0: Вход с Литейной 53.
2: Да. И будет это в пятницу вечером, в субботу, начиная с 17, да. и воскресенье тоже начиная с 17 часов. А в гостях у нас сегодня были Алексей Чижик, Ирина Чижик, Яна Кобзева и Андрей Кондаков. Люди, которые любят джаз и делают для нас Бродский драйв в этом году. Вот, спасибо всем, кто слушал нас, и спасибо вам за то, что вы пришли.
0: Спасибо. Спасибо, что
2: рассказали об этом празднике, действительно.
0: Приходите к нам на фестиваль.
2: Спасибо.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Вечерний шорох».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Итак, сегодняшняя программа у нас будет опять в новом формате, что означает, что начнем мы ее с вопроса викторины, и затем уже поговорим о герое нашей календарной рубрики, вот, потому что вот сместились у нас акценты, поэтому немножко...
1: Ну, уже все привыкли, уже даже это...
0: Радиослушатели, да, настраивают. Да, ну и затем программа будет «Поговорим о театре». Вот, я не знаю, насколько... Это постоянно или временно у нас так две программы существуют, но пока что это так вот на этот сезон. Это так. И в программу «Поговорим о театре» ко мне придут сегодня режиссеры и актриса театра «Балтийский дом», чтобы поговорить о премьерах, театральных премьерах прошедшего сезона, да, накануне уже, можно сказать, нового. Но, не знаю, вот в нашей сегодняшней программе «За двумя зайцами» будет ли у нас помимо викторины и календарной рубрики еще какая-нибудь рубрика? Это зависит от Саши.
1: Ну, посмотрим. Но я не знаю, но фигура, о которой мы хотим поговорить, настолько грандиозная.
0: Что, возможно, ни одну передачу даже.
1: Нет, ну, может быть, я стараюсь, надеюсь, что уместимся. Хотя, кто знает. Вот. Но думаю, что вряд ли еще удастся нам о чем-то другом поговорить.
0: Ладно. Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Ну, вот у меня вторую программу подряд «Кулинарное слово». Мы будем его угадывать
1: вот
0: сегодня.
1: Это у нас считается одной кулинарная рубрика.
0: Начнем тогда эту рубрику. Но напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Ну, условия очень простые. Как только будете знать правильный ответ на вопрос, звоните по телефону 328-29-32, представляйтесь по имени-отчеству и говорите правильный ответ. Если ответ будет действительно правильный, то в течение наступающей недели можно будет приехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, мы сегодня угадываем нечто съедобное. Слово означает «нечто съедобное». Это слово пришло к нам из иностранного языка. Не буду сейчас говорить какие-то дополнительные подсказки, языки не будем называть, но скажу, что... Это само блюдо это даже не блюдо, но нечто съедобное, да, поменяло свое назначение. То есть сначала вообще, и даже вкус, сначала это была в средние века, когда зародилась, появилась это была такая суровая пища для моряков и военных. Специально ее запекали, причем не один раз, а два раза, чтобы удалить влагу. И получался такой сухарь, очень сухой продукт. Он мог годами храниться в трюмах кораблей, не портиться. Это было очень важно. Вот. И вот так это какой-то момент, продолжительное время существовало. Затем в XIX веке произошла метаморфоза, и вот такой жесткий, можно сказать, морской паёк стал лакомством. И сейчас у нас ассоциируется именно, ну, с лакомством, да, я бы так сказала. Говоря об этимологии, я не случайно сказала, что запекали два раза, вот дважды печёный переводится, ну, то есть лежит в основе этимологии этого слова. Саша, в прошлый раз ты назвал правильный ответ. Пожалуйста,
1: молчи.
0: Осторожнее, да, но предполагаю про себя. Ты просто говори, угадал ты или нет.
1: Нет, пока ничего, что-то мне в голову не приходит.
0: Очень простое, там всего три ингредиента. То есть это
1: сладкое?
0: Еще... Ну, лакомство, да,
1: сладкое,
0: очевидно.
1: Сладкое.
0: Да, да. Сладкое, может быть, относительно нейтральное, но вообще-то сладкое, да, там сахар добавляется туда, один из ингредиентов.
1: Это десерт,
0: ну, скажем так. Да? Может быть, самостоятельным, кстати, а может входить, может быть, основой.
1: У нас уже есть звонок. Слушай,
2: я думаю, галеты.
1: Галеты.
0: Нет, не галеты. Ну, галеты, это вы скорее думаете про еду Марс, да, вот то, что на суднах употребляли моряков, но сейчас это уже не пища моряков, и поменялся
1: оно
0: рецепт.
1: Оно не такое сухое, да.
0: Оно не сухое, да, оно не такое сухое. Просто вот изначально, да, этим называли что-то там дважды запеченный такой сухарь, а потом кондитеры рецепт переделали, и это стало совсем не сухим. И сейчас это мы воспринимаем как некое лакомство, но это может быть основой для лакомства. можно употребляется в двух значениях, это слово «весомо». То есть есть такое лакомство, а есть...
1: Другое лакомство, основой которого служит эта вещь.
0: Да, да, да.
1: А этимология «дважды запечённый».
0: Дважды запечённый, да. Я сказала, что три ингредиента всего лишь. Один – это сахар.
1: Второй – мука. Третий – вода.
0: Ну, почти так. Ну, нет. Но вода-то, ну, я думаю...
1: Не считается за ингредиент.
0: Не считается за ингредиент. Поэтому уже почти вот ты вот все назвал. Только осталось назвать слово. Не называй его, пожалуйста, Саша, предупреждаю. Да.
1: Не, ну я просто думаю, это значит, должно быть слово из нескольких слогов состоящее. Потому что дважды запечённое...
0: Мы так не воспринимаем, оно же иностранное, оно вошло к нам. Это достаточно короткое слово уже. Ну да, если так вот вдуматься, да, мы вот поймем, когда язык я назову, мы поймем, что оно из двух частей состоит. Но просто уже мы так не воспринимаем. Да, интересно, конечно. Что же это такое? Ну, нет, ну, на самом деле, три основных ингредиента сейчас уже и там дополнительные тоже туда используют, естественно. Ну, просто трех достаточно, чтобы получилось. Вот. И, кстати, и всякие интересные исторические факты об этом существуют, что вот даже в какой-то момент врачи считали это очень полезным. Ну, вот я не знаю, на каком основании даже рекомендовали, особенно там аристократам, употреблять это обязательно с какими-то там напитками. Ну, действительно, вот считали полезным как бы лекарством. Еще это было, кстати, еще до того, как вот на современные рецепты, рецепт изменился на современный, то есть это, я сказала, в 19 веке произошло, а врачи апеллировали к этому в 18 веке.
1: Когда вообще было сухарем.
0: Когда сухарем, да, и употребляли там, советовали употреблять в прикуску с вином, например.
1: Слушаем вас.
2: Можно ответить? По-моему, речь идет, скорее всего, я помню, итальянское печенье, бискотти. То есть, возможно, это бисквит?
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, хорошо.
0: Совершенно верно, да, действительно, бисквит. Да, бисквит.
1: Никогда бы не подумал.
0: Вот, так что морской сухарь, можно сказать, стал таким вот пышным чем-то, да, взбиваемые вот эти вот белки, да, что, Саша, как кулинар ты? Секрет
1: бисквит. Я, кстати, не кондитер.
0: Не кондитер? И не делаешь такое?
1: Нет, нет.
0: Вот, но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что это.
1: Яйца, наверное, яйца, сода там, да, добавляется, без, чтобы поднималось это. Сода,
0: ну,
1: сода,
0: сейчас
1: сода,
0: уже, сода, да, сода, наверное, сода, да, взбивать еще надо очень умеющие.
1: Яйца, мука и...
0: Да-да-да, но иногда сливочное масло там, изначально не добавляли сливочное масло,
1: сливочное
0: потом...
1: Сливочное масло, наверное, бисквит-то не надо.
0: Ну, вот
1: я думаю, что не надо.
0: В разновидностях еще употребляют, да? Но изначально нет этого, конечно. Вот, так что действительно бисквит удивительную пережил метаморфозу. А мы тогда, раз угадали ответ на вопрос, двигаемся дальше по нашей программе и переходим к календарной рубрике.

0: 6 июля 1962 года, день памяти Уильяма Фолкнера. О нем мы однажды говорили на нашей программе, это было очень давно, но это гигантская величина, да, и я думаю, что... И очень интересная личность, поэтому и бесконечно хочется возвращаться к его портрету и ну, не только даже о жизни его поговорить, а вообще об особенностях творчества и о том мире, который он создает, потому что это просто волшебник какой-то, который в этом мире и жил, наверное, да. И еще, мне кажется, человек, вот в говоря о котором, очень важно, что он читал, например, да, как на него повлияли другие авторы тоже, в том числе, вот, которые способствовали созданию этого необычного, удивительного мира. Уильям Фолкнер. Ну, родился он, чуть-чуть напомню его биографию, 25 сентября 1897 года. Это в штате Миссисипи, да, это городок такой Нью-Олбани был. И затем уже через пару лет буквально, это 1902 год, семья переезжает в Оксфорд. И вот этот город, он становится таким на всю жизнь, наверное, да, для Фолкнера.
1: Это не тот Оксфорд, который, как, чтобы наши слушатели не подумали, который в Англии, да, где университет Оксфорд.
0: Нет, это, конечно.
1: Это маленький городок в штате Миссисипи, да.
0: Да, такой, он всю жизнь проживает в штате Миссисипи.
1: Заштатный городок.
0: Да. Что важно в его детстве, вообще говоря о его биографии, важно его прошлое, потому что прошлое его семьи, да, вот эти корни, они как бы с самого начала, вот с его детства ему, как это сказать-то, ну, он понимал, да, что вот эти корни, они даже важнее, чем настоящее. Важно помнить, что дед его и прадед были героями гражданской войны, вот, и...
1: Воевали на стороне южан.
0: Да, прадед был самым главным для него человеком, полковник Уильям Кларк Фолкнер. Просто, ну, действительно, он очень ценил и даже вспоминал, вот и его есть воспоминания, он говорил о том, что мне казалось, что этот прадед, он до сих пор в нашем доме, настолько вот эта фигура для него была важна. Он был легендой и семьи, и вообще юга, да, потому что он командовал полком, он построил железную дорогу, он в то время очень был популярный роман, он написал роман «Белая роза Мемфиса», и он погиб на дуэли.
1: Прадед.
0: Да, да, угу. Да. Полковник вот этот вот. Так что на улице города прямо его политический партнер застрелил его. Вот тоже такая была громкая очень история. И вот на этих рассказах маленький Уильям Фолкнер рос. То есть вот этот образ великого прадеда как тень над ним висел. И, конечно, в семье тоже ожидали, что и Уильям станет выдающимся человеком. Но сама вот атмосфера в семье маленького Уильяма, она была чуть-чуть еще, помимо вот этих рассказов про прадеда, отличалась тем, что вот, отец его, Мюррей Фолкнер, был такой прагматичный, достаточно приземленный человек. Он работал управляющим на железной дороге, завхозом в университете, вот, и тоже оказал на него такое вот, противоположное, да, влияние. Мама очень важна. Мод Батлер была такой... очень образованная, она очень хорошо рисовала, то есть прививала и к живописи любовь Уильяму, и к чтению, конечно. И вот она его познакомила с авторами, которые тоже на всю жизнь прочно войдут в его творчество, в его образ мысли. Это Диккенс, ну, классическая литература, братья Гримм, да, ну, потом он уже будет сам читать, и другие авторы станут для него важны. Вот. И еще очень важный человек в детстве Уильяма – это няня его была. Да? Мы знаем про няню, он посвятил ей роман, один из своих романов потом, вот которая, нянь такая, ну, как бы мы сказали, афроамериканка, да, была, она до самой старости прожила в семье Фолкнеров и рассказывала всякие и сказки, и предания о временах вот, гражданской войны. То есть это вот тоже очень важно. И что касается начальных лет его обучения в школе, он был таким, как бы мы сказали, классическим аутсайдером, да, то есть не проявлял интереса к учебе, но при этом он учился на отлично, вот, очень мало общался со сверстниками. Потом, кстати, вот эта замкнутость, она, мне кажется, в его характер прочно вливается, он такой и в обществе был замкнутый человек, и в школе еще он тоже сидел на задней парте и читал книги, которые он из дома приносил. Вот. Но в итоге так и не окончил среднюю школу, в последних классах он бросил ее и просто вот как бы вливается в ту среду, в которой он жил. Он ходит с охотничьим ружьем по местности и слушает рассказы разных людей. Там, да, вот он так наполняется вот этим вот миром юга, который он будет описывать, когда он вырастет. Ну, а, собственно, когда он уже становится писателем, да, проявляет какой-то интерес к литературе, что он за основу берет, да, почему вот эти, во-первых, он впитывал вот эти вот миры, да, рассказы о гражданской войне, но впитывал под определенным углом, потому что мы знаем, что у Фолкнера особое в его творчестве отношение ко времени, потому что, ну вот, как будто бы этого времени не существует. Все прошлое, настоящее, будущее, оно и, с одной стороны, может сливаться, а с другой стороны, неожиданным образом перемешиваться. Да? Вот что это за философия такая, Саша?
1: Я думаю, что это влияние на Фолкнера. Тогда был очень моден философ Анри Бергсон.
0: Да, абсолютно, да? Абсолютно, да.
1: И вот его отношение к тому, что сознание, оно не представляет собой просто некую, как бы, ну, как бы вот, один за другим идущие, как бы, события. Uh-huh. А все, что есть, это все, как бы, вот вместе оно перемешивается, и все, в общем-то, в сознании человека, у каждого человека оно совершенно разное. И вот, когда герой его романа «Шум и ярость», Квентин, он последний день своей жизни, он же начинает с того, что он у будильника отламывает, ломает стрелки.
0: Да, это тоже характерная такая вот прям черта символическая. Это правда. Да, то есть Бергсон, вообще он открыл то, что вот это вот сознание человеческое, оно непрерывно, да, что мы не какие-то поступательно там вот настоящее там прошлое, настоящее будущее, а вот все это непрерывно, и поэтому, и за счет этого это никогда никакой момент не повторяется. Вот это вот преобразил в своем творчестве Фолкнер. Но вот еще на него очень большое влияние оказал Достоевский. Он очень много читал романов, то есть, ну, всего Достоевского практически он прочитал. И поэтому вот такая вот общая философия ему близка тоже была. Мы чувствуем.
1: Он же был очень религиозный человек,
0: да,
1: Фолкнер.
0: Да, да, да.
1: И как бы вот его многие романы, они прямо проникнуты такой вот религиозной символикой.
0: Да. При этом еще это человек, который, ну, я не знаю, как вот охарактеризовать его, это, наверное, такой выдумщик, можно ли сказать? Что, то есть, вот он, с одной стороны, создает там вот эту свою художественную реальность, а с другой стороны, он ее и вплетает и в свою жизнь. Да, например, еще когда он жил, ну, в любом случае, когда он молод был и еще не писал романы, да, он такой вот создавал образ аристократа. Ну, и потом это тоже, мне кажется, за ним закрепилось, да, вот все время он носил такие изысканные какие-то костюмы, ходил с такой тростью, да, еще демонстративно так хромал, и местные жители, а местные жители кто были? Это торговцы, это были такие простые люди, фермеры, торговцы, вот они его называли графом Фолкнером.
1: На самом-то деле ведь как бы вот то, что он пишет, да, о тех семьях, которые он пишет, описывает в своих романах, да, у него же как бы он берет как бы выдуманный такой округ Юкна-Патофа, да,
0: да? Да, да, да.
1: И там вот события происходят, у него часто одни и те же люди, они действуют в разных романах, то есть несколько семей, и это аристократ, это аристократ, то есть это аристократия юга, это плантаторы бывшие, да, да, да, то есть да, это да. рабовладельцы, это аристократия, вот именно, и совершенно у них совершенно другой как бы взгляд на жизнь. Он сравнивает, допустим, северян, да, которые приходят туда, в Южные Штаты, да, в результате победы в гражданской войне, которые там со своим духом наживы, мелочности, дельцы, там какие-то бизнесмены, и вот эти аристократы, для которых деньги – это вообще не главное, для которых важна вот честь, достоинство, там, вот такие вот какие-то да. аристократические понятия, да, да, да, да, которые сталкиваются вот с, в этом мире с капитализмом, скажем так. И в результате, конечно, все это погибает, деградирует, постепенно уничтожается. И вот все его романы, они об этом, по сути,
0: делают. Да, да, да, да, да. Но и очень важно, что при этом и он сам, вот как вот этот вот образ аристократа, он сам получается часть своих этих книг. Да. И то, вот интересно очень, как он переосмыслял пространство и время в своих книгах. Например, вот когда он писал, мы же сказали про время, да, что там все так у него нелинейно очень. Вот роман «Притча» у него был, да, и известно, что сюжет его в какой-то момент стал очень сложным, просто настолько сложным, что хронология очень сильно запуталась, и ему перестало хватать листов бумаги, там, чтобы все разложить. И он тогда взял карандаши, подошел к белой стене рабочей комнаты и прям на этой стене стал писать. Вот тоже, как бы, да, уже... То есть время, оно и в пространство внедрилось, и вот эту комнату преобразилось. То есть он всю стену расписал схемами, датами, именами персонажей, стрелочками. И вот говорят, что эта стена до сих пор еще в доме музея его хранится, да, как памятник тому, что человеческий мозг пытается уложить внутри себя, вот, по сути дела, целую вселенную. Целую вселенную, да. Так вот, да, он и сам говорил, что времени не существует, есть только сейчас, прошлое не мертво, оно даже и не прошло.
1: Не прошло.
0: Да. Вот. И поэтому, не знаю, как в твоем восприятии, Саша, но я думаю, что все-таки неподготовленному человеку, наверное, как тебе кажется, вот если рекомендовать?
1: Ну,
0: сложно
1: то, что считать, человек как бы привык, неподготовленный, скажем так, человек, он привык воспринимать как бы события, идущие друг за другом в результате некой причинно-следственной связи одних событий в результате других. И он, когда открывает книгу, он ждет, что ему вот там все это будет представлено. А там вдруг оказывается, что он даже не может в некоторых случаях понять, там, допустим, в романе «Сарторис», да, у него там Боярд Сарторис, несколько героев на протяжении огромного времени, там, один во времена гражданской войны, другой там, в 20 веке, носят одинаковое имя. И там, что делает Боярд Сарторис, в общем-то, человек просто так перестает понимать, это тот или Боярд Сарторис, или этот Боярд Сарторис. Ну, как бы смысл в том, что на самом-то деле это все равно, что тот Боярд Сарторис, что этот Боярд Сарторис. Но человек это хочет как бы прочитать некую историю, да, сюжет, в котором там все развивается линейно.
0: Ну да, причинно-следственная.
1: Конечно, в этом смысле неподготовленному человеку это читать трудно и, может быть, и не нужно. Но это литература для людей, которые ищут некого... Ну, вот большего чего-то, чем просто получить удовольствие от интересного рассказа.
0: Да, то есть здесь еще такая ассоциативная какая-то связь. Да,
1: если ты это читаешь, то ты как бы в этот мир входишь. Он же как вот он пишет Фолтнер? Он тебе не пишет, он как бы, понимаешь, он не думает о тебе, как о читателе, что вот надо тебе объяснить, кто этот, кто тот, там, какие у них... Он на это совершенно никакого внимания не обращает. Он пишет... Он-то сам-то знает, что это вот про того, это про этого, это про того. И он, исходя из этого, пишет. И, а тебе это, в общем-то, изначально-то неизвестно, да? То есть какой-то вдруг человек появляется в его книге, да? Кто это, откуда он там, что это такое, еще какой-то появляется, они там вступают в какие-то отношения. И, в общем-то, никто не объясняет, кто это такие, что это такое, да? И человеку, конечно, это непонятно, но если ты, тебе удастся в этот мир как бы вот войти, то есть как бы вот проникнуть в него, вот, я не знаю, какая-то, войти в какое-то состояние медитации такое специфическое, и вот туда входишь ты, когда вот, ты читаешь эту книгу, тебе уже не выйти оттуда, ты уже со временем, то, что тебя окружает, тебе уже просто становится неинтересно, да?
0: Да.
1: Ты уже в том мире живешь.
0: И уже понимаешь каким-то внутренним,
1: и да, понимаешь.
0: Зрением.
1: И даже если ты не понимаешь, то, в общем-то, тебе это и не важно. И если Фолкнер это написал так, то это действительно, значит, это не важно.
0: Да.
1: А важно совершенно другое. Вот то, что ты понял, то и важно.
0: Да.
1: Одна женщина, говорит, Фолкнеру сказала, что... Вот я, говорит, тоже про роман «Шум и ярость». Я, говорит, прочитала ваш роман 4 раза, ничего не поняла. Что делать?
0: Ну, как же она читала, да?
1: Он говорит, прочитайте 5-й.
0: Да, ну, видишь, получается, раз смогла прочитать 4 раза, это же как...
1: Ну, ничего не поняла. Хотя нет, ну нельзя там ничего не понять, там все-таки что-то можно понять. Ну, не все, конечно. Но все никогда не поймешь. Даже прочитаешь 5 раз, все ничего, все не поймешь.
0: Да, да, да.
1: У меня до сих пор остались, как я читал этот роман, не знаю, сколько раз в своей жизни, но все равно у меня остались какие-то там загадки, которые так у меня остались.
0: И вот интересно, как он еще стилистически преподносит этот мир. И, например, мне кажется, вот здесь вот можно же, наверное, говорить о связях каких-то между ним и Джойсом, да, ну, в плане схожести, особенно построения
1: художественного, да,
0: художественного метода и построения даже предложений. Вот у него есть, например, у Фолкнера «Повесть «Медведь», так там вот одно предложение на 3 страницы, например. Да? То есть оно не прерывается на 3 страницы, это все одно, кстати, вот похоже.
1: Да, на... кстати говоря, был в Европе, Фолкнер ездил, как считалось тогда обязательным для аристократов Юга побывать в Европе. У него были рекомендательные письма ко всем выдающимся деятелям европейской культуры, в частности, к Джойсу. И он пришел где-то в ресторане, увидел в окно ресторана, как сидит Джойс.
0: Да.
1: И... так и не решился к нему подойти. Ну, кто такой? Джойс – это фигура, а я простой деревенский парень. Там, типа,
0: вот так и не встретился. Величины, да, у которых,
1: да,
0: очень,
1: да. А
0: много
1: бы,
0: общего.
1: Могли бы о чем-то поговорить, конечно, если бы встретили.
0: Ну вот мы так рассуждаем о методе, да, и о стиле произведений Фолкнера, еще пока не услышали ничего.
1: Нет, я еще одну вещь хочу сказать. Скажи. Что я тут недавно читал, что вот современная в Америке Фолкнер, в общем-то, совершенно не популярен и не моден сейчас. Причина этого, во-первых, в том, что он пишет все-таки на языке южных штатов, да, то есть специфический язык южных штатов, жаргон как бы, он пишет на нем. И для северянина, а кто читает такую литературу сейчас в Америке? Там же не читают в штате Миссисипи. Это. Uh-huh. Читают интеллектуалы там Новой Англии, читают интеллектуалы в Нью-Йорке живущие, да, то есть такие как бы... И для них очень тяжело воспринимается именно язык Фолкнера, который совершенно очень сильно отличается от того языка, на котором разговаривают современные американцы в Северных Штатах. И, во-вторых, вот эта расовая проблема имеет очень большое значение, потому что одна из главных тем Фолкнера – это взаимоотношения белых и черных, да, расовая проблема в сегрегированном обществе, поиски собственной идентичности человеком. Да. Вот роман, например, «Свет в августе», одна из его главных тем – это поиск идентичности человека. Мы еще, я хочу прочитать отрывок из этого романа, может быть, не успеем уже сегодня.
0: Прочитать?
1: Да. Но вот там главный герой, Джо Крисмас, он как бы 5-летним ребенком его подбрасывают, вообще его подбрасывают, даже не 5-летним, подбрасывают его в приют, и он не знает своих родителей. И у него почему-то возникает чувство, что у него есть там негритянская кровь. Ну вот с точки зрения вот человека, допустим, меня, да, или тебя, ну вот так было бы. Ну, есть негритянская кровь, да и, uh-huh. и какая разница, в общем-то. Он выглядит абсолютно как белый. Ну, есть. А для него это вот проблема какая-то от поиска собственной идентичности, да, он постоянно об этом говорит, все люди об этом знают, уже начинают к нему относиться по-другому, да, как относиться к нему как к чернокожему, да, хотя он белый, и он не может найти собственной идентичности. И в этом как бы вот его... И вот эта вот проблематика, понимаешь, для, что для современного американского интеллектуала отношение белых и черных? Значит, черные рабы, белые рабовладельцы, белые обижают черных, эксплуатируют их, черные хорошие, белые плохие, по сути дела. Теперь у нас равенство, все одинаковы, все хорошо. А Фолкнер понимает, что это все может быть так действительно, что эксплуатируют, что рабы, все. Но на самом деле это не все, вся эта проблема не сводится вот чисто к таким вот односторонним оценкам. Там вот эти плохие, эти хорошие, эти там рабы, эти рабовладельцы, давайте будем все равны. На самом деле есть проблемы, которые сидят не в социальных вопросах, а в духовных вопросах, понимаешь? И вот это... Для современного левого интеллектуала в Америке это как бы ну, вот такой какой-то вот он мешает его такой простой, ясной картине мира. Вот эта вот тема этого. Хотя, конечно, не был Фолкнер расистом там или что-то такое. Нельзя его в этом никак упрекнуть. Наоборот, он с большим симпатией относился к черным.
0: Конечно, но мы не случайно уделили столько времени его детству,
1: но
0: да,
1: все
0: и
1: равно,
0: няне.
1: Вот... Но все равно вот это вот, вот то, что он это все усложняет, понимаешь, это вот все. А вот в российском читательском мире Фолкнер это, ну, я, наверное, одна из самых популярных фигур. Сейчас не знаю, правда, но вот в наше время 80-е, например, годы, 70-е, 80-е, Фолкнер это был вообще как бы главный писатель для нас. Во-первых, потому что перевод. То есть там потому что южный стиль, да, южная речь, а для американцев...
0: Она
1: перевела Райт Ковалёва, Рита Райт Ковалёва, понимаешь, она перевела так, что вообще это читается великолепно, да, то есть блестящий перевод. И а что это южный, там северный, мы этого никак понять не можем, и для нас это идет хорошо. Расовая проблема, она тоже для нас.
0: Но она другая, да, у нас.
1: Она у нас не так, как бы. Да. То есть она уже сейчас и в Америке по-другому, и в те времена по-другому была, а сейчас она тоже. Но независимо от этого, все равно как бы вот проблематика вот места человека в обществе, поиска его идентичности той же самой, понимаешь, это тоже для любой эпохи, для любого человека. Это все равно очень важно, да. Может быть, это не касается расового проблемы, а касается там проблемы какой-то другой. Но все равно человек должен понять, кто он такой, для чего он пришел в этот мир, да. На примере вот этого мы видим, что и мы должны, мы тоже оказываемся в такой же ситуации, когда мы должны определиться, кто мы вообще, кто мы в этом мире, да.
0: Абсолютно. Ну вот, хотелось бы, чтобы ты все-таки прочитал кусочек, или ты
1: я
0: думаешь...
1: Я просто боюсь, что у меня там он довольно длинный, а если его прочитать не целиком, то будет непонятен конец, то есть будет непонятно, к чему все это,
0: да,
1: да,
0: ну тогда...
1: То есть я могу какой-то фрагмент, ну просто я могу фрагмент прочитать, как бы вот, чтобы, если кто-то не читал Фолкнера, чтобы он представлял себе, как он пишет, вот, ну в этом смысле.
0: Да,
1: ну,
0: но...
1: Давай.
0: Ну, осталось, да, у нас 10 минут.
1: 10 минут, попробуем что-нибудь.
0: Давай попробуем.
1: Это из романа «Свет в августе» как раз рассказывается, это воспоминание героя, который был 5-летним ребенком в приюте, подброшен в приюте. Вот в этом приюте он жил, и это вот как он возвращается воспоминаниями вот в эти события. Память верит раньше, чем вспоминает знания. Верит дольше, чем помнит. Дольше, чем знание, даже спрашивает. Знает, помнит, верит. Коридор в кирпичном, длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящим на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутым дымными заводскими трущобами, опоясанным трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты в одинаковых синих робах, с дискантных детским чириканьем, случайными неровными порывами пролетают в воспоминаниях. Но в знании хранятся постоянно, как унылые стены, унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов взбегала в дождь черными слезами. В тихом пустом коридоре, в Тихий послеполуденный час он был как тень. Маленький даже для пятилетнего, серьезный и тихий как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было, он это знал. Он занимался этим уже почти год с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диет сестры. Очутившись в комнате, он подошел босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый, прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диет-сестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами, бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диет-сестра и ее спутник вошли в комнату. До сих пор диет-сестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пищи, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами. Фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз. Молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысль о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диет-сестра должна обладать чем-то в этом роде, и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача. Личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг. За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот. «Нет, нет, не здесь, не сейчас, нас увидят. Кто-нибудь, не надо, Чарли, прошу тебя». Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин, на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки, шарканье ног, поворот ключа в дверь. «Нет, Чарли, Чарли, прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки. Шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал, он просто ждал, думал без особого интереса и внимания, и что странно, в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот «Я боюсь, скорей, скорей». Он сидел на корточках среди мягких женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел ощупью только смятый некогда круглый тюбик. Не глазами, вкусом созерцал прохладного, невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пальцы на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в 5 лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что если съесть больше, станет худо. Может быть, человеческий рассудок предупреждал, что если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверное, и выстрелов за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда, он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно на воздух, где прохладней, и сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахнущей темноте, за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все». Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд не на гладкое, уже не бело-розовое, а окруженное всколокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У, гаденыш!» — шипел тонкий злобный голос. «У, гаденыш! Шпионить за мной, негритянский ублюдок!» Ну, там дальше, ладно.
0: Да, сложно выйти из мира теперь Фолкнера. Ну, мне кажется, я не знаю, сможем ли мы в следующий раз еще продолжить разговор или сегодня остановимся, но, конечно, вот этот вот его слово, этот слог, его хочется слушать и читать.
1: Ну, читать-то мы можем сколько угодно.
0: Да, вообще, к слову, вот осталось у нас еще время немножечко, да, про судьбу Фолкнера. В принципе, он же, ну, да, с одной стороны, он, я сказала, что всю жизнь жил в своем штате, да, но все-таки такая большая вылазка-то у него в Голливуд.
1: Нобелевский лауреат.
0: Во-первых, Нобелевский лауреат, во-первых, да, а во-вторых, работа в Голливуде.
1: Ну, это по молодости он работал в Голливуде, сценарии писал, потому что им нужно было зарабатывать. Он говорил, что надо писать эти сценарии, он как раз женился тогда, надо писать эти сценарии, чтобы иметь возможность в свободное время писать то, что хочется.
0: Это правда. Ну, и вообще, сначала довольно парадоксально складывалась его карьера, потому что его, мне кажется, вот уже был какой-то момент, когда и критики его хвалили, но романы его не покупали, то есть ему нужно было зарабатывать на жизнь, да, и вот он в такое вот, собственно, тоже такое рабство, да, голливудское попал, и поехал писать сценарии для кино и работал с Warner Brothers, да, вспоминали его как такого очень странного работника в истории киноиндустрии, да. Он вообще не очень любил современную вот эту вот культуру.
1: Ну, говорят, что обычно сценарист считалось хорошо, если пишет 5 страниц в день, а Фолкнеру удавалось до 35 страниц в день написать. То есть он был очень продуктивен и дисциплинирован, и выдавал всегда вовремя все тексты. И, в общем, его там ценили.
0: Да, и вот ты говоришь, да, что там чувствуется другой стиль его писания, но в плане сценариев, например, вообще он был гениальным диалогистом.
1: Диалоги у него гениальные, и в его романах, конечно, да.
0: Да, то есть вот это редкое такое умение. Но там же, вот, работая в Голливуде, он отличался разными странностями, да, известно, как он там не в силах работать в душном офисе, спросил, можно ли я поработаю из дома, поеду, да, домой, ну, естественно, ему разрешили, не думая, что он уедет в Миссисипи. То есть такой вот он был человек парадоксов. Но да, присудили ему Нобелевскую премию, это правда, в 50-м году, да,

0: и, как вспоминают, тихим, едва слышным из-за южного акцента голосом произнес речь. Вот сказал он слова, которые, в общем-то, важны для его творчества. «Я отказываюсь принять конец человека. Писатель должен писать о вещах, не имеющих срока давности, о любви, чести, жалости, гордости, сострадании и жертвенности. Обязанность писателя — помогать человеку выстоять, напоминая ему об этом».
1: Ну что ж, на этом, наверное, нам имеет смысл закончить с тобой.
0: Да, возможно, мы вернемся к этой фигуре, не знаю.
1: Ну, может быть, не в следующий раз,
0: а как-нибудь другой раз. Не хочется заканчивать этот разговор, да. На время я прощаюсь с радиослушателями, жду моих гостей.
1: А я тоже прощаюсь.
0: А Саша пока, да, до следующего воскресенья прощается.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не ново, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: это совершенно оригинальный и новый жанр, благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому. Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или поэтическим сюжетам. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из опуса 20, пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной насыщенной фактурой.

В нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти четыре десятка сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущий магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились три альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым трем граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42 номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20 номер 1 и опус 26 номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Что ведет нас, когда мы ищем небо? Общество или сердце? Молчание нашего общества. Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Вопросы эти соответствуют трем богословским добродетелям — вере, надежде и любви. Вера в слова Господни — это христианский ответ на первый вопрос. Любовь к Богу и ближнему — это христианский ответ на второй. Надежда на Царство Божие — это христианский ответ на третий. Вера удовлетворяет глубочайшую умственную жажду, жажду правды. Любовь — глубочайшую нравственную жажду, жажду праведности. Точно так же надежда на Царство Небесное удовлетворяет сердечную жажду, жажду радости. Эту жажду, эти поиски мы видим в великих мифах и религиях, в лучших книгах и картинах, в снах и мечтах, встающих из глубин подсознания. Какими бы разными ни были небеса, на которые мы надеемся, всюду, где есть человек, есть и эта надежда. Вопрос о надежде также важен, как два других важнейших вопроса, ведь он значит, в чем цель, в чем смысл жизни, почему я родился, для чего я живу. К чему это все? В нынешнем западном обществе почти никто не может ясно и связно ответить на это. Почти все мы живем, не зная, зачем живем. Вот она, самая тяжкая беда. Гораздо хуже смерти. Жизнь без смысла, в сущности, и не жизнь, а существование, прозябание. Смысл жизни нужен нам больше, чем сама жизнь. Миллионы людей вокруг нас живут ужасной, бессмысленной жизнью, которую лучше назвать духовной смертью. Наше общество отличается от всех, какие только были на свете, не тем, что мы летаем на Луну, или продаем больше товаров, или победили много болезней, или, наконец, можем взорвать планету, а тем, что мы не знаем, зачем мы живем. До сих пор всякое общество отвечало на три великих вопроса. Оно передавало людям то, чему учили святые, мудрецы, мистики, мыслители, боги. Теперь, впервые за всю историю, предание уже не священно,